с Богом. Все, абсолютно все люди раньше или позже, по желанию или без него, задумываются о том, кто управляет жизнью, кто создал миры, кто держит звезды в их орбите и кто знает полет птицы. И мне хотелось бы сегодня верить, что на Земле нет ни одной местности, где люди не веруют в Бога. Каков же на самом деле Бог? Знаем ли мы Его? Или же Он — скрытая тайна, которую нам не положено знать? На протяжении веков о Боге родилось множество идей. Мы знаем, что только в одной галактике Млечного Пути находится около 4 миллиардов планет, соответствующих нашему Солнцу. Невозможно представить себе неисчислимое множество и колоссальную скорость космического парада, вращающегося над нами. Так кто же такой Бог, который управляет всей этой огромной Вселенной?

0: мне вспоминаются строки из стихотворения Державина «Бог». «О, ты пространством бесконечный, живой в движении вещества, теченьем времени предвечный без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог». Давайте послушаем беседу о сущности Бога, и мы надеемся, что некоторые ответы на вопросы сегодня вы услышите.
1: Миллионы людей сегодня в отчаянных поисках покоя и познания сущности жизни обращаются к астрологии, восточным религиям, вместо того, чтобы обратиться к Богу. Несомненно, сблизившись с Богом, они смогли бы прекратить свои напрасные поиски. У Бога есть тайны, однако все то, что нужно знать о нем человеку, открыто нам. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Второзаконие, 29 глава, стих 29. Не будет ли нелепостью, чтобы разум, сотворенный Богом, отрекся от него по той причине, что не всегда понимает его? Мы многое знаем, не понимая того, что знаем. И неудивительно поэтому, что многое о Боге остается для нас тайной. Тайной покрыта предвечность Бога, то есть нам непонятно, что Бог был всегда, или как Бог является триединым. Любовь и вера не в меньшей степени являются тайной. И хотя логика имеет свое определенное место, но и она должна преклониться в благоговении пред Богом. Человеку нужно сойти с высоты похищенного трона и прекратить попытки умолять Бога, чтобы понимать его. Вместо того, чтобы беспокоиться о тайном, нам нужно разобраться в том, что открыто о Боге в Библии. Библейская истина, что Бог – личность. Бог – это не безликая сила, не явление и не предмет. Он – всемогущий, живой Бог. Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. Иеремии, глава 10, стих 10. Бог триедин. Несмотря на то, что Бог един, Он в то же время открывается людям в трех разных личностях: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Человеку трудно понять или объяснить эту триединую сущность Бога, но Библия утверждает, что каждая из трех личностей истинна и тождественна божественна. Бог вечен. Выражаясь предельно просто, можно сказать, что у Бога никогда не было начала. Он не был ни рожден, ни создан. Бог существовал всегда. Первые слова Библии гласят: «Вначале Бог». Бытие, 1 глава, стих 1. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», говорит Господь. Бог всеведущ. «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Исаии, 46 глава, стихи 9 и 10. У Бога нет неприятных сюрпризов. Все предусмотрено. И если будущность содержит что-то, в чем нас нужно предупредить, Он это делает заранее и точно, только бы мы желали слышать и слушаться голоса Божьего. Бог постоянный и неизменный. Он есть совершенный, справедливый и добрый. «Я Господь, я не изменяюсь». Книга пророка Малахии, 3 глава, стих 6. Что выражают эти слова? Бог никогда не изменяется, никогда не поддается разным настроениям, никогда не идет на компромисс. Нам нет нужды беспокоиться о том, каким Он будет завтра. Бог свят и не имеет ни единого недостатка. Пророк Исаия однажды видел славу Божию. В своей книге он повествует, как серафимы, то есть небожители, поклонялись Богу и пели «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Бог вездесущ. Это значит, что Бог своим духом может быть везде одновременно. «И вот я с вами во все дни до скончания века». Евангелие Матфея, 28 глава, стих 20. Бог есть любовь. Не только любящий, не только проявляющий любовь, но сама любовь. Для нас, людей, потребуется бесконечная вечность, чтобы понять такую любовь. Подводя итог, мы можем сказать, что Бог — совокупность совершенства. Ему известны все события в прошлом, настоящем и будущем. Дорогие мои слушатели, обратите внимание на то, что все качества Бога абсолютны. Абсолютная сила, абсолютная мудрость, абсолютная любовь. Если же это так, то, доверяясь Ему, мы находимся в абсолютной безопасности. Кстати, кто-то удачно определил, что безопасность не есть отсутствие опасности, а есть присутствие Бога. Согрешив, человек отделил себя от Бога. Добрые отношения были нарушены, и в настоящее время одни люди говорят о Боге несерьезно, другие вспоминают о Нем, когда их постигает горе или беда, для третьих это вообще предмет насмешки. Часто люди сомневаются в справедливости Его суда, оспаривают верность Его действий и упрекают за то, что у них неудачно сложилась жизнь. Это проявление человеческого невежества. А для того, чтобы показать человеку, каков он есть, и для того, чтобы каждый имел шанс для оправдания и спасения, Бог послал Своего Сына Иисуса Христа на землю. Иисус ходил из одного селения в другое, исцелял больных, кормил голодных. Мы видим Его, молящимся в саду, под тяжестью греха всех людей. И в теперешние дни Он есть нашей единственной надеждой. А дни сегодняшние очень изменчивы. Появляются новые ценности, новые желания. Однажды Иисус Навин сказал людям: «Изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле, которых вы живете». Все народы лично должны принять решение о своих отношениях с Богом. И тогда к вашей жизни можно будет сказать: «Выбирайте, кому служить сегодня, идолам, которые были у вас до перестройки, или идолам рыночной экономики, или я и дом мой будем служить Господу. Делайте свой выбор».

Дорогие наши слушатели, в продолжении нашего разговора давайте реально подумаем о нашей жизни. В наше время в некоторых местах есть люди, которые сознательно поклоняются дьяволу. Несколько лет тому назад лидер церкви сатанистов сделал потрясающее заявление. Он сказал: «Сатана, и только он один заботится о людях. А теперь посмотрите вокруг себя. Насилие, болезни, войны, слезы. Это ли его забота? Не он ли подстрекал толпу к безумию, и она распяла Христа? Не по его ли желанию мы сейчас губим друг друга, убиваем брат брата и ненавидим людей другой национальности? Давайте подумаем об этом и определимся, с кем же мы сегодня в союзе».

тех пор, как человек избрал свой путь, Бог испытывает боль нашего отчуждения гораздо глубже, чем мы, потому что Его любовь гораздо глубже нашей. Она абсолютна. Мы ждем тот день, когда всем бедам придет конец. Бог тоже желает, чтобы этот день настал. И он настанет, как только мы поймем, как смертелен грех.

Я Бога жаждал и не знал, еще не верил. Но любя, пока рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо и вода.

Голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Пока живу, тебе молюсь, тебя люблю, дышу тобой. Когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе немолчная хвала. Тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю. Дорогие наши друзья, наш Бог не только Бог времени, Он Бог вечности. Те, которые через покаяние и прощение грехов стали Его детьми, познают Его, какой Он есть, на опыте своей жизни. И когда однажды мы подойдем к рубежу времени и вечности, мы узнаем вполне, какой Он, наш Бог и Творец.

Сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы снова будем с вами и снова будем размышлять о таких прекрасных темах на основании Слова Божия. Если у вас возникли какие-либо вопросы, просим направлять их по адресу почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами.

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Братья и сестры, вам нравятся вот эти плоды, которые здесь, или нет? Я скажу вам, почему я спросил. Сегодня утром после собрания ко мне подбежала моя младшая дочь Маргарита и говорит: «Папа, давай мы заберем с собой хлеб». Я ее спрашиваю: «Какой хлеб?» «Ну, тот, говорит, что на арке». Он говорит: «Такой красивый, давай, говорит, мы заберем». Я говорю: «Доченька, ну мы не можем его забрать, потому что, ну, во-первых, еще будет вечернее собрание». «Хорошо, давай после вечернего собрания». Ну, я думал, она это забудет, но когда мы ехали на собрание, она напоминает: «Папа, а ты помнишь, что я тебя просила, давай мы хлеб заберем?» И жена начинает ей объяснять: «Ну, ты знаешь, это будет молодежь арку разбирать, вот это по этому вопросу надо подходить вот к дяде Миже с молодежью, они, наверное, вопросы какие-то будут задавать». Она согласна на все, лишь бы забрать хлеб. Я скажу вам, почему я вам об этом говорю, потому что я хочу прочитать два места из Священного Писания, которые говорят о хлебе. Первый из них – это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 33 стих. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И второй текст – это книга Руф, 1 глава, которая повествует нам, это повествование, которое все вы хорошо знаете. Начинается оно так: «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, и имя двух сыновей его Махлон и Хилион. Оба они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руф, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обоих сыновей своих и после мужа своего. И встала она со снохами своими, и пошли обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Наверное, когда я прочитывал этот текст, второй текст, каждому из вас пришло на мысль традиционное толкование этого текста. То есть, вот так им иммигрантам надо. Раз оставили стан Божий, пошли на поля моавитские, ну и пожали то, что захотели. Как обычно, говорят так. Я сегодня хотел бы поговорить немножко о другом, братья и сестры. Я хотел бы в действительности поговорить о хлебе. Когда я приехал сюда, в Америку, я встретил одного человека, ну, наверное, многие из вас его знают, его уже нет, он отошел в вечность. Это Карпиц Федор Петрович. Он однажды сказал так, на удивление мне. Он говорит: «Я не знаю, что такое чувство голода». То есть человек, который прожил всю свою жизнь в достатке, он не знает, что такое чувство голода, что это такое, что я хочу есть и нечего есть. Он этого не знает. Я, правда, не знаю, как он относился к хлебу, но, по крайней мере, то, что он говорил, то я вам передал. Это лично я сам слышал. Но я знаком и с другим человеком, вернее, не знаком, а я жил с другим человеком. Это была моя бабушка, которая пережила две голодовки. 33-й год и 47-й год. Тяжелые годы были, особенно 33-й год. И, вы знаете, я, когда слушаю, у нас один из наших братьев, ну и сестра Люба еще рассказывала, и брат Саша, они рассказывали стихотворение об искушении Иисуса Христа. Как дьявол приступил и искушал Иисуса Христа и предлагает ему, чтобы он эти камни сделал хлебами, потому что он взалкал. И там есть такие слова, где говорится, что каждая клеточка справедливо претендовала на жизнь и требовала хлеба, хлеба, хлеба. Братья и сестры, лишь тот может это оценить, тот, который пережил это. Бабушка моя говорила, что не столько тяжело было переносить то, что ты сам хотел кушать, но то было тяжело, когда дети прибегали и говорили: «Мама, кушать хотим, хлеба, ну дай хоть кусочек». Она говорит, в доме ничего не было, было только немножко моченой капусты в бочке. Она говорит, я положу им этой капусты, они ее съели и вроде побежали играть на улицу, через несколько минут прибегают и опять просят: «Мама, кушать, кушать дать нечего». Хлеб. В действительности, братья и сестры, насколько мы его ценим. Я видел одну пожилую женщину, это была из соседнего села, это село называется Стетковцы, 7 километров от той деревни, где я родился. Практически из этого села осталось жить в 33-м году всего лишь несколько человек. И вот одна из них, я видел ее своими глазами, она была в моем доме. Приходила она не потому, что она родственница, она приходила потому, что в этом доме когда-то она нашла для себя жизнь. Я расскажу вкратце, как это было. Когда была команда, которая вывозила и складывала в ров тех людей, которые уже умерли от голода. И вот приехало этих двое человек, которые выносили покойных, посмотрели, в доме все умершие, одна только бабушка еще жива. Она была опухшая уже, она не могла говорить, не могла передвигаться. Они вынесли всех умерших и потом говорят друг другу: «Знаешь, мы сами еле ходим. А потом нам опять возвращайся в этот дом и бери опять эту бабушку. Она говорит, все равно умрет. Давай мы ее сразу заберем». И забрали ее живой. Погрузили ее на телегу, привезли. Мертвых они сбросили в ров, который они засыпали. А ее говорят, ну как-то еще жива, еще не умерла. Давай мы оставим, а потом, когда сделаем второй объезд по селу, тогда, когда она уже умрет, тогда мы ее бросим в этот ров. Она же, понимая, что происходит, она от этого места отползла, недалеко был лес, это было уже весенней порою, и она начала кушать молодые листочки, находила себе корни, и так она набрала немножко силы, и через лес она пришла в наше село и попала как раз в наш дом, он был крайний, и там вот так понемножку она отошла и осталась жить. И я помню, когда она приходила уже в другие годы, в годы обилия, она приходила в наш дом, и когда мы садились кушать, я как сейчас помню, отец молился, садились мы все за стол, начинали кушать, и она, взяв кусок хлеба, прежде чем вкусить этот хлеб, она всегда его целовала. Она знала ему цену, она знала, что это жизнь. И поэтому, братья и сестры, я удивляюсь всех людей, которые, не зная чувства голода, всегда прочитывают такие места и говорят: «Вот посмотрите, пожалуйста, видите, вот бросили все и пошли на поля Моавицкие, и что они там для себя нашли?» Братья и сестры, я приведу несколько мест, ну, вроде как не в защиту, но тем не менее, вроде параллельные места, подобные этим. Скажите, пожалуйста, кто из нас осмелился бы упрекать Авраама за то, что во время голода он пошел пожить в Египет? И вы помните ту историю, которая с ним произошла. Скажите, пожалуйста, кто из нас будет упрекать Исаака, который тоже, когда случился голод, прежний тому голоду, который был во время Авраама, он пошел в Гессур, к Авимелеху, и там жил. И вы тоже помните ту историю, что там произошло. Скажите, кто из нас будет упрекать Иакова, который забрал все свое родство, все свое семейство и привел его в Египет, потому что был голод в стране? Кто из нас скажет об этом и скажет, что он неправильно сделал? Ведь впоследствии, когда мы читаем, смотрите, сколько нужно было перенести народу израильскому в Египте. Это было рабство, тяжелый труд, непосильный труд. И это все то, казалось бы, последствия того, как поступил вроде необдуманно Иаков. Но, братья и сестры, вы знаете, можно приводить еще много мест из Священного Писания. И даже были такие места, когда сами пророки посылали и говорили, помните пророка Елисея, который обратился к той женщине, которая нашла приют в своем доме, для него построила горницу, комнату. И он как бы в благодарность сказал пророчеству о том, что у нее будет сын, потому что не было. И впоследствии он воскресил этого умершего сына. И потом он обращается к ней и говорит, а теперь пойди туда, подальше отсюда. И говорит, поживи там, потому что голод приближается на эту землю. И тоже читаешь и думаешь, ну как так, ну почему? Или, например, вот это место, которое я прочитывал, братья и сестры, почему они пошли туда? Ведь мы прочитываем дальше, читаем, что когда она возвратилась в Вифлеем, ну да, мы знаем, что сказано, что Господь посетил народ свой и дал им хлеб. Но когда она приходит туда и возвращается на эти поля, что она там находит? Она там находит такого богатого человека, как Вооза. Когда он успел нажить это богатство? Когда? Когда у него был обильный такой урожай, что он сумел это все приобрести? Тогда, когда Слово Божие говорит нам, что был голод в этой стране. Для нас все это непонятно. Но я хочу обратить ваше внимание на одно. Братья и сестры, обычно говорят так. Когда возвратилась Наиминь, она говорит, не называйте меня Наиминью, но называйте меня Марою. И объясняет почему. То есть неприятное, а горькое. И говорит почему. Она говорит, я много пережила от Господа. Много горестей перенесла там, где я была. Я вышла отсюда с достатком, а возвратилась с пустыми руками. Очень часто получается, что мы повторяем ее слова. Мы говорим то же самое, порою не думая или, по крайней мере, не видя за этим плана Божьего. Когда мы прочитываем дальше эту книгу, и когда мы читаем всю Библию, вы знаете, что можно было бы сказать? Можно было бы сказать, Наиминь, ты глубоко ошибаешься. Да, ты пришла с пустыми руками, но ты даже себе не представляешь, какую жемчужину ты привела с собой. Вы знаете, чем заканчивается книга Рух? Кто мне скажет, какими словами она заканчивается? Вооз родил Авида, Авид родил Иисея, а Иисей родил белокурого юношу с красивыми приятными глазами, который был муж по сердцу Божию. Наимени этого не видела, она этого не знала. Она себе даже и представить не могла, что когда-то, по прошествию многих сотен лет, евангелист Матфей будет писать родословную Иисуса Христа. И в этой родословной он запишет всего лишь навсего 5 женщин. Братья и сестры, это исключение для Израиля. Обычно, когда говорилось, кто кого родил, никогда не упоминалась женщина. А в этой родословной 5 женщин записано, 3 из них язычниц, 2 евреянок. И одна из них, это Евангелие от Матфея, 5 стих, там написано так. Вооз родил Авида от Руфи. Кто когда думал, или думала ли об этом Наимень, когда она шла на поля Моавитские, что она идет туда для того, чтобы исполнить план Божий? Она никогда этого не думала. Думала ли она тогда, что когда горести постигали ее, что эти горести для того, чтобы возвратить вот этот прекрасный прообраз нас с вами, братья и сестры, Церковь Божию, прекрасный прообраз, когда богатый Вооз выкупает все, что есть у нее, и берет ее себе в жену. Она об этом никогда не думала. И Елимелех об этом не думал. Казалось бы, вроде была самая обыкновенная будничная жизнь. Самая обыкновенная, вот как у нас с вами. Но, братья и сестры, единственное, что это нужно оставаться верными нашему Господу. В любых обстоятельствах, будь ли это там, будь ли это здесь, будь ли это в другом, или в третьем, или в десятом месте. Когда она услышала, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб, сказано, что она встала и пошла на то место, где, как говорится, она слышала, что Бог дал для народа своего хлеб. Братья и сестры, очень часто бывает в нашей жизни много непонятного для нас. Очень часто бывает в нашей жизни, что Господь посылает те или иные обстоятельства, мы смотрим и думаем, ну почему? Почему мы должны что-то переносить? Почему мы должны куда-то ехать? Почему мы должны делать то или другое? Единственное, братья и сестры, я хочу, чтобы мы взяли прообраз из этого повествования, чтобы у нас было всегда желание идти туда, где есть хлеб. Первое место, которое я прочитал, оно говорит нам о том, что однажды Иисус Христос сказал народу, который, кстати, последовал за Ним лишь только потому, что Он им в начале этой главы говорит, «Вы ищете Меня, потому что вы ели хлеб и насытились». И завязывается беседа с этим народом, и он говорит им о хлебе жизни, о живом хлебе. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Братья и сестры, еще возвращусь к прежнему повествованию. Вифлеем – не что иное, как дом хлеба. Предание нам говорит о том, что именно в Вифлееме, который находился рядом возле Иерусалима, на полях, на лугах этого небольшого городка паслись стада. И вы помните, когда-то и Давид пас там стада. И предание говорит, что именно на этих полях выращивали тех агнцев, которые когда-то один раз в году приходили, отбирали этого агнца, приводили в Иерусалим, заколали его, и это был прекрасный прообраз, который говорил нам об Иисусе Христе, по его пролитой крови. Первосвященник брал кровь этого агнца и заходил в святое святых. Все это было, как говорится, в доме хлеба. Братья и сестры, Иисус Христос, когда говорил с народом израильским, Он им говорил об этом. Он им говорил, что едущий хлеб этот жив будет вовек. Мы очень часто в действительности в своей жизни согласны ехать туда, где есть изобилие хлеба, ну, вот такого прекрасного, как лежит на этой арке. А как, братья и сестры, в отношении того, в отношении нашего стремления в дом хлеба, где есть живой хлеб? Я вспоминаю, что когда-то мне отец, когда я уезжал в город после 8 лет, он подарил мне Евангелие. Это Евангелие было издательством 27-го года, 1927 года. Это Евангелие было, я думаю, что те, которые пользовались когда-то, у него были такие почти коричневые страницы, желто-коричневые страницы. Оно было маленькое, небольшое, и я очень ценил, потому что я знал, что очень было тяжело, чтобы каждый человек имел Слово Божие. По прошествии немного времени, когда братство выпустило первые Библии, это были такого небольшого карманного формата, и уже перед армией мне подарили эту Библию, я очень дорожил ею. Особенно она мне нравилась тем, что она была маленькая. И каждый раз, когда приходили те, которые хотели отнять, мне было очень легко ее спрятать. Стоило только оттянуть резинку своего носка, опустить эту Библию туда, опустить халошу на свое место, и я спокойно выходил, меня проверили, у меня ничего не было, и так Библия оставалась. На сегодняшний день, братья и сестры, в действительности Господь посетил народ свой и дал им хлеб. Сколько на сегодняшний день изобилия литературы и изобилия Библии. Не так давно ко мне пришел сын и принес домой Библию. И он говорит: «Папа, я не знал, говорит, как поступить. Вот эта Библия, он мне показывает, она старая, истрепанная, это Библия на английском языке». И он говорит: «На работе должны были выбросить ее». И говорит: «Мне как-то стало не по себе, я забрал, говорит, вот принес, и так она у меня лежит. И знаете, что я вам скажу? Я откровенно вам скажу, и я не знаю, как с ней поступить. Пользоваться ею практически уже нельзя, а выбросить я ее боюсь». Я вспомнил, как народ израильский относился к свиткам, когда свиток приходил в негодность. То есть он уже был в таком состоянии, что он мог порваться, и его брали, сворачивали, потом брали большие глиняные сосуды, опускали туда этот свиток, закрывали его крышкой, выносили за город и хоронили этот свиток, подобно человеку. Выкапывали яму и закапывали этот свиток. Так они относились к Священному Писанию, потому что они понимали, что там, на этом свитке, написаны слова жизни. Те слова, которые несли жизнь для народа израильского. Братья и сестры, какое наше с вами отношение на сегодняшний день и к дому хлеба, куда мы приходим, и к этому хлебу жизни, который мы имеем? Какое наше с вами отношение? Мне кажется, что каждый раз, когда приходит изобилие, люди забывают за времена голода, за времена недостатка, за времена, когда люди умирали от голода, и у них была одна единственная мечта – чтобы хотя бы немножко, немножко хлеба. Бабушка говорила, что когда они дома приготавливали вот из отходов с картофеля, если это можно было назвать картофелем, и гречневая полова, они делали такие лепешки, как хлеб. Она говорит, это был праздник в доме. Братья и сестры, и такие люди, которые пережили это, они впоследствии во времена изобилия относились совершенно по-другому к хлебу. Я вспоминаю, как она каждый раз, когда она видела когда-нибудь хлеб брошенный, она его поднимала. И она говорила, вот это можно высушить на сухарике, и потом можно с чайком попить. А вот этот хлеб, если он уже грязный, она его высушила, говорила, вот это будет или для скота, или ложила где-то, это, говорит, будет для птичек. Они тоже хотят кушать. Вот такое отношение было у людей, которые перенесли голод. И так они учили следующее поколение, чтобы они ценили этот хлеб, чтобы они бережно относились к нему. Какая наша с вами жизнь на сегодняшний день? Мне кажется, что мы настолько окунулись на сегодняшний день в суету, что мы вовсе забываем о том, что у нас есть дом хлеба. И в этот дом хлеба порою мы приходим лишь только по воскресеньям. И если, например, утром уже доставляли стульчики, негде было сесть, то сегодня у нас уже свободные места. А если бы мы еще назначили посередине третье собрание, то я думаю, что на третье собрание пришла бы половина. Потому что мы уже устали, нам уже тяжело. Скажите, какое у нас на сегодняшний день желание, когда мы встречаемся друг с другом, какое наше желание, о чем мы с вами разговариваем? Если мы говорим не о машинах, то мы говорим о том, что мы приобрели, или о том, куда мы вложили свои средства, и как мы думаем сделать оборот на этом. Братья и сестры, это к нашему стыду. На сегодняшний день встречаются братья между собой, и у них нет вопросов из Священного Писания, чтобы спросить что-то друг у друга, чтобы поговорить о Слове Божьем. Не говорит ли это о том, что для нас на сегодняшний день насущный хлеб стал ценностью, потому что мы говорим, он несет нам жизнь. А тот, который шел с небес, который посещает народ свой, для нас он не столь уже ценен. Братья и сестры, я думаю, что нам нужно пересмотреть этот вопрос в нашей жизни. Чтобы не случилось беды, как сегодня утром брат рассказывал, с теми людьми, которые насмеялись над Господом и сказали, что на Вознесение мы повторим то же самое. И не пришлось им это сделать. Братья и сестры, чтобы не было с нами такого, нам сегодня нужно пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свое отношение
2: тем, кого искупил Господь кровью Своею, пересмотреть свое отношение к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, что для нас сегодня ценнее, чем мы сегодня питаем своего бессмертного человека. Мы порою готовы отдать, что самое ценное для нас, для того, чтобы нам было лучше жить. Мы готовы сегодня оставить одно место и переехать в другое, потому что там нам будет выгоднее и лучше. На сегодняшний день очень многие приехали и говорят, Калифорния – это золотой штат. Но очень многие уже уехали из этого штата, говорят, а там есть штат еще лучше. Братья и сестры, а какое наше духовное состояние? Каково наше отношение к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу? Я слышал недавно проповедь, когда один брат говорил следующие слова. Он говорит, написано в Священном Писании, «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу». Он говорит, «Мы об этом сегодня не говорим». Мы об этом не говорим, о том, чтобы тело свое предоставить. Нет, оно нам еще пригодится. Но он говорит, давайте хотя бы немножко времени пожертвуем для нашего Господа из 24 часов, чтобы нам помолиться и почитать Слово Божие. Давайте хотя бы немножко средств своих пожертвуем для того, чтобы какой-то нищий, который не имеет кусок хлеба, он его имел. Я недавно прослушивал статистику, правда, она у меня за 93-й год, но там говорится, что как раз этот год был неурожайный, и есть такое государство, я думаю, вы знаете, это Сомали в Африке. И там приводятся цифры, и говорится так, что каждый день в 93-м году 5000 детей умирало от того, что не было что им кушать, умирало от голода. Братья и сестры, сегодня изобилие, но завтра может быть недостаток. И наше завтрашнее будет зависеть от того, насколько мы сегодня ценим хлеб жизни, который нам так легко сегодня дается. Каково наше отношение к Господу, каково наше отношение к церкви? Наше будущее зависит от этого. И завтрашний день, и вечность зависит от этого. Поэтому, братья и сестры, сегодня праздник жатвы. Мы знаем, что он нам напоминает, о чем он нам говорит. Он нам говорит о том, что приближается как день, когда Господь, как говорит нам книга Откровения, скажет ангелу своему, «Пусти серп и пожни землю». И сказано там, и земля была пожата. Братья и сестры, этот день неминуемо приближается. Вот-вот и прозвучит та труба, которая будет собирать тех, которые ценят на сегодняшний день смерть нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, которые дорожат этим, которых одно единственное желание и стремление – это быть с нашим Господом, и лишь только те будут с Ним. А те, которые относятся к этому неразумно, как говорит Слово Божие, хладнокровно, те останутся, чтобы вне стучать в двери и говорить, «Господи, ведь мы же тоже приходили, Господи, мы тоже о Тебе говорили, и мы о Тебе пели». Пусть Господь поможет, братья и сестры, чтобы сегодняшний праздник, который напоминает нам об этих великих событиях, которые будут происходить, помог нам сегодня пересмотреть свою жизнь и, если нужно, покаяться перед нашим Господом и прославлять в своей жизни Его имя. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви Ковчег, из города Бельцы, Молдова.
1: Я приветствую всех вас, братья и сестры, словами нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня у нас особый день для церкви Ковчег. День, когда мы хотим больше смиряться перед нашим Отцом Небесным. И сегодня пост и молитва о наших музыкально-певческих коллективах. И в этот час мы хотим прославить нашего Господа за те благословения и радости, которые мы имеем, и просить у Него, чтобы Он дал нам мудрости еще лучше воспевать и славить имя нашего Господа. И вначале мы попросим у Него благословения, чтобы Он благословил это служение, и вся та слава, и пение, и игра это была нашему Господу. Потому что дивен Он, и перед вами стих шествует на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глас силы, глас через народ Свой, глас через то, чтобы народ восхвалял Его за те блага и милости, которые мы с вами имеем. Поэтому мы сейчас в молитве нашей обратимся к Нему и попросим, чтобы Он благословил это служение. И слово Его, и молитвы, и слава, чтобы была Ему. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за Твою любовь и милость, которую Ты даешь нам в Иисусе Христе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас и благословляешь, и за этот особенный день, день воскресный, день, когда мы можем собираться в храме Твоем и провозглашать имя Твое, что Ты дивен и чудный наш Бог. Мы просим Тебя, чтобы Ты ниспослал Твои благословения на Слово Твое, которое будет сегодня сказано, на пение, молитвы, вся слава пусть будет Тебе, потому что Ты достоин. Ты Бог вечности, Отец мира и благословений. Мы просим Тебя, презри в этот час и благослови народ Твой. Пусть имя Твое будет благословено и прославлено. Мы просим и молим все это во имя Твое. Аминь. Вначале мы споем с вами общим пением псалом в сборнике под номером 178. Обратите внимание на слова, которые автор написал. «Воспряньте, воспойте, ликуйте, омытые кровью Христа. Вы новые песни воспойте тому, кто вас спас от греха».

0: Занимайте места, братья и сестры. Вы видите, что сегодня у нас хор. Это все наши хоровые коллективы. Они сегодня будут участвовать в служении. Мы сегодня будем молиться нашему Господу и просить, чтобы Бог благословил каждого, прилагающего усилия, старания для того, чтобы петь имени нашего Господа. На вечернем служении будут музыкальные группы. И вся та слава будет нашему Господу, потому что Он этого достоин. Мы с вами пели, что Он омыл нас кровью Своею, дал нам радость и утешение. Дальше будем слушать программу и славу нашему Господу.
1: Хочу прочитать один стих и сказать несколько слов о тех, кто сидит на третьем балконе. Можно повернуться и посмотреть, если вы их видите. Но они маленькие, они не выше перил, наверное, поэтому вы их не видите. Книга Откровения, 5 глава, 8 и 9 стихи. Иоанн пишет то, что он видел на небе. И когда он взял книгу, то 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас из всякого колена, языка и народа, и племени, и соделал их царями и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». Тема пения и игры на музыкальных инструментах пронизывает всю Библию от Бытия до Откровения. Книга Библия полна примеров, когда люди служили Богу даром пения, даром игры на музыкальных инструментах. Оркестр «Бальзам» недавно с Божьей помощью и с благословением мы молились о них, они отметили свой небольшой юбилей. Это второе или третье поколение уже, сестра Люда? Какое? Второе или третье? Третье уже поколение. Кто-то стал мамами и папами, а возможно уже даже кто-то из ихних младших братишек, сестричек сегодня сидит и держит музыкальный инструмент в руках. Тема пения и игры на инструментах пронизывает всю вечность. 24 старца, олицетворяющие церковь на небесах, имели каждый свои гусли. У них у каждого есть свой именной инструмент. Они этим инструментом прославляют Бога. Сегодня, в день поста, в день особой просьбы к Богу о наших хоровых коллективах, музыкальных коллективах и группах, будет очень прекрасно и уместно, если мы в наших молитвах поблагодарим Бога за оркестр «Бальзам», если мы в нашем служении, домашних церквях будем вспоминать о них. Сейчас оркестр исполнит пение «По равнине океана».

Слава нашему Господу, и действительно Ему принадлежит вся слава. И чудный наш Отец Небесный за то, что так чудно Он все устроил. И когда мы проходим по нашему городу, где есть парки, насаждения зеленые, то мы видим, как в утренние часы природа, птицы восхваляют нашего Господа. И все это творение Его воздает Ему славу. Настолько мы люди, которые понимаем смысл жизни своей, которые понимаем, что к чему мы призваны и для чего Бог нас создал, должны восхвалять нашего Господа. Сегодня мы только видим результат того, что вложено в те репетиции, в те сыгровки, спевки, и сегодня мы славим Господа. Но предшествует этому очень много вложенного труда, много тренировок. Я помню, когда начал играть на гитаре, то у меня мозоли на пальцах были, потому что каждый день надо играть, играть, играть для того, чтобы, когда предстать перед Богом, перед народом Его, эта музыка имела какое-то значение, доносила те звуки, те аккорды. И Слово Божье нам обильно описывает о том, как мы можем восхвалять Господа, особенно это записано в псалмах. Очень много псалмов есть написано для пения, для хора, и один из этих я прочитаю, 66-й псалом, с 1 по 4 стих. «Начальнику хора на струнных орудиях» — псалом песнь. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все». Аминь. Через музыку мы можем нести эту добрую весть. Оркестр «Бальзам», как уже брат Владимир сказал, 15 лет уже несут эту добрую весть. И очень много нужно, братья и сестры, терпения для того, чтобы ребенка, который еще хочет играться, ребенку, который еще надо ему бегать, где-то что-то делать, а ему надо складывать те пальцы и учить, как правильно держать мандолку, как правильно брать медиатор и бить по этим струнам. Очень много нужно труда. Но слава Богу, что Бог дает мудрости тем, которые занимаются, и терпение. И хочется, чтобы мы сегодня сейчас с вами поблагодарили Господа, что в нашей церкви есть добрый оркестр. Есть те братья и сестры, которые прилагают все усилия и старания для того, чтобы через эту музыку, как мы с вами пели, на струнных орудиях нести добрую весть. Весть о нашем Боге, о том, что Он любит нас. И мы сейчас встанем и будем молиться за коллектив «Домбровый оркестр «Бальзам». Я хочу сегодня поделить весь зал на то, чтобы все мы участвовали в этой молитве. Мы будем молиться сегодня о хоровых коллективах. Мы будем молиться о том, чтобы Бог благословил каждого члена церкви, чтобы каждый мог воспевать нашему Господу. И сейчас молитва будет о оркестре «Бальзам», чтобы Бог благословил этих детей, чтобы они понимали, что то, что они делают, прежде всего для славы Божьей. Благословил сестру Люду, дал ей терпение и здоровье, потому что немало надо времени, силы для того, чтобы научить, как славить Господа. И прошу, чтобы первый ряд оттуда молился, и балкон, и ряд. Мы все молимся сейчас за оркестр «Бальзам». Остальные ряды будут молиться за другие коллективы. И вы можете поддержать молитвы, чтобы Бог благословил, укрепил, и чтобы и через эти инструменты славилось имя нашего Господа. Будем молиться. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем слышать и распознавать музыкальные звуки, и мы можем восхвалять Тебя через тот дар, который Ты дал каждому. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил оркестр «Бальзам», сестру Люду, дал ей здоровье, терпение и силы. И тех детей, которые прилагают все силы для того, чтобы через этот инструмент, через тот талант, который Ты им дал, они могли восхвалять Тебя.
Они могли превозносить имя Твое Святое, потому что Ты достоин. Ты нас избрал в этом мире для того, чтобы мы несли эту добрую весть, чтобы все народы земли могли познать Тебя. Особо молю Тебя, презри и благослови Ты, Господи, и пусть имя Твое будет благословено и прославлено за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Пожалуйста, еще одно пение. Оркестр.

земле, и слава Твоя простирается превыше небес. Псалом 9. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Псалом 15. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Псалом 17. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него уповаю я, щит мой и рог спасения моего, убежище мое. В псалмах, дорогие братья и сестры, выражаются практически все чувства человеческой души. Более всего у христиан в псалмах заложена молитва. Хвала, упование, любовь, слава, надежда. Все то, что есть в нашем сердце, все то, что есть в нашем интеллекте, все оно выражается в пении. Я родился в бедной сельской семье. Моя мама очень любила играть на мандолке. Тогда мандолки были такие круглые, выпуклые. Где-то, может быть, сохранились и сейчас. Но очень любила петь, у нее был красивый альт. И знаете, что она нам, детям, говорила? Вы будете жить столько, сколько будете петь. Когда вы перестанете петь, вы перестанете жить. Я помню этот завет матери. И с раннего возраста я пел в хоровых коллективах различных. Возраст меня как хориста составляет 44 года. Это большая часть моей жизни. Я пел в различных хорах. Начиная со старой Вифании, когда еще был старый молитвенный дом, и первый мой регент – это Михаил Аксентьевич Горбан. Это в христианских хорах. Из 44 лет пения в хорах я только 2 года пел в светском хоре. Но самое лучшее время и самое прекрасное время – это пение вместе с моими родными братьями по плоти. Нас называли тогда братья Заворотные. Я остался один здесь. Братья Заворотные живут в другом месте. И мы редко теперь можем встретиться и спеть. И может Бог даст еще время и даст еще встречу, не знаю. Но одно знаю, что пение, дорогие друзья, это хвала подобающая. Пение, если оставить церковь без хора, без музыки, без пения, Мартин Лютер сказал, она станет просто сиротой. Я не говорю, что она останется без Господа, но будет тоскливо и уныло в церкви, где нет пения. Большие и малые церкви, маленькие группы всегда сопровождали свое восхваление Господу, свое поклонение, свою любовь, выражали свою надежду, выражали свою молитву, надеялись и уповали на Господа через пение. Поэтому, если кто-то думает, что пение помешает другим видам служения, это ошибка. Это ошибка, потому что я свидетельствую из своей жизни, что я участвовал и в других видах служения, но никогда не оставлял хоровое пение. Это для меня просто слава и хвала Господу. Поэтому, кто бы не хотел отдать всю славу и всю хвалу Богу через самое лучшее, через пение, пусть Бог благословит все хора. Пусть Бог благословит и наш самый главный, самый старший хор, чтобы туда люди помоложе пришли, иначе мы скоро постареем и умрет хор. Я верю, что он не будет умирать, что будет пополняться новыми людьми. Мы сегодня молимся, мы сегодня постимся. Но, дорогие друзья, кто-то скажет, а Веня улыбается, разве во время поста и молитвы это нужно? Братья и сестры, пост – это не то время, когда мы будем с лицами такими, как молдаване говорят, посаморыты, с унылыми и странными лицами. Бог хочет видеть наше сердце, хочет видеть и созерцать хвалу, слышать славу, которую мы передаем через пение. Пусть Он прославится в нашей жизни.

0: Аминь. Действительно, Боже Святой достоин Ты славы. Мы сегодня, братья и сестры, проводим этот день постей молитвы для того, чтобы показать, как мы можем славить Господа. А для того, чтобы показать, как мы можем лучше и еще достойнее славить нашего Господа. И сейчас будет молитва за первый хор. То, что сегодня вы видите, как я уже говорил в начале, это результат тех трудов. Того времени, когда мы жертвуем для того, чтобы петь и славить имя нашего Господа. И чтобы Бог благословил и хористов, и регента, и вся слава была Господу. И молитву благословения помолится Иван Ильич, и будет молиться второй ряд. Когда Иван Ильич будет молиться, вы будете молиться за первый хор, коллектив, сестру Владу регента и всех хористов. Иван Ильич попросит у Господа благословений.
1: Мне выпала благая часть. Брат Вениамин сказал все то, что нужно было сказать о хоровом пении, сколько лет пел он. Я только хотел бы поблагодарить Господа за то, что этот хор от начала организации этой церкви. Они прошли нелегкий путь. Менялись пасторы, менялись регенты, но они все-таки остались верными своему служению и сегодня перед лицом вашим. Поэтому хочу успокоить всю церковь, что независимо, когда и хористы первого хора один за другим будут входить в вечность, когда Иван Ильич уйдет в вечность, дело Божие будет продолжаться. Аминь. Слава Господу за это. Я хочу помолиться, чтобы Господь их благословил, потому что там еще есть все-таки довольно молодые люди. Им еще надо и надо и надо петь Господу. Я буду просить Бога, чтобы Бог дал им сил, способности и регентам, и хористам. Великий чудо наш Господь. Благодарен за этот день, за доброе согласие народа Твоего, чтобы провести его в посте в молитвы. Благодарен за первый хор, который от начала создания церкви Твоей здесь, на этом месте, и до ныне, на протяжении 15 лет, они систематически ведут этот вид служения. Благодарен Тебе, что их песни, Господи, так необходимы и тогда, когда мы в печалях, когда мы в переживаниях, когда мы в радости, когда мы торжествуем. Слава Тебе за все это. И прошу Тебя, чтобы наделил их впредь необходимыми физическими и духовными силами. Благослови, Господь, и струл Владу. Я благодарен Тебе, что она среди нас. Ты знаешь, Господь, ее желания, знаешь ее нужды. Прошу Тебя, чтобы из любви Твоей Ты снисполагал, как ее личной жизни, и особенно в деле служения в первом хоре. Каждого хориста отдельно себе благослови. Благослови их семьи, чтобы, Господь, не было препятствий со стороны, которые бы поставили преткновение им, чтобы они не воспевали имя Твое святое. Услышь Ты молитву церкви, молитву мою, и соделай больше, нежели я у Тебя могу просить. А Ты будь благословен и прославен за все, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
0: Занимайте места, братья и сестры. Дальше будет еще пение хора. Грация Луисус.

Кого есть Библия с собою, откроем, братья и сестры, и прочитаем с вами из книги «Псалтырь». Эта книга – особая книга, потому что она особенно восхваляет, или люди через нее восхваляют Бога. 65-й псалом, с 1 по 9 стих. Книга «Псалтырь», 65-й псалом, с 1 стиха по 9. Начальнику хора песнь. «Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами там, где веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно, очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему, Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Аминь. Присаживайтесь. Музыка сегодня очень распространена в мире. Сегодня мы можем очень много слышать музыки различной, той музыки, которую мы слушаем, встречаем и видим. Но в страницах Священного Писания очень много говорит о той музыке душевной, которая исходит изнутри, когда человек видит то перед собою, что его возбуждает петь и славить имени нашего Господа. Мы читаем на странице Священных Писаний, что даже еще когда не было Богом поручено колену Левия восхвалять, петь, мы находим, что Мариам, после того, когда она увидела чудеса Божьи, воспела в душе своей и написала пение для того, чтобы прославить Творца за то, что Он сделал. Священное Писание – это тот источник, который говорит, каким образом человек может прославлять Бога. Начальнику хора песен. Мы находим очень много песни сынов Кореевых, песни Асафа, песни Давида, тех людей, когда они пережили это единение с Богом, и их душа радовалась, и он говорит, что пойте славу имени Его, воздайте Ему славу, хвалу Ему, потому что Он достоин. Пение – это тот отдел, который несет радость. И это особое пение, когда мы сегодня мы будем говорить только о церковной музыке и пении. Потому что именно церковное пение, музыка хоровое, инструментальное, оно несет ту добрую весть, ту радость о том, что Бог наш живой сегодня. Скажите Богу, как страшен Ты. Это не говорит о том, что мы могли трепетать перед Ним, потому что Он страшен. Нет, потому что мы должны восхвалять Его, превозносить Его, воздать Ему славу, потому что Он дивно все устроил. Почему мы должны петь Ему? Возникает вопрос. Мы знаем, что различные коллективы светские, они поют, потому что они хотят показать свою способность, свою том, как они разбирается или соображает в музыке. Но христианская музыка – это та вода живая, которая изливается на сердца людей. Для меня пение и игра особое значение имеет.
Читая Священное Писание, мы находим, что были особенные времена у Саула, когда тяжесть была на душе. Когда вот эта печаль притесняла, то Давид играл ему, ему становилось легко, легче. Для меня музыка, пение, когда я чувствую тяжесть, которая есть сегодня в этом мире, следуя за Господом Иисусом Христом, то это как бальзам, который смягчает, который разрушает всю эту тяжесть и дает радость, потому что, понимая, через эту музыку, через то пение, через те слова, которые несутся, они проникают до разделения души и духа. Они дают утешение. И невозможно человеку, понимающему величие Божие, Его славу, то, что Он делал для нас, не петь Ему, не восхвалять Его. Потому что чудные Его дела, и мы читаем, что «Придите, воззрите на дела Бога страшного в делах над сынами человеческими, могуществом силы Его, воздайте славу». И первое, потому что мы поем. Почему мы поем? Потому что мы осознаем величие и славу нашего Бога. Мы понимаем, что мы люди, прах и пепел перед Богом, но Его величие, Его слава наполняет наши сердца, и мы готовы воздать Ему славу, потому что Он чудно все устроил. Второй момент. Почему мы поем? Я хотел бы спросить вас, братья и сестры, почему мы поем? Чуть громче, я не слышу. Почему мы с вами поем нашему Богу? Пастор сказал петь. А если пастор не скажет петь? Мы рождены для славы Божией. Мы рождены для того, чтобы превознести Его. Почему? Потому что Он нас спас. Ведь каждый из нас, мы блуждали в этом мире, мы наслаждались похотью плоти своей, мы наслаждались тем временным, проходящим, но когда Он нас спас, показал смысл жизни, показал новую жизнь и показал себя в своем величии, мы поем Ему, потому что мы радуемся, мы спасены с вами. Мы имеем спасение, имеем жизнь вечную, имеем то, что Он хочет, чтобы мы были подобны Ему. Поэтому наше сердце ликует и радуется, потому что мы спасены. Священное Писание открывает нам, каким образом мы должны петь. Не те люди, которые перед вами, они тоже, только должны петь. Священное Писание, апостол Павел очень много тоже уделяет вниманию пению. И в книге Ефесянам, 5 глава, с 19 по 21 стих написано так. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг друга в страхе Божьем». Обратите внимание, не только в Ветхом Завете описано о том, как мы должны славить Господа или как должен был израильский народ. Павел говорит, что «назидая себя псалмами и песнопениями». Знаете, как прекрасно тому человеку, который понимает пение, который понимает разделение нот, который понимает созвучие вот этой музыки, она очень вдохновляет. И я хочу сегодня призвать вас, братья и сестры, о том, чтобы мы не только те, которые перед вами, каждый из вас, кто понимает, где взять выше и ниже, вы должны славить Господа. Мы все должны славить Господа. Прекрасно то, что в церкви Бог каждого наделяет даром способности кому-то петь, кому-то проповедовать. Кому-то пойти к брату или сестре просто посидеть,
чтобы он высказал свою душу и зрел. Ни слова не сказать, а просто поддержать его и в конце с ним помолиться. Кому-то Бог дает талант быть предверником, кому-то техничкой. Это все для созидания тела Христова. И каждый из этих талантов, он должен всегда, как Священное Писание говорит, пускать в оборот. Всегда должен так действовать, чтобы он все больше и больше мог упражняться в том, что каждый раз все лучше и лучше восхвалять Господа. Таким образом, мы видим, что Священное Писание говорит нам, что «пая и воспевая славу Бога, Отца и Сына и Духа Святого за то, что мы с вами спасены в Боге». Время очень быстро летит, и хочу последнее. Как я могу петь? Как я могу, простой смертный человек, из праха взятый, в прах возвращаться, как я могу петь нашему Господу? Первое то, что я вижу Его величие, Его славу. Второе то, что я спасен. И как спасенный человек может восхвалять Бога? Каким образом, как свое, это понять сущность, что я должен петь имени Его? Первое. Я должен прежде всего, когда я вижу перед собою величие и славу Божью, тогда я не замечаю окружающих, а я с радостью пою и воспеваю Господу. Тогда я могу прилагать все усилия и старания для того, чтобы превознести Его, потому что Он мне все дал. Он дает мне радость, Он дает мне утешение, Он дает мне спасение. И тогда моя слава, она несется из глубины души тому, которого я вижу, которого я прославляю. Но есть некоторые препятствия, которые меня мешают созерцать Его величие и Его красоту. Это первое – гордость. Когда только в нашем сердце, в нашу мысль приходит: «А как я спел? А как мне получилось?» Это уже препятствие. Я потерял из виду лик великого, могущего, живого Бога. А делаю акцент на себя. А как мы спели? А как я могу спеть? Ты ничего не можешь. Это Бог тебе дает. Тогда славь Его. И понимай, что ты несешь славу Ему, а не себе. И мы находим на странице Священного Писания, где, когда гордость проявляется у человека, тогда он сразу теряет вид величия Божия и начинает смотреть на людей. А для того, чтобы всегда смотреть на величие Божие, мы должны понимать: я пою не церкви, не служителям, а я восхваляю Бога. Поэтому сегодня мы поставили перед собой цель для того, чтобы мы могли все, кто здесь, кто в зале, я знаю, что есть в зале, те, которые могут петь. Подумайте, Бог вас создал, Бог дал вам спасение, Бог дает вам сегодня свои благословения, Бог дает обетование, что вы будете вместе с Ним. Неужели мы будем молчать? Неужели мы не будем радоваться и не превозносить имя Господа? Неужели мы будем скрывать этот талант в себе? Вы знаете, сегодня, если пройтись по залу, не каждый может петь. Не каждый может понять сущность того, что пение, музыка, она размягчает сердце. Она падает, как роса в засуху на сердце человека, и оно смягчается. И тогда легко сеет семя истины, благую весть, потому что почва подготовлена. Именно пение хоровое, музыка христианская, церковная, она располагает сердце человека. Неужели мы будем стоять так равнодушны? Неужели это величие Его и слава Его, то, что мы имеем, будет для нас такой легкомысленным, что мы будем сидеть равнодушно? Мы должны каждый. Мы читаем, что «Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему, прославим Его, воздадим Ему славу, потому что Он достоин, места здесь для всех хватит».
И как Евангелист сказал, и брат Вениамин, что кто-то уйдет, и есть следующее поколение. Мы должны прилагать все усилия и старания, чтобы имя нашего Господа через пение неслась эта добрая весть окружающему миру, которая смягчает сердце человека, дает эту благословенную влагу. Для того, чтобы мы пели и прославляли Господа, прилагайте усилия, братья и сестры. А хористам хочу пожелать благословения всем. И детский хор, и все наши хористы. Воздайте ему славу. Я знаю, что вы можете лучше. Я знаю, что вы способны лучше. Но это лучше будет тогда, когда я буду видеть перед собою: Отец, это слава тебе. Отец, это тебе хвала, потому что ты достоин. И вы способны, и вы можете. Прилагайте усилия. Старайтесь каждый раз понимать: Господи, что я могу? Прах и пепел перед тобой. Но он хочет хвалы уст. Отсюда, изнутри. Когда она изливается, она как елей располагает сердца людей, как роса утренняя в засушливое время. Это благодать. Аминь. Давайте мы встанем и в коротких молитвах будем молиться о том, чтобы Бог благословил все музыкально-певческие служения в нашей церкви и каждого члена церкви, который может еще петь, но не поет, чтобы мы пели. В коротких молитвах воздадим ему славу. Аминь. Тебе единому, Отец Небесный, мы возносим славу и величие. Тебя мы прославляем в этот час и возносим имя Твое, потому что Ты чудно все устроил. И великие дела Твои каждому человеку, особо к тому, который признал Тебя как своего Спасителя. Надели Ты способностью и мудростью прилагать усилия все больше и больше, упражняться в том, чтобы достойно восхвалять Тебя. Аминь. Мы споем общим пением псалом в сборнике под номером 556. Во время этого пения будет материальное служение. Материальное служение и номер сборника 556. Дорогое обещание Бог нам странникам дает. По дороге испытания поведу тебя вперед. Поведу тебя вперед. По дороге испытаний поведу тебя вперед.

0: Аминь. Как вы думаете, есть тот, который не чувствует, что Бог ведет его вперед к обетованиям? Я думаю, что странный вопрос, да? Но действительно, Бог тот, который ведет нас. Если мы от всего сердца видим Его славу и величие, и то, что Он для нас делает. Итак, братья и сестры, слушайте объявление. Вечернее служение тоже у нас будет сегодня, и тоже мы посеем молитве, и будут музыкальные группы уже участвовать, и будет о них молитва. Утром только о хоровых коллективах, а вечером будет о музыкальных группах. Служение будет в 17 часов вечера. У нас будут еще гости из Соединенных Штатов Америки. Мы вместе будем восхвалять нашего Господа, будем славить Его, потому что Он достоин. В среду, 25 марта, у нас будет праздник Благовещения. Это событие, когда ангел пришел и возвестил Марии о том, что родится Иисус. Благая весть будет доступна каждому. И в среду у нас будет служение вечером в 18 часов. Так что просим, у нас будет праздник Благовещения в среду в 18:00. В субботу по 8 утра. И всегда с Богом в жизни. На следующее воскресенье у нас также будет утром. Мы с вами размышляем по посланию 1 Иоанна. На утреннем служении будет семинар по книге 1 Иоанна. Вечернее служение, как мы уже говорили с вами неоднократно, будет вопросы и ответы по первых двух главах первого послания Иоанна. Готовьте вопросы. Да, это может быть впервые так, но мы хотим, чтобы то, что мы изучаем, то, что мы исследуем, оно могло остаться в нашем сердце. Поэтому готовьте вопросы. На следующее воскресенье вечером у нас будет вопросы и ответы. Напоминаю для тех братьев и сестер, кто дал уже заявление, кто еще желает, чтобы принять святое водное крещение, со следующего воскресенья мы начнем занятия. Так что берите с собой ручки, тетради, Библии. В следующее воскресенье мы начнем занятия подготовки к святому водному крещению. И напоминаю для молодежи, что сегодня в 19:30 будет молодежное общение. Если есть кого-то привет, вы можете передать. Благодать такому принимаем, молодость принимаем, спасение тоже принимаем. Привет. За эти приветы мы сердечно благодарим. Взаимные приветы просим передать. У нас есть две записки. Прошу церковь помолиться за сына моего Андрея, чтобы Бог исцелил его духовно и физически. Это просит брат Иван Войняк. Он после инсульта ему отняла правую сторону. Скажем об этом Господу. И вторая записка. Благодарю церковь за молитвы о моем брате Викторе. Бог изменил его жизнь. Прошу церковь молиться, чтобы Бог также привел его к покаянию, и также прошу помолиться за поштарь Артема, чтобы Бог его оградил от всякого рода зла. Просит сестра Людмила Грубая. Мы скажем об этом нашему Господу, поблагодарим за средства, и после молитвы дети отправятся на занятия в воскресную школу и благословим их на занятия. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за спасение, которое мы имеем, Тебе за здоровье, которое Ты даешь нам, и работу, где мы можем трудиться и зарабатывать жертвы на дело Твое святое и для наших семей. Благослови эти средства, которые были собраны, чтобы она была для распространения Евангелия и жизни Церкви здесь на земле. Благодарю Тебя и прошу, чтобы Ты благословил и сына Андрея после инсульта. Прежде всего, коснись его души и духа, чтобы он мог познать Тебя как Спасителя и физически его укрепи. Также прошу Тебя и за Виктора, который Ты изменил его жизнь, но дай ему, чтобы он мог признать Тебя как Спасителя и покаяться перед Тобой и отдать свою жизнь Тебе. Также молю Тебя и за Артема, поштер, чтобы Ты его оградил от зла. Благословил Ты, Господи, его. И благослови также детей, которые сейчас отправятся на занятия в воскресную школу. Благослови Ты их и преподавателей. Тебе слава за все. Аминь.
1: 7 часов вечера в Сиэтле.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита», для женщин, «Истина сегодня», ежедневный радиожурнал, и «Час решения», проповедь Билли Грэма.

0: В эфире программа для женщин «Суламита».
1: Я рада приветствовать вас, дорогие слушательницы, в этот прекрасный воскресный вечер. С вами ведущая программы Елена Делюк. Сегодня мы поговорим об обуви христианки. Вы, например, какую обувь предпочитаете? Модную, удобную, стильную, на каблуках или на плоской подошве? А может быть, на платформе, или это уже устарело? А какого вида обувь? Туфли, босоножки? Летом, разумеется, да. А с какой пяткой? Открытый или закрытый? А носок какой? А какую зимнюю обувь вы предпочитаете? Сапоги, ботинки? А цвета какого? Черного, белого, под цвет сумки? Да кто же подбирает обувь под цвет сумки? Это сумку к обуви подбирают, а не наоборот. Ну так что же вы предпочитаете? Зимой сапоги, летом босоножки, когда прохладнее туфли. А может быть, кому-то больше нравится ходить в кроссовках? Нет, давайте мы все-таки решим, какую обувь должна носить христианка. В какой обуви христианке можно ходить, а в какой нельзя? Что? Вы устали слушать эту чушь? Признаюсь, а мне надоело плести эту чушь. Какая разница, какую обувь обувать на ноги? Главное, чтобы они шли в ту сторону, куда надо, а не в обратную. А куда они должны идти? К миру. Почему же они тогда бегут к ссорам и вражде? Не кажется ли вам, что часто мы пытаемся прийти к единому мнению в тех вопросах, где их, по сути, должно быть множество? И пытаемся загнать в рамки там, где должны предоставить полную свободу, подобно тому, как мы рассуждали, в какой обуви можно ходить. И если у нас не получается прийти к единому мнению, вернее сказать, навязать свое как единственно правильное, тогда в лучшем случае называем тех, кто с нами не согласен, еретиками, в худшем – начинаем враждовать. Сколько споров бывает среди христиан по доктринальным вопросам, где каждый убедительно отстаивает свою точку зрения. Но, не сумев ничего друг другу доказать, каждый остается при своем мнении. Стоит ли вообще начинать такие споры? Ведь, по сути, многие эти вопросы столь незначительны, что ни на что не влияют и ничего не меняют. Если заглянуть в историю, то просто поразишься, сколько зла было сделано христианами или теми людьми, которые называли себя христианами. Сколько начиналось войн, сколько крови было пролито по очень веским причинам. Кто-то крестился слева направо, а кто-то справа налево. И из-за подобных отличий. Ссоры между супругами возникают в большинстве своем также из-за мелочи. Мало кто в семье ссорится из-за политических предпочтений или по глобальным вопросам. К примеру, нужно ли строительство атомной станции поблизости или нет. Мужья и жены не ссорятся по причине разногласия, какая же теория верна – амиленаризма, постмиленаризма или премиленаризма. Ой, еле выговорила. Вы вообще знаете, что это такое? Я знала, да забыла. Вернее, помню, но путаю эти теории о времени возвращения Христа за церковью. Если нужно будет, выучу эти определения, чтобы уже точно знать. А пока не вижу в этом необходимости. В чем у нас действительно есть необходимость, это научиться жить в мире. И не просто жить в мире, но нести этот мир другим. Третьим арсеналом Божьего всеоружия является обувь, которая называется «Готовность благовествовать мир». Мир Божий, который превыше всякого ума, который не зависит ни от каких обстоятельств и ситуаций. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими», сказал Христос. Сынами и дочерями Божьими нарекутся не те, кто вносит разногласия и разделения, а те, что стремятся к миру и творят мир. Но мы не сможем говорить о мире и приносить людям мир, если его не будет в нашем сердце. Мир и покой в душе мы получаем тогда, когда откликаемся на призыв Божий и приходим к Нему. Мир наполняет наше сердце, когда мы раскаемся в грехах и получаем прощение посредством принесенной жертвы Христа. Мы становимся новым творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела. Для того, чтобы творить добро, творить мир, благовествовать мир, нести в жизнь благую весть Христову. Территории для Христа завоевывал не тот, кто проливал кровь людей в крестовых походах, а тот, кто приходил к ним с миром и любовью в сердце. В этом и состоит наша миссия. Быть миссионером – это задача не отдельно взятых людей, а каждого христианина. Это, конечно, не значит, что, прослушав эту программу, вы придете к своим домочадцам со словами «Продаем квартиру, упаковываем чемоданы, едем миссионерами в далекую страну». Суть не в том, чтобы поехать, а в том, чтобы быть готовыми это сделать, если Бог призовет на такое служение. Но, может быть, Он призывает вас принести Божий мир тем, кто живет рядом с вами или работает с вами. А может быть, мира нет в вашей собственной семье? Возможно, ваши дети постоянно дерутся между собой или с соседскими детьми, а вы никак не можете склонить их к миру? Или вы сами живете во вражде с супругом? Может быть, обида и непрощение вытеснили мир из вашего сердца? От нас не может исходить мир, если сердце наполнено завистью, недовольством, подозрительностью. Все это непременно выльется в раздражение и гнев. Не будет в сердце мира и покоя, если в нем живет грех. Поэтому апостол Павел пишет: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание Ефесянам, 2 глава, 31-32 стихи. Обманщик дьявол нашептывает, что так жить невозможно, что ваш гнев и крик – это всего лишь ответная реакция на то, как обращаются к вам другие. Но это ложь. Правда же состоит в том, что верующий человек умер для греха. Так и вы посчитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Написано в 6 главе, 11 стихе послания Римлянам. Для греха мы мертвы. Что делает мертвец, если его оскорбят? А если на него накричат, если ударят по щеке? Да ничего. Мертвый уже ничего не может сделать. А вот живой Бог может все. Он может прекратить вражду и посеять мир. Когда мы предоставляем Ему право действовать через нас, результат бывает просто потрясающий. Стены отчуждения рушатся, распри и вражда прекращаются, прощаются обиды, наполняются любовью сердца. Бог дает нам мир. А наше дело – принять его и возвещать другим. Вы готовы это сделать? Ваши ноги обуты в готовность возвещать мир.

Передача заканчивается. В следующий раз мы продолжим тему «Божьего всеоружия». Программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. А пока будем ждать ваших писем. Наш адрес – программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Брест-20, Беларусь. С миром Божьим оставайтесь. До свидания.

Вы слушаете «Радио на пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения». Дорогие друзья, сегодняшнее изучение послания филиппийцам мы сосредоточим на трех первых стихах 4 главы. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Надеюсь, я не шокирую вас, когда скажу, что христиане, даже хорошие христиане, не всегда ладят между собой. Где электрические лампочки, там всегда будут виться насекомые. Где собаки, там всегда будут блохи. Где люди, там всегда будут недоразумения и разногласия. Даже если эти люди христиане, даже если они хорошие христиане. В «Деяниях апостолов» в 15 главе с 36 по 40 стих мы читаем. «По некоторому времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божьей». Вопрос надо ставить не что делать, если христиане конфликтуют, а что делать, когда христиане конфликтуют. Сегодняшняя беседа построена вокруг двух сестер в филиппийской церкви, которые не ладили между собою – Еводия и Синтихия. О них мы читаем в 4 главе, во 2 стихе. Ранее Павел

вели к этому конкретному случаю разлада. Так это или нет, но первые три стиха 4 главы выдвигают на первый план важность согласия между христианами. То, как Павел решает эту ситуацию, поможет нам узнать, что делать, когда братья и сестры во Христе конфликтуют. Сначала Павел создает положительный настрой. Он заверяет филиппийских христиан, всех, включая двух находящихся в ссоре сестер, в своей любви. Прежде чем поучать, он хвалит их. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные», читаем мы в первом стихе. Ни один стих в Библии не исполнен большей теплоты и любви. «Братья», написано здесь, это братья и сестры Павла, все они в одной семье, у всех их один отец, говорит Павел. Он также называет их возлюбленные, они возлюбленные братья и сестры Павла. Здесь используется греческое слово, и это слово, форма от агапетос, переведенное как возлюбленные, образовано от особого слова со значением любовь, агапе. Бог использовал это слово по отношению к своему сыну в Евангелии от Матфея, 3 главе, 17 стихе. «И се глас небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», читаем мы там. Чтобы подчеркнуть, как сильно он, Павел, любит этих братьев, этот термин он использует здесь дважды. Также используется слово «вожделенные». Это значит, что они желанные, любимые братья и сестры, которых он очень хочет видеть. Это греческое слово апостол использовал для описания того, как Епафродит жаждал вернуться домой. В послании филиппийцам 2:26 мы находим следующие слова. «Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Павел тоскует по своим филиппийским друзьям. Наконец, он называет их здесь «радость и венец мой». Они желанные, возлюбленные братья и сестры, вызывающие улыбку на его лице и гордость в сердце. Они его радость. Одна только мысль о них делает его счастливым. Об этом он уже писал в 3 и 4 стихах 1 главы. Они также его венец, наивысшее достижение его жизни. Использованное здесь греческое слово «стефанос» означает «венец победы и торжества». Для венца, как символа правления, у греков было другое слово, это слово «диадема». Вы хотите помочь двум христианам примириться? Тогда не начинайте с указания на их недостатки. Начните с заверения, что вы любите, действительно любите их. Прежде чем повлиять на их волю, вы должны тронуть их сердца. Филиппийская церковь была венцом Павла, лавровым венком победы, но в этом венке был шип, две сестры с серьезными разногласиями. Апостол подходит к этой проблеме со своей обычной прямотой. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». Синтихия может означать «удачливая», «счастливая», а Еводия — «преуспевающая». К несчастью, в тот момент они были на грани духовного банкротства. Синтихия может также означать «приветливая», «любезная», а Еводия — «сладкое благоухание». Однако в то время они были чем угодно, только нелюбезными и источали далеко неприятный запах разногласия. Второе действие Павла — это прямое обращение к проблеме. Обычно недостаточно просто обнять поссорившихся друзей и сказать, что вы любите их. Нужно также призвать их разрешить свои разногласия. Кто такие Еводия и Синтихия? Мы не знаем. Некоторые пытаются сделать этих двух женщин представительницами двух групп в филиппийской церкви, иудеев и язычников, но нет никаких оснований считать, что это было именно так. Скорее всего, что это были просто две сестры, не ладившие между собой. О них мы имеем следующее позитивное сведение. Павел тепло отзывается об этих женщинах, потому что он пишет в 3 стихе, что они подвязались в благовествовании со мною. Словом «подвязавшимся» переведено два греческих слова, которые означают «боролись вместе со мной». Некоторые, прочитав это, приходят к выводу, что
Эти женщины публично проповедовали вместе с Павлом. В таком случае получилось бы, что Павел противоречит своим наставлениям в других местах, что во время церковного богослужения женщины должны молчать. Он об этом пишет в 1 Коринфянам 14:34 и 35.

а также в первом послании Тимофею, 2 главе, стихи с 8 по 12. У Еводии Синтихии было много других способов подвязаться вместе с Павлом в благовествовании, кроме проповедования. В первой главе Павел говорил об участии филиппийцев в благовествовании от первого дня даже до ныне, стих 5. Речь шла о материальной помощи Павлу, а не о совместной с ним проповеди Евангелия. В той же главе Павел призывал всех членов филиппийской церкви стоять, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, говорит 27 стих. Разумеется, никто не сделает вывод, что апостол велит каждому быть публичным проповедником. Не все мужчины обладают талантом проповедника. Многие проповедники могут с большой теплотой рассказать о женщинах, которые не проповедуют, но тем не менее принимают участие в их трудах благовествования. Я бы начал со своей матери и жены и затем составил длинный список, включив туда множество верных женщин, которые вдохновляли меня и оказывали всяческую помощь. Женщины могут по-разному распространять Евангелие, помимо того, чтобы стоять за кафедрой, включая преподавание слова в неофициальной обстановке. С самого начала существования церкви в Филиппах женщины играли в ней важную роль. Первыми обращенными была женщина и ее домашние, читаем мы в 16 главе Деяний апостолов с 13 по 15 стихи. Эта женщина, Лидия, сразу же открыла свой дом перед Павлом и его друзьями, и он стал местом собраний церкви, читаем мы в Деяниях 16:40. Ее пример наверняка вдохновил других женщин этой общины, и они тоже стали участвовать в Господних трудах. Еще один положительный факт о Еводии и Синтихии в нашем тексте – это их имена были записаны в книге Агнца. Об этом Павел говорит в 3 стихе. Говоря о том, что эти две женщины участвовали в его трудах, он вспоминает прочих сотрудников, работавших вместе с ним. И он добавляет «с Климентом», 4 глава, 3 стих. Некоторые отождествляют этого Климента со знаменитым Климентом Римским, который упоминается в ранних невдохновенных христианских писаниях, но этому нет исторического подтверждения. Этот Климент был, по всей вероятности, членом Филиппийской церкви и помощником Павла. Вместе с Климентом апостол вспомнил и других верных служителей Божьих. Боясь кого-то пропустить при перечислении, он говорит «и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни», читаем мы в 3 стихе. Книга жизни – это запись всех верных на небесах. В Евангелии от Луки в 10 главе в 20 стихе написано: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Мы с вами можем не знать, кого Павел имел в виду, но Господь знает их имена в его книге. Эти слова подразумевают, что имена Еводии и Синтихии тоже были среди записанных на небесах. Это должно было дать двум этим сестрам несколько побудительных мотивов к примирению. Во-первых, по сравнению с тем, что их имена были записаны в книге жизни, их личные проблемы были пустяковыми. Во-вторых, так как обе они направлялись на небеса, где будет только согласие, то почему бы им не начать жить в мире уже на земле? В-третьих, они должны были знать, что имена их написаны не вечными чернилами, и если они не прислушаются к наставлению Павла, то их имена могут быть изглажены из книги жизни. Мы с вами читаем в книге Откровения, в 3 главе, в 5 стихе: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и перед ангелами его». Еводия и Синтихия имели позитивную сторону в своей жизни, но, к сожалению, Павел вспоминает этих женщин в связи с тем, что они не ладили друг с другом. Эта сторона их жизни угрожала зачеркнуть все то хорошее, что они сделали. Я попытался поставить себя на их место. Как должно быть унизительно было слышать упоминание своих имен в письме, предназначенном для чтения перед всей общиной, потому что Павел для всей церкви филиппийской написал это послание. Как вы думаете, им, наверное, было бы стыдно узнать, что люди во всем мире до сих пор читают об их проблеме? Их ситуация заставила меня задуматься. А что, если бы о моей жизни была написана одна строка? Всего одна строка, которую бы продолжали читать и 2000 лет спустя.
о чем бы в ней говорилось? Как было бы печально, если бы это были слова «он не ладил с другими». Почему Павел особо указал на этих двух женщин и их разлад? Уж, конечно, не для того, чтобы поставить в неловкое положение своих бывших сотрудниц. Вероятно, он это сделал потому, что знал, что раздор между двумя членами церкви может перекинуться еще на двоих, а потом еще на четырех, пока не поразит всю общину. И я видел, как это происходит, и думаю, вы тоже. Проблему между двумя христианами нужно устранять сразу, не дожидаясь, пока она не разрастется. В чем же расходились Еводия и Синтихия? Да уж вряд ли в доктринальных принципах. Некоторые авторы ссылаются на послание филиппийцам 4 главу 2 и 3 стихи, когда учат, что нужно идти на компромисс в доктринальных вопросах. Но Павел велел филиппийцам твердо держаться слова «жизни», как написано во 2 главе 16 стихе. Улаживая доктринальные проблемы, Павел обычно называл эту проблему и указывал на заблуждение. Вот некоторые места об этом. Римлянам 6 глава 1 и 2 стихи, 2 послание Тимофею 2:18. Нет, в случае с Еводией и Синтихией, видимо, произошел конфликт двух личностей. Ревностные работники в деле Господнем часто имеют твердое мнение относительно того, что и как следует делать. Поставьте их работать вместе и разногласий не избежать. За мой более чем 50-летний стаж проповедования я повидал много, слишком много конфликтных ситуаций в церкви. На каждое расхождение в вопросе вероучения приходится сотня разных мнений. О проблеме двух сестер в Филиппах мы поговорили в общем. Теперь пора поближе присмотреться, как Павел улаживает взрывоопасную ситуацию. Мы уже отмечали, что он начал с похвалы и что не побоялся открыто указать двум сестрам на их духовную проблему. Позвольте развить эти мысли. Павел стал действовать. Он не проигнорировал ситуацию в надежде, что она как-то уладится сама собой. Очевидно, он занялся проблемой, как только узнал о ее существовании. Он не стал ждать, пока вся община расколется на две партии. Он не принял сторону ни одной из этих женщин. Каждой из них он обращает одно и то же слово «умоляю», по-гречески «параклао», «еводию», «умоляю», «синтихию». Возможно, одна из этих женщин была больше виновна в разладе, чем другая. Так часто бывает. И тем не менее, вина в той или иной степени лежала на обеих. В детстве мы с братом иногда ссорились, как часто ссорятся братья. Когда появлялась мама, как всегда в таких случаях, мы оба начинали оправдываться. Это он первый начал. Мама не пыталась разобраться, чья вина была больше. Она просто говорила, чтобы поссориться, требуется двое. И тогда попадала нам обоим. Когда стычки возникают между христианами, то Библия учит, что каждый должен сделать первый шаг к примирению. Тот, кто считает себя потерпевшим, должен пойти к своему брату. Евангелие от Матфея в 18 главе в 15 стихе содержит такие слова. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Тот, кого обвиняют в неправоте, также должен пойти к брату. Мы читаем в Евангелии от Матфея в 5 главе стихи 23 и 24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Ни один, ни другой не имеют права сказать «пусть он придет ко мне». Павел подчеркнул важность устранения разногласий. Он призвал обеих женщин мыслить тоже, то есть преодолеть разногласия. Как приятно слышать согласованное пение, и как неприятно, когда все поют в разнобой. Та же фраза, эта фраза звучит по-гречески «то аутофронтейн», во 2 главе 2 стихе переведена «имейте одни мысли». Это повелительное наклонение, как и в большинстве наставлений Павла в 4 главе с 1 по 9 стихи. Христианин не может сказать «хочу, буду жить в согласии со своими братьями и сестрами», а «хочу» — нет. Это нам повеление от Бога.
Иногда христиане думают, что до их размолвок никому нет дела, но проблема в общине касается всех. Раздоры не только вредят тем, кто в них вовлечен, они также создают плохое впечатление о церкви у посторонних и отталкивают неверующих. В первом послании к Коринфянам 1:13 мы читаем: «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» А вот что записано в Евангелии от Иоанна в 17 главе, в 21 и 23 стихах. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Господь хочет, чтобы мы жили в мире друг с другом. В Евангелии от Марка в 9 главе в 50 стихе читаем: «Соль – добрая вещь, но ежели соль не солена будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе», написано в Псалме 132 в 1 стихе. «Господу ненавистен сеющий раздор между братьями», говорит книга Притчей 6:19. Павел напомнил обеим женщинам, что они в Господе, как сказано в современных переводах. Фраза «в Господе» или ее эквивалент была у апостола «любимой». Ее мы находим в этой же главе, в 4 главе Филиппийцам, в 1, 2 и 4 стихах. «Еводия и Синтихия крестились во Христа, во Христе Иисусе они были детьми Божьими в соответствии с посланием Галатам 3:26, во Христе они были благословлены всяким духовным благословением», как говорит Ефесянам 1:3, «во Христе Иисусе они были окружены любовью Божьей», Римлянам 8:39. Для нашей беседы самое главное то, что во Христе они были одно тело, как говорит послание к Римлянам, 12 глава, стих 5, и поэтому они должны были быть одно во Христе Иисусе, Галатам 3 глава, 28 стих. То, что они были во Христе, давало им общую почву для встреч. Стоя, как бы сказать, у основания креста и глядя вверх, в лицо того, кто умер за них, они должны были соединить руки в прославлении Господа, а не смотреть враждебно друг на друга. Христиане должны стараться сами преодолевать разногласия, но иногда, чтобы разрешить конфликт, им нужна помощь. Очевидно, Павел считал, что с Еводией и Синтихией был как раз такой случай. Он не пытался уладить их проблемы из Рима. Он попросил надежного друга в Филиппах поработать с ними. «Да, прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им», читаем мы в 3 стихе. Слово, переведенное «сотрудник», по-греческое «сидзеге», состоит из основы «дзигос», то есть «ярмо», и предлога «син», означающего «с». Буквально оно означает «впряженный в одно ярмо с». Даются также переводы «соработник» и «соратник» в других современных переводах. Много времени и бумаги потрачено на догадки о том, кто этот сотрудник. Некоторые даже соединяют «син» и «дзигос» в одно имя собственное – «син дзигос». Высказываются также предположения, что Павел использует игру слов, как в письме к Филимону в 11 стихе. В таком случае Павел как бы говорит «син дзигос, будь достоин своего имени». Однако это имя не встречается нигде в древней литературе. То, что Павел не назвал своего друга, может показаться немного странным, но это не единственный случай, когда апостол не называет по имени ключевые фигуры. Можно посмотреть 2 Коринфянам, 8 главу, 18 и 23 стихи. Олег Мотьер высказывает интересную мысль. Он пишет: «Искренний сотрудник остается анонимным, чтобы тут мы могли встретить свои имена, показывая этим, что мы должны быть всегда начеку, дабы вовремя распознать и затем излечить раковую опухоль разобщенности церкви». Мы не знаем, кто этот человек, но он, несомненно, имел опыт в таких делах. Теперь Павел надеется, что он внесет согласие в эту ситуацию. Скажите, что может быть труднее и важнее? Сегодняшняя беседа учит многим важным истинам. Я надеюсь, что вы запомните хотя бы следующие четыре. Во-первых, Господь хочет, чтобы Его народ жил сообща и в согласии.
Во-вторых, к сожалению, поскольку церковь составлена из людей, разногласия неизбежны. В мультфильме «Земляные орехи» молодой герой по имени Линус говорит: «Я люблю человечество, вот только людей терпеть не могу». Эти слова можно видоизменить применительно к церкви. «Я люблю братство, только вот братьев терпеть не могу». Иногда даже хорошие христиане не ладят с другими так, как положено. Истина третья. Когда разногласие все же возникает, есть правильный и неправильный пути для его устранения. Любовь, терпение и бескорыстие должны присутствовать во всем, что мы говорим и что делаем. И, наконец, проблема между двумя членами церкви должна волновать всех членов этой общины. Мы должны стараться быть миротворцами. Об этом нас учит Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 5 главе в 9 стихе, где написано: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма. Большинство сказок заканчивается свадьбой. Свадьба – это торжество радости, заслуженная награда для героев сказки. И жили они вместе долго и счастливо. Такими словами, как правило, и заканчивается сказочное повествование. А как в жизни? Многие ли смогли сохранить эту радость и после свадьбы? У многих ли счастье сохранилось в семье во время совместной жизни? Брак и его узы – это величайшее добро или величайшее зло. Середины нет. Брак – самое дорогое сокровище людей, когда согласие душ и сердец, чувств, вкусов и характеров стягивают его узы, созданные природой, связанные любовью и облагороженные честью. Боже, какое удовольствие любить открыто и носить имя любимого человека! Ваши дети – драгоценный залог, рожденный от любви, служат новыми узами ее. Такой брак, такой союз – само небо на земле. Вольтер.
1: Будьте оба осторожны. Внимательны больше всего другого к взаимным отношениям, чтобы не закрались привычки раздражения, отчужденности. Нелегкое дело стать одной душой, одним телом. Надо стараться, но и награда за старание большая. А средство я знаю одно главное. Ни на минуту из-за любви супружеской не забывать, не утрачивать любви и уважения как человека к человеку. Чтобы были отношения как мужа с женою, но в основе всего, чтобы были отношения как к постороннему, к ближнему. Эти-то отношения главное. Лев Толстой.
0: Библия говорит:
1: люби ближнего твоего, как самого себя.
0: Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога.
1: Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не кради» и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона.
0: Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

0: Вы слушали песню «Нашей жизни нить» в исполнении Оксаны Полищук.
1: О проблемах семьи, о том, как сохранить чувство любви и доверия друг к другу, с вами сегодня поговорит доктор богословия Билли Грэм.
2: По подсчетам статистики, около 40% браков в Соединенных Штатах заканчиваются разводом. Другие страны не отстают. Но иным был замысел Бога о браке. Бог был создателем первой семьи. Он хочет созидать семью и сегодня. В созидании крепкой и прочной семьи важны три момента – выбор, посвящение и доверие. Выбор. Ежедневно мы принимаем решения, высказываем суждения, оценки. Что мне сегодня одеть? Что приготовить на завтрак? Быть ли переносчиком сплетни? Древний Иисус Навин сказал: «Изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Семейная жизнь – это постоянный выбор, постоянная оценка. Если у супругов будет единый взгляд на будущее, единое отношение к браку, если они будут руководствоваться Божьей мудростью в работе, в устроении дома, многие семейные проблемы отпадут сами по себе. Но мы прикладываем ко всему этому слишком мало усилий. Каждая сторона ожидает от брака чего-то своего. Рано или поздно ты осознаешь, что твои представления о браке не во всем совпадают с представлениями твоей половины. Идеальных мужей и жен не бывает. Начав совместную жизнь, вы быстро обнаружите это. Вы убедитесь, что вы разные, и оцените это. Сталкиваясь с трудностями, честно говорите об этом, обсудите их, обнаружьте их и с верой ждите ответа от Бога. Сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Все оценки выносите только после молитвы, и помните, что мы должны общаться друг с другом. А ведь бывает так, что супруги, оставшись наедине друг с другом, не знают, о чем поговорить, и, безусловно, в семье не должно быть места крику, потому что это начало конца и притом скорого. Сохраняйте теплоту и любовь, нежность и мягкость во взаимоотношениях. Посвящение. Библия говорит: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Ваш брачный обет по важности уступает только обету покаяния во Христе. И какими бы ни были ваши чувства, брак – это обет на всю жизнь. Посвящение подразумевает, что вы будете действовать конструктивно. Иногда супруги нуждаются в совете, ищите его у хорошего семьянина. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Пусть вашим советчиком будет христианин, пусть вашим советчиком будет сам Христос, ведь мы можем обращаться прямо к Нему, к тому, о ком писал пророк Исаия: «Имя нарекут Ему чудный советник». Ищите совета у Слова Божия. Исследуйте, что говорит Писание о браке, о том, что нужно в браке. «Откровения твои, говорит Библия, утешение мое, советники мои». Доверие. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Все это относится к браку. Руководствуйтесь этим в отношениях со своей женой или мужем с детьми. Доверие – это ключ к счастливому браку. Все в жизни подчинено этике доверия. Доверие – это не только ключ к успеху в работе, успеху в обществе и в браке. Доверие определяет успех и в духовной сфере. Чтобы спастись, нам надо довериться Господу Христу. Он умер на кресте, взяв на себя наши грехи, но Бог воскресил его из мертвых. Бог освятил брак и предполагает, что брак будет счастливым. Похоже на треугольник: ты, жена и Бог. Но не каждый брак бывает счастливым. Счастье для нас не самоцель. Наша цель – прославлять Бога, слушаться Бога, даже если мы и не очень счастливы. Жизнь не должна быть сплошным праздником. И христианская жизнь – не праздник. Почитайте псалмы. Псалмопевец то радуется, то печалится. Мы должны стремиться к стабильности, но мы обязательно будем испытывать падения и взлеты. Это относится и к самым счастливым семьям. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет. Наш характер формируется день за днем, всю нашу жизнь. Мы должны уделять время своим детям, любить их, учить их библейским ценностям. Наставляйте детей без гнева. Библия говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших. Любите их и помните. Воспитывать их нужно дома». Когда в доме нет порядка, дети ломают устои и уходят из дома на улицы. Быть может, рост детской преступности, их дерзкие поступки напрямую связаны с отсутствием доверия и порядка в доме. Как родители, мы слагаем с себя всякую ответственность, и это одна из причин, почему мы не подчиняемся Богу. Чтобы иметь родительскую власть, мы должны иметь над собой власть Божию. Но если в семье царит доверие, прекрасные результаты налицо. Но доверие и вера невозможны без терпения. В июне не ждите яблок, их собирают в сентябре-октябре. С детьми надо иметь терпение, учит Библия. Мы должны завоевывать их любовь. Если они разбивают вам сердце, не сдавайтесь, будьте терпеливы и настойчивы. Живет ли Христос в вашем доме и вашем сердце? Многие семьи еще не разделились, супруги не разведены, но в доме царит напряженность. Супруги почти не общаются, они несчастны, в семье нет единства, нет радости. И что говорит нам Христос? «Изменения в семье начнутся с тебя. Когда ты жена, ты муж, ты подросток, доверишь свое сердце Христу. Он хочет войти в твое сердце и помочь тебе, спасти тебя, простить и дать тебе дар вечной жизни. Чудесно ведь? Только подумайте, все ваши ошибки и просчеты прощены и забыты. Чудесно сознавать, что Господь омыл все ваши грехи и больше не помнит о них». Тысячи семей, обратившись ко Христу, обрели мир и счастье и взаимопонимание. Все это можете обрести и вы, если доверитесь Ему. Мужья, жены, молодые люди, доверьтесь Господу сегодня. Чудесно ведь, крепко обняв свою жену, сказать ей: «Милая, давай начнем все сначала». Молодые люди, если вы испытываете трудности или причинили своим родителям боль, обратитесь сегодня к Иисусу Христу, и вы найдете ответ.
0: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес. 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!
3: Восемь вечера по тихоокеанскому времени.
4: В эфире радио «На пути».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы склоним наши головы для молитвы единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне во все веки. Аминь.

Однажды, когда Господь наш исцелял больных и изгонял бесов из одержимых, фарисеи обвинили его, что он творит чудеса и исцеляет больных силою Виелзевула, князя бесовского. На это Господь дал подробное объяснение. Мое желание остановиться только на одном единственном предложении из ответа Христа. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Из этого ответа Господня видно, какое огромное значение имеет в нашей жизни сказанное слово. Как оправдание, так и осуждение зависит от наших сказанных слов. Более того, даже каждое ненужное слово будет иметь значение в день суда. Пользоваться словом Бог дал как дар только людям, что нас резко отличает от животного мира. Однажды ангел Господень явился одному римскому офицеру и сказал ему: «Пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой», о чем можно прочитать в Деяниях апостолов в 10 главе. Наверное, мы обратили внимание именно на выражение ангела: «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». В данном случае очевидно, что спасение приходит через сказанное слово. Так оно и было. Когда Петр пришел в дом офицера, то там было собрано много людей, и все уверовали через проповедь апостола Петра. В Псалме 118, стих 103 сказано: «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда уста моим». Почему же слово Божие такое приятное на вкус? Да потому, что оно сказано Богом и живительно для нас. Даже слова всех истинных христиан должны быть приятными для ищущих истину. Писание повелевает нам, читая Колоссянам 4:6: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Вы слышите? В слове христиан благодать и соль, незаслуженная милость и сохранитель жизни. Бог говорит в книге Второзакония 11:18: «Положите сии слова мои в сердце ваше». А в Коринфянам 1:5 сказано, что в Боге мы обогатились всяким словом и всяким познанием. Когда, наконец, человек обогатился, стал владеть знанием, сердце его переполнено. О таких Христос говорит: «От избытка сердца говорят уста». Вот тут-то и становится важным, что мы вынесем из нашего сердца ясно то, что накоплено в сердце нашем. Многие люди накопили знания различных лжеучений. Таковых слово расползается как рак, так сказано во втором послании Тимофею 2:17. Сколько миллионов людей погибло за ложные идеалы распространителей словесного рака, вергая людей в душевную пустоту и погубляя смысл бытия. В словах таких распространителей и влиятелей на жизнь людей многих континентов сказано: их слова, как лакомство, нежнее елея действуют на простодушных. Многие отказываются верить Богу и Слову Божию, зато их разум поврежден, и они верят ложным вождям и их учениям. Они уверовали в нуль, как сказал русский писатель Достоевский: «Если уже верить, то Слову Божию. Бог знает прошлое, знает настоящее, равно и будущее. Его слово соответствует делу и истине». Земные лидеры и вожди всегда обещают счастливую будущность для человечества. Они могут миллионы людей сгнать в тюрьмах и на тяжелых работах, и все равно найдутся чудаки, которые следуют за ними и верят им. И еще раз скажу: если уж верить, то Богу. Верить здравому слову, неповрежденному, тем более не верить ложному или пустому слову. Да, слово имеет огромную силу и, наверное, важнейшее значение в истории человечества. Все начинается со слова.
Даже у Бога творение получило свое начало через Слово. Так и сказано. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иоанн 1:1. В данном месте Писания речь идет лично о Христе, который был Словом у Бога при творении. Точно так и все земные предприятия, строительство великих объектов, государственного преобразования, войны и перемирия и так далее, все имело свое начало через Слово. Библия говорит, что Слово насаждается, и оно есть как семя, и Слово растет и влияет. Непременно придет время, когда Слово Божие победит все и навсегда. Теперь уже Слово просвещает. Для Слова Господнего нет уз. Христиане погибали за веру миллионами. Но Слово спасительного Евангелия распространялось повсюду и сегодня достигло самых отдаленных уголков земного шара. «В каждом народе, — сказал Христос, — будет проповедано Слово Божие, и тогда придет конец». Теперь же мы, надеющиеся и исповедующие Христа, очищены Его Словом. И даже освящены Его Словом. Его Словом мы укрепляемся. Его Словом мы укрепляем друг друга. Мы даже ожили от Его Слова к духовной жизни. Да и сама вера наша выросла от слышания Его Слов. И что особенно нам дорого, Бог дал нам слово примирения. Через евангельское слово каждый человек может примириться с Богом.

Будем все молиться, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, как сказано в послании Колоссянам 4:3, и еще к последним, кого призовет Бог. А когда мы пойдем на богослужение, не забудем, как говорит пророк Осия 4:3, взять с собою молитвенные слова. Когда пойдем посетить больного, то принесем ему слова утешения и ободрения. Когда пойдем к грешникам, принесем им спасительную евангельскую весть во Христе Иисусе. Принесем им слово примирения. Будем все помнить, что неправильное пользование словом может смертельно ранить собеседника или слушателя. Помнят, что самое могущественное оружие к смерти и к жизни является слово. Нам, христианам, надо вооружаться только живительным, спасительным словом Христовым. Помните, дорогие, Моисей от предательских слов собрата убежал в землю Мадиамскую на целых 40 лет. При возвещании и Мария, Матерь Господня, смутилась от приветственных слов ангела. Когда апостол Павел на суду защищался, то тоже до определенного слова его слушали, а дальше у противников началась распря. Вспомните теперь маленькую девочку-израильтянку, взятую в плен сириянами. Она сказала несколько слов госпоже своей, а та прокаженному мужу своему, который был военачальником у царя Сирии. Как в движение пришли цари Сирии и Израиля, и как исцеление нашел Нееман, и все лишь из-за доброго свидетельства пленной девушки. А теперь вспомните Роваама, сына Соломонова. Только из-за нескольких необдуманных и жестоких слов он потерял 10 колен из 12. Сколько несчастья и войн было после этого между Иудею и Израилем. Ветхий закон когда-то гласил: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Этот же закон говорил о первом пришествии Христа. Пророк

0: измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил.
1: Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смиряют они.

здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым. И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им.

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: Через Святое Евангелие и через своего Святого Духа Господь проговаривает немало также и через хорошие журналы, книги и брошюры. Что же говорит Господь? А вот Он говорит: «Переправимся на ту сторону моря». Мы живем в житейском море, временном. Мы являемся странниками и пришельцами здесь, на земле. Жительство же наше на небесах. Там и вечный дом наш. Филиппийцам 3 глава, 20 стих, 2 послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Каждому человеку суждено переправиться своего времени на берег вечности. Всем человекам положено однажды умереть, Евреям 9:27. Но смерть телесная не есть еще окончанием жизни, а лишь переправа на берег вечности. Вот уж многие святые перешли к тем берегам, и грядут часы благие, скоро мы все будем там, поем мы в одном духовном гимне. В другом гимне мы поем тоже подобное. Мы все войдем в отцовский дом, и, может быть, ускоре. Не раз мы читали в журналах о телесной смерти верующих. Быть может, в скором времени опять будет напечатано в журналах духовных, что такой-то брат и такая-то сестра уже умерли телесно. Да, телесно умирали и будут умирать, но душой верующие переправляются на вечный берег Царствия Небесного, где будут наслаждаться вечным счастьем. Аллилуйя! На прошлых днях мы с женой служили Словом Божьим в некоторых церквах нашего братства в Швеции. И мы там услышали об одном чудесном переживании одного нашего брата-проповедника из пятидесятников. Он своего времени заболел, был положен в больницу, через некоторое время умер, и душа его переправилась на другую сторону жизни иной. Явился сейчас же ему ангел, который был его проводником. Через некоторое время они пришли к какой-то реке. Проповедник спросил ангела: «Может быть, это есть река смерти?» «Нет», — ответил ангел, — «это есть река жизни, а река смерти уже осталась позади. Ты ее уже перешел и находишься в ином мире. И как там при реке жизни светло и красиво и радостно, невозможно и выразить словами». Затем предстал там пред проповедником и сам Господь наш Иисус Христос Спаситель, который сказал ему: «На берегу реки жизни ты и все мои верные служители будете переживать вечное блаженство вскоре. Но тебе еще необходимо вернуться на некоторое время опять на землю, ибо там моя церковь, твои братья и сестры по вере, усиленно молится за тебя, чтобы ты ожил и вернулся к ним». И вот в то время он ожил вновь и прославил Господа за это чудное переживание, которое укрепило не только проповедника, но и многих верующих в том, что за гробом ожидает вечная радость всех истинных детей Божьих в общении с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом и Его святыми ангелами. Аллилуйя! Хочу заметить, что кроме телесной смерти верующих будет в скором времени еще другого рода переправа на берег вечности, а это воскрешение, изменившиеся в нетленные тела, на облака, на воздух, навстречу Господу и святых Его. Послание Фессалоникийцам, 1, 4 глава, 17 стих. и 1 Коринфянам 15 глава 52 стих. Я очень рад и благодарен Господу, что нахожусь и я, меньше из Его учеников, в истинной ладье в Его церкви, где присутствует сам Господь своим Святым Духом. Аллилуйя! В день, когда труба Господня всех пред Ним нас соберет, встретимся ли мы в небе у кристальных вод. Там на брачную вечеру Иисус Христос ведет многочисленный бессмертный свой народ. О, какая встреча будет! Вечно там народ пребудет. Там мы встретим наших близких среди райских рощенистых. Неразлучим будем мы навеки там. О, как счастливыми будем в небесах! Поем мы в одном гимне. В Евангелии говорится еще, что кроме той лодки, где находился Христос с учениками Его, были еще и другие возле них лодки с людьми. Ибо сказано, с ним были и другие лодки. Марка 4:36. Да, рядом с Христовой Церковью, в которой находится Христос и ученики Его, плывут по жизненному морю в настоящее время и другие лодки, то есть так называемые церкви. Но, к сожалению, во многих из них нет Христа. Он у них за дверями церкви их, за дверями сердца членов тех церквей, как и сказано в Святом Писании. «Се стою у двери и стучу». Откровение 3:20. Такое положение есть плачевное, ибо оно подобно тем людям, которые во время потопа были не в ковчеге, а за дверями его, а посему они и погибли. Почему в Лаодикийской церкви не присутствовал Христос, а находился за дверями? Потому что члены ее не нуждались в благословениях Божьих. И самозванно говорили о себе: «Мы богаты, разбогатели, ни в чем не имеем нужды». В глазах же Божьих таковые являются несчастными, жалкими, нищими, слепыми и нагими. К подобным христианам относятся сии правдивые слова: «А богатящийся отпустил ни с чем». Луки 1 глава 53 стих. Да, таковые христиане и целые церкви, которые получили некоторые начатки из благословений Господним, не нуждаются в дальнейших и больших Его благословений. Конечно, не получают их, остаются ни с чем. Христиане таких церквей не горячи на дело Божие, не холодны на грех, а наоборот, они горячи на грех и холодны на дело Господне. Таковые так называемые христиане не являются вполне учениками Христовыми, а теплыми верующими, которых Господь извергнет из уст своих. Истинная Церковь Христова, в которой присутствует Христос, имеет учеников Христовых, которые имеют правдивые признаки, определяющие их. Вот один из них, из этих признаков. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики», говорит Христос Иоанна, 8 глава, 31 стих. А пребывать в Слове Христа значит жить согласно Его Святого Евангелия, не прибавляя к Нему и не убавляя от Него ничего. Как времена апостольские, некоторые из верующих, даже из передовых, не поступали по истине евангельской, как сказано в послании Галатам, 2 глава, 14 стих. Так и в нынешнее время многие непрямо поступают по истине евангельским. Одни из них прибавили к Евангелию преданий разных человеческих, а другие отняли от Евангелия повеления и обетования Божии. Поэтому таковые и не пребывают в учении Христа и не являются учениками Его в истине. Другим признаком учеников Христовых является любовь Божия. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою, говорит Христос в Евангелии Иоанна, 13 глава, 35 стих. Истинные ученики Христа любят друг друга не словом или языком, но делом и истиной. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяя от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Говорит апостол Иоанн в своем первом послании, 2 глава, 17-18 стих. И любовь Божья изливается в сердце наше лишь только через Святого Духа, после возрождения духовно и после крещения Святым Духом. Римлянам 5 глава, 5 стих. Первые христиане, ученики Христовы, после крещения Святым Духом, имели такую любовь между собою, что жертвовали от своих имений очень щедро на нужды своего братства. Эта щедрая жертвенность проявляется и ныне в учеников Христовых в Его истинной Церкви, потому что любовь Божья взяла сердца таковых. Так, например, у нас в Швеции, среди нашего братства пятидесятников, Господь Духом Святым побудил жертвовать щедро средства, одежду, обувь на нужды святых Его. И эта жертва материальна с любовью Божью отправляется на нужды верующих в разные страны. Я очень рад и благодарен Господу, что нахожусь и я меньше из Его учеников в истинной ладье в Его церкви, где присутствует Сам Господь Своим Святым Духом. Аллилуйя! Известен нам край, где царит наш Спаситель, и город, построенный Богом для нас. Христос приготовил для нас там обитель, и счастье, какого не видел наш глаз. Аллилуйя! Слава во веки Иисусу Христу! Дорогая душа, готова ли ты переправиться через смерть и через восхищение в измененном теле на берег вечности, где приготовлено для нас по благодати Христа вечная радость и вечное счастье? Если нет, то поспеши, пока не поздно. Сегодня день спасения, не пропусти его, быть может, зов последний для сердца твоего. Покайся, пока я не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господня дверь пред тобой. Друг, гибнущий в волнах грехов, к нему тот час зови, и примет он тебя в любви в ладью учеников. Ладья, ведомая Христом, достигнет берегов, и примет нас он вечный дом, что полн его даров. Сомнения брось, ему молись, ему скорей вручись, войди скорей в его судно, он ждет тебя давно. Да поможет тебе Господь, дорогая душа, слышащая сии строки, покаяться, уверовать в Евангелие, принять в свое сердце Христа и Его Святого Духа и приготовиться во всей полоте переправки заблаговременной на берег вечной и счастливой жизни на небе. Аллилуйя. Аминь. Теперь я буду говорить на тему «Счастливый народ». Место и Священное Писание – это будет Псалом 88 в русской Библии, стих 16 и 17. Следующие слова. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, об именем Твоем радуется весь день и правдою Твоею возносятся». Многие люди думают, чтобы быть счастливым, это обладать в изобилии материальными благами. Но и Слово Божье, и жизни людей мы видим, что это не так. Мудрый Соломон, царь израильский, обладал земными благами в великом изобилии. Однако он заявляет: «И оглянулся я на все дела мои, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Екклезиаста, 2 глава, 9 по 11 стихи. Вышеприведенное место Писания говорит, что блаженный, счастливый народ имеет 4 особенных признака их счастья. Рассмотрим их. Первый признак счастливого народа Божия – это вот тот: блажен народ, знающий трубный зов. Что это за трубный зов и какое его назначение? В Ветхом Завете священники при скинии имели серебряные трубы, которыми они трубили, возвещая радость и тревогу. Радость по причине присутствия Господа среди народа Божия, а тревогу – сигнал об опасности, когда им нужно было идти на войну с врагами. В Новом же Завете теперь тоже раздается трубный зов через царственное священство Иисуса Христа, то есть через избранный Его народ, где сказано в послании Петра: «Новый род избранный, царственное священство, народ, призвавший вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Этим трудным зовом является теперь вдохновенная проповедь, истинное пророчество, иные языки и их истолкование, наставляющие и утешающие народ Божий, что среди них присутствует сам Господь своим Святым Духом. А также сей трубный зов или звук Господень возвещает и тревогу в Новом Завете о том, что необходимо бодствовать, чтобы побеждать грех в духовной войне и быть готовыми к пришествию Иисуса Христа. Ибо сказано в Писании: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу, ибо наступает день Господень, ибо Он близок». Иоиля, 2 глава, 1 стих. «Блаженны рабы те, которых Господин пришед найдет бодствующим». От Луки, 12 глава, 37 стих. «Итак бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, у которой придет Сын Человеческий». Матфея, 25 глава, 13 стих. Вот этот признак счастливого народа Божия. Второй признак счастливого народа Божия: «Они ходят во свете лица Твоего, Господи». Что значит ходить во свете лица Господня? На этот вопрос отвечает само Слово Божие. Вот оно: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни», говорит Христос в Евангелии Иоанна, 8 глава, 12 стих. Затем сказано в Писании: «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Но кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Первое послание Иоанна, 2 глава, 9 по 10 стихи. Еще сказано: «Ищите Господа и сил Его, ищите лица Его всегда». Псалом, 104 стих 4. Потом сказано также: «Полнота радости пред лицем Твоим». Псалом, 15 стих 11. Итак, пребывать во свете лица Божия – это находиться в тесном общении с Господом, иметь Его любовь и полноту Его радости. Это второй признак счастливого народа Божия. Третий признак счастливого народа Божия. Об именем Твоем они радуются весь день. Много есть на земле людей, скорбящих и плачущих. Но если некоторые из них временами и радуются, то, однако, радость их не настоящая, ибо таковые радуются не имени Господнем, а в чем-либо другом мирском и греховном. Истинная же радость в имени Господнем, ибо сказано: «Всякий, кто прозовет имя Господне, спасется». Деяния апостолов, 2 глава, 21 стих. Затем сказано: «Имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Притчи Соломона, 18 глава, 10 стих. Потом Иисус Христос говорил: «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». От Марка, 16 глава, 17-18 стих. Все это совершалось не только среди апостолов, но также и в наши времена среди истинного народа Божия на Белоруссии, чему и я, и многие из народа его являемся свидетелями. Это тоже признак народа Божия. Четвертым признаком народа счастливого Божия является то, где сказано: «И правдою Твоею они возносятся». Что же является правдой Господней? Ответ находим в следующих местах Святого Писания. «Я Господь, изрекающий правду, из уст моих исходит правда». Исаии, 45 глава, 19-23 стихи. Затем сказано: «Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». Псалом 118, стих 138. Когда православные религии священник во время богослужения выходит на середину церкви, то возглавляет следующие слова, возглашает: «Откровение, откроем Евангелие правды». Итак, правдою являются все откровения Божии, находящиеся в Слове Его, в Святом Евангелии, а также открываемые через Святого Духа. Без откровений свыше народ не обуздан, сказано притча Соломоновой, 29 главе, 18 стихе. Те люди, которые не знают правды Божией, объявленной у Святом Евангелии, а также открываемой через Святого Духа, пребывают в неправде, и таковые не могут возноситься, то есть духовно возрастать, но они падают все ниже и ниже в грех. Если они не обратятся, не вразумятся, не придут к Господу, то они в свое время упадут в глубину ада преисподнюю. Ибо сказано: «Да обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Господа». Псалом 9, стих 18. Счастливый же народ Божий пребывает в правде Господней, то есть в Святом Евангелии, а также водим он Духом Святым, и потому всегда возносится ближе к Господу, духовно возрастает, и вскоре придет время, когда счастливый народ Божий будет восхищен на облаках в сретенье Господа, и затем будут вознесены Господом на высоту небес. Аллилуйя! Дорогая душа, если ты хочешь быть истинно счастливым, то, услышав трубный зов, то есть Господний зов, Господний звук, раздающийся через Святое Евангелие, а также через Святого Духа, не отверни его, чтобы не погибнуть, но прими его, этот звук Господний и звук голос Святого Духа в свое сердце, и Господь соделает тебя новой тварью, с новым сердцем, с новым духом, с новыми мыслями, и Он присоединит тебя к своему народу счастливому, и в свое время, быть может, скоро переселить тебя в рай, в жизнь на веки веков. Аминь.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: В сегодняшней программе вы услышите беседу с живым небольшого размера ковром-самолетом. Точнее говоря, умелым планеристом с Филиппинских островов. А еще точнее, странным летающим зверьком по имени кагуан.
3: А затем в нашей передаче речь пойдет о дождливой погоде, о том, как и почему образуются дожди.

0: твой необычный зверь. Что ты делаешь теперь?
1: Днем сижу на ветке, отдыхаю. И захода солнца ожидаю.
0: А после захода солнца что делать будешь?
1: Тогда дремота с меня слетит. И вновь пробудится мой аппетит.
0: Значит, ты в основном ночную жизнь ведешь?
1: Ну, конечно.
0: Странное ты животное на вид. Никогда еще такого не встречала. Шкурка у тебя как-то необычно выглядит. Скажи, пожалуйста, зверек, как тебя зовут?
1: Меня зовут Кагуан.
0: Кагуан?
1: Да, Кагуан или Колуго. Мы кагуаны из семейства летяговых. И ничего странного во мне нет.
0: Разве? Скажи, Кагуан, а почему шкурка твоя у тебя со спины спускается, вроде как попона? До самых почти кончиков лап доходит и между лапами натянута.
1: Ну, скажешь, что же попона. Какая же это попона? Попона у лошадей. Шкура у меня между лапами натянута, потому что с помощью ее я летаю.
0: Ты с помощью твоей шкуры летаешь?
1: А как же? Все мы звери из семейства летяговых и из отряда шерстикрылых. На своих шкурках, как на крыльях, летаем.
0: Вот это да! Потрясающе! Кагуан, а не мог бы ты показать мне, как ты летаешь, а также рассказать немного о своей жизни?
1: Рассказать и показать, как умею я летать?
0: Да, пожалуйста, если не возражаешь. А мы твой рассказ по радио передадим.
1: А ты что, на радио работаешь?
0: Конечно.
1: Ну, тогда... хорошо.
0: Вначале я хотела бы сказать нашим слушателям еще несколько слов о твоей внешности. Размером ты, Кагуан, с кошку.
1: Да, размером, но на кошку-то не очень похож. Разве что когти мои, так же как на лапах у кошки, могут и показываться, и втягиваться.
0: Верно, Кагуан. Я вижу, хвост у тебя совсем коротенький, не такой, как у котов. А голова твоя немного похожа на голову землеройки или на голову лемура.
1: Правильно. Недаром нас, кагуанов, иногда летающими лемурами называют. Шкурка у меня, как видишь, серовато-желтоватая, с рисунком.
0: Шкурка у тебя, кагуан, расцветкой напоминает лишайники, которыми здесь в тропиках деревья обросли.
1: Это точно. Шкурка моя мне маскироваться помогает. Такого цвета шкуркой Творец меня снабдил, чтоб, сидя на деревьях, я незаметным был.
0: А ты на деревьях много времени проводишь?
1: Конечно. Днем сплю или дремлю.
0: Спишь прямо на ветках?
1: Иногда в дуплах я сплю. А если дупла подходящего не нахожу, сплю, повиснув на ветке.
0: Как это ты только можешь спать на весу?
1: Так и сплю. Четырьмя лапами за ветку хватаюсь, когтями в древесину впиваюсь и, повиснув спиной вниз, сплю.
0: Спишь спиной вниз? Надо же! Поза-то какая неудобная, вверх тормашками.
1: Ничего, так уж я привык. Высыпаюсь хорошо и в таком подвешенном состоянии.
0: Кагуан, А я заметила, что шкурка твоя не блестит, а как будто пудрой какой-то посыпана. Или я ошибаюсь?
1: Нет, не ошибаешься. Это для лучшей маскировки. У меня ведь есть особые пудреницы на моей шкурке.
0: Что-что? Пудреницы?
1: Да, и из этих своего рода пудрениц сыплется зеленовато-желтый порошочек. Поэтому-то шкурка моя всегда припудрена под цвет коры и листвы.
0: Вот это здорово! Надо же, какой интересной маскировкой пользуешься!
1: Да, такую маскировку для меня предусмотрел мой создатель.
0: Согласна. Кагуан, значит, как ты сказал, ты после захода солнца просыпаешься?
1: Верно.
0: И чем тогда занимаешься?
1: Первым делом причесываюсь. Шкурку свою в порядок привожу.
0: Причесываешься?
1: Конечно, а как же?
0: Чем же ты причесываешься? Каким гребешком?
1: Я причесываюсь зубами.
0: Правда?
1: Да, зубы у меня довольно сильно, смотри, выдвинуты вперед, и зазубрены. Вот, видишь?
0: Вижу. И причесываться ими удобно?
1: Ну да. Я когда просыпаюсь, всегда свою напудренную шкурку причесываю, чищу,

0: Значит, ты прихорашиваешься?
1: Да, причесываюсь я старательно. Так старательно, что при этом гребешок мой, то есть зубы, часто волосами забиваются.
0: Это нехорошо.
1: Да, но имеется у меня приспособление для чистки моего гребня.
0: Какое?
1: Язык. Точнее, кончик моего языка. На нем есть много особых бугорков. Провожу я им быстро-быстро по зубам. Они от волос и очищаются.
0: Отлично. Все предусмотрено.
1: Конечно.
0: Хорошо. Значит, с наступлением темноты ты, кагуан, просыпаешься, причесываешься, а потом что делаешь?
1: А потом я кушаю.
0: Кушаешь? Ужинаешь? И нет, в соответствии с твоим режимом, это, наверное, завтрак у тебя?
1: Да, это мой, так сказать, ночной завтрак.
0: А чем ты питаешься?
1: Плодами и листьями деревьев.
0: Ешь, не сходя с дерева?
1: Не сходя. Вишу в своей привычной позе, спиной вниз, и кушаю.
0: И много съедаешь?
1: Порядочно. Пища-то у меня малокалорийная, так что ем я долго и много.
0: Понятно. Кагуан, помнишь, ты обещал показать мне, как ты с помощью своей шкуры летаешь? Это самое интересное.
1: Да. Ну что ж, пожалуйста. Видишь, вот тут шкура моя со спины свисает до пят, то есть до ступней лап.
0: Да, и шкура твоя не просто свисает, она к концам лап прикреплена.
1: Верно, прикреплена. Так что, когда я все свои четыре лапы в стороны развожу, получается между ними крылья своего рода. Вот, вот смотри.
0: Ага, лапы в стороны разводишь, шкура, свисавшая между ними, натягивается, и получаются крылья.
1: Да, крылья вроде как у бабочек, только большие.
0: И ты этими своего рода крыльями машешь, когда летаешь?
1: Не, ну что я, бабочка, крыльями махать? Или там птица какая-нибудь? Я ведь как планер планирую.
0: Ах, вот оно что! Ты планируешь как планер?
1: Да. Вот ты сейчас увидишь, как я с дерева вниз планирую.
0: Хорошо.
1: Раз, два, три. Смотри!
0: Вот это да!
1: Здорово!
0: Конечно! Ты плавно почти до земли спланировал, а потом неожиданно опять вверх взмыл.
1: Да, потом опять вверх взвился и за ветку уцепился.
0: Молодец! Отличный ты планерист, кагуан.
1: Так умело летать меня мой творец научил.
0: Правильно! Когда ты в воздухе паришь, ты похож на воздушного бумажного змея, которого дети запускают.
1: Верно. Когда моя шкурка между лапами полностью растянута, я выгляжу в воздухе почти как точный прямоугольник.
0: Как маленький прямоугольный ковер-самолет.
1: Да. Так вот я и летаю с дерева на дерево во мраке тропической ночи.
0: На деревьях ты фрукты ищешь?
1: Конечно.
0: Скажи, кагуан, а какое расстояние ты можешь пролететь в одном прыжке?
1: Метров 80 я могу пролететь, планируя.
0: Ого, 80 метров, немало.
1: Да, я опытный летун-планерист. В воздухе могу поворачивать, виражи в полете выписывать.
0: Здорово! Мастер пилотажа, значит? Кагуан, а на землю ты когда-нибудь опускаешься? Или ты предпочитаешь по деревьям лазить, с дерева на дерево перелетать?
1: Иногда я на землю спускаюсь, но долго на земле не задерживаюсь. Это опасно. Пишу прыжками скарабкаться наверх по стволу.
0: Чтобы в случае чего оттуда улететь можно было?
1: Конечно. Для этого мне, планеристу, нужна высота. Помогают мне летать и восходящие потоки теплого воздуха.
0: Они тебя, как детского бумажного змея, вверх поднимают?
1: Точно. Поднимают меня потоки теплого воздуха, и я парю в высоте над нашей тропической зеленью.
0: Скажи, а вы, кагуаны из семейства летяговых, проживаете лишь здесь, в тропических лесах на Филиппинах?
1: Сейчас в природе существуют два вида кагуанов. Филиппинский и малайский. Живут кагуаны, кроме Филиппин и Малайзии, также в Южном Китае и в Индонезии.
0: Интересно. Скажи, кагуан, а когда ты по ночам полеты совершаешь, ты в темноте хорошо видишь?
1: Конечно, вижу. Ведь для ночных полетов я и создан. Творец меня к такому образу жизни прекрасно приспособил.
0: Это верно. Хорошо. Спасибо тебе большое, дорогой кагуан, за интересную беседу.
1: Ну что ж, пожалуйста.
0: А теперь, кагуан, мне пора домой. До свидания. Прощаюсь я с тобой.
1: До свидания. Всего хорошего.
0: Счастливо тебе летать.

Дорогие друзья, вам понравилась беседа с летающим зверьком кагуаном? Поистине, он существо необычное и интересное. В особенности интересно то, каким образом он летает. Возможно, вы знаете, что задолго до появления авиации среди людей находились смельчаки, тоже пытавшиеся летать, точнее планировать, с помощью специально сконструированных крыльев, которые прикреплялись за спиной. Привязав к себе самодельные крылья, отважные изобретатели прыгали с высоких башен, с колоколен или других высоких сооружений в надежде плавно спланировать вниз. Однако, как известно, многие такие эксперименты кончались трагически из-за того, что конструкции летательных приспособлений были весьма несовершенны. Много лет прошло со времени первых попыток человека летать до той поры, когда были разработаны удачные конструкции планеров и самолетов. Потребовались усилия многих изобретателей, инженеров и летчиков-испытателей. Была проделана ими огромная работа, прежде чем появились первые надежные летательные аппараты. Путем многих ошибок и неудач люди, наконец, научились летать. А кто научил летать маленького зверька кагуана? Кто разработал удачную конструкцию его летательного приспособления, позволяющего ему планировать на довольно большие расстояния и ловко разворачиваться в полете? У всякой удачной конструкции должен быть автор, разумный конструктор. У всякого летчика или планериста должен быть опытный инструктор. Кто же создал кагуана, этот своего рода живой планер? И кто научил его искусству летать? Обоснованный ответ на этот вопрос — великий Создатель, Бог, Творец природы.

0: жнут, молотят. Для этого применяют удобрения, используют разную сельскохозяйственную технику. Однако, если Бог вовремя не пошлет дождь, все их усилия могут оказаться напрасными. Недаром в Библии в одном из псалмов сказано: «Пойте славословие Господу! Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает траву». Все понимают, какую важную роль играет дождь в нашей жизни, но не все, наверное, точно представляют, как именно дождь образуется. Об этом мы и решили повести речь в нашей сегодняшней передаче.
1: Русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, автор замечательной сказки «Аленький цветочек», сказал однажды: «Вода — краса всей природы». Старый писатель был прав. Эту красу мы видим повсюду: и в тихой речке, подернутой туманом, и в голубом озере, по которому белыми корабликами плывут гуси, и в синем море, где режет волны быстроходный катер. Краса эта во всем, что связано с водой в природе. Она и в облаках, оживляющих безбрежный воздушный океан. А что, если бы никогда не было облаков? Об этом даже подумать страшно, ведь в природе все взаимосвязано. Не было бы дождя и снега, высохли бы реки, моря и озера, сгорели бы тогда травы и деревья. Значит, не было бы рыб, птиц, животных и человека. Каждый день вставало бы яркое солнце, сияло бы в ясном безоблачном небе, сверкающей золотой монетой спускалась бы за горизонт, но никто не любовался бы вечно ясной погодой. Однако такого безоблачного неба не бывает. Из детских лет до глубокой старости мы не устаем любоваться плывущими в небе облаками. В них обязательно бывает вода, прежде чем она заструится ручейком по дну оврага, заплещет волной в море или окажется за нашим столом в стакане чая. Вот почему не стоит огорчаться, когда на смену ясной погоде приходит ненастье, и по чистому небу начинают плыть серые дождевые тучи. Они несут нам драгоценную влагу. В вышине, где плывут облака, куда холоднее, чем на земле. Стоит подняться на 100 метров, как температура воздуха упадет почти на 1 градус. А там, где проплывают перистые облака, даже в шубе и в валенках долго не высидишь. На этой высоте почти 25 градусов мороза. В кучевых и слоистых облаках крохотные пузырьки воды непрестанно превращаются в водяные капельки. Правда, они очень малы, их можно много уместить на острие булавки. И они так легки, что как пушинки висят в воздухе и очень медленно опускаются к земле. Им нужно не меньше 5 минут, чтобы снизиться всего лишь на 1 метр. Достаточно водяным капелькам встретить на пути небольшой поток воздуха, поднимающийся от земли кверху, и они послушно пойдут за ним. А сильный поток может легко подбросить их в вышину. Вот почему облако, которое несет в себе несметное количество водяных капель, так свободно плавает в воздухе. А как получается, что капли падают на землю? Вот как это происходит. Накалится земля в жаркий летний день, нагреется вода, и легкий горячий воздух устремится вверх. Он встретит на пути облако и погонит его на такую высоту, где очень холодно. Там капельки воды превратятся в кристаллики льда. А поток воздуха не прекратится, он будет снова и снова поднимать с земной поверхности водяные пары. В охлажденном воздухе они превратятся в капли воды, обволокут висящие в вышине ледяные кристаллы и замерзнут. Льдинки сделаются от этого

тяжелыми, не смогут держаться в воздухе и полетят вниз. По дороге они встретят струю теплого воздуха, растают, сольются с другими каплями и упадут на землю. Это и есть дождь.

Дось, пришедший вовремя, наш помощник и друг. Вот почему даже в умеренном климате, где весной и летом выпадает немало дождей, земледельцы часто поглядывают на небо, с нетерпением ожидая, когда придет туча. Пойдет из нее дождь, и все расцветет вокруг. Зазеленеют посевы, наберутся сил хлеба, нальются соками овощи и фрукты, вырастут богатые травы на лугах и пастбищах. Дождь — это благословение Божие. В Священном Писании говорится, что Бог не перестает свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. Да, Создатель заботится о своем творении. Заботится Он и о нас, людях. В Библии дождь иногда сравнивается с теми духовными благословениями, духовными дарами, которые Бог ниспосылает верующим в Него.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Узнав заранее, какого глупца намерен сыграть для нее Антоний, Клеопатра решила одурачить его. Высокообразованная по тому времени египтянка-гречанка, она с детства воспитывалась такими учителями, которые составляли цвет мирового в то время Александрийского просвещения, поглотившего и впитавшего в себя всю античную эллинскую мудрость, поэзию и искусство. Умная от природы и знавшая цену своей неотразимой красоте, Клеопатра понимала, с кем ей предстоит иметь дело. Для этого к богу Вакху Дионису должна была явиться богиня Венера, и она явилась такою. В числе кораблей небольшой флотилии, сопровождавшей ее из Египта, была золотая галера, роскошно украшенная серебряными изваяниями египетских и греческих божеств. На носу галеры помещалось серебряное изображение Нила с его атрибутами. Трон из чистого золота с вкрапленными в него редчайшими алмазами, сапфирами, рубинами и другими драгоценными камнями осеняло изображение Изиды. По бокам были лев и сфинкс, а на особом возвышении – серебряное изваяние Аписа Осириса. Весла галеры были серебряные, так же, как и руль и тонкие мачты. Паруса сделаны из дорогих пурпурных тканей Финикии. И вот на этой удивительной галере царица Египта въехала в реку Цидон, чтобы предстать пред лицом бога Вакха. Богиня Венера Афродита, разумеется, в настоящем костюме богини, полулежала на своем золотом троне на пурпурных подушках. В то время люди не стеснялись своей наготы, как не стыдились и их боги. Ее окружали амуры, прелестные дети с крылышками и стрелами в золотых колчанах и серебряными луками. Амуры, резвясь и улыбаясь, своими крылышками навевали прохладу на очаровательную головку богини. Они махали крылышками с помощью особых, невидимых для глаз, механизмов. У ног богини разместился прелестный живой букет нимф и сирен, также в подлинных костюмах этих морских и речных обитательниц, набранных из красивейших рабынь всех национальностей. Нимфы и сирены, подобно амурам, опахалами из страусовых перьев навевали нежащую прохладу на тело Венеры Афродиты. На корме галеры позади рулевого колеса возвышался трон для бога ветров. Колоссальный Эол восседал на троне из слоновой кости, обставленный меньшими фигурами подчиненных ему богов – Барея, Афра, Нота и Эвра. Щеки Эола были страшно надуты. Из его открытого рта, с помощью скрытого в нем механизма с мехами, со свистом вырывался ветер. От него и надувались, так картинно пурпурные паруса галеры, тогда как в воздухе стояла невозмутимая тишина. Лист на прибрежных деревьях не шелохнется. У ног же этого ветряного бога картинно полулежал Нептун с трезубцем. Медленно и величественно галера поднималась по Цидну, берега которого были усеяны зрителями, сошедшимися к Тарсу почти со всей Киликии. В толпе слышались то возгласы восторга, то смех и циничные остроты в адрес нимф и самой богини, так как грубые поселяне не могли оценить тонкого не в меру пикантного изящества того, что они созерцали. В то же самое время около самого Антония вакханки совершали обрядовые танцы
и воспевали бога Вакха Диониса под аккомпанемент кефар, а царедворцы-сатиры вторили им на флейтах. Едва галера Клеопатры поравнялась с тронным местом Антония и подплыла к берегу, как часть вакханок, отделившись от остальных, начали устилать цветами путь, по которому Вак должен был идти навстречу Венере. Со своей стороны нимфы, едва галера пристала к берегу, и на землю с нее были перекинуты мостики, покрытые пурпурным вессоном, тоже сошли на берег и стали усыпать цветами лотоса путь, по которому Венера должна была шествовать навстречу Вакху. Едва Клеопатра вступила с мостков на землю в сопровождении амуров и сирен, Антиной тотчас же сошел с трона и в сопровождении сатиров и вакханок двинулся навстречу своей смерти. Наконец они сошлись, Антоний увидел то, о которой давно мечтал. Роль дурака была сыграна, эта роль погубила его. На следующий день у дом Вира Марка Антония был деловой прием подвластных ему царей. Он уже не изображал из себя Вакха. Марк Антоний вышел в блестящей, шитой золотом тунике, в белоснежной тоге с широкими пурпурными каймами, на кудрявой голове лавровый венок, которым украсила Антония сама Клеопатра. Он был оживлен, но в движениях его и на полном лице угадывались следы утомления, последствия вечерней оргии. Его окружали придворные вожди, те, которые еще вчера играли постыдную роль сатиров. Был тут и знаменитый после Цицерона оратор Мессала, глава римского литературного кружка. Первыми удостоились аудиенции представители Иудеи, как более образованные из всех восточных царей и сатрапов, и лично знакомые Антонию по его службе в рядах легионов Габиния, поддерживавшего Гиркана и Антипатра против претензий непокорного римлянам царя Александра, племянника Гиркана и отца Мариамны. После первых приветствий Антоний, обращаясь к Ироду и Гиркану, заговорил об Антипатре. «Так доблестный Антипатр отравлен Малихом», — сказал он как бы в раздумье. «Жаль, я оплакиваю этого достойного вождя. Кто бы подумал? Малих! Я не могу забыть их обоих. Я помню, как прибыл в Иудею с Габинием, и он послал меня вперед, чтобы преградить Александру путь к Иерусалиму. И тут», — Антоний кивнул Ироду, — «я познакомился с твоим отцом и с тобою. Тогда же ко мне примкнуло иудейское войско с Малихом и Пифалаем во главе. О, какую жаркую битву мы тогда дали Александру почти у самого Иерусалима! 3000 его воинов пало на месте. И 3000 будущий повелитель мира взял в плен», — почтительно подсказал Ирод. «Да-да, и еще тогда отличился мальчуган Ирод», — ласково улыбнулся Антоний. Мессала посмотрел на Ирода. Его лукавые глаза, казалось, говорили: «Будет из этого прок. Тогда я в первый раз увидел Иерусалим и его величественный храм», — продолжал Антоний под наплывом воспоминаний. «Как давно это было? Ровно 17 лет прошло с той торжественной минуты, когда перед нами растворились ворота святого города. Незабвенный Габиний вручил мне управление храмом и утвердил состав Синедриона», — подсказал Гиркан. «Да, и я это помню», — с улыбкой заметил Мессала, которого называли в Риме мозгом Антония. «А какие пиры устраивали нам тогда почтенный первосвященник и доблестный Антипатр!
«Помню, помню», — засмеялся Антоний. «Хотя ваши друзья-иудеи и не строят храмов веселому Вакху, однако воззлияния в его честь они совершают исправно. Мы следуем в этом прародителю Ною», — снова вставил Гиркан. «Да и отцы наши заповедали нам истину. Вино веселит сердце человека». «Прекрасно», — согласился Антоний. «А что твоя мать, почтенная Кипра?» — обратился он к Ироду. «Оплакивает смерть мужа и моего отца», — был ответ. «Я хорошо помню почтенную Матрону с прелестным ребенком на руках. Из этого младенца выросла теперь такая красавица Соломея, которая за пояс заткнет и саму Клеопатру». Вдруг раздался позади Антония чей-то голос. Все вздрогнули от неожиданности. Глаза Антония гневно сверкнули. Он быстро повернулся к тому, кто осмелился говорить так дерзко и непочтительно. Глаза Антония и говорившего о Соломее сестре Ирода встретились. «А, это ты, старый волк!» Разом смягчился гнев Антония. «Я твои вкусы знаю!» Липус был старый военный трибун, один из тех двух, которые в Тире убили Малиха по приказу Кассия и по воле Ирода. Антоний давно знал и любил этого старого ворчуна, который был для него что-то вроде дядьки и учителя в военном деле, и не раз во время жарких схваток в Иудее спасал пылкого Антония от смерти. Старик всю жизнь провел в восточных легионах, сражался под знаменами Помпея и Краса, совершал походы с Габинием и Антонием, с Мурком и Кассием. Его знали и ценили его честность и беззаветную храбрость и Антипатр, и Ирод. В Иерусалиме он был вхож в дом Антипатра. Там он увидел Соломею еще ребенком. А потом, бывая со своим легионом в Иудее и навещая дом Антипатра, он видел, как подрастала Соломея, как она из ребенка вырастала в подростка и радовала старика своей ласковой улыбкой. Время течет быстро. Скоро Соломея стала взрослой девушкой ослепительной красоты, но она по-прежнему ласково относилась к старому римскому волку. «Знаю я твои волчьи вкусы», — снисходительно улыбнулся Антоний. «В самом деле так хороша твоя сестра», — обратился он к Ироду. «Не знаю, красота сестры не красота для брата», — отвечал тот уклончиво. Но мы уклонились от дела. Резко изменил тему разговора Доумвир. «Мы еще не покончили с вопросом об Иудее. Кому вручить ее судьбу? Потомку Маковеев Антигону или потомству Идумея Антипатра? Какого мнения об этом иерусалимский первосвященник? Сам отрасль Маковеев?» «Я полагаю», — после долгого колебания отвечал Гиркан, «что под управлением сыновей Антипатра Иудея будет более верна Риму, чем под управлением моего племянника. А ты что скажешь, наш мудрый советник?» — обратился Антоний к Мессале. «Моя мудрость — верность Риму», — отвечал оратор. На этой мудрости построил свой ответ почтенный первосвященник, пожертвовав даже узами родства. К тому же и Антигона, и Фазаэля, и Ирода я знал еще в Риме, когда они учились у Цицерона и посещали мои студии. У Антигона душа зверя, никакая сила приручить его не может. Для него, как для волка, его логово весь мир, и душа Иудея не сольется с римской душою. Сердце Иудея никогда не забьется в одном ритме с сердцем Рима, Капитолия, Форума. Иудей
будет вечно чужак во Вселенной. Другое дело Фазаэль и Ирод. Они преданы Риму. «Я рад это слышать», — сказал Антоний. «Я сам так же думал. А потому именем Сената и народа римского я, Думвир Марк Антоний, сыновей Идумея Антипатра, Фазаэля и Ирода, назначаю тетрархами над всей Иудеей. Акт этого назначения я сегодня же отправлю в римский сенат для внесения его в Капитолий на хранение вместе с другими важными государственными актами. Гиркан, Фазаэль и Ирод благодарили Думвира и клялись в неизменной верности Риму. «Кто еще там ожидает аудиенции?» — обратился Антоний к Мессале, отпуская Гиркана, Фазаэля и Ирода. «Ожидают приема Антигон, сын Аристовула, последнего царя Иудеи, парфянин Пакор, сын престарелого царя Парфии со своим сатрапом, аравитянин Малих, царь Петры, а также депутаты из Тира, Сидона и Пергама», — отвечал Мессала. «Первыми я приму дерзких парфян. Залитые золотом уста Краса вопиют о мщении». После приема у Антиноя произошло нечто, чего никто не ожидал. И это оказалось роковым для всей последующей бурной жизни Ирода. «Сын мой Ирод», — сказал ему Гиркан, — «на твои сильные руки Всевышний возложил судьбы Иудеи и мою собственную судьбу. Чтобы еще более скрепить узы, связавшие тебя со мною, я отдаю тебе самое дорогое, что осталось у меня в жизни. Мою драгоценную жемчужину Мариамну отдаю тебе в жены, а с нею даю тебе еще одного брата, Аристовула. Бери их, люби их». Старик заплакал. Это неожиданное предложение так поразило Ирода, что он при всем своем умении владеть собой сначала растерялся. Он давно любил Мариамну, любил ее еще крошкой, когда носил на руках и изображал из себя Давида, поражающего Голиафа, который, бывало, похищал маленькую Мариамну. С годами росла его любовь к Мариамне, теперь он любил ее безгранично. Любовь Мариамны казалось Ироду недосягаемым, небесным блаженством. Но он не забыл, как она в злополучный день, когда Ирод грозил распятием всему Иерусалиму, гордо, не по-детски сказала ему: «Нет, ты не мой». И вдруг теперь ему отдают ее в жены. Она будет принадлежать ему, как Дарида? «Нет. Это старик Гиркан бредит, он ничего не знает». «Но ведь девочке только 14 лет», — сказал он. «А мне 32. У меня уже есть жена. Да и сын мой от Дариды, Антипатр, уже старше Мариамны». «Это ничего не значит», — отвечал Гиркан. «Женщина — это такое деревце, что чем оно моложе и нежнее, тем плодовитее, а дети — благословение Божие. И то не важно, что у тебя уже есть жена. Дарида, Дарида и останется, а Мариамна будет Мариамной. Но она меня не любит». «А разве любит Агнец, когда его приносят в жертву Богу? Женщина — тот же Агнец, приносимый в жертву для размножения народа Божьего. Иегова повелел людям умножаться и наполнять землю. Через год Мариамна родит тебе сына», —

0: Но прошло 2 года, а Ироду было не до женитьбы. Отверженный Антиноем, лишенный наследия предков, изгнанный из Иудеи Антигон не дремал. Когда отец его, последний царь Иудеи Ареставул, был отравлен по повелению Помпея, а сыну его и преемнику Александру римляне отрубили голову, Антигона с братьями и сестрами приютил у себя Птолемей, владетель Халкиды у подошвы Ливана. Сын Птолемея, Филинион, влюбился в младшую сестренку Антигона и женился на ней. Но красавица приглянулась и отцу, и чадолюбивый папенька, убив сына, сам женился на его молоденькой вдове и с тех пор стал еще более покровительствовать Антигону и его братьям. Они так и остались в Халкиде. Но Антигон и не думал мириться с утратой отцовского наследственного трона. Мы видели его в Александрии на приеме у Цезаря. Но там сила и ловкость Антипатра и Ирода сыграли против него. И Цезарь объявил Антигону жестко, что наследство – зло и разврат для наследника, что наследственный трон без личных доблестей наследника – также зло и разврат. Мы видели его потом в Тарсе у Антиноя, и там холопство Ирода перед Римом пересилило права наследства. «Я призову силу против насилия», — со злобой отчаяния решил он, проклиная Рим и его приспешников. Он воротился в Халкиду. 2 года зрел в его уме план мщения. И, наконец, созрел. Эти 2 года Антиной оставался в Александрии. В объятиях Калеопатры он забыл обо всем на свете. Пользуясь его временным безумием, парфяне успели захватить всю Сирию. Так вот, где мой наследственный трон. «Колчине дикого парфянина», — сказал Антигон Лизанию, который унаследовал власть отца своего Птолемея над Халкидою.
1: «В колчине у парфянина?» — удивился Лизаний.
0: «Да, я уже говорил с их сатрапом Варцафарном. Он с прямотой варвара сказал:
2: «Дай нам 1000 талантов и 500 иудейских женщин и девиц, и мы посадим тебя на отцовский трон».
0: «А царевич покор?» — спросил Лизаний. «Ведь Варцафан только его сатрап.
2: Покор, как ученик, делает то, что велит учитель».
0: Действительно, союз с парфянами был заключен немедленно. Антигон обещал покору, что он приведет ему пленницей сестру Ирода, Соломею.
2: «Это такая красавица», — говорил он,
0: «что когда глянет на пальмы, пальмы перед ней склоняют свои верхушки,
2: а когда идет по земле, по ее следам цветы распускаются».

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: Христос воскрес!
2: Воистину воскрес!
1: Это пасхальное приветствие звучит уже не одно столетие. И в наши дни оно наполняет наши сердца великой радостью, радостью победы, добра над злом, торжество жизни над смертью. Конечно, в праздники хочется радоваться и не думать о проблемах, но жизнь есть жизнь. И без утрат, потерь, переживаний, скорбей нам не пройти путь, уготовленный Господом. Верим ли мы в то, что Иисус Христос действительно воскрес, или мы произносим эти слова машинально, не задумываясь над этим, над их смыслом? Верим ли мы в воскресение и жизнь после смерти, или надеемся на Христа только в этой жизни? Святое Писание и поэты помогли нам ответить на эти вопросы. Итак, мы начинаем нашу программу, начинаем ее с молитвы. О Господь, Господь, господствующих, Ты, который победил тьму и ад, грех и все нечистые силы, Ты, который воскрес и которому дана власть на небе и на земле, мы молимся Тебе, нашему Господу, нашему Богу, будь с нами в нашей среде. Ты превратил воду в вино, преврати также это время, эту передачу, чтобы они стали благословенными к Твоей славе. Откройся нам через Твое Слово, чтобы нам правильно понять его и жить по нему, ибо оно является необходимой пищей для нашей новой жизни в Тебе. Господи, как много еще нужно нам духовно расти, чтобы наша жизнь действительно была посвящена целиком и безраздельно Тебе, чтобы Ты мог пользоваться нами как своим достоянием. Мы молимся за каждого человека, чтобы его потрясло Твое Слово, и как в зеркале он увидел всю свою греховность. А мы верим и доверяем Тебе, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Молитва назвал свое стихотворение Андрей Смехов.
2: Боже, Господи славы и силы, всемогущий, великий Христос, шел я к краю тоскливой могилы под раскаты грохочущих гроз, и, ступая по горестной тверди, понимал, что гробница близка, но от ада, владыка, и смерти жизнь Твоя сохранила рука. Я достоин был только распятия и горящего злого огня, только Ты, дорогой благодатью, спас от участи этой меня. Ты нищал, чтобы я богатился, Ты страдал, чтобы я ликовал, Ты душою своею постился, чтобы дух мой сейчас пировал. Только Ты, без времени и время, для меня отстоял пред Отцом. Пред Тобой преклоняю колени и Твоим наслаждаюсь лицом. Боже, Господи славы и силы, в мире мрака и разных прекрас Ты избавил меня от могилы и от ада ужасного спас.
1: Но на это стихотворение хочется сказать, что Господь хочет, чтобы все были спасены, как сказано в Слове Божьем апостолом Павлом в первом послании Фессалоникийцам. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. В книге Ветхого Завета Второзаконие в 16 главе мы читаем повеление Бога о Пасхе.

0: Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. 7 дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, Бог твой, ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться». И чтобы вспомнить все события, о которых мы говорили в прошлой передаче, посвященной этому празднику, послушайте стихотворение Нелли Логовской, написанное по событиям 27 главы Евангелия от Матфея.
1: «У креста. Лишь горстка немногих его провожала друзей в тот последний и жертвенный путь. Быть может, слеза по щеке бежала, быть может, вздымалась от горя их грудь. То жены пришли из родной Галилеи, там был и любимый его ученик. И матерь стояла, о сыне скорбела, когда он главою на древе поник. Сердца их сжимались от муки и горя, а взор на учителя был обращен. Не раз он беседовал с ними у моря. Тупыми гвоздями сейчас он пронзен. В бессилии стояли, рыдая и плача. Вот все, чем могли они здесь услужить. Спаситель так многое в жизни их значил. Теперь же висел одинокий, без сил. А рядом стояли жестокие люди. Быть может, и те, кто в тяжелый тот час к учителю в сад шли во след за Иудой. Вораве ж свободу дарили сейчас. Быть может, и он был в толпе иудеев, презренный убийца, мятежник и вор. И там у креста глубоко сожалел он, что на заре принял смерти позор. Одни равнодушно и тупо смотрели, других обуяла жажда крови. Глаза их насмешкой и злобой горели, и подвиг Христовый они не могли душой оценить, сострадая, горюя. Страдальцы не видели люди Христа. Давно ли осану все пели, ликуя? Теперь же на зрелище тут у креста собрался весь люд, и пришли фарисеи, чтоб казнь над учителем здесь совершить. Они распинали его, как злодея, не зная, что он был готов их простить. А воины, тут же сидя у подножья, делили одежды, как принято там. Глумились они над Спасителем тоже, без совести в сердце, без чувства стыда. И жребий бросали о тканном хитоне, что ткала, быть может, Христу его мать. Они же в азарте и бесцеремонно решили по жребию его разыграть. Быть может, последний ее был подарок, когда на служение он выходил, бесшовный, простой и, наверное, не ярок, как платье Христос его всюду носил. И сотник стоял на холме у распятия, суровый и закаленный в боях, и черствой душою, ведь был он солдатом, ему не знакома ни трусость, ни страх. И вдруг у креста перемена случилась, и сердце его озарила любовь к несчастному узнику. Небо открылось, и у подножья родился он вновь для жизни в Иисусе, для жизни без меры, для жизни прекрасной и чистой, святой. Он в Божия Сына навеки поверил, обрел для души своей радость, покой. Голгофский тот крест — осуждение миру. Он суд всем народам и всем племенам. Разбил он богов и всех мертвых кумиров, дорогу открыл навсегда к небесам. Сегодня есть место всем в мире живущим у ног Иисуса, для всех у креста. Как пастырь овечку, так любит он душу. О, друг мой, прими в свое сердце Христа.
0: После того, как Христа распяли, он висел на кресте несколько часов. Этот отрезок времени в жизни Сына Божьего был самым страшным. Спаситель страдал тяжко, невыносимо. Распятую плоть его и душу, взявшую грехи всех на себя, пронизывала боль. Отец оставил его. И он испил чашу страданий один до конца. Спаситель умирал, но свет истины и свет любви его продолжал пробиваться с креста на всех. Уже умирая, он просил Бога Отца, чтобы он простил тех, кто распял его. На крестах под палящим солнцем Палестины мучительно умирали и два разбойника, неся наказание за свои злодеяния. А между ними страдал Сын Божий. В Евангелии от Марка, в 15 главе, так говорится: «С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: их злодеям причтен». Иисус не сделал никакого зла. Наоборот, он делал только добро. Исцелял больных, кормил голодных, возвещал людям правду, за что его и распяли. И распяли между двумя злодеями. А рядом ликовала толпа, которая не испытывала ни капли сострадания ни ко Христу, ни к разбойникам. Распятый Агнец назвал свое стихотворение Константин Агеев. Послушайте.
1: Распятый Агнец над землею вознесенный. Невинен он, но все же обвинен. Оплеванный толпою разъяренной, на муки смерти крестной осужден. И ухмыляется лукавый искуситель: «Сойди с креста, уверуем в тебя». С любовью смотрит мира искупитель на них, жалея и душой скорбя. Но где же ангелов небесных легионы? Но где же твой возлюбленный отец? Не слышит небо умирающего стона. Пробито тело, тернии, венец. Неужто все, мой дорогой учитель, подумал с трепетом любимый ученик, неужто гроб навек твоя обитель? И пал он духом, и душою сник. В предсмертном крике задрожало тело, и вышел дух, и смерть в него вошла. И стала смерть теперь его уделом. Настигла тьма, и мрак, и мгла. Но смерть напрасно восторжествовала, напрасно праздновал свою победу ад, ведь преисподнее его не удержала. Отвален камень, пелены лежат. Пуста теперь его могила, средь мертвецов его навеки нет. Отца всепобеждающая сила расторгла узы, дав на все ответ.
0: Крест Голгофы – это не только одр мучений Христа, но и его одр смерти. Вот почему страдающий и умирающий Христос может быть примером как для больных, лежащих на своих одрах болезни, так и для умирающих, находящихся в долине смертной тени. Ибо распятый Христос учит нас, своих учеников, как мы должны переносить свои страдания, свои болезни, и как нам должно умирать. Одно из слов Христа на кресте, а их было семь, совершилось, читаем в Евангелии от Иоанна, 19 главе, 30 стих. Что же совершилось? То есть, что же исполнилось? А исполнилось то, для чего Христос приходил на землю. В Евангелии от Иоанна мы читаем слова Христа в 17 главе, 4 стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». То есть Христос пришел в наш мир показать людям, каким является их Отец Небесный. «Совершилось, и это истинно так», — провозгласил Христос. Провозгласил, умирая, совершилось дело спасения. Именно на кресте Голгофы была явлена величайшая любовь Божья согрешившему и виновному перед Ним человечеству. «Совершилось», — так называется стихотворение, взятое нами из сборника христианских стихов.
1: «Я слышал такие идеи, слова из духовной тьмы. Распяли Христа иудеи, но только не мы. На площади была орава, и в трепете слышала мать: Вараву нам дай, Вараву, а плотника надо распять. Толпе в разъяренные лица ответил во гневе Пилат: Ну что ж, отдаю вам убийцу, по духу он друг ваш и брат. Христа увели на Голгофу солдаты, поднявшие мечи, а после от грома оглохли испуганные палачи, а после, бия себя в груди, когда небо стало ясней, испуганно каялись люди в жестокости страшной своей. И вот мы теперь вспоминаем весь ужас и боли креста, но все ли действительно знаем, что мы ведь казнили Христа? Грехи наши мучили, били Его в предпасхальные дни. Мы все там на площади были, мы все там кричали: «Распни!» И если нас это печалит, мы истину вспомним одну: Бог кающихся прощает, коль сердце открыто Ему. О, как велика Его милость! Звучит несмолкаемо весть: свершилось, свершилось, свершилось, прощение грешникам есть.
0: Христос умер, но смерть не могла удержать Его, и на третий день Он воскрес. Сегодня в нашем мире атеистическое мировоззрение сильно утратило свои позиции, и большинство людей все же считает себя верующими. Но многие из них толком и не знают, во что верят. «Что-то там такое есть, что влияет на нашу судьбу», — говорят они. И на Пасху с удовольствием, следуя народным традициям, пекут куличи, красят яйца. Но каков смысл этих пасхальных торжеств? Отложи сегодня все эти традиции и задумайся над самым главным вопросом. Веришь ли ты, что Христос воскрес из мертвых? Послушайте стихотворение Натальи Прохоровой.
1: Пасха. Сладкую Пасху ждем мы в надежде. Радость Господня коснется и нас. Будем намного лучше, чем прежде, если никто никого не предаст. Сочный пирог, не век же поститься, ешьте досыто и пейте вино, яйцам красивым на счастье биться, пользуйтесь волю тем, что дано. Все разноцветные, словно игрушки, эко забава для взрослых людей, а на десерт крепкий чай и ватрушки. Не пожалей для незваных.

0: ко двору. Но праздник есть, которому все рады, и двери настежь вечному добру. Есть сила жизни, скрытая в любови. За нас Христос изгнал лихое зло. Порой кажется, что меньше льется крови, или просто верующим очень повезло.
1: Да, он жив, он воскрес. Не удержали его ни охрана, ни приваленные гробницы камень, ни первосвященческая печать. В Евангелии от Матфея, 28 главе, мы читаем. По пришествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотрели гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его была как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Почему, спрашивается, именно воскресение так необходимо? А потому, что воскресением Иисуса Христа, Сына Своего из мертвых, Бог удостоверил, что смерть Его Сына была искупительной. Я подчеркиваю, искупительной. Что Он занял наше место и взял на Себя наказание, заслуженное нами. Ибо нет другого имени под небом, данным человеком, которым надлежало бы нам спастись. Читаем мы в книге Деяния, 4 главе. Когда мы стоим у подножия креста, мы видим распятого нашего Спасителя. Мы видим привожденного ко кресту Христа. Мы видим, что из ран которого струится кровь. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной «Кровь Христа».
0: «Обильно пролитая кровь, Иисус, доволен на Голгофе, нас призывает вновь и вновь жить праведно, помня о Боге. Безгрешный, непорочный, святый, ты на себя взял грех народа, за нас был на кресте распятый. Нам смерть твоя дала свободу. Твоя святая кровь омыла, очистила нас от греха, врата открыла в Царство Божье, чтоб не грешить нам в мире больше. Ты теперь своею кровью нас от всего оберегаешь. Мы платим за нее любовью тебе, Господь, ты это знаешь. И как надежную защиту мы призываем кровь твою на все, где мы живем и дышим, на всю мирскую жизнь свою. Спасибо, Господи, тебе за кровь твою, за воскресенье, за милость, благость и терпенье. Тебе, Господь, благодаренье.
1: Христос воскрес.
0: Воистину воскрес.
1: Есть ли новость радостнее этой? Нет. Смерть встретилась с жизнью, и жизнь победила. Воскресенье, так стал называться первый день недели, утром гроб Христа оказался пуст. Воскресение Христа подтверждается многочисленными фактами. Но самый главный фактор – это каждый возрожденный христианин является живым свидетельством Его славного воскресения. Те ученики, которые трусливо покинули своего

0: Учителя со дня Пятидесятницы начали смело проповедовать о его воскресении, обличая вождей народа, говоря им: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели», читаем в книге Деяний во 2 главе 32 стих. За это свидетельство все они, исключая апостола Иоанна, отдали свою жизнь, но не отреклись от воскресения Христа. Как же печально после всего встречать христиан, верующих в Иисуса Христа, но сомневающихся в Его воскресении. Как сказал апостол Павел в первом послании Коринфянам, в 15 главе: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». А Бог любит нас, прощает и спасает. Мы не спасем себя сами, ни через добрые дела, ни через внутреннюю работу над собой, ни через особые знания. Бог спасает нас сам, отдав за наши грехи самое дорогое — Сына Своего, святого за грешных. И этим доказывает свою любовь к нам. Мы тоже воскреснем. Воскреснем однажды в Его благодати. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной «Христос воскрес». Это стихотворение написано в стиле песни. Пропеть мы не можем, так как музыки на него еще нет, еще не написано. Она впереди. Но как торжественно на этом стихе, на этой ноте закончить нашу передачу.
1: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И вознесен был до небес, и распахнулись небеса, и льются с неба голоса. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Земля ликует и поет, Иисусу славу воздает. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес! Воздай, народ, хвалу Ему, Иисусу, Богу Своему! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воистину воскрес!
0: И в окончании помолимся молитвой «Отче наш».
2: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
0: До свидания. Пасхальная неделя продолжается. Христос воскрес!
1: Воистину воскрес!

Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

0: На волне «Радио на пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
1: Момент творения. Дар обоняния. Обоняние – дар Божий, который мы зачастую принимаем как должное. Вероятно, так происходит, потому что мы быстрее воспринимаем окружающий мир посредством других органов чувств. Но представьте себе праздничный стол в День Благодарения. Не правда ли, без вкусных запахов он утратит немалую часть своей привлекательности? Обонянием обладают многие живые существа, в том числе и те, от которых мы этого меньше всего ожидаем. Хотите верьте, хотите нет, но даже грибы умеют различать запахи. У червей обонятельные органы расположены на голове, у клещей – на конечностях, моллюски нюхают жабрами, лосось с помощью обоняния способен найти ручей, в котором родился, ящерицы и змеи различают запахи посредством языка. Самые искусные нюхачи в мире животных чувствуют запах, даже если в воздухе находится одна единственная пахучая молекула среди 10 триллионов молекул без запаха. Тренированный нос парфюмера-профессионала способен различать около 10 тысяч разнообразных запахов. В старину запахи играли очень важную роль в диагностике болезни. Например, чуму определяли по запаху меда, скарлатину – по запаху свежевыпеченного хлеба, свинку – по запаху только что нащипанных перьев. Создание системы, умеющей различать и опознавать запахи, предполагает глубинные знания биохимии. Всякий раз, вдыхая аромат вкусной еды или прекрасного цветка, не забудьте поблагодарить Создателя за его чудесный дар – обоняние. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Швеции парламент принял закон о возможности смены пола без хирургической операции. Возраст установили для такой возможности 16 лет. До этого был 18 лет. Власти Германии пошли еще дальше. Ранее для смены пола заявителю необходимо было пройти экспертизу двух психиатров, а затем получить разрешение суда. По новому закону, совершеннолетние, старше 18 лет, должны лишь уведомить об этом власти за 3 месяца, а затем пройти простую процедуру выбора нового пола из трех, которые уже существуют в немецком законодательстве. Для граждан в возрасте от 14 до 18 лет такое заявление должно быть одобрено родителями. Но даже если они откажутся, заявитель может обратиться в суд, чтобы попытаться отменить их запрет. Для лиц младше 14 лет родители должны подать заявление от их имени. На этот счет высказались люди в одной из популярных сетей, где были озвучены эти новости. Что они говорят? Я прочитаю некоторые комментарии. Надо срочно переизбирать эту жуткую зелень. Еще до ноября идут утверждения этого страшного закона о смене пола. Я не религиозная, но уверен, что такого ужаса Бог не простит. Какая самоуверенность и полное непонимание того, что эти неучи творят. Другой комментарий. Какой ужас! Господи, как жить в этом мире дальше? Бог накажет всех, кто ответственен за все эти безобразия. Как может ребенок 14 лет принимать такие серьезные решения, как все страшно? Бог создал мужчину и женщину, смело полно, это от дьявола. А кто-то даже процитировал Александра Сергеевича Пушкина. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. Ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. Уже люди, которые не считают себя нерелигиозными, не считают себя верующими. Для них уже, для многих, то, что делает власть этого мира, это абсолютная дикость того, как развращают людей, как развращают особенно детей. И адекватные люди против этого. Книга Бытия, 8 глава, с 21 по 22 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в своем сердце, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни жизни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». После потопа, который случился во времена Ноя, климат на Земле сильно изменился, из-за чего вымерли некоторые виды животных, в частности, динозавры. Появились времена года, лето, зима, осень и весна. Не во всех регионах Земли можно увидеть все четыре сезона. Однако для большинства населения все-таки есть такая возможность. Один фотограф делал одну и ту же фотографию на одном и том же месте на протяжении четырех сезонов в горах Словакии. Как же красиво видеть, что то же самое место, совершенно разное летом, другой осенью, зимой какой оно и весной. Как Бог все запрограммировал, что каждое время года прекрасно по-своему. Эту фотографию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму писания». Велик наш Творец, создавший Землю не аквариумом, а живым организмом, где каждое время года имеет свои оттенки. Богатейшей цветовой палитры Создателя. Помните, как сказал Иисус, эти слова записаны в Радостной Вести от Иоанна, 10 глава, что Его овцы слушаются Его голоса, и они идут за Ним. Почему эти овцы идут за Ним и слушаются голоса? Потому что эти овцы принадлежат Ему. А еще Иисус про узкие врата говорил, которыми надо входить, ведь широкие врата приведут в погибель, а за узкими блаженство в присутствии Господа. Составляя эти два места писания, мы можем дать одно видео, которое показано наглядно.
Овцы, которые ходили по горам, были собраны воедино для захода в тесные врата, место их пребывания. Господь Иисус никогда не приводил никаких фантастических примеров. Он не говорил никаких об инопланетянах или другой фантастике. Все примеры его взяты из простой жизни, чтобы нам было понятно и назидательно, чтобы мы могли себе представить, как Бог собрал нас овец, которые были непонятно где воедино, создав из нас единый народ, очищенный святой кровью Иисуса Христа. Не так давно я посмотрел одно видео, которое называется «Расследование ислама» Джей Смит. Мы часто говорим об исламе, потому что это самая быстро развивающаяся религия. Мы говорим об исламе, потому что множество мусульман уже осело в Европе, будет их еще больше. Мы говорим о том, что среди мусульман самое большое число антисемитов, например. Мы говорим, но мы не можем сказать об этом лучше тех людей, которые скрупулезно исследовали вопрос ислама. Я советую вам посмотреть это видео «Расследование ислама» Джей Смит. Почему? Почему эта религия переплетается с христианством? Почему, правда, в совершенно другом ракурсе? Очень полезный материал для каждого из нас. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.

0: В эфире передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли.
1: Наше благодарное сердце по отношению к Богу является важной частью наших отношений с Ним. Вы научитесь наилучшему способу выражения благодарения нашему Небесному Отцу. Слушайтесь Бога, а все остальное возложите на Него, Он позаботится. Сражайтесь, стоя на коленях. Мы воистину становимся высокими и сильными, когда становимся на колени. В Библии говорится, что воздавать хвалу Богу — это благо. Так как Бог абсолютно всеведущ и знает все, абсолютно совершенен во всех отношениях, то если Он говорит, что это благо, это на самом деле благо. Если с точки зрения Бога славить Его — это благо, это должно быть важной частью вашей и моей жизни. Думаю, многие согласятся со мной, что когда мы молимся, мы больше сосредоточены на самих себе, чем осознаем это. Мы больше заинтересованы в том, что дает нам Бог, чем в том, чтобы благодарить Его за то, что Он уже сделал для нас. Когда мы размышляем о хвале и благодарении, давайте подумаем, как мы делаем это и почему мы должны это делать. И сегодня в этой проповеди я хотел бы поговорить об этом, найти ответы на эти вопросы. Хочу просто напомнить тему сегодняшней проповеди — благо воздавать хвалу Богу. И я хотел бы сейчас попросить, чтобы вы открыли 91-й Псалом, и мы прочитаем со 2 стиха по 6. «Хвала Богу была важнейшей частью образа мыслей народа израильского после выхода их из египетского рабства и во все последующие годы, потому что у Бога на это была своя причина». Итак, читаем стихи со 2 по 6 91-го Псалма. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыре, с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи!» Вернемся снова к 49-му псалму и посмотрим, что здесь говорится о тех, кто чтит Господа и славит Его, признает Его Богом. В 23-м стихе 49-го псалма автор пишет: «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня». Когда мы с вами находим время для молитвы и благодарения Бога, выражаем Ему нашу признательность, то Бог говорит, что мы чтим Его. Именно этому учил Бог свой народ — чтить Господа Бога, единого истинного Бога, через жертвоприношение. Интересно, что Давид в своих псалмах очень часто подчеркивает эту идею. Если вы посмотрите на 104-й псалом, вы увидите, что говорит Давид. В первых стихах 105-го, 106-го и 107-го псалмов повторяются те же слова. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». Обратите внимание, как псалмопевец начинает свой псалом. Псалом 105. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его». А теперь послушайте 106-й псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от рук врага». И также продолжается во всех последующих псалмах. Бог так излагает нам Слово Свое, чтобы мы с вами никогда не забывали благодарить Его. Вспомните, к чему мы обращаемся в трудные и тяжелые времена нашей жизни. Мы обращаемся к книге псалмов, потому что псалмы утешают и ободряют нас. И поэтому мы читаем их снова и снова. И Бог желает, чтобы мы стали благодарными людьми. Мы живем в такое время и в таком обществе, где люди очень неблагодарны. Мы привыкли принимать все как должное. Как часто в своих молитвах мы сразу переходим к прошению за разные нужды, забывая о благодарении. Мы молимся примерно так: «Благодарю Тебя, Господь, а вот список моих нужд». Именно этот список для нас имеет первостепенное значение, а не благодарение. Возможно, вы не знаете, как благодарить Бога. Но очевидно, что благодарение с точки зрения Бога чрезвычайно важно и необходимо. И через некоторое время я расскажу вам, почему. Именно этому Бог учил свой народ. И каждый из нас должен практиковать то же самое в нашей жизни. Итак, мы думаем о том, как часто мы должны благодарить Бога. Иногда эта мысль обличает нас. Когда мы думаем, сколько Господь сделал для нас, Он постоянно благословляет нас, а мы зачастую принимаем это как должное. Итак, давайте спросим самих себя. Прежде всего, почему Бог говорит, что хвалить Его — это благо? Первую причину мы уже называли несколько минут назад. Тот, кто хвалит Бога, чтит Его. Славить Бога — значит чтить Его. Это значит восхвалять Его, возносить Его, воздавать Ему хвалу. Это акт послушания. Мы уже говорили об этом, но я хочу еще раз это повторить. Как же нам начать? Благодарить Бога за то, что Он создал нас, даровал нам жизнь. Благодарить Его каждое мгновение. Благодарить Его день за днем, утром и вечером. Благодарить Его, что избавил нас от власти греха. Если вы не были спасены сегодня, ваша жизнь была бы сплошной проблемой. Кто-то может сказать, «Ну, моя жизнь и сейчас остается проблемой». Это происходит, потому что вы делаете неправильный выбор. Но Божий выбор — освободить вас от власти греха в вашей жизни, проявлять о вас заботу каждый день. Бог хочет не только заботиться о нас, но и вести нас за собой каждый день. Мы Его дети. И Он любит нас. Он желает, чтобы и мы любили Его в ответ. И мы восхваляем Его, возносим Его. Мы признаем, что в Нем источник всего, что у нас есть, и мы воздаем Ему за это хвалу. Есть и вторая причина. Благодарение сосредотачивает наше внимание на Боге. Когда мы воздаем Богу хвалу, мы сосредотачиваем свое внимание на Нем. Подумайте об этом. Например, вы встаете утром, вы спешите, готовите завтрак для детей, и потом вас захватывает суета нового дня. Мы говорим, что нужно благодарить Бога не только утром и вечером, но и в течение дня мы должны жить сердцем, наполненным хвалой и благодарением Богу. Но есть что-то особенное в этих ранних утренних часах, иначе Бог не подчеркивал бы это в Своем Слове. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Поразмышляйте об этом. Его милость нисходит на нас утром. Мы должны с нетерпением ждать этого. Господь, я доверяю Тебе во всем, что бы ни было. А потом вечером, что мы должны делать? Благодарить Его за Его верность, которая проявлялась в течение всего дня. Итак, когда вы думаете о том, что Бог делает для вас мгновение за мгновением, день за днем, снова и снова, иногда нам кажется, что наша благодарность несравнима с тем, что делает для нас Бог. Когда вы думаете о том, что вы спасены, ваши имена записаны в книге жизни Агнца, что мы дети святого Бога, и наше спасение утверждено навеки. Никто никогда не сможет забрать у нас наше спасение. Люди могут преследовать нас, убивать нас, но они не в силах отнять у нас спасение. Они не могут отнять у нас нашу вечную безопасность, они не могут отнять у нас наши отношения со святым Богом. Когда мы думаем об этом, как же благодарны мы должны быть? И выражая это, мы благодарим искренне, и это приносит Богу честь и хвалу, а также и сосредотачивает наше внимание там, где оно и должно быть, на Нем. Третья причина — благодарить Бога. Благодарность избавляет нас от беспокойства. Подумайте об этом. Мы все живем в век беспокойства. Все кругом торопятся, много напряжения, ожиданий, ответственности. Так много всего, чего люди боятся. Мы смотрим новости и удивляемся, и думаем, что же еще случится в этом мире. Итак, если подумать о том, в каком обществе мы с вами живем, и какой порядок вещей вокруг нас, то очень легко начать беспокоиться. Когда вы смотрите новости, вы начинаете беспокоиться. Когда вы слышите, о чем говорят другие люди, вы начинаете беспокоиться. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что говорит Павел в послании к Филиппийцам, 4 главе. Многие из вас знают этот отрывок наизусть, но не все. Начнем читать 6 стиха и посмотрим, что нам нужно делать, находясь в состоянии беспокойства. Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом». С благодарением. И что произойдет? «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Беспокойство никому не приносило блага. Оно оказывает негативное влияние на наши тела, на наш разум, на наши мысли. Оно влияет на нас физически, психологически, умственно, эмоционально. Это беспокойство, тревога, волнение. Давайте поразмышляем об этом. Если вы просыпаетесь утром и начинаете благодарить Бога за то, что Он сотворил вас, что вы Его дитя, что Он избавил вас от власти греха, что Он позаботится о вас в течение всего дня, и, наконец, что Он не только позаботится о вас, но и будет вести вас и направлять ваши шаги, какие бы решения вы ни приняли. Если вы будете делать это, о чем тогда нам останется беспокоиться? Кто-то может возразить: «Да, но вы не знаете моей ситуации». Позвольте задать вам вопрос. Ваши обстоятельства больше Бога? Конечно, нет. Но вы скажете: «Мне причиняют сильную боль». Вам причиняют такую боль, с которой, как вам кажется, не может справиться Бог. Такую, как вы думаете, Он не может облегчить? А может, вы забыли, что Он всемогущий, единый, истинный Бог? И знаете, иногда, когда я слушаю людей, мне кажется, что у нас не один и тот же Бог. Они говорят: «Ну, это ваш Бог». Нет, существует только один Бог. Только один Бог. А народ израильский. Бог создал этот народ с какой целью? Для чего? Чтобы они возвестили всему миру, что существует только один Бог. И однажды через этот народ должен был прийти на землю Спаситель. И Бог не желает, чтобы мы жили в беспокойстве, переживании, волнении. И вот что происходит. Когда вы воздаете хвалу Богу, в молитве ли это, или в песнопениях, как угодно, когда вы начинаете делать это, очень трудно бывает оставаться в беспокойстве, потому что вы прославляете Бога. Поклоняйтесь Ему, величайте Его за Его силу, верность, благодарите Его за преданность вам, благодарите Его за все. Тогда на самом деле трудно жить в беспокойстве. Четвертая причина для благодарения — наши личные отношения с Богом. Обратите внимание на слова Господа в 91-м псалме. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Если я принимаю истину о том, кем является Бог, то общение с Ним и благодарение обновляют мою жизнь. Это приносит обновление моему духу, моим отношениям с Богом. Поэтому, что происходит, когда вы молитесь и начинаете благодарить Бога? Вот что происходит. Ваши близкие отношения с Богом укрепляются, потому что вы благодарите Бога, чтите Его, восхваляете Его, признаете Его как Бога, и вы признательны Ему за все, что Он для вас сделал. Ваш дух обновляется. И неважно, что происходит в вашей жизни. Благодарение — это лучшее лекарство от депрессии, разочарования, а также от уныния, отчаяния и духовного упадка, от всего, что часто овладевает людьми. Когда вы начинаете благодарить Бога, вы обязательно изменяетесь, потому что с вами начинает что-то происходить физически, эмоционально, духовно. Именно так Он обновляет нас. И, конечно, это укрепляет нашу веру. Я объясню, почему. Когда мы начинаем благодарить Бога, о чем мы думаем в этот момент? Мы думаем о том, что Бог сделал для нас. Он освободил нас от греха, Он хранил вас до этого дня. Он помогал вам до этого момента. И когда вы начинаете вспоминать о Его делах в вашей жизни, что происходит? Вы выражаете Ему свою благодарность, и в это время вы думаете о том, за что благодарите Бога. Божье благословение — это то, что мы делаем в Нем, через Него и для Него. Они всегда возвращаются к нам. За что бы вы ни благодарили Бога, вы таким образом получаете благословение. Ваша вера укрепляется. И зачастую лучший способ укрепить веру в трудных ситуациях нашей жизни — это не умолять Бога: «Господь, укрепи мою веру и помоги мне», а начать благодарить Его: «Господь, я просто хочу выразить Тебе благодарность за то, что Ты помог мне, за то, что Ты избавил меня. Ты допустил, чтобы у меня возникла эта нужда. Ты помогал мне в прошлом. Я верю, что поможешь мне и в будущем». Что происходит? Наша вера укрепляется, и вы выходите из долины смертной тени. И теперь уже искренне можете благодарить Бога за то, что Он совершил для вас в прошлом. Поэтому Бог повелел народу израильскому и его вождям не забывать того, что случилось на берегу Красного моря. Он сказал: «Не забывайте, что если Бог помог вам тогда, то Он не оставит вас и теперь». И единственной причиной, почему Божий план не осуществился в их жизни, было их неверие в Него. Я просто хочу сказать вам: доверяйте Ему. Вы доверяете свою ситуацию тому, у кого вся власть. Это единый истинный Бог. Это всемогущий Бог, всеведущий Бог, вездесущий Бог. Вы находитесь в Его присутствии, под Его властью и могуществом. И у Него есть все, что вам необходимо. Для чего же вам беспокоиться? Почему тогда вам нужно тревожиться? Означает ли это, что все наши проблемы и трудности исчезнут? Нет, Бог не обещал, что уберет все наши проблемы. Вот что Он сказал: «Я буду с тобой». Для меня это достаточно. Мне достаточно, что Он будет со мной. И что происходит, когда мы с вами начинаем благодарить Бога и прославлять Его? Наша вера укрепляется, и мы говорим: «Господь, я вообще не понимаю, почему мне нужно беспокоиться об этом, ведь Ты остался тем же Богом, Ты не изменился». Одно из качеств Бога, которое особенно вдохновляет меня, — Его неизменность. Я читаю Ветхий Завет и вижу дела Божьи. Я читаю Новый Завет и вижу те же Его дела. Бог совершал эти дела для людей, живших в то время, хотя они не знали Иисуса. Насколько же больше веры должно быть у нас в то, что Бог верен Своему Слову всегда, если мы знаем, что наш Спаситель умер на кресте, воскрес из мертвых и воссел по правую руку от Отца. Он всегда исполняет Свое Слово. Я встречал людей, которые могли радоваться в Боге в таких сложных ситуациях и обстоятельствах жизни, что я думал, «Господи, смог бы я, находясь в такой же ситуации, радоваться так же, как этот человек?» Бог приходит к нам тогда, когда нам больше всего нужна помощь. Поэтому есть причины, почему Бог сказал «благославить Господа». Вам нужно только спросить себя, как часто вы воздаете Ему хвалу. Как же мы можем это делать? Мы уже говорили о причинах, по которым мы должны благодарить Бога. Одной из главных причин для этого является сама природа Бога, то есть то, что Он заслуживает похвалы. Но как мы можем прославлять Его? Само собой разумеется, что первый способ прославить Бога устами. «Благодарю Тебя, Отец! Благодарю Тебя, Господь Иисус!» Вы спросите, «Этим мы чтим Бога?» Да. Потому что если вы говорите это, значит, вы считаете Его источником вашей помощи и поддержки. Он наш Небесный Отец. Он всегда делает только самое лучшее для нас на каждом этапе нашей жизни. Даже когда Он допускает, чтобы мы прошли через боль, страдания и трудности. Вы спросите, «Как я могу благодарить Бога за боль?» Прежде всего, это хороший способ преодолеть ее. Разве не написал Павел в послании к Фессалоникийцам, «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Как я могу воздавать Богу хвалу за то, что причиняет мне боль? Потому что Слово Божье говорит,

Но я не могу больше ничего, как только сказать Господу: «Благодарю тебя, Господь». Ну что ж, пока этого достаточно. Сказать «Благодарю тебя, Господь». Иногда я сам просто говорю: «Благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, благодарю тебя». Если я видел, как Он проявляет себя в моей жизни, проводя меня через испытания, я могу просто сказать: «Благодарю тебя, Господь Иисус». Иногда вечером, когда в моей голове много мыслей, я начинаю благодарить Бога и разговаривать с Ним. Если у меня не так много времени, я могу просто сказать: «Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус». И в это время я на самом деле благодарю Его. Вот как я это делаю. И вот уже наступает утро. Есть сила в имени Иисуса. В Библии сказано: «Нет иного имени, данного человеком, через которого надлежало бы нам спастись». Может быть спасен или будет спасен. Мы говорим о самом могущественном имени на свете. Его имя означает то, кем Он является. Иисус, Сын живого Бога, сидящий по правую руку от Отца, ходатайствует за нас сейчас. Он тот, кто всегда и немедленно готов прийти к нам на помощь, укрепить нас в любой ситуации нашей жизни. Поэтому иногда мы можем просто произносить Его имя. Еще один способ прославить Бога — пением. Вы скажете: «Но я не умею петь». Нет, вы умеете. Знаете, где начинается песня? Подумайте об этом. Еще до того, как человек произнес первое слово, на земле уже была музыка. Бог — это тот, кто даровал нам аккорды музыки. Поразмышляйте об этом. До того, как появилось слово, уже существовала музыка. Птицы начали петь раньше людей. Разве птицы были глухие или немы до того, как появились люди? Нет, они пели. Как-то раз под окном моей спальни завелась какая-то птичка. Я никогда ее не видел, не знал, кто это был. Но я мог с уверенностью сказать, когда наступало 5 часов утра. И знаете что? Когда мы поменяли время на летнее, птицу это нисколько не расстроило. Ей было все равно. А как насчет журчащих ручейков? Они тоже появились до того, как был сотворен человек. Подумайте о волнах, тихо накатывающихся на берег или бьющихся о скалы. Они существовали еще до создания человека. Бог любит музыку. Ведь Он является ее творцом, и Он желает, чтобы мы выражали себя в музыке, чтобы мы прославляли Его. На самом деле, именно это и является основной причиной, почему Он дал нам музыку, чтобы мы чтили Бога и славили Его. Он сказал: «Благославить Господа». Как же еще мы воздаем Богу хвалу? Будьте внимательны, потому что часто люди не относят это к категории благодарения. Самый лучший способ прославить Бога — жить благочестивой жизнью. Об этом в Библии говорит Иисус. Он объяснил это очень понятно. Он сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Если я воздаю Богу хвалу, и она искренна, то она исходит из послушного сердца. Поразмышляйте об этом. Как может человек благодарить Бога и воздавать Ему хвалу, если он живет в сознательном грехе? Этого не может быть. Не думаю, что Бог примет такую благодарность. Это вообще не благодарность. Может быть, это способ умилостивить Бога, чтобы Он не наказывал таких людей. Но жить в сознательном грехе и считать, что можно просто сказать «благодарю тебя, Господь» — неверно. Он не принимает такую хвалу. По моему мнению, самый эффективный способ выражения благодарности Богу — это жить в послушании Его. Ничто не сравнится с этим. Слова могут не стоить ничего, но поступки, действия послушания, мысли послушания, желание быть послушным Богу — вот что прославляет Его. Мы чтим Бога через наше послушание. Богу приносит огромную радость, когда Он видит, что Его дети живут в послушании Ему. И знаете что? Он желает снова и снова благословлять их. Ему нравится благословлять своих детей, направлять их, вести их за собой. Он хочет, чтобы мы жили по воле Его, в соответствии с Его целью и планом для нашей жизни. Итак, когда мы живем в послушании Богу, мы угождаем сердцу Бога. Сердце Бога радуется, когда Он смотрит на нас. Он говорит: «Если любите Меня, соблюдите Слово Мое». Итак, если я послушен Богу, значит, я люблю Его. А что происходит, если я люблю Бога и повинуюсь Ему? Я могу радоваться и благодарить Его с искренним сердцем. «Господь, я так благодарен Тебе за все, что Ты сделал для меня». И последнее, о чем я хотел бы поговорить, это щедрое даяние, как способ прославить Бога и воздать Ему хвалу. Подумайте об этом. Наш Небесный Отец.

0: сотворивший нас, освободивший нас от власти греха, подарил нам спасение. Он заботится о нас. Он мог бы остановить любой наш вздох, если бы захотел. Ваше сердце могло бы перестать биться. Ваше тело могло бы умереть. Но вы все еще живы. И Бог — источник всего, что есть у вас. Поразмышляйте об этом. Мы с вами должны быть благодарными за все. Разве нельзя не согласиться, что истинное благодарение Богу происходит, когда мы собираемся вместе в Доме Божьем с народом Его? И не отдать Богу ни копейки, так и не отдать Ему ничего. Если бы я, к примеру, встретил вас на улице и спросил, «Ты благодарен Богу?» Конечно, да. А что ты даешь Ему по воскресеньям? Ну, я просто Ему благодарен. И на этом все. Знаете что? Это не оправдание. Нет никакого оправдания, чтобы не жертвовать Богу. Смотрите, прежде всего, вы не можете обеднеть, давая Богу. Все, что вы отдаете Ему, каким-либо образом возвращается к вам. Есть люди, у которых не так много средств, чтобы отдавать, но они отдают то, что у них есть, то малое, что имеют, десятину от своего достатка, каким бы он ни был. Как же можете вы искренне говорить, «Я так благодарен всемогущему Богу за все, что Он делает для меня, но я не собираюсь отдавать деньги, которые Он дал мне, возможность, силы и здоровья заработать. Я не дам Ему ничего». Понимаете, если я благодарен Богу, то в Библии написано об этом – жертвы благодарения. Эти жертвы приносились не на словах. Это выражалось в их жизни, в имуществе, в материальных вещах. Хорошим барометром нашей благодарности, нашего истинного поклонения Ему и прославления Его будет вопрос. Что я даю Богу? Вы скажете, «Но у меня есть много чего». Но не в этом дело. Дело не в том, в какую церковь вы ходите и каков церковный бюджет. Не в этом дело. Дело в том, что даете вы, когда вы выражаете искреннюю благодарность Богу. Мне удивительно, как человек может испытывать благословение и никогда не дать Богу и медной монеты. Это не благодарность. Во времена Ветхого Завета люди и подумать о таком не могли. В книге пророка Малахии Бог обращается к людям, и вот что он говорит. Он говорит, «Что вы делаете, когда приносите мне жертву больного полумертвого теленка? Забудьте об этом, я не приму такую жертву». Они так не поступали. Но когда я прихожу на служение, получив благословение на этой неделе, и вы приходите на служение, также получив благословение, которое даровал нам Бог, друзей, здоровье, возможность хорошо провести время, и вот мы приходим в Дом Божий и решаем, что можно не давать Богу совсем ничего. И вы никогда не слышали, чтобы я что-то говорил о нужных церкви, не в этом дело. Это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим. Это имеет отношение к нашим личным отношениям с Богом и благодарности Ему за все, что Он сделал для нас. И я молюсь за вас, чтобы у вас был такой дух, чтобы в своих отношениях с Богом вы отдавали Ему с радостью, считали это привилегией, прекрасной возможностью, потому что мы не можем обеднеть, давая Богу. И кроме того, даже если вы не получаете ничего взамен, вы воздаете Богу хвалу и честь. Воспевайте Ему, прославляя Его, поклоняясь Ему, живя благочестиво, жертвуя щедро. Этим самым вы будете поклоняться живому Богу. Моя молитва о том, чтобы вы жили так, чтобы ваша жизнь была как можно больше наполнена благословениями из Его любящей, заботливой руки. Отец, мы так благодарны Тебе всякий раз, когда думаем о том, что Ты часто прощаешь нас за нашу неблагодарность, нашу беспечность. Тогда как Ты дал нам так много всего. Слава Тебе за то, что создал нас. Слава Тебе, что освободил нас от власти греха. Благодарим Тебя за каждодневную заботу о нас, за водительство во всех обстоятельствах нашей жизни. Мы славим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.
1: Для того, чтобы получить больше информации о служении прикосновения или узнать о том, как можно обрести личные взаимоотношения с Иисусом Христом, позвоните нам или напишите по адресу, который вы видите на своих экранах. Передача «Прикосновение» с доктором Чарльзом Стэнли стала возможной благодаря Божьей благодати и верности наших партнеров по всему миру.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Когда я намереваюсь рассмотреть с вами в Слове Божьем новую тему и поместить ее в нашем сайте, то в основном придерживаюсь того, что наш Господь Иисус очень скоро придет за Своей Церковью. Поэтому проповеди на эту тему являются для меня самыми актуальными. Но тему, которую я вам предлагаю сегодня для рассмотрения, является актуальной для всех времен. Называется она «Братолюбие». Обратимся для этого к первому посланию Иоанна, глава 4. И возьмем всего лишь первую половину стиха 20. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Коротко и ясно. Дорогие братья и сестры, хотя это очень важная и во все времена актуальная тема, но скажу вам честно, что на такую тему говорить нелегко. И знаете, почему трудно говорить на такие темы? Нашей плоти трудно охватить такие темы и воспринять их в сердце, потому что они очень жестко касаются всех нас. Это не так просто, чтобы на такую тему открыть уста. Но намного труднее воспринять такую тему и действительно выполнять Божью волю, как об этом говорит Святое Писание. Вы это сегодня поймете в связи и на основании нашего главного текста. Начнем с самого главного. Разница между Божьей волей с одной стороны и нашим практическим хождением с другой есть ложь. Это очень жесткое слово, жесткое утверждение. Мы можем сказать, и кто может такое слышать? Но мы должны оставаться в истине, потому что так говорит Библия. Если мы следуем за Господом Иисусом, но при этом не ходим в любви Иисуса, и если наше хождение мы будем мерить не по нашим меркам, а по меркам Иисуса, когда Он в плоти ходил по этой земле, то мы обмануты врагом, что является ложью. Никто среди учеников Иисуса не может сказать: «Я не могу еще больше любить, потому что, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5, Бог излил свою любовь при нашем рождении свыше в наши сердца». Читаю этот текст. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». При этом сразу следует уточнить, что сам Бог при нашем рождении свыше излил в наши сердца Божию любовь, тогда же, когда Он лично излил в нас Святого Духа, а вместе с Ним и свою любовь. Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам в главе 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши». Для лучшего понимания нашей сегодняшней темы «Братолюбие» я нахожу уместным в самом начале данной проповеди отметить и заострить ваше внимание на том факте, что кроме Божьей любви, которую, согласно посланию Римлянам, глава 5, стих 5, Он излил в сердца детей Божьих, существует еще человеческая, плотская любовь, которая присуща всем людям мира сего, а следовательно и нам, детям Божьим. Об этой любви мы можем сказать, что это сотворенная Богом любовь. Эту любовь Бог вложил в Адама и Еву при их сотворении. И как вы думаете, для чего? В этом действии Бога мы видим предпосылку для размножения людей, для сохранения на земле рода человеческого. Когда Бог сотворил Адама и Еву по своему подобию, то Он говорит в Бытие, глава 1, стихи 27 и 28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Выделим главную мысль. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». О чем это говорит? Мы с вами знаем, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 8 и 16. Любовь – это одна из черт Божьей сущности. А поскольку Бог сотворил человека по своему образу, то Он и первых людей наделил способностью любить. И только на этом основании Бог мог сказать Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Но Бог знал, что люди падут в грех, и все будут кандидатами для огненного озера, для вечной погибели. Поэтому Он предусмотрел в Своем плане такую возможность, чтобы погибшие грешники могли получить прощение грехов и спастись для жизни вечной. Для достижения этой цели Бог дал людям в жертву Своего Сына. Бог видел и тот факт, что для тех, которые уверуют в Иисуса и позволят себя спасти, той человеческой любви, которую Бог вложил в Адама и Еву, недостаточно, чтобы построить церковь Иисуса. Поэтому Он изливает в сердца людей при их рождении свыше свою Божию любовь, как мы читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 5. Ниже мы подробнее рассмотрим на примере нескольких мест Писания, какую роль выполняет в этом деле Божья любовь. Отметим также более высокое качество Божьей любви по сравнению с простой человеческой любовью. Одну из этих качеств Божьей любви я хочу сразу отметить. Она способствует возникновению и росту нелицемерной любви детей Божьих друг к другу или просто братолюбию, что для Бога чрезвычайно важно. Возникновение в детях Божьих братолюбия при рождении свыше апостол Петр хорошо отметил в своем первом послании в главе 1, стихи 22 и 23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Это говорит о том, что на такую любовь, какую Бог нас любит, на братолюбие способны только дети Божьи. Поэтому слово «братолюбие» встречается в различных падежах только в Новом Завете и в общей сложности 7 раз. Не чудо ли это в Слове Божьем? А число 7 символизирует Божью полноту или Божье совершенство. Это очень интересно и очень важно как для нас, так и для Бога. Однако продолжим наше размышление о простой человеческой любви. Для нас очень важно знать, когда все человечество лишится способности любить, когда в сердцах людей место любви займет ненависть. Этот вопрос связан с книгой жизни. На тему «Книга жизни» на нашем сайте имеется проповедь в двух частях. Там я рассмотрел вопрос, что есть такая категория людей во время откровения Антихриста, которые вообще Богом не были занесены в книгу жизни. Да-да, именно эта категория людей будет лишена Богом способности любить. Они будут жить в такой обстановке или атмосфере, что человеческая сотворенная любовь не может развиваться, а наоборот будет сведена к нулю. Для начала обратимся к Откровению, глава 20, стихи 11 и 12, и глава 17, стих 8, где читаем следующее. Откровение, глава 20, стихи 11 и 12. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. А также Откровение 17, стих 8. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». «Видя, что зверь был, и нет его, и явится». В этом тексте, в Откровении 20, стихи 11 и 12, Святой Дух обращает наш взор на конец времени и на начало вечности после тысячелетнего царствия. Здесь мы видим очень серьезное предупреждение Слова Божьего. В конце времени будет совершен суд Божьего гнева над всеми людьми, которые не пришли к Иисусу со своими грехами и не позволили себя спасти. Они будут судимы в соответствии с их делами. Этот суд будет уничтожающим, потому что дела, которые совершают погибшие грешники, какими бы благородными они ни были, направлены против Божьей воли. Все они грешат. Все грешат против Божьей воли в том, что делают, будь это сознательно или несознательно. Все они будут судимы в соответствии с их делами. Затем Библия говорит об огненном озере, что является чрезвычайно серьезным предупреждением. У Бога все совершается самым корректным образом, и поэтому здесь еще раз упоминается книга жизни. И если люди не будут найдены в книге жизни, то они будут судимы в соответствии с их делами. За грехи людей, которые будут найдены в книге жизни, Господь Иисус заплатил ценой своей жизни на Голгофском кресте. Там их грехи осуждены, поэтому они записаны в книге жизни. Но те люди, которых Бог изгладил из книги жизни, будут судимы в соответствии с их делами. А изгладил их Бог из книги жизни, потому что во время благодати они не пришли к Иисусу с покаянием и не приняли Его своим Спасителем. Это очень серьезное предупреждение для всех погибших грешников и одновременно призыв Святого Духа, чтобы все люди совершили этот главный шаг своей жизни. Рассмотрение книги жизни было бы неполным, если бы мы не обратили наш взор на состав преступления, который нам особенно бросается в глаза. Для этого заглянем в книгу Откровения, глава 13. Там речь идет о людях, которые будут жить после времени благодати в грядущем времени суда. Библия сообщает нам о 7-летнем времени суда на земле после восхищения Церкви Иисуса. Все оставшиеся на земле безбожники будут молиться к сатане и антихристу. Читаю это место из Откровения, глава 13, стихи с 6 по 8. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе, и дано было Ему вести войну со святыми и победить их, и дана была Ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». И тем не менее, все поклоняющиеся сатане и антихристу не будут иметь от них никакой хвалы и почтения. А наоборот, сатана и антихрист будут их мучить в течение 5 месяцев, как читаем в книге Откровения, глава 9, стихи с 3 по 6. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев». И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Не странно ли? Я думаю, что и сами эти поклоняющиеся сатане и антихристу будут об этом знать заранее, но тем не менее будут им поклоняться. Это явление связано с мощным духом лжи сатаны. В Откровении, глава 13, стихи с 6 по 8, мы имеем в связи с книгой жизни своеобразное сообщение. А теперь будьте внимательны. Обращаю ваше внимание на тот факт, что Божье правило в отношении книги жизни заключается в том, что к концу жизни каждого человека, если в течение своей жизни он не пришел с покаянием к Господу Иисусу и не упорядочил свою жизнь с Богом, то лишь тогда Бог вычеркивает и сглаживает его из книги жизни. Запомните это, пожалуйста. Если мы внимательно прочитали сообщение в Откровении, глава 13, стихи с 6 по 8, то заметили это своеобразие, которое заключается в том, что сатане и антихристу поклонятся все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Их имена вообще не были написаны и не были изглажены из книги жизни от создания мира. Что это значит? Что такое, что следует понимать под созданием мира? Создание Богом мира мы не должны путать с 7-дневным творением по обновлению жилой земли. Семидневное творение Бога не имеет ничего общего с созданием мира. Верим ли мы этому? Я постараюсь вам это доказать. Поэтому обратимся к посланию евреям, глава 9, и читаем стихи с 24 по 26. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Как видим, выражение «от начала мира» находится здесь во взаимосвязи со страданиями Христа. А перед этим выражением мы имеем сообщение о том, что Он вошел со Своей кровью в небесное святилище. А в стихе 23 читаем о том, что небесное святилище следовало очистить кровью Иисуса. Итак, образы небесного, то есть скиния собрания, должны были очищаться сими, то есть кровью животных, самое же небесное, лучшими сих жертвами. Почему небесное святилище следовало очищать? Потому что оно было осквернено грехопадением ангелов. Отсюда мы познаем, что выражение «от начала мира» или «от создания мира» каким-то образом связано с падением ангелов в грех. А падение ангелов в грех закончилось тем, что сатана и его демоны были низвергнуты с небес на землю. Земля же, вследствие этого падения, была разрушена и стала пустынной и безвидной. Это событие Библия связывает с основанием мира, что имеет определенный смысл. Мир сей, современные люди, каким он сегодня существует, является миром дуализма, то есть двойственности. В современном мире имеется область, в которой Бог осуществляет свою власть. Есть также область, в которой сатана осуществляет свою власть. Этот порядок был установлен уже при низвержении сатаны и его демонов. Этот порядок будет отменен на основании праведного суда над сатаной через смерть Господа Иисуса на Голгофском кресте. А сегодня сатана является еще Богом мира сего. Поэтому на протяжении времени, пока на земле еще существует грех, дело Иисуса образует или является основанием, в котором мы видим выражение «от начала мира». Когда грех ворвался в Божье творение через Адама и Еву, то Бог заглянул в будущее. Он посмотрел на людей грядущего времени суда и увидел, что после восхищения Церкви Иисуса они будут находиться в таком извращенном состоянии, из которого уже никого невозможно спасти. Он увидел, что они окончательно созрели для суда. Поэтому Бог и не предусмотрел их для спасения, и не внес их тогда в книгу жизни. Выше я отметил это состояние в Откровении, в главе 9, с 3 по 6 стих. Повторяю, Бог не внес их имена в книгу жизни. Следовательно, эти люди имеют огромный дефицит в Божьей благодати, которая доступна каждому человеку. Они не предусмотрены для спасения. С другой стороны, мы видим эту истину в послании Римлянам, в главе 8, стихи 29 и 30. Читаю этот текст. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Как всезнающий и всевидящий, Бог предузнал всех людей, которые пройдут по этой земле. Он предузнал их уже до основания мира. Но в данном тексте Святой Дух сообщает нам о предузнании Богом только тех людей, которые за время своей жизни в плоти на земле позволят спасти себя для жизни вечной. Их-то и предопределил Бог быть подобными образу Сына Своего. Об остальных людях, которых Бог предузнал, что они не придут к Иисусу с покаянием, Святой Дух здесь вообще не упоминает. О них Святой Дух упоминает в вышерассмотренном тексте в книге Откровения 13, стихи с 6 по 8. Итак, эти люди, которых мы рассматривали в книге Откровения 13, стихи с 6 по 8, не предусмотрены Богом для спасения, но не потому, что Бог по своему усмотрению произвольно не внес их в книгу жизни, но потому, что Бог видел, что эти люди не будут каяться даже в том случае, если бы они могли покаяться. Бог не внес их по своему принципу в книгу жизни, потому что Он видел, что они достигнут такого развращения, что будут поклоняться сатане и антихристу. В этом заключается самая главная причина. В доказательство того факта, что люди времени Антихриста, люди времени Божьего суда в 70-ю седьмину потеряют способность любить, то есть до нуля утратят простую человеческую плотскую любовь, я приведу еще один пример. Но на этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Дорогие друзья, братья и сестры, посетители, которые, возможно, первый раз пришли, а может быть, неоднократно посещают наше служение, всякий раз, когда мы собираемся на служение в Церковь Божью, мы желаем получить от Господа откровение. Мы желаем помолиться Господу. Мы желаем что-то сказать Ему. Либо сказать Ему, что у нас все благополучно и хорошо, поблагодарить. Либо сказать то, что в нашем сердце, возможно, нас не устраивает. Я думаю, очень актуально, особенно сегодня, когда мы пришли на вечернее служение, получить мир. Помимо того, что взглянуть на Голгофу, получить мир. Очень многих из нас, украинцев, которые живут и в Киеве, и в других местах, волнует мир. И нам хочется иметь этот мир, потому что действительно Иисус принес этот мир, когда ангела возвестили. И успокоить каждого из нас или из вас. Псалмопевец Давид в 61-м псалме предлагает, если можно так сказать, определенные рецепты или движения нашей души для того, чтобы нам получить этот мир и покой. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейся на Него во всякое время. Изливай пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей ложь, если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается. Не прилагайте к нему сердце. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздашь каждому по делам его. Как бы хотелось, чтобы эти слова, которые псалмопевец Давид написал и обращал к Господу, оставив нам в наследие, могли успокоить наши сердца и приготовить сегодня каждого из нас к участию в Его заповеди. Только в Боге успокаивайся, душа моя. Ни в чем-то другом, ни в каких-то других, может быть, делах, мыслях, потому что наше сердце иногда волнуется и переживает. Успокаивайся, моя душа, только в Боге. Только Он может быть дать настоящий мир, настоящий покой в наше сердце. Пусть Господь каждого из нас благословит. Вы знаете, невозможно практически переоценить то значение, которое заповедь Божья хлебопреломления имеет в жизни каждого человека. В духовной жизни, в физической жизни. И духовное состояние верующего человека, как правило, зависит от того, как он относится к заповеди Божьей хлебопреломления. Послание к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Абсолютно четко и ясно дано понимание заповеди Божьей и нашего участия в этой заповеди. Всякий раз, абсолютно всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Спасибо. Будьте как дети, Слово Божие говорит. Знаете, вот оно идет и дает, и правильно делает. Тоже маленький служитель. Апостол Павел напомнил нам о том, что участие в заповеди просто так принимать хлеб и вино, для человека это не подходит. Это не просто принятие пищи, как иногда некоторые думают. Это особое событие в жизни верующего человека, которое позволяет определить его духовное состояние. Всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу, что вы делаете? Всякий раз, когда вы берете в руки хлеб, о чем вы думаем? Что мы этим хотим сказать? Что мы этим хотим подтвердить? И апостол Павел говорил: смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Смерть Господня. В послании к Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе, вторая половина стиха говорит так: «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Вот смерть Господня. Христос заклан не по каким-то там, по своим, потому что Он что-то сделал неправильно. Заклан за нас. За наш грех, за нашу греховную жизнь, для того, чтобы человеку дать право наследовать жизнь вечную и право получить прощение через принятие этой смерти и Голгофской жертвы. Если мы прочитаем Евангелие от Луки, 23 глава, как все это происходило, я думаю, каждого из нас не оставит равнодушным. 23 глава, с 33 стиха. «Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий». Внимательно прочитаем следующий стих. «И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Вы знаете, вообще трудно представить человека, который просто бы не сострадал другому человеку, когда он видит боль его. Когда мы смотрим на боль другого человека, или, не дай Бог, мы видим человека в крови, в переживаниях, ему больно, наше сердце нормального человека, созданного по образу и подобию Божьему, наверное, сжимается от страха, боли, сострадания. Но там было не так. Стоял народ, смотрел, надсмехался. Над кем? Над Христом Богом, над тем, который зла не сделал, который в трости надломленный не переломил и льна курящегося не угасил, надсмехались и смотрели. Вы знаете, я думаю, что когда мы смотрим на все эти события, особенно когда мы участвуем в заповеди Господа, и мы стараемся понять причину, которая повела Иисуса Христа на Голгофский крест, иногда нам говорят, ну мы не понимаем, некоторые люди говорят, а зачем все это было сделать? Неужели трудно было Богу просто взять и простить? Исаия 53 глава. Четвертый стих. «Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на нем». И дальше очень внимательно. «Ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, но Господь возложил на него грехи всех нас». По логике, это место было наше. Возмездие за грех – смерть, Слово Божие говорит. Но Бог, любя человека, не нас послал на этот Голгофский крест, и не мы взошли, а Сына Своего Единородного, Единственного, Безгрешного. Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца веден он был на заклане, и как агнец, пристригущий его безгласен, так он не отверзал уст своих. Десятый стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Бог посылает Иисуса Христа на Голгофский крест за каждого из нас. А мы думали, что он был поражаем, наказуем. Он взял наши грехи. И когда мы размышляем об этом событии перед участием в заповеди, о смерти Господней, то мы видим, обязательно видим, в каком состоянии были мы и что Бог сделал для нас. Когда из этого рва, из этого болота поставил наши ноги на твердое основание, когда Он простил наши грехи. Знаете, я часто вспоминаю детство, как каждый из нас. Когда в детстве что-нибудь делал не так, и тебя, вот когда ты грешил, тебя в сердце было что-то непонятное. Все время переживал, вот мама узнает, что делать, надо что-то сказать, надо что-то сделать, надо что-то скрыть, чтобы никто не узнал. И вот так ходил. И потом приходил к маме и говорю: «Мам, прости, я это сделал». И вы знаете, сразу легко становилось. Ты отдал, ты открылся и отдал этот грех. И сказал: «Прости, я сделал не так». И мама говорила: «Я прощаю, так больше не делай». Мы стали взрослыми, и в взрослом состоянии мы пришли к Богу и сказали: «Господи, мы некогда жили не так. Мы увидели свою греховную жизнь и поняли, что надо от нее отказаться. Ты взял наши немощи, наши болезни, наши грехи. Прости нас, очисти и освети». Вы знаете, на Голгофском кресте висели вместе с Иисусом Христом на крестах два разбойника. Один по правую, другой по левую. Один из разбойников насмехался. Один из разбойников насмехался над Христом, над всеми теми событиями, а другой говорил: «Успокойся». Знаете, что удивительно? Тот разбойник, который успокаивал того, который делал неправедные вещи, он понимал. Не осталось в мире ни одного человека, который бы был готов за него помолиться. И он обратился к тому, кто единственным остался, который мог простить. Он понял это. И он сказал фразу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Мы неправильно сделали, он говорил. Ни одного человека не нашлось, который бы за него помолился. Только Бог принял его молитву и сказал ему в ответ: «Ныне будешь со мною в раю». Дорогие мои, я думаю, каждый раз, когда мы приходим к Господу, каждый раз, когда мы молимся или обращаемся, мы благодарим Его за то, что Он простил наши грехи. Мы благодарим Его за то, что нам есть кому обращаться. Псалмопевец сказал, мы в самом начале прочитали: «Сердца свои изливайте перед Ним». Открывайте сердца перед Господом, чтобы Он мог решить ваш вопрос. Если мы не будем открывать, Бог не может решить этот вопрос. Если мы не просим Его, если мы не осознаем, если мы с Ним не разговариваем и не открываем сердце, как Бог решит? Изливайте свои сердца. И этот разбойник излил сердце. Мы неправильное делали. Дорогие мои, для того, чтобы возвещать смерть Господню при участии в заповеди Господней, надо принять эту жертву. Надо понять, что мы делаем не всегда так, как хочет Господь, и попросить у Него прощения. Когда на Тайной вечере Иисус Христос умывал ноги, и один из учеников сказал: «Не умоешь вовек», Иисус ответил ему так: «Если не умою ног, тогда не будешь иметь части со мной». И тогда ученик говорит: «Господи, тогда омой меня всего». Что ему сказал Христос в ответ? А мытому надо только ноги умыть. Бог однажды уже омыл нас, простил нас, поднял нас от греха. Но идя по этой земле, идя по этой жизни, мы можем спотыкаться, мы можем падать. Но мы уже омытые, мы получили прощение. И нам надо просто прийти к Иисусу и сказать: «Господи, я опять согрешил. Господи, проверь мое сердце, проверь мою жизнь. Возможно, для меня она кажется правильной, но на самом деле она не таковая. Может быть, ты что-то найдешь, покажи мне, открой, чтобы я мог увидеть это». И Бог открывает, показывает, исцеляет и прощает. Я думаю, каждый из нас, принимая участие в заповеди, должен рассуждать, должен принимать участие, рассуждая. Не просто взять хлеб, не просто взять вино. И апостол Павел в 11 главе абсолютно четко и ясно в послании к Коринфянам говорил, как должно это происходить. «От самого Господа принял то, что я вам передал». Тайная вечеря. Люди собрались для того, чтобы побыть вместе со Христом, пообщаться с Ним и принять от Него хлеб и вино. И в Коринфской церкви была такая проблема, даже Слово Божие об этом говорит, и апостол Павел говорит, 21 стих: «Всякий поспешает есть прежде других свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью, унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить? Не похвалю». Иногда участие в заповеди Божьей, к сожалению, для верующих как-то так получается, что никакого значения имеет. Ну, положено один раз в месяц прийти, и мы это делаем. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Знаете, я иногда замечаю, когда приходят братья и сестры, да, мы приходим просто, еще служение не закончилось, только чашу приняли, все, ушли. Я не могу судить, это не мое право. Дорогие мои, рассуждаем о теле Господнем, о смерть. Если мы приходим сюда порассуждать, давайте вместе будем рассуждать. Давайте вместе будем стоять перед Богом и говорить: Господи, скажи нам, что не так, и мы исправим. И возблагодарив, преломил и сказал: примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. 27 стих. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Оказывается, надо еще и испытывать себя. Достойно ли я протягиваю руку к хлебу и вину? Имею ли я право это сделать? И пресвитер каждый раз предупреждает, кто имеет право принимать участие в этой заповеди. В каком состоянии мы должны быть, чтобы принять или протянуть руку к хлебу и вину? Оказывается, надо достойно. И апостол Павел напоминает это. И 28 стих. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Итак, Иисус Христос взошел на Голгофский крест для того, чтобы пролить свою кровь. Для того, чтобы эта кровь, как очищающая, которая текла из-за его ран, могла очистить наши сердца нынешнего поколения. На протяжении 2000 лет все те поколения, которые живут, они пользовались этой возможностью получить через жертву Иисуса Христа, через его спасительную жертву, через его кровь прощение. Если мы принимаем это, если мы осознаем это, если мы приходим к Иисусу и говорим: Господи, я становлюсь под Твой очищающий поток крови, очисти, освети, сделай меня своим детем, Бог очищает.

Мы вместе молимся. Мы вместе предстоим пред Богом. Мы видим Его на Голгофском кресте. Мы общаемся друг с другом, общаемся с Господом и получаем от Него благословение. Мы сейчас будем молиться и просить, чтобы Бог благословил наше участие. Есть такая возможность несколько слов сказать Господу перед этим участием. Мы можем это сделать. Давайте помолимся. Аминь. Господи, мы предстали пред Твоим величием в этот вечерний час. Мы благодарны, что до сего места Ты каждому из нас помог. Ты позволил прийти на это место, в эту церковь, где мы слышим Слово Твое, где Дух Святой присутствует незримо, но в каждом сердце. Мы благодарны, что мы можем читать Слово Твое, которое напоминает нам, как для нас досталось спасение и как дорого Тебе оно досталось. Но Ты его дал каждому из нас. Ты очищаешь, освящаешь, и нас очистил и осветил. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твою голгофскую жертву, которую Ты понес за каждого из нас. Любящий Отец, сегодня Ты напомнил нам о том, как нам должно рассуждать и о чем рассуждать, прежде чем протянуть руку к хлебу и вину. Мы просим Тебя, Господи, прости, возможно, что-то мы не видим в своей жизни, возможно, что-то мы не знаем, прости и очисти, и подготовь каждого, пришедшего на это место, к участию в заповеди Твоей, чтобы нам достойно протянуть руку к хлебу и вину. Пусть благословение присутствует на каждом из нас, и пусть имя Твое возвеличится и прославится в нашей жизни. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

Дорогие верующие во Христа Иисуса, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, это правда, вы дороги мне, но еще в большей степени вы дороги нашему Спасителю Иисусу Христу. Я лично для вас ничего не сделал, кроме того, что я общаюсь с вами, вместе с вами пою, молюсь, делюсь с вами Словом Божьим. Но я, как вы, пользуюсь благодатью Божьей. Я так же, как вы, помилован моим Спасителем Иисусом Христом. Я так же, как и вы, по вере во Христа Иисуса, имею право называться и быть Детем Божьим и наследником вечной жизни. Насколько вы дороги для Господа, и я тоже, я хочу прочитать из послания к римлянам с 8 главы несколько стихов. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Вы заметили, что в этом тексте Священного Писания говорится о Христе Иисусе, о том, что Он сделал для нас. И совершенно ничего не говорит.

0: том, что или чего мы не сделали не просто для Него, но даже и для самого себя. Ну, ничего. Он и предузнал, Он и предопределил, Он и уподобил, Он и призвал, Он и оправдал, Он и тот, который дарует нам все, потому что Сына Своего не пощадил. И так много того, что сделал Господь. И ничего особенного с нашей стороны. И ко всему этому Он еще дает это чудесное обетование. Тот, который Сына Своего не пощадил, как же, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Оправданный – это значит человек, с которого сняли вину. Это человек, который когда-то, в какой-то момент был виноват. С невиновного снимать нечего. Если вас ни в чем не осудили, если вы не стояли перед судом, вас оправдывать нечего. Вы можете сказать в любой момент, и это будет правда, «Я не виноват». Но когда мы предстоим перед Господом, мы осознаем и ощущаем, что мы виноваты, что мы согрешили, что мы лишены славы Божьей, что мы были обречены на вечную погибель. И теперь Бог оправдывает нас. Он все взял на себя, все от Него, с Его стороны, со стороны самого Бога. Есть ли Бог за нас? Вы слышите? Есть ли Бог за нас? Кто против нас? Кто может нам угрожать? Кого мы можем бояться? От кого мы зависимы? В чьей власти наша судьба? Кто может изменить наше предназначение? Все во Христе Иисусе, все в Нем. Поэтому есть такое слово, которое обобщает все эти понятия и многие другие. Есть такое слово, обобщающее, определяющее милосердие и любовь Господа нашего Иисуса Христа к каждому из нас и к каждому живущему на этой земле. Это слово «благодать». Что такое благодать? Это дать благо. И при том дать это благо не тому, кто его заслуживает. Благодать – это благо, незаслуженное кем-то, но кем-то получено. Потому что кто-то, дарующий благодать, захотел это благо подарить тому, кто его не заслужил. Я первый. Я спасен Божьей благодатью, и благодатью Божией я жив до сегодня. Я думаю, вы думаете то же самое. Благодать – это Господь. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Да будет имя нашего Господа прославлено. Когда мы познаем эту истину, когда мы вникаем в эту истину, в глубину вот этой истины и Божьих обетований, мы потрясены. Мы взволнованы. Мы удивлены. Вот лично, как вот у вас это происходит когда-нибудь? Я когда пытаюсь постигнуть и понять эту Божью благодать, когда я вхожу в глубину вот этой Божьей премудрости и Божьей любви, и Божьего милосердия, я поражаюсь этому. Я не могу до конца осознать, но я чувствую. И самое главное, я верю, что так на самом деле, и что эта Божья благодать, ну, просто невероятно действует в моей жизни и в вашей тоже. И в вашей тоже. И то, что вы тут сегодня, и я вместе с вами, это тоже Божья благодать. Это тоже Божья благодать. И если вы вернетесь благополучно сегодня вечером домой, скажите Богу, это тоже твоя благодать. Потому что все по благодати Божией. И об этом мы сегодня говорим, об этом вспоминаем, потому что вершина, потому что, ну, высшая степень этой благодати – это Голгофа. Это ломимое тело нашего Господа. Это пролитая кровь, омывающая нас от всякого греха. Это то, о чем мы вспоминаем. Это то, что мы будем совершать до Его пришествия. Давайте помолимся и попросим благословения, чтобы Бог дал нам возможность и право принимать участие в Его вечере, воспоминания Его смерти, Его страданий на Голгофе, потому что в этом суть Божьей благодати. Он умер за нас, когда мы еще были грешниками. О Господь Иисус наш дорогой, благодарим Тебя за это откровение Твоей благодати, за откровение Твоей любви, за откровение Твоего плана спасения рода человеческого и каждого из нас. Нас еще не было, Господи, а Ты предузнал и предопределил, и, поверив во Христа Иисуса, спас нас и уподобил в образ Твоего Сына. Благослови этот хлеб, который напоминает нам о ломимом теле нашего Спасителя. Дай нам вновь и вновь осознать и вспомнить, какую дорогую цену Ты заплатил за наше спасение. И что мы, как благодарные, как верующие во Христа Иисуса Спасителя, должны прославить Твое святое имя. Должны, Господи, стремиться к Тебе, славить Тебя в жизни нашей, потому что Ты достоин славы, чести и поклонения. Аминь.
1: Аминь.
0: И, возблагодарив, преломила.

участвовать в вечере Господней, по Слову Божьему, имеют право члены Церкви Христовой, кто в мире с Богом и друг с другом, и кому позволяет его личное, внутреннее, духовное состояние. Кто находится на церковном взыскании или на замечании, должны воздержаться, как должны воздержаться и те, которые не принадлежат к Церкви Христовой. Я не имею в виду поместную церковь, потому что наше братство состоит из множества церквей, и потому мы, как одна семья, где бы мы ни находились, мы можем принимать участие. Садитесь, братья и сестры, и в то время, когда братья будут проходить с хлебом, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте хлеб с молитвой и благодарением, и пусть Господь вас благословит.

0: Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что мы могли участвовать в хлебе, напоминающем нам о Твоем ломимом теле там на Голгофском кресте. О Господь, нам даже трудно представить себе те тяжкие страдания, которые Ты перенес совершенно незаслуженно. Тебя обвиняли, Господи, в том, в чем Ты не был виноват. И мы понимаем, почему Ты страдал, почему Ты терпел эти муки, почему Твое тело было ломимо, потому что Ты страдал за нас. И потом пролилась Твоя кровь. Господи, эта чаша напоминает нам об этом, напоминает о Твоей крови, омывшей нас от наших грехов и беззаконий. Благослови нас принять эту чашу как воспоминание, как благодарность, как рассуждение о том, что Ты совершил для нас на Голгофе, чтобы и в этом, и во всей жизни нашей прославился Господь, ибо Ты Спаситель наш, Ты наша надежда, Ты наша защита. Пусть прославится Твое святое имя, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры, и когда братья будут проходить с чашей, те, которые участвуют, поднимайтесь и принимайте чашу с молитвой и благодарением, рассуждая о том, что Его святая кровь нашего Господа проливалась и за ваши грехи.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем продолжать петь номер 403. «У креста хочу стоять», но мы будем петь со второго стиха. «У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила».

0: нашою спільною молитвою ми вислухаємо читання Слова Божого.
1: Вітаю вас, дорога церква. Будемо читати Слово Боже, яке записано в Євангелії від Луки, 22 розділ, з 39 вірша по 53. Тоді він вийшов і пішов за звичаєм своїм на гору Оливну. Слідом за ним пішли його учні. Прийшовши на місце, він сказав їм: «Моліться, щоб не пасти в спокусу», а сам відійшов від них на віддаль, на яку можна кинути камінь, припав на коліна і молився, говорячи: «Отче, якби ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде». І з'явився йому ангел з небес і укріпляв його, і, перебуваючи в борінні, він ще старанніше молився, і був піт його, як краплі крові, що падали на землю. Ставши з молитви, він прийшов до учнів своїх і знайшов, що спали з журби, і сказав їм: «Чому ви спите? Вставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу». Коли він ще говорив, з'явився народ, а попереду йшов його один з 12, що називався Іудою, і він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати його, бо такий знак він дав їм: «Кого я поцілую, то і є». Але Ісус сказав йому: «Іудо, чи поцілунком видає сина людського?» А ті, що були з ним, як побачили, до чого йдеться, сказали йому: «Господи, чи не вдарити нам мечем?» І один з них вдарив слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Та Ісус сказав: «Оближче, досить!» І, доторкнувшись до вуха його, зцілив його. А до первосвящеників і начальників храму та старішин, що зібрались проти нього, промовив Ісус: «Немов на розбійника вийшли ви з мечами та киями. Щоденно я з вами в храмі бував, і ви не піднімали на мене рук. Та тепер ваш час, і влада темряви». Помолимося, дорогі брати і сестри, до нашого Отця Небесного. Амінь. Великий, всесильний, всемогутній, любящий Господь, Бог миру, Бог порядку, любові, злагоди, народ Божий, у цей недільний день прийшов в дім молитви, щоб схилитися і подякувати Тебе, прославити, возвеличити і поклонитися Тобу, Триєдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Духу Святому, за велику любов і милість, яку Ти проявив до кожного з нас тим, що прийшовши в цей грішний світ, Ти прийшов, щоб спасти нас, але перед цим пострадав, помер і воскрес для того, щоб ми мали надію на життя вічне. Щиро Тобі подяка, дорогий Господь, що ми зібрались навколо Твого святого Слова. На нашу спільність благослови, Господь, в слові, в спільноті не з одним із Тобою. Благослови наші молитви, Господь, спів хору, всіх присутніх тут. Дай відповідь, Господь, на слова, які несуться через молитви, Господь, до Тебе. Почуй наші молитви, почуй наші благання і допоможи нам єдиними устами прославити, возвеличити і поклонитися Тобі, дорогий Господь. Також молим за тих, яких нема серед нас, Господь, хто знаходиться в хворобах, в утисках, переживаннях, в труднощах. Підтримай, підбадьор на життєвому шляху. Сили і Духа Святого зміцни, Господь, ободри, щоб вони слідували за Тобою і виконували Твою святу волю, а не свою в нашому житті. Пошли мир в нашій країні, не тільки в серцях і душах, а мир по всій землі, а особливо в нашій країні. Посилай мудрості розуму керівникам, Господь. Ми все це передаємо в Твої Божі руки. Також наша молитва, Господь, за особливий день. Сьогодні ми будемо звершувати заповідь Божу, вечерю Господню. Вона встановлювалась для того, щоб ми згадували смерть і страждання Ісуса Христа. Допоможи нам достойно виконати цю заповідь, приобщаясь і до хліба, і до чаші, Господь, щоб ми молитвенно, Господь, пристали перед лицем Твоїм. Прости нам, очисти нас святою дорогоцінною кров'ю і допоможи нам ніколи не забувати за ту ціну, яка привливала за кожного з нас. Бо Він нас спас не тільки від вічної загибелі, але й власті гріха. А Тобі нехай, Господь, несеться слава, честь і поклоніння Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
2: В Сиэтле час ночи.
3: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
4: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
5: Лиссабонское землетрясение. Много землетрясений происходит, происходило, особенно часто и с особой разрушительностью они стали происходить с начала 20 века. Но и до 20 века были очень серьезные землетрясения, правда, не в таком количестве. Одно из таких произошло 1 ноября 1755 года в городе Лиссабон. Город Лиссабон – это город, необычный город, это столица огромной Португальской империи. Португальская империя, которая включала в себя колонии на многих континентах. Вы знаете такую страну, как Бразилия? Вы знаете, что это единственная страна Латинской Америки, которая говорит на португальском? Почему? Потому что Бразилия была португальской колонией. Помимо Бразилии, у Португальской империи было множество других колоний, как в Южной Америке, в Северной Америке, так и в Африке, в Азии. То есть это была огромная империя. Что произошло 1 ноября 1755 года? Произошло событие, которое не только предрекло крах этой империи, с одной стороны. С другой стороны, дало толчок, очень сильное направление на развитие атеистической мысли. Итак, это 1755 год. Откуда растут корни атеизма? Итак, Лиссабонское землетрясение. Оно произошло 1 ноября 1755 года в 9:20 утра. Оно превратило в руины Лиссабон и стало одним из самых разрушительных смертоносных землетрясений в истории, унеся жизни около 90 тысяч человек, по самым скромным оценкам, за 6 минут. За подземными толчками последовал пожар и цунами, причинивший особое много бед. Согласно уже современным исследованиям, магнитуда была 8,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Атлантическом океане примерно в 200 километрах юго-западнее от мыса Сан-Висенте. Итак, землетрясение, трагедия, разрушение. Но почему именно это событие вызвало такой резкий отклик страны многих философов? Атеистический отклик. Потому что это землетрясение произошло 1 ноября, в католический праздник, День всех святых. Лиссабон всегда считался, как и Португалия, очень католической, очень религиозной страной. День всех святых. Люди собрались в церкви. Как вы понимаете, в церквях горели свечи. Когда все стало рушиться от подземных толчков, тогда происходили возгорания. Это привело к огромным пожарам в городе. Что интересно еще? Так это то, что наряду с землетрясением произошло цунами. Высота волны доходила до 20 метров. И также оно несло смертельную опасность для людей, многих утащило в море. Из 275 тысяч человек, населявших Лиссабон, погибло более 90 тысяч. Еще 10 тысяч погибло на побережье Марокко. 85% зданий Лиссабона были разрушены, включая знаменитые дворцы и библиотеки. В общем, ужаснейшая трагедия даже по современным меркам, когда число жителей планеты превысило 8 миллиардов человек. Тогда было людей намного меньше. Огромная трагедия. Но эта трагедия повлияла на умы, прежде всего умы философов. Так как это событие произошло в День Святых, католический праздник, 1 ноября 1755 года, стали высказываться мнения, что Бога нет. Как же Бог мог допустить в такой стране, в таком городе, как Лиссабон, подобное? Португальская империя строила множество церквей на новых территориях. Она занималась миссионерством в колониях. В общем, по-настоящему религиозная страна. Но в этот день в Лиссабоне были разрушены почти все церкви. Почти все церкви. А знаете, что осталось? Остался квартал так называемых красных фонарей. Где были бордели, проститутки. Вот он остался почему-то нетронут. И вот это событие многих людей заинтересовало. Если есть Бог, почему же он допустил подобное? А мыслители вывели это в то, что Бога-то вообще нет, если он такое допустил. Итак, что мы видим в Библии? Мы видим в Библии Псалом 13, стих 1. Кто говорит вообще подобные слова, что Бога нет? Начальнику хора, Псалом Давида, сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Вопрос о том, есть ли Бог или его нет. Интересно, что люди всегда склонны обвинять Творца. Они не хотят обвинить себя. А что, разве есть безгрешные люди? Нет. Все люди достойны наказания. А какого наказания? Ну, во-первых, Писание говорит, что возмездие за грех – смерть. Во-первых, достойны смерти. Во-вторых, что мы знаем из истории первого человека Адама? Какой вердикт вынес ему Бог за его преступление? Что Бог сказал ему? Мы читаем об этом в книге Бытие, 3 глава, стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которое я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Видите, в Библии есть отголоски Лиссабонского землетрясения, цунами в Индийском океане в 2004 году, которое сотни тысяч человек влекло за собой. Каждому событию, каждому горю, происходящему на земле, есть объяснение. Это горе происходит от того, что человек не был верен Богу. Самый первый человек не был верен Богу. Проклята земля за тебя. И здесь речь идет не только о том, что он со скорбью человек будет питаться, собирать сорняки. Нет, не только об этом. Здесь идет намного более широкая мысль. Проклята земля за тебя. События, которые были невозможны в Эдеме, стали происходить после. Землетрясение — это одно из таких. Проклята земля за тебя. Почему вообще есть землетрясение? Землетрясение показывают признак последних дней этого мира. Об этом сказал Иисус Христос. Землетрясение по местам. Очень сильное землетрясение. Но вот это выделяется особенно Лиссабонское. Ведь во многих людях, которые увидели, что оно за собой оставило, произошло то в голове, что они сказали: нет Бога. Нет Бога. если он допустил подобное. Допустил, что люди, собравшиеся в церкви, были погреблены под завалами той же самой церкви. Разве есть Бог, что он мог подобное допустить? Оказывается, смысл-то кроется в другом. Что на земле может произойти что угодно, ведь земля является проклятой. И да, действительно, оно и происходит. Что касается отдельно взятого человека, то с отдельно взятым человеком тоже может произойти что угодно. Почему? Потому что Адаму грех вошел в мир. А грехом написано смерть. Смерть. Это касается всех без исключения людей. Никто от этого не застрахован. Другое дело, как мы мыслим об этом. Не все люди переживали землетрясение. Кто переживал, тот знает, что это такое. По современным даже меркам землетрясение – это очень страшное событие. Не говоря о том, что было тогда. Землетрясение – это то, что невозможно, практически невозможно предсказать сегодня, тем более тогда. И вот это вот Лиссабонское землетрясение, которое повлияло на философию. Философия стала развиваться в сторону атеизма. Бога нет. Ведь многие философы потом доказывали эту мысль. Почему они доказывали? Потому что они видели такую несправедливость, по их мнению, что произошло в Лиссабоне. Как же так? В том-то и дело, что человек никогда не знает до конца, а что есть справедливо. Почему Бог сделал так, а не иначе? Исаия 55 глава, стих 8. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Мы многое не знаем, и на данный момент мы этого не узнаем. Почему, зачем, как? Ведь мои мысли не ваши мысли, говорит Бог. Почему Бог допускает то или иное? Хотя мы видим своими глазами, например, другую картину. Казалось бы, никакой горе не должно было произойти, оно произошло. Почему горе так влияет на людей? Потому что, когда все хорошо, это состояние одно. Но когда человек сталкивается с испытаниями, это состояние другое. Землетрясение – это только пример. Испытание может быть в жизни любым и разной сложности. Как люди реагируют на них? Ведь одни говорят, Бога нет. Вы знаете такого русского писателя, как Михаил Лермонтов? Да, это известнейший писатель. Он был убит на дуэли в возрасте 26 лет в городе Пятигорск. Он воспитывался у бабушки в селе Тарханы Пензенской губернии. Так это бабушка после смерти любимого внука. Она стала обвинять Бога. Как Бог не уберег ее внука. Она повелела убрать из комнат икону Спас. Икона Спас, да, там изображен Иисус Христос. А что она причитала? Почему Бог не спас его? Лиссабонское землетрясение. Как некий прообраз мысли, которая стала активно развиваться после. Бога нет. Что мы видим сегодня? Что число атеистов и людей нерелигиозных в некоторых развитых странах уже превысило число христиан. К чему привела эта философия? Что люди стали отвергать Бога. Не разобравшись, почему так происходит и где корни всего этого. А вы, дорогие друзья, знаете, что корни кроются там. Там еще во времена Адама. Мы пожинаем только последствия этого. Но в Боге мы имеем спасение. Спасение и веру, которая неколебима, которая приведет нас к вечной жизни в присутствии Господа. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Часы на руке у каждого. Считаем осколки дней. Есть в жизни немало важного, но время всего важней. Проходят минуты быстро, часы на стене висят. Нам жить на земле не 300, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться всех нас учила мать. Время — начальник строгий. Стрелка бежит, бежит. Тот, кто доверится Богу, будет вовеки жить.
2: Евгения Львовна Абрамова в своих статьях о творчестве Водневского не раз отмечала их духовную осмысленность и художественную зрелость. Она часто читала стихи в собраниях. Послушайте одно из них в исполнении Евгении Абрамовой.
3: Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Душа взывать к Христу не устает. Где падала, прощения просила. Ведь он в беде мне руку подает. Ведь он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне обрел небесное жилище. Все от Него, и все идет к Нему. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском.
2: А сейчас мы услышим Николая Водневского. Он прочтет несколько стихотворений и скажет краткое слово на тему «Когда мы поем». В заключение регент хора Братской церкви евангельских христиан-баптистов Анатолий Кузнецов исполнит любимую песню автора.
4: Февральская, земля дождями вымыта до блеска, а нам дожди особенно подстать. Кто под окном качает занавеску, я не могу сегодня отгадать. Ах, это ветер, он такой хороший, принес весну на крыльях неземных. И мне легко, как будто сбросил ношу или встретил неожиданно родных. И вот опять вспорхнула мысль синицей уйти бы в глушь, в тайгу, на острова. Лишь со Христом могу я поделиться, чем я живу и чем душа жива. Земля дождями вымыта до блеска, по-молодецки выглянул февраль. Пойду искать берегового плеска, пойду искать березовую даль. Я не один, со мной жена и дети, им от отца, конечно, не отстать. Да, есть еще друзья на этом свете, но их на пальцах можно посчитать. Перед весной январь живительным дождем прошел тревоги для кого-то. Еще немножко подождем, и солнце брызнет по золотой. Уже в коротком феврале зима усталая покорна, и ветер, вырвавшись с полей, бежит по улицам проворно, а в марте снова теплота. Вот так идут за годом годы, и лишь земная суета нас отделяет от природы. Земля, земля, ты велика, твоих красот не упишешь строфы. Творца могучая рука мир бережет от катастрофы. Гнутся вербы, плачут ивы, над землей опять ненастья. Если хочешь быть счастливым, то бери у Бога счастье. Мир, любовь, души спасенье у него для всех готово. Слышишь, ангельское пение славит подвиги Христова.

дня лучами брызни. Если хочешь жить вовеки, Иисус – источник жизни. Дорогие друзья, мир вам, далеким и близким, рассеянным в разных странах и в разных городах. Сейчас мы только что прослушали несколько песен. Они исходили из сердец, покоренных красотой Христа Спасителя. Эти и подобные песни поют те, кто верит в торжество Господней любви. Я желал бы, чтобы все, без исключения, все слушатели полюбили эти песни. Мы созданы Творцом, чтобы жить с песней. Нет человека без души, нет человека без песни, но поем мы редко. Они, эти песни, живут нерожденными в наших сердцах, они просятся на волю. Сегодня в этом кратком слове я попытаюсь рассказать вам, где и как рождаются живые песни, песни блаженной радости, песни надежд, песни любви. Песня – это дар Божий. У всех народов во все времена жила и живет песня, отражающая их жизни. Но разные бывают у людей жизни, разные бывают и песни. Я помню песни моей матери, зимой за прялкой, летом на полосе, тосковала душа ее о счастливой доле. Ее песни о скорбных днях были орошены слезами. Но есть иные песни, песни радости. Есть песни, которые поднимают душу от земли к небу, откуда приходит помощь наша. Это песни о великой Божьей любви. Их поют те, кто познал эту любовь, кто сам любит. Эти песни пели ангелы в ликовании звезд при сотворении мира. Эти песни пели сыны Израиля, когда перешли Черное море, когда увидели победу над фараоном. Эти песни пела Марьям, сестра Моисея. Эти песни пела пророчица Девора. Эти песни пел Давид. Эти песни пели ангелы в тихую рождественскую ночь. Пели ученики Христа после Тайной Вечери. Пели апостол Павел и Сила, будучи закованными в филиппийской тюрьме. Эти песни поют верующие всегда и везде, при всех обстоятельствах, не только на богослужебных собраниях, не только на свадьбах, но и на похоронах, потому что христианство – это религия радости. При всех обстоятельствах эти песни о любви Божьей пели и поют теперь наши братья на родине, в ссылках, за свидетельство о Христе, поют под шум тайги, под завывание вьюги. Эти новые песни может петь только новая тварь. Чтобы петь, я зову вас сегодня ко Христу, ибо только Он может обновить вашу жизнь и вложить в ваши сердца новую песню. Песня во славу Бога – это одно из лучших выражений благодарности, а нам есть за что благодарить Творца. От избытка сердца говорят уста, от избытка чувств поет сердце. О пении говорится в 77 главах Библии и почти во всех псалмах. В книге Откровения Иоанну мы читаем о пении в вечном Царстве Христа. Этим песням должны научиться верующие, живя на земле. Пение дает нам представление, хотя и очень слабое, о красоте в вечности, где все, спасенные Христом, омытые Его пречистой кровью, будут петь в одном небесном хоре. Они будут петь вечно, славя Христа. Пение и музыка – язык небес –

апостол Павел свидетельствовал, что, будучи поднятым до третьего неба, он слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Франциск Ассизский, великий муж Божий, называл птиц небесных своими братьями, потому что и птицы возвещают пением славу Божию. Вся вселенная полна музыки и пения. Поют моря и леса, поют горы и поля, поют ручьи, поет прибор морской волны, и даже раскаты грома возвещают славу Божию. Все эти земные звуки сливаются в одну величественную симфонию, величающую Творца. Можем ли мы, христиане, молчать? Могут ли молчать те, кого так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную? Есть только одно, что мешает человеку петь песни о любви Божьей. Это грех. Пленники греха не могут и никогда не будут петь песни о любви Божьей. Израильтяне пели на берегу Черного моря, но, оказавшись в плену вавилонском, они повесили свои арфы на вербы и не пели, а плакали. «Не плачь же ты сегодня, мой друг, исповедай твой грех неверия Христу. Он простит тебя, потому что Он любит тебя. Он освободит твою душу от цепей рабства греху, и она, душа твоя, запоет вместе с теми, кто обрел свободу во Христе Иисусе. Аминь».

Дорогие слушатели, с той поры, когда были сделаны эти записи, прошло долгих 45 лет. Многих, кто принимал участие в приготовлении этой кассеты, уже нет. Нет на земле. Но они продолжают петь в небесном хоре, прославляя Спасителя. А я, как видите, все еще задержался на земле. И, видимо, потому что еще не закончено дело, к которому призвал меня Господь. Благодарю вас, дорогие, что вы прослушали эту кассету. Да поможет Господь каждому славить Господа полным сердцем, голосом, сердцем, жизнью до встречи с Ним в вечности. В заключение, друзья мои, я прочитаю несколько стихотворений последнего времени и этим закончим заочное общение наше. Да будет в этом прославлено чудное, славное имя Господа Иисуса Христа. Ему слава во веки. Аминь.

Слава Богу! Слава Богу за все даяния! Слава Богу за все страдания! Слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные! Слава Богу за дни погожие, за характеры наши несхожие, за дороги тяжелые, дальние, за разлуки всегда печальные. Слава Богу за слезы с песнями, что Он тропками вел чудесными. Слава Богу за многие милости, что Он дал нам с пеленок вырасти, что Он путь нам всегда указывал, что не больно Он нас наказывал, что прощал, забывая прошлое, что давал Он нам только хорошее, что Он дал нам, временным жителям, к вечной жизни путеводителя. Слава Богу! За все Ему слава! Он имеет на это право. Навстречу Господу. Мне грустно на этом привале, а путь предо мною тернист. Но светятся синие дали, подъем возвещает горнист. В дороге вся жизнь от начала, вся жизнь до последнего дня. Но близится время причала, где ангелы встретят меня. Не прячусь я в щели пугливо, отсчитаны Богом года. Желтеет созревшая нива, и срочного много труда. Труда над своею душою, чтоб к сердцу блокировать тьму, чтоб вместе с Господней трубою я вышел навстречу Ему, чтоб сердце любовью светилось ко всем на греховной земле, чтоб ярче Господняя милость горела огнями во мне. Кто я? Я в перековке, в переплавке и в ротоборье был не раз. Кто я? Ничтожнее козявки, но во Христе меня Бог спас. Так пусть же крепнут с Богом связи, и сердце льнет к Его ногам, чтобы Он выплавил из грязи крупицу золота, хоть грамм. Я без Христа комочек глины, а с Ним живу мечтой одной, чтобы, как песней соловьиной, закончить этот путь земной. И там, в иной небесной сфере, я буду вечно вспоминать, как дал Господь живую веру в спасительную благодать. Разговор с душой. Мои года, а сколько их, летят на крыльях неземных. Перед концом последних дней свожу я счет с душой моей. Ей говорю, мой верный друг, всю жизнь работал я за двух. Ты знаешь это, как и я, душа, помощница моя. И тут же сразу мне в ответ душа промолвила: «О, нет, ни ты, ни я, никто иной труд совершал Спаситель твой. Пойми одно, и я, и ты, и все мы легче пустоты. Давно пора признать закон. Мы инструменты. Мастер он».

крутой перевал. Жизнь крутой перевал, много выше Алтая. Я не раз уставал, высоту покоряя. Дули ветры, грозя, похоронную пели, и слепили глаза снегопады, метели. Вой шакалов вокруг мою душу тревожил, а неведомый друг впереди, как прохожий. Вот следы его, да, он незримый со мною, и уходит беда, как гроза стороною. Когда темь надо мной, нет ни звездочки даже, тогда друг неземной мне дорогу покажет. Много лет я в пути, за спиной дни и ночи, знаю я, не найти путь к вершине.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Величайшие ныряльщики. Тюлень Уэдала, обитающий в Антарктике, не рыба, а млекопитающее, и все же он принадлежит к числу лучших ныряльщиков в мире. Этот тюлень, весящий почти 550 килограммов, может плавать под водой до 70 минут и достигает глубины 480 метров. Для сравнения, рекорд человека 13 минут 43 секунды, глубина 85 метров. Люди не приспособлены к перепадам давления, которые возникают при нырянии на большую глубину. Если человек слишком много времени проводит на глубине, а затем резко всплывает, это может привести к летальному исходу. Быстрые перепады давления вызывают кессонную болезнь, азот в крови переходит в газообразное состояние и кровь вскипает. Тюленю Уэдала это не грозит, поскольку у него в крови нет азота. Ученые пытаются разгадать тайну легких этого животного, но уникальность его не исчерпывается удивительным строением легких. Тюлень Уэдала способен выдерживать давление до 53 килограммов на квадратный сантиметр. У любого человека такое давление немедленно вызвало бы припадок. Чем больше ученые узнают о сложном и уникальном строении тюленя Уэдала, тем труднее становится верить в утверждения эволюционистов о том, будто тюлени произошли от наземных млекопитающих. Удивительный тюлень Уэдала – это еще одно свидетельство великой мудрости Творца. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете пятиминутную программу «Капля росы». Мы продолжаем изучение послания апостола Иакова, и сегодня предлагаем вам открыть первую главу и вместе с нами прочесть стих 19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слыхание, медлен на слова, медлен на гнев». Пророк Исаия говорит так: «Послушайте, и жива будет душа ваша». 55 глава, стих 3. Какое великое преимущество Бог дает человеку – слушать Его Слово. При этом Слово Божие советует быть скорым на слышание, что означает иметь открытый ум к принятию Слова, как Слово Божие. Слово Божие подобно воде в океане. Оно неисчерпаемо. Мы можем снова и снова читать его, углубляться в него, но оно не теряет своей ценности. Известные книги известных авторов были написаны столетия тому назад, но их известность испаряется со временем. Этого никак нельзя сказать о Евангелии, потому что оно – Слово Божие. Библия сегодня является наиболее распространенной книгой во всем мире. Эта маленькая радиопрограмма, которую мы скромно назвали «Капли росы», является только маленькой каплей из океана Божьих откровений, только маленькой свечой, зажженной от света этой чудной книги – Библии. Дорогие друзья, Бог пользуется многими средствами, чтобы донести до вашего уха и до вашего сердца Его слово любви. Иисус Христос однажды воспользовался ребенком, чтобы на его примере дать людям нужный урок. Он сказал так: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфея, глава 18, стих 3. Разумеется, ни один ребенок не может прийти в этот мир без родителей. Чтобы быть чадом Божьим, надо родиться от Духа Святого. Никто не может начать истинно духовную жизнь, не будучи рожденным от Бога. Все, кто пробовал своими человеческими путями жить духовной жизнью, были разочарованы. Рождение свыше, рождение от Бога через принятие Иисуса Христа как личного Спасителя – не только необходимо, но оно является единственным условием для наследования Царства Божия, для спасения. Это как раз и есть то слово, к которому люди должны быть скоры на слышание. В первой книге Царств, в 3 главе, стих 10, мы имеем очень хороший пример, как мы должны стремиться слышать Слово Божие. Самуил обратился к Богу с такими словами: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Он был готов к принятию Слова Божия. Это как раз то, что нужно каждому перед тем, как начинать читать Евангелие. Потому что, дорогой друг, мы также должны сказать Богу, в чем мы имеем нужду, в чем наша нужда. В Евангелии Луки, в конце 18 главы, есть описание, как Христос исцелил слепого. Прежде всего, слепой услышал голос Иисуса. Иисус спросил: «Что ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус ответил: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Дорогой друг, радиослушатель, этот порядок для вступления в общение с Богом сохранился и сегодня. Христос спрашивает сегодня каждого человека: «Что ты хочешь от меня?» Если мы сознаем, что живем и ходим во тьме этой греховной ночи, одно нам нужно – сказать Иисусу о своем желании иметь духовное прозрение. Конечно, для этого нужна вера. Дорогой друг, да поможет Господь вам обрести эту веру и прийти к Иисусу, нисколько не сомневаясь, что Он действительно Сын Божий, возлюбивший нас еще до нашего рождения. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, друзья.
1: В Сиэтле 2 часа утра. слушаете христианское интернет-радио «На пути».
2: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
3: Давайте откроем книгу «Есфирь». Я просто читал сегодня книгу «Есфирь». И Бог благословил меня несколькими мыслями. И я вот молюсь, чтобы именно те мысли сейчас были сказаны, которые Он хочет, чтобы я сказал. Четвертая глава. Кто знает историю Есфирь? Кто? Так, пастор, можете не поднимать. Я знаю, что вы знаете. Есфирь. Четвертая глава. С 13 стиха. И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказал ему Есфирь. И история такова, что иудейский народ, он был приговорен к истреблению. Как написано здесь, через злобного Амана. Злобный Аман, да, такое имя у человека. Злобный Аман. Мне нравится Библия, она не стесняется называть вещи своими именами. Если злобный Аман, значит злобный. И если мы будем читать дальше, то царица Есфирь после поста и молитвы, она встала в царском дворе, перед царским дворцом. И это была явная смерть для нее, потому что уже 30 дней не звана была к царю, и неизвестно, будет ли позвана или нет, позвана. Но вот царь увидел Есфирь и простер к ней. Увидел Есфирь. Оп, Есфирь стоит. Вся, да? Помните, как в нашем фильме? Вот она такая стоит. После поста и молитвы, я думаю, она светилась, и Господь придал ей ее красоте небесную красоту, поэтому царь Артаксеркс не смог не простереть к ней свой золотой скипетр. Она подошла, дотронулась до скипетра золотого. «Что ты хочешь, царица? Я даже до полцарства тебе дам». Так благословил Есфирь своим появлением царя. Она говорит: «Приходи ко мне, ничего не надо, приходи ко мне на пир». Царь взял Амана, злобного, с собой. Царь-то не знал, что он злобный. Взял его. Погуляли, хорошо погуляли. Царь-то думает, ну ведь не просто так, ведь не просто так вот звала на пир, ведь что-то хочет спросить. А Есфирь такая мудрость от Бога, да? И во второй раз она не просит. Она говорит, приходи и завтра на пир. Приходи и завтра на пир. Я был благословлен мудростью царицы Есфирь. Если бы что меня касается, если меня сказали, проси, ну я бы, наверное, попросил что-нибудь. Что зачем пришел, да? А она нет. Приходи, царь, мол, на пир. И вот между этими двумя пирами была ночь. И Аман злобный. Он во всей своей, я не знаю, гордыне, во всей своей гордости созвал друзей, жену свою посадил рядом. И написано, что он давай будет рассказывать, какое у него богатство и как царь его почитает. Что вот даже к царице на пир его с собой взял. И завтра, говорит, приходи. О. Но, говорит, вот есть одна, вот во всем, все хорошо вот для меня. Но злобный, говорит я, да? Мардохей вот меня достал просто. Вот пока не убью его, то не успокоюсь. Все. Злобный Аман, Таня, написано. Ну, жена ему совет дает. Приготовь виселицу там в 50 локтей и повесь его завтра, да и все. Наши жены пушки заряжены. И это все ночью, между двумя пирами происходит. То есть я думал, ну там ладно, там время там выбрал днем. Нет, ночью не спится человеку. А знаете, еще кому не спалось в это время? В 6 главе в ту ночь Господь отнял сон у царя. Царь тоже не спалось ему. Он велел слуге, и в общем там история о том, что Мардохея вспомнили, что он там добро сделал царю, что его не возблагодарили. Аман злобный в это время подходит к царскому дому. Слуги говорят, там Аман пришел. Давай сюда его. Дальше вообще великолепно. Царь спрашивает у Амана, что бы ты сделал человеку, которого хотел бы отличить почестью? Ну, Аман все опять на себя раз такой. Ну, кого еще царь почестью хочет отличить? Ну, конечно, меня! Меня такого же хорошего! У меня так всего много, еще и царь это еще бы ему... Дальше посмотрим. Ну, и Аман рассказывает, как бы он бы сделал бы тому человеку. И царские одежды, и коня дали бы царству, и всем бы всем, и вели бы под усы, и бы рассказывали. Вот так вот делает царь человеку, которого хочет отличить почестью. Вот так. Царь выслушал, все сказал, говорит, все. Ну иди вот это, то, что сказал, иди сделай Мардохею. Смотри, ничего, говорит, не упусти из того, что сказал. Аман, бедный. Записывать надо было. Ой. Испугался, да? Иди сделай Мардохею. Пошел и сделал. И сам водил, представляете? Мардохею. Которого хотел убить. На висельце. Ну. Дальше. Возвратился. Так. Мардохей к царским воротам после этого мероприятия возвратился. Аман же поспешил в дом своей печальный и, закрыв голову, пересказал Аман жене Зереши и всем друзьям своим. Друзья ждали. Настоящие друзья. И сказали ему, а что случилось, он рассказал. И сказали ему, мудрецы его и Зереш, жена его, если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним, ибо с ним Бог живой. И вот тут я, мое сердце, когда я прочитал это, я ликовала от радости. Бог-то живой, Бог-то с нами. И вот вы знаете, у каждого из нас есть злобный Аман, где-то неподалеку, которого просто вот распирает от того, чтобы сделать мне какую-то пакость. Но вот это слово пусть будет ободрением для всех нас. С нами Бог живой, который может отнять сон у царя. Ну, был сон, раз отняли, ты хоп-хоп, отняли сон. Нес сон, хоп, отняли. Бог, который не забывает. Иногда мы что-то делаем. Это Мардохей, когда делал, когда он разоблачил заговор против царя. Почему он это делал? Хотел ли он царю угодить? Или просто он делал, потому что он по-другому так не мог сделать. И вообще он забыл уже, наверное, что он это сделал. А Бог помнит. Отнял сон у царя. И написано, что ночью книгу дневных записей он листал. А в книге-то все написано. И царь, хоп, нет, да почитывает. Что там? Читали их перед царем, да. Он говорит, читай, сиди читай. Да, у самого сна нет, а там человек читает. Вы знаете, Бог, он ничего не пропускает в нашей жизни. Ничего. И мы ходим по вере, порой не замечая и не ожидая никаких наград. Но знаете, что у Бога все записано. В свое время откроется книга дневных записей. И, возможно, это будет прямо здесь, на земле. И кто-то прочитает и захочет, как там написано, отличить почести. Здорово звучит, да? Отличить почестью. В общем, Амана повесили на той же виселице, которую он сам подстроил. Мне жена нравится. Говорит, сначала, давай виселицу построй, да? А потом, ну, извини. Да, ну, погорячилась, да? Друзья, да? Вот, да, у кого? У Давида друг был, да? Укрепил его, Иоаннафан, укрепил его упованием на Бога. А тут, друзья, да, построй виселицу. Ну и вот с этими мыслями я хотел поделиться сегодня. Давайте запомним, что с нами Бог живой. Он все видит. Ничего не забывает, и Он за нас. Аминь.
4: История Есфирь. Невероятная история. Мне знаете, что понравилось? Хотя это против закона. Да? Хотя это против закона. Я все равно пойду. И Павел говорит, не по закону, а по благодати. Нет, не по закону, но по милости. А потом еще, что тебе дать, проси. И это уже благодать. Дай, нам дай волю, мы благодать везде выроем. Аминь. Везде. Потому что это природа Иисуса Христа. Сегодня будет необычная проповедь. Я бы даже сказал, интересная проповедь. Так что будьте терпеливы со мной, хорошо? Я думаю, что наши сердца уже достаточно насытились после слова, которое Саша сказал. И мы добавим еще немного здесь. Отец наш Небесный, просим Тебя, продолжай благословлять нас, продолжай вести нас, продолжай говорить к нашим сердцам. Но просто в тишине, Господь, в благоговении перед Тобою, потому что Твои мысли могут превознести нас от этого мира, от этого праха, превознести на высоты облачные, на дороге праведности. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя за верных людей Твоих, которые верно приходят вечером в среду на собрание святых. Почти нас, Господи, сегодня. Не по закону, Господи, но по вере. Почти нас, Господь, потому что перед Твоими глазами Твой Сын, который живет в нас. И Ты говоришь, что Я полностью доволен Своим Сыном в Его Церкви, потому что я вижу Его природу, благодать на благодать. Спасибо, Господь, за то, что взращиваешь нас и делаешь зрелыми мужьями и дамами Божьими Твоего Царства. Спасибо, Иисус. Благослови нас, помажь это слово во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Аминь. Притча, 16 глава. Давно мы притчи не касались. Так, притча, 16 глава, 11 стих. Притча 16:11. Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири суме. Давайте еще раз прочтем. Верные весы и весовые чаши от Господа. От кого верные весы? От Господа. Весовые чаши от кого? От Господа. И от Него все гири, которые находятся где? В сумочке. Для чего сума? Для чего гири? Чтобы взвешивать. Аминь. Итак, Господь говорит, что есть весы. Сегодня я тренировался. Итак, здесь стрелочка, да, такая? Есть весы. Есть весовые чаши. И есть сума. Где гири? Раз. Два. Три. Верные весы. Что касается Бога, у Бога верные весы. Притча 11 глава 1 стих. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. То есть Господь говорит: от Меня весы, от Меня чаши весовые, и у Меня в моей сумке находятся весовые гири для того, чтобы иметь правильный вес, для того, чтобы взвешивать правильно. В книге пророка Исаии в 40 главе сказано, что Господь взвесил вековые холмы на весах. Он взвесил весь прах земли. И мы с вами видим, что здесь все так замечательно работает, потому что все было взвешено Господом. Потому что только у Него весы верные, и чаши, и гири в Его суме. Вы со мной? Вы представили? Что это значит? Это значит, если Господь кладет сюда заповедь, то на другую чашу весов Он кладет силу, чтобы исполнить заповедь. Еще раз повторяю. Если Господь говорит, если Господь дает человеку заповедь, Он кладет ее на одну чашу весов. И чтобы не было дисбаланса, неправильных весов, Он дает силу, чтобы исполнить эту заповедь. Вы внимательны? 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих. Там сказано, что исполнение заповеди – это любовь к Господу, и заповеди Его не тяжелые. Почему они не тяжелые? Потому что если бы здесь ничего не было, то для нас был бы это груз. И когда Господь говорит, «Я даю вам заповедь», «Я даю вам заповедь», то сразу же на эту чашу весов я кладу силу, чтобы исполнить эту заповедь, чтобы для вас она не была тяжела, чтобы она была для вас легкая, чтобы вы не чувствовали тяжесть заповеди или слова моего, не могши выполнить ее. Давайте дальше продолжим. Господь кладет на одну чашу весов слово, которое Он посылает, а на другую чашу весов Он кладет Дух Господень, который раскрывает нам это слово. И поэтому слово для нас не тяжелое, оно слово благодати для нас. Потому что Господь на другую часть весов, чтобы уравновесить, потому что неверные весы – мерзость пред Господом, чтобы уравновесить, Господь кладет на другую чашу весов, что Дух Господень открывает нам Слово. И как в книге Деяний апостолов 16:14 там сказано, что когда Лидия слушала Слово апостола Павла, Господь отверз ей сердце, отверз ей разум, чтобы понимать Слово. И для нее Слово не было тяжелым.

Если мы возьмем этот мир, то этот мир дьявол грузит нас, грузит нашу жизнь. И мы с вами находимся в таком состоянии, потому что его весы неверные. Там нет стабильности, там нет равновесия, там нет доверия, там нет любви, там нет ничего. Поэтому человек, который принимает от плоти, от мира и от дьявола, у его жизнь неуравновешена, ему тяжело жить, ему тяжело ходить на работу, ему тяжело иметь общение, ему тяжело вообще существовать в этом мире. И я вспоминаю, как пастор Шалер сказал, что там опрос был проведен. Кто из вас хочет улететь на Марс или я не знаю куда и построить, улететь с этой земли? Там сказано, в течение недели, поправьте меня, если я где-то там 18 или 20 тысяч человек записалось. Вы представляете? Гипотетически, но люди были готовы. Почему? Потому что тяжело. Потому что бремена неудобно носимые, потому что нет равновесия, потому что позвоночник искривлен, потому что разум искривлен, потому что это невыносимо. Господь говорит: я даю тебе служение на одну чашу весов, а на другую чашу я даю что? Способность, дар. И твое служение не будет тебе в тягость, потому что я даю тебе способность быть служителем Нового Завета. Аминь. И это 1 Тимофея 1.12, где Павел говорит, «Благодарю Господа, который дал мне силу и определил на служение». Что это означает? Он не только определил меня на служение, но он также дал мне силу, чтобы мое служение было сбалансировано. Аминь. Вы знаете, я так радуюсь этому балансу Иисуса Христа, который есть в нашей жизни. Нам не тяжело ходить с Богом, потому что в Нем верные весы, сбалансированные весы. Давайте дальше продолжим. Если Он дает ситуацию, как в книге «Деяния апостола» в 19 главе, когда Варнава и Савл находятся в тюрьме, избитые, пораненные, то что? Он обязательно даст разрешение к ситуации. Вы со мной? Потому что это Бог. Если Он дает ситуацию, то Он говорит, что все содействует ко благу, уравновешивая весы. Если он дает скорбь, время скорби, то тогда он обязательно даст и утешение. Второе послание к Коринфянам, 1 глава, здесь говорится, в 5 стихе Павел говорит, что «Ибо по мере, как умножается в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Если мы терпим здесь скорбь, то обязательно Господь на другую чашу положит утешение. Павел говорит, что мы были отягчены чрезмерно, но Бог, утешающий смиренных, Он уравновесил наши весы. И поэтому мы не были захвачены чрезмерно печалью и скорбью, потому что Он верный Бог. Если Он что-то дает, то Он не дьявол, который просто грузит и грузит, и грузит, и грузит, и валит. Если Он что-то дает, Он обязательно
даст противовес. Если мы находимся в скорби, то обязательно на другую чашу весов Он даст утешение.

Об этом здесь говорит апостол Павел. Вы со мной? Потому что не бывает так с Богом. Потому что, или как послание 1 Коринфянам 10 глава 13 стих, там сказано, что Господь не даст нам быть искушенным сверх сил. Если мы проходим с вами искушение, Господь обязательно даст нам облегчение здесь, чтобы наши весы были правильными, ровными, и чтобы нам не было слишком тягостно находиться в этом мире, потому что Господь никогда ничего, запомните, никогда ничего не делает, не сбалансировав весы. Никогда! Нам может показаться, что я вот так нахожусь, и что Господь, ну ты грузанул меня, да так грузанул, что я нахожусь в таком положении уже большое количество времени. Нам может показаться так, но Господь говорит, послушай меня, я не дам тебе больше, чем ты можешь перенести. Если ты проходишь через искушение, я не дам тебе больше. Если ты проходишь через испытание, я обязательно дам тебе крепость и слово пройти через испытание, чтобы твои весы были уравновешены, и чтобы ты не находился в таком состоянии, но чтобы сердце твое было полностью спокойно, уповая на меня, доверяя мне. Потому что тот же Мардохей, он мог бы сказать, «Господи, для чего ты попустил этому злому Аману, чтобы он разослал все эти письма во все 120 провинций царства персидского и медийского, что в определенный день всех иудеев убили? Почему ты так сделал? Вы видите в этой книге, что Мардохей так говорит? Нет. Он говорит, Есфирь, избавление придет по-любому. Есфирь. Вот он, Аман злобный. И кажется, что все. Народ израильский исчезнет с земли, а с ним и надежда на Мессию исчезнет. Господь говорит, злобный Аман, а я отнял сон у царя, а я поставил Есфирь, что она достигла царского достоинства. Сначала мы можем не замечать этого, а потом мы с вами так радуемся верным весам Бога. Аминь. Верным весам Бога. Потому что неверные весы – мерзость для Него. Но правильный вес угоден Ему. И Он хранит в своей суме правильные гири. Если Он кладет одну гирю на одну чашу весов, Он обязательно уравновесит ее, чтобы мы с вами прошли, чтобы мы были укреплены, чтобы мы потом возрадовались о благости и милости Господа. И чтобы потом разослали в эти 120 областей другие письма. Аллилуйя! Защищайтесь! Бог с вами! И Мардохей велик во всем царстве! И у престола царя Артаксеркса. Если Господь воспитывает нас, то Он обязательно делает это из любви. Давайте мы с вами откроем Притчи, 3 главу. Притчи, 3 глава. Одиннадцатый стих. Наказание Господня.
И мы с вами должны сказать, что слово «наказание», оно подразумевает воспитание от словесного до розги. И здесь сказано: «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того воспитывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Вы со мной? Знаете, я хочу, чтобы вы запомнили сегодня, что воспитывать и наказывать может только любящий человек. Аминь. Воспитывать и наказывать может только любящий человек. Если я люблю, я могу воспитывать и я могу наказывать. Если я не люблю, я не могу воспитывать и не могу наказывать. Вы слышали? Еще раз повторю. Если в моем сердце есть любовь по отношению к молодому человеку, если в сердце отца есть любовь по отношению к своему сыну, он может воспитывать своего сына, и он может наказывать своего сына, потому что чаши весов должны быть равномерные, чтобы не было мерзости. Потому что если в моем сердце нет любви к моему сыну, тогда я не имею права наказывать. Потому что Господь говорит, что кого Господь любит, того Он что? Воспитывает и наказывает. Я не могу воспитывать сына Александра и Диляры, потому что во мне нет столько любви, сколько у них есть к своему сыну. Вы со мной? И они, имея эту любовь, они вправе воспитывать своего сына и наказывать своего сына, потому что весы ровные. Если нет любви, тогда весы будут кривые, тогда будет восстание, тогда будет недовольство, тогда будет горечь, тогда будет затаенная злоба. Вы со мной? Вы слышите меня? Почему? Потому что и сыновья иногда вырастают, и они могут избивать своих отцов. Почему? Потому что наказание не было произведено из любящего сердца. И вы можете сказать: пастор, откуда мне взять любящее сердце? И я вам могу вам сказать, Иакова 1 глава, если у вас чего-то не достает, если вы отец, и если вы не любите своего сына и свою дочь, просите у Бога, чтобы Господь дал вам любовь. А когда у вас будет любовь, тогда вы сможете воспитывать и наказывать. И это будут ровные весы, и там не будет горечи, и там не будет там не будет злой памяти, там будет некоторое огорчение, но любовь, которая находится на другой чаше, она уравновесит это. Она уравновесит это. И Господь говорит: послушайте меня, если вы терпите в своей жизни воспитание, то не унывайте и не тяготитесь, потому что это не тяжело для вас. Потому что с другой стороны я обязательно положу любовь, которая покроет ваше печальное состояние и вашу скорбь. Давайте мы откроем также Евреям, 11-12 глава послания к Евреям. Здесь то же самое написано. Как здорово! Если вы
6 стих 12 главы. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Итак, он наказывает, но на другой стороне он любит. Если это розга, то он, значит, он принимает. Верные весы. «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Да нет никакого, ни одного сына. «Если же остается без наказания, которым все общие, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». В чем? В святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью. Вы со мной? Всякое наказание в настоящее время кажется: «Господи, ты меня загрузил слишком, я не могу терпеть». Но это только настоящее время. Да, также говорится, не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Аминь. Аминь, вы со мной? А Господь обязательно положит на другую чашу весов. Он обязательно выровняет это. И он, Давид говорит: «Господи, ты меня ввергал в такие беды, но потом поднимал меня и оживлял меня». Господь унижает, и Господь что? Возвышает. И Давид говорит: «Ты поверг меня в скорбь, но потом ты оживил меня, ты унизил меня, но потом ты возвысил меня». И это характер Иисуса Христа, который говорит: «Ребята, я на вашей стороне. И если вы чувствуете воспитание, то тогда что? Оно не покажется вам радостным в настоящее время, но печалью, но после этого доверьтесь мне, что через это доставит вам мирный плод праведности. Если я даю служение, обязательно дам силу. Если я даю заповедь, обязательно дам силу. Если я даю ситуацию, обязательно дам решение ситуации. Если я даю скорбь, то обязательно будет утешение». И мы можем сказать: «Когда, Господи, когда?» Вы со мной? Когда ты положишь на эту чашу? Чтобы я успокоился, выровнялся, стабилизировался. И Господь говорит, притча 19 глава, девятнадцатая глава, восемнадцатый стих. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда». Здорово. Если есть надежда, это очень хорошо. Смотрите, что дальше говорится. «И не возмущайся криком его». Аминь. «Не возмущайся криком его». Это означает, что если Господь собирается что-то произвести в нашей жизни, Он не будет возмущен нашим криком недовольства. Аминь. Знаете почему? 19 стих. «Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Вы со мной? Здорово. Господь из своего любящего сердца и верных весов обращается к нам и говорит: «Я могу воспитывать вас, потому что я люблю вас. А когда я начну это делать,
я не буду смущаться криком и недовольством и вашей реакцией. Почему? Потому что я, если я на это буду обращать внимание, тогда придется еще раз и намного больше. Аминь. Вы со мной? Господь говорит: если умножаются скорби в вашей жизни, я обязательно положу утешение сюда. Если усложняется ситуация в вашей жизни, ожидайте, что я обязательно положу сюда решение. А когда вы увидите это, то вы возрадуетесь, сердце вашим, затрепещет ваше сердце, потому что я верный Бог, и я люблю вас. И после этого у вас будет мирный плод праведности и возрастания, и доверия ко мне. Потому что, поскорбев немного здесь, на земле, мы с вами обретаем что? Невероятную славу на небесах. Когда, Господи? Когда, Господи? Когда? И Господь говорит: я не смущаюсь твоим криком, потому что все души мои, и я люблю каждого. Я горшечник, а вы есть глина, поэтому горшечник, что ему благоугодно из глины, то он и сделает. Но мы с вами знаем, что сердце горшечника было явлено на кресте Голгофы, и он доказал нам, что ему можно доверять до конца. Аминь.

Господи, спасибо. Господи, спасибо, Иисус. Со всех сторон любовь Твоя объемлет нас, но гневливый не войдет в Царствие Божие, но гневливый не должен жить в нашей жизни, но гордец не должен жить в нашей жизни, но злой Аман не должен жить в нашей жизни, потому что если пощадить его, то он сядет на голову, и потом придется еще больше с ним разбираться. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за высокий путь праведности. Благодарим Тебя за то, что мы Твои законные сыновья и дочери. Ты усыновил нас через Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты верен выровнять весы в нашей жизни, чтобы мы в своем сердце возрадовались Тебе и еще раз утвердились в Твоей верности к нам, в Твоей любви к нам, и то, что только Ты, Господи, настоящий и верный Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Слава Тебе. Мы просим Тебя сейчас, этим вечером здесь, в Москве, просим Тебя, чтобы наши сердца были очень медленны на гнев и на преждевременные выводы, но очень терпеливы в отношении Твоего плана. Благодарим Тебя, Господи, потому что стабильность в нашей жизни – это Ты, и Твои весы верные, потому что неверные весы – мерзость для Тебя. Благодарим Тебя за Твой план в нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что прежде чем поставить на служение, мы должны быть испытаны, Господь. Благодарим Тебя за то, что это испытание не тяжелое, и заповеди не тяжелые, и жизнь здесь, на этой земле с Тобою, не тяжелая, потому что Ты даешь бремя благое. Слава Тебе, Иисус! Благослови нас, Иисус! Успокой нас, Иисус! Укрепи нас, Иисус! Пусть гневливый будет на кресте Голгофы, а новый человек славит Тебя и говорит: избавление придет по-любому от Бога. Спасибо, Иисус! Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим вам сегодня, что Бог любит вас. Мы понимаем, что эта жизнь в этом мире тяжела без Бога, невыносима. Мы говорим вам сегодня: придите к Иисусу, склонитесь пред Ним, доверьтесь Ему. Он любящий Бог. Он показал это на кресте Голгофы. Руки Его распростерты, чтобы принять вас. Кровь, которую Он пролил, омоет вас от грехов ваших и сделает чистыми, непорочными, неповинными. В вас появится сила Духа Божьего и Царства Божьего, и вы будете в радости ходить в заповедях и в Слове Господнем. Это не мы придумали крест Голгофы и спасение. Это Божий план. Доверьтесь этому плану и скажите: дорогой Господь Иисус, я иду к Тебе. Мне тяжело, но я иду к Тебе. И я прошу Тебя, сними с моих плеч бремена греха. Прости мои грехи. Подари мне вечную жизнь. Я хочу быть с Тобою. Я хочу слышать голос Твой. Хочу ходить в новизне жизни с Тобою в Твоем Царстве. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу.

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

0: Слово Божие без нашей жизни очень мало значит, а жизнь наша без Слова Божия не значит ничего. Поэтому давайте опять откроем Слово Господне и углубимся в размышления над Его прекрасными строками. И сегодня мы будем говорить о невинных страданиях и справедливости. Не правда ли интересная тема, может быть, порою редко вспоминаемая? И тот стих, который мы прочитаем, возможно, многие из вас никогда и не читали в Библии. Но хотелось бы, чтобы сегодня он прозвучал свеже, приятно и полезно. В книге Иова записаны такие слова. В 5 главе, 6 и 7 стих. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Задам вам интересный вопрос. Как вы думаете, существует ли в мире человек, никогда не страдавший? Слышу ваш ответ, хотя вы далеко от меня, но все вы дружно отвечаете «нет». Ну и, конечно же, можно с уверенностью сказать, что нет. Но кто объяснит, что такое страдание, хотя ими переполнен мир? Хочет ли человек страдать? Ну, не думаю. Страдания приходят против желания и воли человека. В чем же выражается человеческая воля? Чем она стимулируется? Воля человека стимулируется законом справедливости, требующим удовлетворения. Отсутствие или же прекращение удовлетворения вызывает страдание. Пищей нашего «я», вот заметьте, является удовлетворение себя, не так ли? Страдать – это значит не находить себе удовлетворение. Как просто. Тем не менее, мы страдаем. И наряду с обыкновенными страданиями существуют невинные страдания. Обычно люди страдают за вину. Вина, грехи причиняют страдания в жизни человека. Но если кто страдает без вины, то это называется невинным страданием. Невинно страдать — это не только не удовлетворять себя, как при обыкновенных страданиях, но это также не искать справедливости для своего оправдания. Я думаю, очень многие из вас, дорогие друзья, которые меня сейчас слушают, порою страдали невинно. И, конечно же, мы глубоко сознаем, что никакого оправдания и никакой справедливости не может исполниться во время наших страданий. И так невинно страдать мы можем, если любим кого-нибудь другого больше самих себя и хотим понести наказание за вину другого. Не правда ли невинные страдания? И самым лучшим примером таких страданий является страдание Господа Иисуса Христа, пострадавшего за наши грехи. В Его невинных страданиях открылась правдивая любовь Божия к нам. Все мы, люди, очень виновны перед лицом божественной справедливости, и потому не можем невинно страдать. Но Христос дает спасение нам, грешникам, омывает нас кровью Своей, очищает нас от вины, делает нас невинными. Лишь получив спасение Христово, мы получаем возможность невинно страдать. Пользуемся мы этой возможностью или нет, это зависит от нас. Бог же дает нам в этом полную свободу. Справедливость, как всегда, охраняет нас от невинных страданий. Под защитой справедливости мы не будем страдать за вину других, за их грехи. Только от страданий за наши грехи справедливость не имеет силы защитить нас. Верующие, возрожденные от Бога, люди живут не по духу справедливости, но по духу Христа. И готовы за имя Христа не только невинно страдать, но, если нужно, то и умереть. Они идут путем смирения, не ищут себе оправдания и защиты от людей и от человеческих законов. Они благодарны Христу, спасшему их, и они хотят во всем уподобиться Ему, стать похожими на Него. Они родились от Бога для того, чтобы вырасти в мужей Божьих. Агнец, закланный от создания мира, лежал в основании жизни, которая впоследствии открылась в творении всего. Жизнь является более сложным процессом, чем некоторые люди ее представляют. Многие стараются подменить основание жизни, и вместо невинных страданий они подсовывают логику мышления. В создании мира логика мышления могла еще иметь некоторое значение, но не в создании жизни. За жизнь нужно платить, и то наперед. И плата за жизнь довольно дорогая. Платить может тот, кто имеет чем. Приносимые жертвы в Старом Завете определяли цену временной жизни. Новый Завет же открывает нам, какая цена была уплачена за жизнь вечную. Христос, спасая грешника и снимая с него его вину, делает его невинным, то есть способным приносить себя в жертву Богу. Другими словами, он делает человека способным невинно страдать. Но здесь в защиту человека против невинных страданий вступает закон справедливости, который возмущается невинными страданиями. Он склоняет даже верующего человека жить по духу справедливости, а не по духу невинных страданий. «Ведь невинно страдать – это несправедливо», – говорит он. «Поэтому будьте свободны от невинных страданий и живите во имя справедливости». Те слова принадлежат Люциферу, который соблазнил ангелов выйти из подчинения Богу. Пока ангелы повиновались во всем Богу, им чужда была справедливость. Они ее не знали, да и не могли знать, потому что не их дело было заниматься этим. Бог решал, что справедливо, а что нет. Но Люцифер соблазнил ангелов самим решать дела справедливости. И они сделались судьями, а не подчиненными высшему судье. В этом было их падение. Они взяли на себя приоритет Бога решать, что справедливо, а что нет. Единый судья, единая воля Божества, а ангелы — лишь покорные слуги Его. Так же и не нам, людям, решать то, что принадлежит Богу. Верующий человек живет по духу Христа, любя других и делая всем добро. У него нет чувства гнева, мщения, обиды. Сердце его полно прощения, милосердия. Он полон сострадания к нуждам других, полон сочувствия и понимания. Он собой являет в жизни своего Спасителя и Господа. И божественный свет благодати изливается через него в этот мир. Он человек не от мира сего. Ему Христос дал силу и способность, если нужно, нести тяжесть невинных страданий. А таковых Христос сказал: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Луки 6:22-23. Итак, мы всех вас призываем стать мужами веры, сильными нести поручения Господне и явить своего божественного Учителя этому миру. Господь да благословит вас на этом пути.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес: «Семейный библейский час», индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес: «Семейный библейский час», индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Тема проповеди «Вы храм Бога Живого». Деяния, 17 глава, с 24 стиха мы читаем. Отрывок из проповеди апостола Павла в Афинах, когда он проповедовал интеллектуалам того времени. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили. Мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Обращая внимание, Бог сотворил мир, поселил в нем человека, чтобы человек искал Бога, не ощутит ли и не найдет ли. Каждому человеку дано в сердце Бога искание, изначально еще при его создании. Недавно английские ученые обнаружили, проводили исследования и были потрясены тем, что в каждом человеке изначально есть потребность веры в сверхъестественное при помощи очень сложных научных экспериментов. В каждого это заложено Богом, это даже ученые сейчас подтверждают. Для чего следует искать Бога? Он говорит, мы им живем, движемся и существуем. Мы вообще без Бога не можем существовать. И Павел ссылается на некоторых стихотворцев, которые говорили, мы его и род. Значит, следует здесь пояснить. В данном случае Павел ссылается на греческого поэта Эпименида, чтобы найти общие точки соприкосновения с языческой аудиторией. Для этих язычников Писание не было авторитетом, поэтому нужно было искать как-то контакт с ними. В отличие от евреев, у греков не было священного Писания. И они, когда выступали, ораторские речи произносили, обычно ссылались на авторитетных поэтов, как евреи ссылались на закон. Таким образом, это как бы ихняя Библия была, так скажем, у греков. И мы его и род, это эффективная ссылка была, то есть мы род Божий. Но только он это истолковывал в правильном понимании. И вот мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Бог подобен золоту, серебру, камню, дереву, который получил образ, внешность от искусства и вымысла человеческого. Мы знаем, до нас дошедшие греческие статуи являются непревзойденным образцом искусства в человеческом понимании. Не делают так люди, мастера вручную не могут современной до такой степени искусно делать вот эти вот статуи. Это не Бог, Бог не подобен этому. Бог не в рукотворенных храмах живет. Храм Божий, учит Священное Писание, это мы. Дальше он это развивает уже к Коринфской церкви, тоже к грекам, но только уверовавшим. Происходит созидание этого духовного храма из духовных материалов, то есть Церкви Христовой. 1 Коринфянам 3 глава с 10 стиха написано: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание». Мы знаем, тогда основание было положено в Афинах, вот в предыдущем месте Писания. Некоторые уверовали. Потом это уже пошло дальше, в Коринф, который недалеко был от Афин. А другой строит на нем, то есть те братья, которые продолжали труд созидания церкви после Павла. Но каждый смотри, как строит. То есть должно все быть правильно, верно, так, как хочет Бог. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Христос – наше основание. Если мы в основание будем ложить что-либо другое, то мы потерпим крах, как человек, который дом свой построил на песке. Не существует никакого другого надежного основания, кроме Иисуса Христа. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы». Совершенно новое, другое понятие храма. В общем-то, Павел эту тему уже начал в Афинах, но только язычники не были готовы дальше ее принять, им необходимо было уверовать. А уже к уверовавшим он говорит, что мы строим, созидаем духовное строение, храм Божий, который состоит из нас самих. А материалы, из которых строим, золото, серебро, драгоценные камни, это есть духовные качества, а также духовные плоды, которые мы приносим на основании этих качеств. Золото – это прообраз любви, серебро, драгоценные камни – это прообраз остальных плодов Духа Святого. Радость, мир, терпение, кротость, воздержание, добродетель, доброта и прочие. Павел здесь, когда пишет Коринфянам о том, чтобы строить и созидать храм, дает понятное сравнение для коринфян. В древности были состязания на лучшее строение. Победитель получал награду. И этот известный коринфянам пример из греческого быта Павел применил к духовному созиданию церкви. Как люди стремятся созидать лучшее строение ради награды, ради почести, так и вы стремитесь прежде всего самих себя, каждый на Христе на основании созидать и в целом созидать церковь, то есть созидая себя и других. В любви Христовой, в терпении, в вере, в надежде, в воздержании, в кротости, в доброте и в прочем. Таким образом происходит созидание храма Божия, который должен быть святым, в котором совершается служение Богу, в котором обитает сам Бог. Ибо храм, еще первый, который строил

в огне, особенно крупные брусы, например, дерева, то сено и солома мгновенно вспыхивают, и если вспыхнул, например, стог сена, то его потушить уже невозможно. То есть дело имеет видимость духовности, из сена жилище построить легко, шалаш, например, там какое-нибудь укрытие от жары, там временное, да, очень легко, просто, удобно, но испытания показывают полную негодность такого жилья. Это прообраз того, кто имеет видимость любви, видимость терпения, относится к личной духовной жизни или к жизни, воспитанию своих детей, семьи, поверхностно, делает как легче, как проще, как-нибудь. Вроде бы дело идет, дело делается, вроде бы созидается, но когда приходит испытание, оно показывает все наяву. У огня нет лицеприятия. Он относится к соломе, как к соломе, к дереву, к золоту, как к золоту. Там уже нет вторых вариантов, понимаете? Единственная милость таким, впрочем, сам спасется, написано, но как бы из огня. То есть получается, как головня из огня. Потеряет награду, потерпит большой урон, ущерб, но Бог не лишит милости спасения, написано. Но зачем себя доводить до такого состояния? Не лучше ли, чтобы любовь была как положено, терпение как положено, служить Господу, молиться как положено, вести духовную жизнь, как хочет Бог? И тогда хоть какой огонь, все оно устоит. Ибо то, что делается Божьими средствами от Бога и для Бога, не может быть уничтожено никак, никоим образом. Вот давайте еще посмотрим на вот такой вот прообраз очищения церкви, испытания строения, о котором сейчас шла речь, через мягкие и жесткие испытания. Это числа 31 глава с 21 стиха. «И сказал Елиазар, священник воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово, свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить все, что не проходит через огонь. Проведите через воду. И одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и после того входите в стан». Значит, здесь речь идет о том, что воины и их одежды осквернялись через прикосновение к мертвым, а также к вещам и к людям, к язычникам, которые были осквернены идолами. Им необходимо было очищение водою. Металлы же очищались через проведение, через огонь. Мы воины Христовы, когда мы в этом мире живем и сражаемся с силами тьмы, и сталкиваемся с людьми нечистыми, с их нечистыми словами, поведением, прочим, с различными соблазнами. Хочешь, не хочешь, но со скверными мира этого в процессе духовной борьбы, жизни соприкасаешься. Значит, соответственно, что? Оскверняешься. Потому что если, например, идешь, прочитал хульную надпись или услышал слова скверные, уже идет осквернение, правильно? Неминуемо от этого осадок внутри. Нехорошее оно все. Таким образом, надо постоянное очищение. Очищение Словом Божьим, молитвой, благодатью Христовой, Духом Святым, общением со святыми, через назидание, очищение Словом Божьим, проповедью. Я думаю, каждый из нас замечал очистительное благое действие Слова Божьего и всего того, что происходит на собрании, очищает душу. Внутри как-то наступает умиротворение, успокоение, порядок наводится. Это можно сравнить через очищение водою, то есть мягкое очищение. Но Бог еще проводит и жесткое очищение огнем. Это различные огненные испытания, а также
как написано в Писании, день зла.

той, в которой все преодолевши, необходимо устоять. На небеса все попадает через испытания. Богу подделки духовности, фикции разные не нужны. И он проводит туда через испытания. Там все должно быть настоящее. Настоящая любовь, настоящая духовность, настоящая святость. И, конечно, без омытия кровью Христа, без очистительного действия Духа Святого, благодати Божией, это все невозможно. Иначе как мы будем святым храмом Божьим? Ведь храм внутри, он же не должен быть оскверненным. Хочу еще попутно обратить внимание, что когда о христианах, как о храме говорится, употребляется греческое слово, обозначающее святилище, то есть внутренняя часть храма. Не храм, как строение с внешним двором, где и народ находился, но куда могли заходить только сами священники и служить Богу. Как написано, мы священство святое для Богу, священники Божии. То есть речь идет о максимальной святости, чтобы мы были храмом Божьим в самом высоком смысле этого слова. Естественно, чистота, святость выходит здесь на передний план. А также то, что мы приносим Богу в жертву. Жертву уст, хвалы и так далее. Мы народ особый, отделенный от греха. И Павел хотел вложить в христиан понятие, что должна у нас быть подлинная любовь, подлинное состояние, подлинная святость, отказ от греха, от осквернения. Потому что Церковь Христова – это храм Божий, в котором должны царить любовь и святость. Вот смотрите, 2 Коринфянам 6 глава с 11 стиха. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». То есть любви там не хватает. «В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». То есть в равной степени говорю к вам как детям, то есть просто, понятно и ясно. И вы своей стороны откроете свои сердца ко мне, к нам, братьям-служителям в любви. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Велиар – это сатана. Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Следует здесь пояснить. Примерно за 20 лет до написания этих слов римский император захотел поставить идола в Иерусалимском храме. И только великая угроза мятежа остановила его намерение. Весь иудейский мир еще долго с возмущением вспоминал это событие. Христиане также были в курсе дел, соответственно, потому что от иудеев и шло христианство к ним. И вот Павел весьма уместно на фоне вот этого вот состояния применил идею о возмутительности осквернения храма идолами в духовном христианском смысле. То есть смотрите, насколько мерзко, ужасно и возмутительно, если бы идола римляне поставили в Иерусалимском храме и осквернили его. Мало того, что осквернили, сделали бы его совершенно непригодным для богослужения. Таким образом, потому что бы это уже стало идольское капище, а не храм. И посмотрите теперь на свои сердца. Вы, будучи храмом Божьим, какую совместность имеете с идолами мира сего? Не является ли еще это более возмутительным? Ведь ваши тела, вы святилище Бога, не просто храм. Святое место, в котором должен обитать Дух Божий и руководить вами. И дальше Павел говорит: «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель».
Вот как Павел старается вложить в них. Это не шутки, это величайшая серьезность. Наши тела, наши глаза, руки, ноги, сердце, речь – все это святилище Божие, которое должно святости служить Господу. Никакой скверны не должно быть. Раньше храмом был Иерусалимский храм. Потом он был разрушен. Теперь мы являемся храмом Господним. И раз мы являемся храмом Господним, то о какой скверне, о каких идолах, о каком язычестве, соучастии с языческими понятиями, представлениями может быть? Никакого, естественно. Это святотатством будет. 1 Коринфянам 6 глава с 18 стиха Павел продолжает эту мысль. «Убегайте от блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Ценою чего? Крови Христа, Его смерти. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Наши тела, наши души, дух наш – все это храм, святилища живущего в нас Святого Духа, которые должны быть святыми. И ни о каком грехе, ни о каких вольностях греховных не может быть и речи. Чем христианин становится более зрелым, тем он больше понимает, что его тело, внутренность его, сердце его, разум – и это святилище Господне. И убегать надо от греха, от всякого, как только можно. Тем более еще блуд был в Коринфе, мы знаем в Священном Писании. И Павел говорит, всякий грех, который делается, он вне тела, а блудник против своего тела грешит. То есть этот грех еще более тяжкий. И получается, храм Божий оскверняется. Это страшное согрешение. Бог особенно сильно обличал в таких грехах израильский народ, которые распускались под влиянием идолослужения окружающих народов. И очень уместно здесь на этот прообраз посмотреть. Иезекииля 23 глава с 37 стиха. «Ибо они, то есть согрешающие евреи, прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали». То есть идолослужение – это есть прелюбодейство духовное перед Богом. «И сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им». И у славян тоже, когда прыгают через огонь, вот ритуалы языческие, или проносят через огонь, это таким образом они своих богов языческих кормят. Это получается как бы мягкая форма сожжения человека в жертву идолу, только оставить его в живых в то же самое время. Представляете, какая страшная вещь? И сейчас в славянстве это в языческом возрождается. Эти язычники набирают силу. Даже есть люди, которые из нашего города специально в Сибирь к язычникам этим ездили и тоже участвовали в их идольских ритуалах и через огонь прыгали. Я знаю этих людей. Но вразумлять их бесполезно, к сожалению. У евреев, то, что я сейчас прочитал, речь идет о служении финикийским и хананейским идолам. Сперва делали идола, одевали его в одежды, совершали помазание над ним, то есть как бы делали его, отделяли, как бы освящали в идольском понимании для идолослужения. Потом идолов положено было кормить дважды в день. В данном случае проводили сыновей через огонь перед идолом дважды в день, и тем самым их кормили. Но в худших случаях детей заколали для идолов и блудили в языческих капищах, как читаем дальше. «Вот еще что они делали мне, осквернили святилище мое,
оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои, потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем». Представляете, во времена Иезекииля до чего доходили. Детей убивали, в жертву сжигали, и в этот же день идут в храм Богу служить. Вот какое страшное растление. Крайне уже хуже, я не знаю, что еще вообще может быть. Это просто страшно. И подобные вещи только в духовном смысле совершаются и в наши дни. Дети сквернятся соприкосновением с миром сим, через бесовские, всевозможные, например, компьютерные игрушки, где убийство, бесовщина, ненависть, злоба, прочее. Потом эти же дети идут на собрание, потом возвращаются опять в это же самое, начинают скверниться, играть. Или участвуют в других мерзостях мира сего. Тоже прообразно, знаете, совершается вот это вот все. Или музыка бесовская, или еще что-нибудь. Это сейчас много чего портит детей. Нельзя вот этого вот... Что может быть общего между Божьим и бесовским? Или вот Левит, 20 глава. «Сказал Господь Моисею, говоря, скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того, истреблю его из народа его за то, что он отдал детей своих молоху». То есть добровольно своих детей отдают на то, чтобы они погрязли во грехе или погибли. И сколько таких бывает случаев, когда родители бездумно так ведут своих детей, что они никогда верующими не станут. Тоже нечто похожее происходит. Вместо того, чтобы дети стали будущим храмом Божьим, они отдаются, духовно говоря, молоху, то есть миру сему, и сквернятся в их язычестве и идольстве духовном, которое там есть. Бог хочет, чтобы мы освящались, и дальше сказано: «Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Через соблюдение заповедей Господних от всего сердца происходит освящение. Раз мы освящаемся, то становимся храмом Божьим, пригодным для служения Господу. Господь желает, чтобы каждый из нас был свят и непорочен. Необходимо постоянно приближаться к Господу сердцем, умом, устами, в молитве, искать Его, то есть искать близких отношений, не удаляться от Господа. Это основа основ. Если мы не будем стараться постоянно от всего сердца идти на контакт с Богом, то мы легко отпадем от Него. И как мы будем храмом Божьим, если не будем ревновать о том, чтобы Дух Божий постоянно в нас жил, господствовал и проводил свою святую работу, а мы прославляли Его в наших сердцах, умах. Итак, пусть каждый из нас осознает всю важность и необходимость. Мы не свои, написано. Мы храм Божий, мы искуплены кровью Христа. Мы спасены с края пропасти, вечной погибели, озера горящего огнем и серою, на шах от которого мы находились. И Господь ценою своей крови, ценой своей жертвы взял нас, спас и искупил. Мы собственность Христова, не имеем права храм Божий превращать в вертеп разбойников, в идольское капище, или же чтобы этот храм был в запустении, и там не проводились служения Богу. Что в храме было? Прежде всего, возносились молитвы, правильно? В храме совершались пения Господу было. В храме приносили жертвоприношения,
проводилась духовная работа. Так и жизнь наша, если это есть в нашей жизни, если мы, как написано, всегда молимся, то есть пребываем в молитвенном настрое, если прославляем Господа, ищем Его, стремимся к святости, где с миром соприкоснулись, осквернились, тут же стремимся очиститься, бодрствуем, следим, то, естественно, будем благословение и будем настоящим храмом Божьим, в котором обитает Дух Божий, и будем в жизни получать благословение. Да сохранит нас Господь и да убережет нас от всяких идолов, потому что все, что в нашей жизни вытесняет Бога и заменяет Его место, становится идолом, а таким образом идет осквернение. Да поможет Господь нам глубже и глубже это понимать и осознавать, чтобы Церковь Христова, тело Христово было достойным храмом для жизни и служения Господу. А мы были настоящим священством, настоящим храмом, настоящими живыми камнями, которые устрояем из себя дом духовный. Да благословит Он нас в этом. Аминь.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе с ректором семинарии».
2: «Но вы приступили к крови кропления, говорящее лучше, нежели Авелева». Послание к евреям, 12 глава, 22, 23, 24 стих. Дорогой слушатель, приступил ли ты к крови кропления? Вопрос не в том, приступил ли ты к постижению учения или к соблюдению обрядов, или к определенной форме переживаний, но приступил ли ты к крови Иисусовой? Кровь Иисусова – это душа всякого живого благочестия. Если ты действительно пришел к Иисусу, то мы знаем, как ты пришел. Святой Дух милостиво привел тебя к Нему. Ты пришел к крови кропления не со своими собственными заслугами. Виновный, заблудший и беспомощный пришел ты, чтобы взять эту и только эту кровь, как свою неприходящую надежду. Ты пришел ко кресту Христову с трепещущим и изнывающим от боли сердцем. И о, каким драгоценным звуком был для тебя голос крови Иисусовой! Звук падающих капель Его крови, как небесная музыка для кающихся сынов земли. Мы полны греха, но Спаситель просит нас поднять на Него глаза. И когда мы смотрим на Его кровоточащие раны, каждая капля крови, падая вниз, кричит: «Совершилось! Я положила конец греху! Я воздвигла правду вечную! О, сладкий язык драгоценной крови Иисусовой!» Если ты пришел к этой крови однажды, ты будешь приходить к ней всегда. Жизнь твоя будет взиранием на Иисуса. Все твое поведение будет кратко выражаться словами: «К которому приступаю». Не к которому я приступил, но к которому приступаю всегда. Если ты когда-либо приступил к крови кропления, ты будешь чувствовать необходимость приступать к ней каждый день. Не желающий омываться в ней каждый день никогда не омывался в ней вообще. Верующий всегда чувствует радость и честь в том, что источник еще открыт. Прошлый опыт – сомнительная пища для христиан. Приступание ко Христу в настоящем – только это может даровать нам радость и утешение. Давайте же в это утро заново окропим косяки наших дверей кровью и будем услаждаться Агнцем с уверенностью, что ангел-разрушитель пройдет мимо нас.

0: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Извинение. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Извините. Нет, пожалуй, пожалуйста, примите мои извинения. Или простите меня за то, что так плохо поступил. Или простое извини. Как часто слышал я, как кто-то из окружающих пытался выразить сожаление с помощью этого одного слова, нередко произнося его с интонацией виноватого школьника. Мне приходит на память газетная фотография, на которой было запечатлено, как американский адмирал Уильям Феллон кланяется перед японскими семьями, чьи родственники трагически погибли во время военных учений американской подлодки. Не всем иностранцам понятно значение поклона. От манеры совершения поклона зависит то, как воспримут его окружающие, как желание оскорбить их или как выражение искреннего сожаления. В Японии наиболее сложным способом выражения раскаяния считается поклон догеза, буквально значит «сидеть ниже земли». Догеза представляет собой глубокий поклон, в котором стоящий на коленях проситель касается лбом пола. И вот что я вам скажу. Отношение поклона и поза очень много значит для японцев. Неважно, где бы вы жили, в Токио или в Тимбукту. Самый важный вопрос, сказал один авторитетный исследователь японской культуры, состоит не в том, насколько вы виновны, но скорее в том, желаете ли вы проявить заботу о другом человеке. Интересно, что бы произошло в мире, если бы мы все начали относиться друг к другу таким образом? Важно делать шаги смирения друг к другу. Это поможет исцелиться от боли и восстановить разрушенные отношения в семье и между друзьями. Неудивительно, что Павел писал о скорби, ведущей к покаянию, и скорби, ведущей к смерти. Печаль ведет человека к гибели, когда она лишена искренности. Но если скорбящий человек проявляет смирение и раскаивается в содеянном, его печаль подлинна. Он сердцем склоняется перед другим человеком, признавая, что нанес ему боль словом или поступком. Откровенно говоря, нам, людям с западным образом мышления, есть чему поучиться у людей с восточным образом мышления. Например, об искреннем сокрушении и раскаянии. Седовласый адмирал с 6-дюймовыми золотыми галунами на рукаве, стоящий с опущенной головой, оставил хороший пример для всех нас. Подлинное раскаяние далеко выходит за рамки немногозначного слова «извините».
0: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. Прибежище и сила.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести Ирод Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Скоро орды варваров потянулись в Иудею. Одни за Иорданскими горами в обход Мертвого моря, другие берегом моря и через Самарию и Галилею. Жители Иудеи, узнав, что с парфянами идет Антигон, законный наследник их царей, стали стекаться к нему толпами. Многие явились и из Иерусалима. От толпы отделился один старик и, приблизившись к Антигону, поднял к небу руки, как на молитву. «О горе! Горе Иерусалиму!» — страстно воскликнул он. «Господь отвратил от него лицо свое, потому что иноплеменники — владыки святого города. Теперь ты пришел к нам, сын царей наших! Осанна! Осанна!» Толпа подхватила этот возглас, крики долго не умолкали. «Сын царей наших!» — снова заговорил старик, когда крики смолкли. «Не думай, что мы своей волей покинули тебя. Нет, мы зубами держались за тебя, хотя ты этого не видел, а нам за тебя выбили зубы. Мы в лицо самого Антиноя бросали твое имя, а он за тебя бросил нас в темницу, когда этот поклонник мраморных и медных истуканов ехал в Египет к этой постыдной поклоннице быка. Мы толпами своими преграждали ему путь, умоляя за тебя, но он топтал наши тела своими легионами. В Вифании, в Дафне мы кричали ему: «Отдай нам царей наших!» Но он натравливал на нас своих гоплитов, как стаи хищных зверей. Когда он проезжал через Тир, мы тысячной толпой пали на колени на том месте, где безбожный Ирод пролил кровь последнего нашего вождя, Малиха. Мы вопили: «Кровью Малиха заклинаем тебя!» А он нашей кровью обогрел весь берег моря. Вот раны, полученные за тебя. Старик сбросил с себя одежды, показывая раны, которыми исполосовано было его тело. Антигон обнял его и заплакал. «Я пришел вернуть вам царей ваших или умереть вместе с вами!» — воскликнул он, обнажая меч. «Вперед, воины Иеговы! За мною, в Дримы!» Ободренная страстной речью старика, а также слезами и возгласом Антигона, иудеи неудержимым потоком устремились с гор, окружающих Иерусалим, ворвались в город и заполнили всю площадь и двор храма. Напрасно Гиркан, явившись во главе сильного отряда, старался остановить их. «Дети, сыны Израилевы, не оскверняйте кровью жилища предвечного», — говорил он. Но народ не слушал его. «Ты не служитель предвечного, а слуга римлян и Ирода», — кричали некоторые. Тогда на них ринулись Ирод и Фазаэль со своими отрядами и после кровавой схватки загнали в храм, оцепив войнами храмовый двор. Наступила ночь. Часть войска Ирода разместилась на ночлег в соседних с храмом домах. В полночь зарево осветило храм и Елеонскую гору. «Храм горит! Храм горит!» Послышался во дворце Гиркана отчаянный крик. Это кричала Мариамна. Юная царевна, теперь уже невеста Ирода, не спала. Она горячо молила Иегову, чтобы он послал победу ее дяде Антигону и гибель ненавистному ей жениху. Тревога охватила весь дворец. Гиркан, поспешивший выйти на кровлю дворца, увидел клубы дыма и пламя, которое со всех сторон охватило храм. Соседние горы также осветились.
но Гиркан ясно различил, что горит не сам храм, а прилегавшие к его внешним стенам частные дома и склады дров. «Горят предатели!» — донесся откуда-то торжествующий возглас. Действительно горел не храм. Противники Ирода, которые по случаю приближения праздника Пятидесятницы стекались в Иерусалим со всех концов Иудеи, узнали от иерусалимлян о положении дел в городе. Они немедленно примкнули к недовольным и тайно подожгли все дома около храма, в которых на ночь расположены были воины Ирода. Толпа была безжалостна. Кто из воинов успевал выбежать из объятого пламенем дома, того бросали в огонь. «Жертва Ваалу!» — кричали одни. «Всесожжение Молоху!» — вторили другие. К месту смуты прибыли Ирод и Фазаэль со своими отрядами. Но было поздно, народная ярость нашла свои жертвы. Тогда началось избиение жителей. Между тем толпы восставших все прибывали. Ирод вспомнил, что не только храм, но и дворец в опасности, а во дворце находилось то, что в настоящее время было для него дороже жизни, его невеста Мариамна. Поручив Фазаэлю защищать стены города, на которые уже напирали орды парфян с царевичем Покором во главе, он обложил дворец войсками. Наступало утро. Гул битвы, проклятия, стоны слышались со всех сторон. Дым от горевших зданий все еще клубился в воздухе. Из-за Елеонской горы поднималось солнце. Ирод, взглянув на дворец, увидел Мариамну. Она стояла на плоской кровле дворца. Судя по ее позе, по бледному личику, обращенному к небу, Ирод догадался, что она молилась. Выплывшее из-за Елеонской горы солнце освещало девушку так, что она казалась видением одной из ангелов, какими он представлял их. Но за кого молилась она? За него? За Ирода? Но она так холодна теперь с ним. Взор ее, взор египетского сфинкса, тот же холодный мрамор. «Вестник от Антигона!» — прервал его мысли чей-то голос. Ирод очнулся, перед ним стоял всадник с масличной веткой в руке. Это был старик, который накануне страстной речью воспламенил противников Ирода и заставил Антигона заплакать. Но теперь он был в латах и шлеме при полном вооружении. «Я Манассия, бен Иегуда, прибыл с веткой мира от царевича Антигона», — сказал старик. «Чтобы прекратить кровопролитие и отвратить от святого города и храма погибель, Антигон предлагает вступить в переговоры с вождем парфян царевичем Покором. Варвары охотно пойдут на уступки, они не римляне. В противном же случае они не пощадят храмы, мало того, они осквернят и святое святых, чего не решился

Риамну. При одной этой мысли ему стало страшно. О Дариде, своей жене, он даже не вспомнил. «Твой брат Фазаэль, защищающий стены, согласен на переговоры», — добавил старик. В голове Ирода блеснула интересная мысль. Лукавый с детства, он всегда прибегал к хитрости. Лучше всего принять Покора во дворце, угостить его и... Он ощупал под складками лат между чешуйками кольчуги тот талисман Изиды, который нашел в рукоятке меча убитого по его приказу Малиха. «Мариамна поднесет варвару чашу», — сказал он сам себе. Знаком подозвал ближайшего из воинов, составлявших его свиту. «А где находится теперь сатрап Варцафарн?» Как бы спохватившись, спросил он старика. «Варцафарн с сильным войском идет сюда из Галилеи», — был ответ. Ирод понял, что ему не устоять против соединенных сил Покора и Варцафарна. «Поезжай к Фазаэлю и передай ему от меня, что я согласен принять парфянского царевича Покора для переговоров», — сказал он своему воину. «Сообщи пославшему тебя мою волю», — высокомерно бросил он Манассе бен Иегуде. Мариамна продолжала молиться, стоя на кровле дворца. И как было ей не молиться? С высоты дворцовой кровли она видела, как толпы парфян рыскали по Иосафатовой долине, толпились около гробниц патриархов, пророков, выкатывали из склепов Гефсиманских садов глиняные кувшины с оливковым маслом и, о дикари, пили его, как воду. Обернувшись к северу, где особенно силен был натиск неприятеля, она заметила, что от ворот двигается группа всадников в высоких меховых и волочных шапках с колчанами стрел за плечами и длинными изогнутыми луками. Впереди группы выделялись два всадника, в одном из которых она узнала Фазаэля, а другой, в богатом одеянии ассирийского покроя с золотой цепью на шее, был ей неизвестен. Потом увидела, что их встретил Ирод со своей свитой, и все они скрылись в воротах дворца. Вскоре на кровлю поднялась рабыня Мариамны и позвала ее к матери. Оказалось, что она должна приветствовать чашей вина парфянского царевича. Ее тотчас же одели в парадное одеяние царевны, а золотистую головку украсили легкой диадемой. Мариамна, глубоко потрясенная событиями последнего дня, не задумываясь, исполняла все, что ей приказывали делать. Ее ввели в тронный зал. На первосвященническом троне сидел Гиркан, а по бокам стояли Фазаэль и Ирод. Напротив трона находился загорелый курчавый парфянин с золотой цепью на шею и с черной завитой бородой. Позади Ирода стоял виночерпи Рамех с золотым блюдом, на котором помещались две чаши и тонкий на орлиных серебряных ножках сосуд с вином. При виде Мариамны глаза Покора сверкнули. Он невольно попятился назад. Девушка, которой мать объяснила, что ей предстоит сделать, взглянула на Гиркана. Его лицо просияло при виде внучки. А она направилась к виночерпию, взяла с блюда сосуд с вином и наполнила им обе чаши. Потом, подойдя к трону, взяла в руки одну чашу и подала ее с поклоном Гиркану. Другую чашу, поклонившись, она протянула Покору. «Нет, царевна», — сказал парфянин, отступая с поклоном. «У нас в Парфии, равно как во всем Иране и в Скифии, обычай таков, что подносящий чашу гостю должен прежде сам осветить ее своими устами».

«Посвяти же ее, царевна!» Он поставил чашу на блюдо. Рука Мариамны потянулась к чаше. Ужас мгновенно отразился на лице Ирода. Он ринулся вперед, но в этот момент руки у Рамеха задрожали. Блюдо с чашей и сосудом полетело на пол. Злая улыбка скользнула под черными усами Покора. «Подать новую чашу!» — сдавленным голосом произнес Ирод. Парфянин перехитрил Идумея. Покор достиг, чего желал. Выпив из рук Мариамны поднесенное ему в другой чаше вино, после того, как девушка своими губами осветила чашу, хитрый парфянин сказал, что так как большая часть его войска находится с Варцафарном, то без его согласия он не может заключить окончательного договора с Иудеей. Поэтому он предлагал Гиркану и Фазаэлю отправиться в лагерь Варцафарна и там определиться с претензиями Антигона, который будто бы уверял, что Гиркан по преклонности лет своих и по слабому здоровью обещал сам сложить с себя сан первосвященника и возложить его на Антигона, своего родного племянника. Все это было, конечно, придумано умышленно, но Ирод, сознавая безвыходность своего положения, вынужден был согласиться на требования лукавого варвара, надеясь, однако, перехитрить его. На другой день Гиркан в сопровождении Фазаэля и небольшой свиты выехал из города. С Гирканом был и раби Элиазар, воспитатель Мариамны и Ареставула. Всех удивляло и немножко смешило, что старик не мог расстаться со своим белым голубем, который вылупился и вырос на карнизе окна его комнаты во дворце. Этого голубя любили и кормили дети Мариамна и Ареставул. И сам Гиркан привязался к этой ручной, кроткой птице. Элиазар поместил голубя в клетку, которая была с ним неотлучна. Когда Покор и его свита смеялись над причудой старика, он отговаривался тем, что первосвященник никогда не расстается с голубем, любимой птицей, и теперь желает, чтобы она была с ним. Но старик нечто предвидел. Кто принес в ковчег нашему прародителю Ною весть, что мир свободен от потопа? Спросил он перед отъездом Гиркана и Александра. Голубь невинный принес эту весть в ковчег, где оставалось его гнездо. Если нас возьмут в плен, мы не сможем послать вестника в Иерусалим. В этом случае вестником станет мой голубь. Я выпущу его тогда из клетки, и он, привыкнув жить и кормиться на карнизе моего окна, непременно прилетит туда. Тогда, царевна, — обратился он к Александре, — тщательно осмотри его крылья, и в них найдешь письмо от нас. Опасения Элиазара оказались небеспочвенными. Они благополучно достигли Галилеи, и Варцафарн встретил их с почестями, осыпал подарками, но скоро они увидели, что все же попали в ловушку. Некто Сарамала, один из первых богачей Сирии, знал о предательских планах Антигона и Парфян. Через своего знакомого Офелия велел предупредить Гиркана и Фазаэля о грозившей им гибели. Офелий тайно явился к ним. «Бегите от расставленных вам сетей!» — сказал он. «Знаете, за какую цену продал вас варваров, недостойный Антигон?
Он за Иерусалимский венец обещал им 1000 талантов, но не своих, а иудейских. Кроме того, 500 женщин и девиц иудейских. Антигон отдаст варварам и ваших жен, Александру, жену своего брата, и ее дочь Мариамну. Гиркан был в ужасе. Его сокровище, его радость, последнее утешение его старости, Мариамну, варварам, на поругание. Жены Ирода и Фазаэля, их сестра Соломея, также обещаны парфянам, добавил Офелий. Едва рассвело, и из города Экдипона в Галилее вылетел белый голубь по направлению к Иерусалиму. Крылатый вестник летел стрелой, пересекая горные хребты Самарии и Иудеи. «Мама, Елиазаров голубь прилетел!» — радостно сказала в то утро Мариамна, входя к матери. Александра побледнела. Она вспомнила слова Елиазара, который говорил, что если постигнет их плен у парфян, и им нельзя будет отправить в Иерусалим вестника, то этим вестником будет голубь. Значит, Гиркан в плену? Говоришь, голубь прилетел, дитя мое? Спросила она. Да, мама, он на своем окне, я дала ему есть. Александра поспешила к известному окну в дворце. Голубь сидел на карнизе и клевал зерна. «Милый!» — невольно вырвалась у царевны вдовы. Она осторожно взяла пернатого вестника, стала его гладить, ощупывая перья под крыльями, и нашла то, что искала. Вокруг одного пера, под правым крылом голубя, был намотан тоненький, как слюда, листок из сухого рыбьего пузыря, не более квадратного дюйма. Осторожно сняв листик и развернув его, Александра прочла: «Мы в плену у Варцафарна. Спасите город, зовите на помощь царя Петры». «Что это, мама?» — спросила Мариамна. «Дедушка в плену у парфян», — отвечала Александра. «Так что ж, с ними дядя Антигон. Он не позволит обижать дедушку». «Глупая, но они возьмут Иерусалим». «Не они, мама, а дядя Антигон, а он нам роднее Ирода». «И это говорит невеста Ирода», — пожала плечами Александра. Она тотчас же послала за Иродом и показала ему то, что принес голубь. «Я знала это», — сказал Ирод. Покор перехватил другое письмо оттуда же и вызывает меня из города для переговоров. Чтобы выиграть время, я отвечал его посланцу, что приеду завтра, а тем временем я ночью тайно отправлю вас в Идумею, в крепость Масаду. Сам же поскочу с моими людьми в Петру просить помощи у Малиха. Готовьтесь к отъезду. Захватите с собой более ценное сокровище дворца, золото, серебро, драгоценные сосуды. А я велю матери, сестре и братьям также собираться. К ночи будьте готовы.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Яремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы живы, здоровы, что мы можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Вы знаете, не так давно я узнал о том, чего только люди не ложат в чай и в кофе. Они туда ложат и сахар, и лимон, и молоко, и мед, и корицу, и соль, и имбирь, и мускатный орех, и лавровый лист, и масло, и анис, и даже перец. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку кофе и чашечку чая по вашему вкусу. И мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из послания апостола Павла к римлянам, из 1 главы, 20 стих. Здесь записаны такие слова. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Этот отрывок, который мы прочитали в Библии, он имеет непосредственное отношение к моему свидетельству. Дело в том, что я вырос в неверующей семье и до 22 лет ничего не знал о Боге, но Бог знал меня, и Он уже начал свою работу еще в детстве, но особенно в юношеские годы, когда я был в старших классах школы. У меня появилось очень сильное влечение к естественным наукам, таким как физика, биология, астрономия. И когда я изучал эти предметы, то я был поражен той сложностью, точностью и гениальностью, которую я видел в окружающем мире. И я понял, что не может такого быть, чтобы все это возникло случайно, из ничего, в результате какого-то вселенского взрыва. Не надо быть сильно умным для того, чтобы знать, что взрыв не созидает, а только разрушает. Меня взяло где-то 5 лет, и я пришел к выводу, что есть Бог, Творец Вселенной, какой-то высший разум, который все сотворил и всем управляет. С тех пор я считал себя верующим человеком, потому что я верил в существование Бога. Но я тогда еще не понимал, что недостаточно верить в то, что Бог есть. Но еще надо верить тому, что Он говорит, то есть исполнять Его Слово, которое записано в Библии, и жить согласно Его заповедям, согласно Его стандартам. Иногда бывает, что у людей много знаний в голове, но им очень тяжело попасть в сердце. Знаете почему? Потому что на пути узкая шея, и Богу иногда надо протолкнуть, чтобы эти знания отсюда попали сюда. И вот именно это произошло в моей жизни. Когда я закончил школу, а потом авиационный техникум, меня забрали в армию, как всех тогда забирали в армию, и я попал в вертолетное подразделение, и в это время началась война в Афганистане, и я оказался на войне. И вот на протяжении своей службы каждый день я, можно сказать, летал между жизнью и смертью, потому что нас постоянно посылали в самые горячие точки, там, где была война. Каждый день я видел смерть. Многие товарищи мои погибли. Мой вертолет неоднократно попадал под обстрел. И вот, находясь в этих сложных обстоятельствах, я начал обращаться к Богу и просить у Него помощи, чтобы Он защитил меня, чтобы Он оградил меня, чтобы Он помог мне. И вы знаете, очень часто бывали такие ситуации, когда моя жизнь была на волоске, и благодаря Богу я остался жив. Я расскажу вам только одну такую историю. Это были уже последние дни службы. Мы как раз в это время были на посту, на боевом дежурстве. Все было вокруг тихо, и хотелось поскорее уже улететь домой, а надо было сначала снять вооружение с вертолета, потому что лететь домой надо было уже без оружия. А это, как правило, берет достаточно много времени. И так как все было тихо, мы решили потихоньку разоружаться. И вот начали снимать то вооружение, которое было на вертолете, и уже практически мы все сняли, остались только две бомбы, и тут вдруг тревога, срочный вылет на боевое дежурство. Деваться некуда, надо лететь. И мы полетели. Когда мы вылетели, то мы узнали о том, что группа солдат где-то в горном ущелье попали в засаду. Их там ждали, и там уже приготовились враги, и там были бетонные дзоты, крупнокалиберные пулеметы. И когда мы с ними связались по рации, они говорят, не можем поднять головы, вокруг обстрел. И мы поняли, что мы летим на верную смерть. Другого варианта просто нет. Мы понимали, что мы сейчас подлетим, и нас просто расстреляют, как в тире. Я уже мысленно попрощался со своими родными. Я еще раз попросил у Бога помощи, помолился Богу и приготовился к смерти. И вот у нашего правого летчика, у штурмана, началась предсмертная паника. И находясь в этой панике, он нажимает на кнопку и сбрасывает одну бомбу, которая просто полетела в никуда. На него все накинулись и говорят, что ты делаешь, но потом увидели, что он невменяемый, потому что у него просто произошел уже нервный срыв, он понимал, что осталось жить буквально несколько минут. И вот мы подлетаем на место боя, ждем, что сейчас нас будут расстреливать, а в нас никто не стреляет. Мы сделали один круг, никто не стреляет. Второй круг, никто не стреляет. Мы подумали, наверное, они ждут, когда мы опустимся вниз. Мы опустились вниз, забрали солдат, вместе с ними взлетели, в нас никто не стреляет, и мы спокойно улетели домой. И только лишь через несколько дней, тогда, когда разведка исследовала эту местность, они рассказали нам причину, почему все это произошло. Оказывается, что когда штурман в панике сбросил бомбу, она полетела и по-человечески случайно. Но я-то прекрасно понимаю, что это было не случайно, что это был Господь. Она залетела в амбразуру дзота и взорвалась в середине. И когда все вокруг увидели это, то они были в страхе и ужасе. Они подумали, что у нас на борту сверхточные управляемые ракеты. И если это так, то мы с ними очень быстро расправимся. И вот в панике они все бросили и убежали. И благодаря тому, что Господь совершил все это, я сегодня жив и могу быть между вами и общаться вместе с вами. Когда я вернулся домой в целостности и сохранности, я пошел учиться дальше. Я поступил в университет на факультет летательные аппараты и много времени проводил в библиотеках в поисках христианской литературы, потому что я совершенно ничего не знал о Боге. Я хотел получить хоть какую-то информацию. Я искал Библию или же Евангелие или какие-то христианские книги. Но в те времена найти такую литературу в библиотеках было нереально. Тогда я решил пойти с обратной стороны. И я начал читать атеистическую литературу. Для того, чтобы найти хотя бы одно убедительное доказательство того, что Бога нет. И к моему великому удивлению, я перечитал множество книг и не нашел ни одного. Более того, в этих книгах некоторые авторы цитировали Библию и потом критиковали эти цитаты, но критика была очень слабая, а цитаты были очень сильные. Я узнал о том, что я грешник, что я нуждаюсь в покаянии, я узнал об Иисусе Христе, и все это в атеистических книгах. Поэтому я благодарен своим друзьям-атеистам, что они так помогли мне в процессе моего богоискания. Я помню, однажды я пришел домой, и я понял, что с одной стороны у меня был теоретический опыт, что есть Бог как Творец Вселенной. С другой стороны, у меня был практический опыт, потому что Бог сохранил мою жизнь на войне. И посередине даже враги и те не могли ничего предоставить убедительного против Бога. И я встал на колени, я обратился к Богу, я попросил прощения за всю свою прожитую жизнь, я попросил, чтобы Господь помог мне начать новую жизнь, и Господь изменил всю мою систему ценностей, все мое мировоззрение, и я благодарен Ему за это. С тех пор прошло уже более 30 лет, и я не жалею ни одного дня за то, что я обратился к Богу. Единственное, что я жалею, это то, что я не сделал этого раньше. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не обратились к Господу и не приняли Его как своего личного Спасителя, то Господь говорит, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. обратитесь к Нему, попросите у Него прощения, и Он подарит вам новую жизнь, как Он говорит, жизнь с избытком, как здесь на земле, так и затем в вечности. А если вы уже приняли Его, то будем славить Его, превозносить Его, потому что Он единый, достоин чести, хвалы и благодарности. Я желаю вам благословенного дня, до новых встреч!

0: Мысли вслух.
1: Быть счастливым, иметь жизнь вечную, быть в Боге, быть спасенным — все это одно и то же. Это решение задачи, цель существования. И блаженство растет, как может расти и горе. Неизменно мирный и вечный рост, все более глубокое вникновение, все более сильное и глубокое владение небесной радостью — вот в чем счастье. Счастью нет границ, потому что в Боге нет ни дна, ни берегов. А счастье есть овладение Богом через любовь. Амиэль. Из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее в второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства». Сегодня мы передаем вторую лекцию, озаглавленную «Счастье – это смирение».

А теперь хочу привлечь ваше внимание еще к одной идее. У Нагорной проповеди просто потрясающий политический контекст. Иудеи ожидали Мессию, но представляли его себе только политическим лидером. Они ждали, что придет некто и, знаете, эдак въедет в Иерусалим на великолепном коне, возглавит великую революцию, которая превзойдет все, что они даже слышали об Иуде Маковейском и его сыновьях, которые на некоторое время сбросили иго Греции. Да что там? Они ожидали, что когда придет Мессия, разразится настоящая буря. Они жаждали политических свершений. Когда Иисус начал свое служение в Галилее, его хотели сделать царем. Так повествует Иоанн, потому что стали свидетелями благоденствия. Он накормил 20 тысяч человек, и на следующее утро они явились на завтрак. Ничего подобного они еще не видели. Этот парень будет их кормить. Наступит вечное благополучие. Больше не нужно будет работать, ведь он сам творит пищу. Они стремились приспособить все к своим человеческим нуждам, а Господь прошел среди них и оставил их, не захотев стать таким царем. Послушайте внимательно. Иудеи искали политического царства, но Иисус никогда не предлагал такового. Он посмотрел на Пилата в день своей казни, и Пилат спросил его: «Ты царь?» Он ответил: «Ты говоришь». Пораженный Пилат воскликнул: «Так что же у тебя за царство?» Иисус сказал: «Послушай меня, мое царство не от мира сего. Если бы оно было от мира, ученики боролись бы за него, но царство мое не от мира сего». Иисуса волновало изменение не внешней структуры, а внутренней сущности. Об этом он и говорит в своей первой проповеди. В Нагорной проповеди нет политики, нисколько. Здесь нет ни одного указания на социальные или политические аспекты царства. В то время как иудеев так волновали вопросы политики и общественной жизни, Иисус даже не упоминает о них. Ударение, и я хочу, чтобы вы поняли это, ставится на сущности человека. Не на господстве или обладании, а на сущности. Другими словами, Иисус озабочен не тем, что люди делают, а чем они являются, поскольку то, чем они являются, будет определять и то, что они делают. Все идеи Нагорной проповеди идут вразрез с человеческими представлениями о правительстве, людскими представлениями о царстве. Фактически, самые меньшие по меркам этого мира будут самыми высокопоставленными людьми в Царстве Христовом. Знаете ли вы, кто самый великий из когда-либо живущих? Вплоть до сегодняшнего дня это Иоанн Креститель. Мир считал его сумасшедшим, который носился повсюду в костюме Тарзана и ел насекомых. Я хочу напомнить, что он даже не был представителем религиозной системы. А Иисус сказал, что он величайший из людей. После этого он сказал, что все же есть те, кто больше, чем Иоанн. Знаете, кто это? «Меньший в моем царстве, нищий духом, плачущий, кроткий, алчущий и жаждущий, ощущающий внутреннюю пустоту, исполненный милосердия, чистый сердцем, творящий мир, преследуемый и гонимый, тот, против кого говорят злое». Кое-кому это может показаться большим списком неудачника. Пожалуй, по мирским меркам они и есть неудачники. Мир говорит: «Выставляй себя на показ, отстаивай свои права, будь значительным, пробирайся вверх, не урони своего достоинства». Но это иное царство. Оно даже оправдывает преследователей, не воздавая им, но благословляя. Это духовное царство. Итак, политический аспект этой проповеди разрушает все их устои. Все было прямо противоположно тому, чего ожидали от Мессии. Теперь я хотел бы поговорить о религиозном контексте. Мы уже немного касались общебиблейского контекста, увидели точку зрения Матфея и точку зрения мира на этот вопрос, поговорили о политическом аспекте. Теперь я хочу вывести вас на религиозную сцену. Это просто захватывает дух.
Иисус бросил вызов религиозному обществу, где было много профессиональных законников. Давайте разделим их на четыре группы. В иудейской религии было четыре основных группы – фарисеи, саддукеи, иессеи и зелоты. Мы уже говорили о них ранее. Начнем с фарисеев. Фарисеи верили, что счастье в традициях и законничестве. Они были горячими приверженцами прошлого. Они были убеждены, что настоящее счастье идет от послушания традициям отцов. Саддукеи же верили, что счастье в настоящем, в модернизме, либерализме. Они говорили: «Отбросьте прошлое, мы живем здесь и сейчас. Все достигается сейчас. Долой все старое». Знаете, в каком-то смысле и там есть доля истины. Фарисеи были правы в том, что истинная религия основывается на прошлом. Саддукеи в том, что истинная религия должна действовать в настоящем. Далее идут иессеи. Они говорили: счастье в отделении от мира. Выглядит великолепно, не так ли? Только говорили они о географическом отделении, о выселении из городов. Несколько лет тому назад в одном христианском журнале была опубликована реклама очень консервативного христианского колледжа, где говорилось, что он расположен за 25 километров от ближайшего греха. Не вдаваясь в подробности, я бы сказал, что это несбыточные мечты. Однако иессеи были убеждены в необходимости выселения из городов туда, где нет греха. Итак, там были фарисеи, саддукеи, иессеи, а еще зелоты. Зелоты утверждали, что счастье в политическом перевороте, счастье в революции, в том, чтобы сбросить иго Рима. Таким образом, фарисеи говорили: «Возвратимся к прошлому». Саддукеи говорили: «Пойдем вперед». Иессеи говорили: «Выйдем из городов». А зелоты: «Пойдем напролом». С другой стороны, фарисеи наслаждались ностальгией. Саддукеи были модернистами, гоняясь за последними веяниями. Иессеи были изоляционистами и сидели по своим монастырям. Зелоты были религиозно-общественными активистами. Но сплошная неразбериха. Мне это в точности напоминает конец 20 века. У нас есть религиозники, живущие прошлым, есть либералы, пытающиеся изобрести новые религии для современности, есть и те, кто думает, что святая жизнь – это вопрос местонахождения и прилагает все старания, лишь бы не оказаться рядом чем-либо похожим на грех. И кроме того, есть люди, считающие религию своеобразным парадом, с которым нужно куда-то маршировать. Иисус восстал против целого мира религиозников. Иисус пришел, чтобы сказать им: «Знаете что? Вы все ошибаетесь. Каждый из вас». Фарисеям он говорил, что религия не ограничивается внешним соблюдением законов. Саддукеям он говорил, что религия не заключается в человеческой философии, подстраиваемой под современность. Иессеям он говорил: «Поверьте, суть религии не в географическом местонахождении». А зелотам он говорил, что религия не заключается в социальной активности. Но вот что говорил Иисус: «Царство Мое внутри человека». Понимаете, оно внутри. Вот в чем суть. Вот что Иисус хотел сказать миру. И это основа Нагорной проповеди. Царство Божие внутри нас, а не извне. Не внешние ритуалы, не внешняя философия, не отшельничество или нечто подобное, не внешняя активность. Оно внутри. То, о чем здесь говорит Иисус, как мне кажется, распахивает перед нами дверь Нового Завета, о котором Иеремия сказал: «Бог напишет закон свой на сердцах их». Вы видите? Настроено внутреннее. Иисус обобщил все это, сказав им: «Послушайте, фарисеи, саддукеи, иессеи, зелоты и прочие с ними. Я хочу сказать, что если ваша праведность не превзойдет такую праведность, вы не войдете в мое царство. Слышите? Если у вас нет ничего, кроме чисто внешних проявлений, вы не имеете части в моем царстве. Потому что, еще раз повторяю, на проклятой земле нет благословения. Оно гораздо выше. Все те религиозные направления касались только внешней стороны. А Нагорная проповедь учит, что истинное блаженство приходит изнутри,
Не успокаивайте себя тем, что вы придерживаетесь правильного богословия. Пусть либералы не успокаивают себя тем, что выдумали новую, великолепную теорию и утверждают, что Библия не является Словом Божьим, и что они подновили ее. Да уж они, конечно, современные, они идут в ногу со временем. Пусть не успокаивает себя человек тем, что удалился от мира в монастырь и теперь сидит там и созерцает Бога, и ничто его больше не тревожит. Пусть не успокаивает себя тот, кто считает себя общественным деятелем и носится по всему свету, пытаясь исправить общество. Не этого ищет Иисус. Несомненно, все это имеет отношение к истине. Мы должны принимать участие в общественных делах и быть отделенными от мира для Бога. Мы должны быть современными и опираться на прошлое. Однако сами по себе это лишь внешние проявления. Но в первой книге Царств 16:7 сказано, что Бог смотрит на сердце. Также и в притчах 4:23. «Храни сердце твое, ибо от него источники жизни». Нужно беречь свое сердце. И знаете, если бы вы также заботились о своем духовном сердце, как и о физическом, это было бы замечательно. Сегодня люди буквально сходят с ума в попытке защитить свое сердце. Они увлекаются спортивной ходьбой, ездят на велосипедах, бегают вверх и вниз по горам. Да, нужно заботиться о сердце, нужно беречь сердце. Если появилась какая-то проблема, будьте любезны ограничить жиры и холестерин. Но Библия требует прежде всего беречь наше истинное сердце. В еврейском понимании сердце – это центр познания Бога, то есть разум. И если бы мы с таким же рвением защищали духовное сердце, как физическое, наше духовное состояние было бы великолепным. Но как часто мы просто игнорируем эту область? Об этом говорит Иисус в Луки 11:39. Послушайте, что здесь сказано. «Вы имеете обыкновение ощущать внешнюю сторону чаши блюд, но внутри себя полны жадности и нечестия, неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Посвятите же свое внутреннее Господу, и сразу же очистится все остальное». Видите, вот в чем смысл проповеди Иисуса. Это сердце Нагорной проповеди. Теперь на основании этого контекста и приведенных наблюдений я хочу, чтобы вы поняли, насколько важно изучать эту тему. Мне кажется, существует по крайней мере 5 причин, почему это так важно. Первое. Потому что Нагорная проповедь показывает абсолютную необходимость рождения свыше. Нагорная проповедь открывает вам глаза на то, что вы никогда не сможете угодить Богу своими силами, своей плоти. Никогда. Истинное блаженство, как я уже сказал в самом начале, познают лишь те, кто познает его как атрибут Бога и познают настолько, насколько они приобщаются к божественному естеству. На мой взгляд, Нагорная проповедь еще сильнее, чем закон Моисеев, заставляет осознать нашу потребность в спасении. Вы слышали, что закон Моисеев требует не делать того или другого, но ему нет дела до вашего внутреннего настроя, не так ли? Он касается лишь действия. Вы можете сжать кулаки, стиснуть зубы и сказать: «Я не сделаю этого, я не нарушу закон». А Нагорная проповедь идет гораздо дальше. Нагорная проповедь гораздо сильнее, чем закон Моисеев, показывает, что невозможно прожить и дня в блаженном состоянии без нового рождения в Иисусе Христе. Это место в Новом Завете сильнее всего открывает человеку то отчаянное положение, в котором он пребывает без Бога. Второе. Я думаю, мы должны изучать Нагорную проповедь не только потому, что она доказывает абсолютную необходимость рождения свыше, но и потому, что она ясно указывает нам на Иисуса Христа. Пожалуй, это единственная возможность заглянуть в мысли нашего Господа. Хотите узнать, о чем Он помышляет? Изучайте эту проповедь. Хотите узнать, чем Он живет? Изучайте Его проповедь. Хотите узнать, что Он думает о жизни и о жизненных стандартах? Изучайте Его проповедь. Третье. Мы должны изучать Нагорную проповедь потому, что для христиан это единственный путь к счастью. Если вы хотите быть счастливы, если хотите быть действительно исполненными Духом Святым,
не ищите мистических переживаний, не гоняйтесь за пустыми иллюзиями, не перескакивайте с одной крайности в другую, пытаясь поймать счастье в воздухе. Если вы хотите познать и счастье, и блаженство, и радость, и веселье, и восторг, изучайте Нагорную проповедь и применяйте ее в своей жизни. И еще. Я думаю, мы должны изучать ее, потому что это самое лучшее из известных мне средств евангелизации. Вы удивитесь? Евангелизации? И я отвечу. Если бы мы жили Нагорной проповедью, это перевернуло бы весь мир. Жить в соответствии с Нагорной проповедью – это величайшее орудие евангелизации. И, наконец, мы должны изучать Нагорную проповедь, потому что это угодно Богу. Множество причин для изучения Нагорной проповеди. Множество причин, чтобы посвятить себя этому. И в заключение давайте сделаем еще один шаг и посмотрим на первые два стиха. Мы уже рассмотрели контекст, и сейчас я хотел бы кратко поделиться еще несколькими мыслями. Что же произошло? Иисус всегда заботился о народе. Мы видим массы людей, приходящих к Нему с севера, юга, востока и запада. И когда Он видит их, Его сердце всегда сострадает. Вы помните, когда Он увидел голодных, Он дал им пищу. И когда Он видит духовный голод в их сердцах, Его желание – дать им то, в чем они нуждаются. Иисус Христос всегда привлекал людей. Толпа буквально преследовала Его. Самые разные люди, и, кстати сказать, не всегда самые приятные. Немощные, одержимые бесами, довольно пестрая толпа. Фарисеи, саддукеи, ессеи, зелоты, законники и блудницы – общественные деятели, ученые и необразованные, процветающие и низкопадшие, богачи и нищие, пестрая толпа. Иисус всегда привлекал людей. В нем есть какая-то непостижимая привлекательность, ибо он не взирает на классовую принадлежность, не задумывается о деньгах. Я думаю, это прекрасно выражено словами апостола Павла, что в Иисусе Христе нет ни мужеского пола, ни женского, ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни еллина, ни варвара. Итак, народ что-то влекло к Иисусу. Увидев народ, Он начал говорить. И мне хочется кое-что добавить. Его проповедь, по существу, предназначалась не для них. Они представляли собой второстепенную аудиторию, но Он хотел, чтобы и они ее услышали. Они еще не могли жить по Его проповеди, не могли познать это блаженство, но они могли по меньшей мере узнать о такой возможности. А теперь поговорим о самом проповеднике. Кто он был? Он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвешив уста свои, учил их, говоря. Это был величайший из всех проповедников. Люди удивлялись. Никогда человек так не говорил. И еще. Он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. А знаете, что они имели в виду? Он не ссылался ни на какие источники. Он не цитировал древних раввинов. Он говорил от собственного имени. О нем женщина-самарянка сказала: «Придите, посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала». Что за проповедник? Я не слышал лучшей проповеди, чем это. Захватывающее вступление. После вступления первый пункт. Граждане царства. Затем второй пункт. Праведность царства. Третий пункт. Увещевание вступить в это царство. А в конце седьмой главы эффект, который произвела эта проповедь. Проповедь словно течет, переходит от одного пункта к другому, и сами переходы чудесны. Какой пример для проповедников! В его проповеди была сила, ибо он действовал по Божьему поручению. Одному из ветхозаветных пророков Бог сказал: «Язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их». Иезекииль, 3 глава. Однако позднее Бог еще раз посетил этого пророка
глава 33, и пророк сказал: «И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен, и было ко мне слово Господне». Вы знаете, наш Господь Иисус Христос со всей своей силой, со всем своим интеллектом, свойственным только Богу, будучи способным произнести проповедь, которой нет равных, тем не менее удерживал уста свои, пока суверенная божественная власть не открыла их. Он действовал по Божьему поручению. Итак, мы рассмотрели контекст, события проповедника. Теперь окружение. Посмотрите еще раз на первый стих. «Он взошел на гору, он нашел кафедру». Кстати, интересно отметить, что в греческом языке употреблено слово «гора» с определенным артиклем, как какая-нибудь известная, особенная гора. Но она не была таковой. Как заметил один христианин, это просто уступ, врезающийся в Галилейское море, где чудесная изумрудная вода пронизана лучами солнца. Она не была особенной до тех пор, пока он не изрек свою проповедь. Когда Матфей писал свою книгу, это была уже гора с определенным артиклем. Особенная гора, потому что на ней учил Иисус. Он сделал ее особенной. Он мог осветить самое незначительное место. Прошло много лет после этого события, но христиане помнят, где находится эта гора. А стиль впечатляет не только контекст, события, проповедники, окружение, но и стиль. «И когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». Он сел, потому что, как вы знаете, это была традиционная манера раввинов. Когда раввин говорил стоя или на ходу, это было неофициальное общение, но когда он садился, это было как удар гонга. Внимание, официальная часть. Когда профессор получает назначение в университет, мы говорим, ему дали кафедру. И с кафедры он учит. Когда мужчина садился для того, чтобы учить, это было выражением авторитета, это придавало официальный характер общению. И то, что говорил Иисус, не было обрывками мысли, это был официальный манифест царя. «Отверши уста свои» в греческом языке означает собирательное выражение для обозначения целостного, исполненного достоинства, серьезного, веского заявления. Это не какая-то болтовня, это исполненное достоинство, весомое учение. Итак, его проповедь была официальной, веской, серьезной, исполненной достоинства и исходила из сердца. А к кому была обращена проповедь? Первый стих. «Приступили к нему ученики». Как видите, они были его главной целью, ибо только они могли познать то блаженство, о котором говорит Иисус. Лишь они могли жить Нагорной проповедью, лишь они могли исполнять ее, ибо имели силу Божью и присутствие Бога в их жизни. Только для них это было возможно. И, кстати, возлюбленные, это возможно и для вас, если вы знаете Иисуса Христа. Это возможно только тогда, когда вы являетесь сопричастником божеского естества. В последние годы своей жизни архиепископ Англии Маги сказал, что невозможно вести дела в Англии, основываясь

всей западной цивилизации, говорит Дюрант, не являющейся христианской, личность, выделяющаяся среди всех, это Христос. Он, несомненно, оказывает наиболее мощное влияние на наши мысли, но не на наши поступки. И это очень важное уточнение. Мы редко поступаем по-христиански, хотя имеем христианское богословие. Хотелось бы поступать так, как Христос. Конец цитаты. В одном из свежих номеров газеты «Чикаго Трибюн» Дюрант утверждает, что невозможно жить по Нагорной проповеди. Учение Христа прекрасно, но невозможно привести его в действие. Почему Дюрант так говорит? Да потому что не является сопричастником божеского естества, не приобщен к источнику силы. Итак, Иисус учил своих учеников, ибо только они могли принять это учение, только они могли жить им, только они могли исполнить его. А также вы и я, зная того же Иисуса, можем познать то же блаженство. И, наконец, само по себе учение начинается с 3 стиха. «Блаженны, блаженны, блаженны». То, что говорит здесь Иисус, изменяет нашу жизнь. Я убежден, что наша церковь изменится к тому моменту, когда мы изучим эту проповедь. Я не верю, что можно изучать Нагорную проповедь и не оказаться под ее влиянием. Для меня это невозможно. Бог уже действует в моем сердце. Так давайте же примем решение быть такими же людьми, какими Бог хочет нас видеть, помня о том, что, познав Иисуса Христа, мы имеем возможность увидеть эти истины, исполняющимися в нашей жизни, к Его славе и к нашему блаженству. Молимся. Отче, с великой радостью мы вступаем на путь изучения этой чудесной истины. Мы благодарим Тебя, наш Господь, что Ты привел нас на это место, где наши сердца открываются и готовы ее принять. Отче, мы сознаем, что эта истина относится лишь к тем, кто любит Господа Иисуса Христа. Лишь те, в ком живет Дух Божий, могут познать Божье блаженство. Открой, Отец, силу этой проповеди в нашей жизни и в нашем мире. Мы славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: www.alexey@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: Творение, представленное в Библии. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Откровение 14 глава, 6 и 7 стих. Шесть дней, один мир и множество причин верить. Оно заняло всего лишь шесть дней и было совершено настоящим Богом. Это было творение, и через всю Библию мы видим свидетельство Его истинности. Однажды на занятии я понял, что мне необходимо дополнительное исследование. Что произойдет, если неверующий подставит под сомнение мою веру? А все, на что я могу сослаться, будет находиться в первом стихе первой главы книги Бытия. Как жалко я буду выглядеть. Этот текст, как и первая и вторая глава книги Бытия, не являются единственными в Библии, где говорится о творении. Например, в 103-м псалме Давид показывает нам, как Бог заботится о своем творении. Это является прямым свидетельством того, что Бог является творцом этого мира. Теперь посмотрите книгу Иова. Большую часть книги Иов и его друзья обсуждают, почему, по какой причине Иов переживает тяготы жизни. Когда в конце концов Бог присоединяется к их разговору, то он спрашивает: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Иова 38 глава, 4 стих. И Бог продолжает говорить практически всю последнюю часть книги, вопрошая, разве Иов не понимает, что он всемогущий Творец? Но если слова человека по сердцу Божьему и слово самого Бога, обращенное к праведному Иову, недостаточно убедительны, тогда давайте обратимся к Новому Завету. В книге Деяний написано: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». И дополняет это слово из второго послания к Коринфянам: «Потому что Бог, повеливший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Таким образом, Новый Завет подтверждает точность Ветхого Завета. Шесть дней, которые ушли у Бога на творение этого мира, а также день, в который Он покоился, простояли века и будут стоять веки вечные. Изучая урок этой недели, отмечайте все основания, которые мы имеем, чтобы верить в то, что Бог сотворил этот мир.
2: Полагающее основание – Творец всего. Бытие, 2 глава. Можно объяснить на примере игры в сломанный телефон, когда первоначальное сообщение становится запутанным. В попытке смысла жизни в культурах всего мира сохранились рассказы, объясняющие появление человека задолго до того, как теория Большого Взрыва и теория эволюции стали общепринятыми ответами. К примеру этому служит вавилоно-аккадский эпос «Энума Элиш», написанный в 12 столетии до нашей эры и обнаруженный в середине 19 столетия. Этот эпос рассказывает, как богиня моря Тиамат была убита, а из останков ее тела были сотворены небо и земля. В другом описании творения, пришедшем от иракезов, основание земли было положено подземными животными, вынесшими грязь из морских глубин и положившими ее на спину черепахи, чтобы спасти женщину, упавшую в море. Женщина – это небо, и сидела она на земляной насыпи. Разработка научного подхода базировалась на подобных историях-мифах. Тем не менее, сохранился библейский рассказ о творении, и он считается одним из наиболее уважаемых и важных исторических документов. Указание мест, имеющих географическое значение, ставит это повествование отдельно от других. Из Эдема выходила река, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон, имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Бытие, 2 глава, с 10 по 13 стихи. Рассказ продолжается с указанием расположения 3 и 4 рек – Хиддекель и Ефрат. Кроме этих географических указаний поражает детальностью описание функций небесного свода. Смотри, Бытие, 2 глава, 5-6 стихи. Тот факт, что истории о происхождении Земли так похожи одна на другую, можно объяснить на примере игры в сломанный телефон, когда изменяются имена героев и названия местностей, а первоначальное сообщение становится запутанным. Однако, понимая библейскую историю творения, мы можем быть ближе к истине, чем позволяют научные доказательства. В конце концов, наличие этих историй направляет наш взгляд на самое главное. Есть великий и сильный Бог, который продолжает проявлять свою силу в жизни сотворенных им существ.
1: Как прекрасно верить! Размышляя об истории творения, необходимо понимать ее значение. Она объясняет, почему нам надо ценить природу, себя, своих спутников. По существу, история творения оказывает влияние на все сферы нашей жизни. Есть причина, почему в самом начале Библии детально описано Божье творение этого мира, а также с той же степенью важности это описано и в конце. Откровение 4 глава, 11 стих. Нам следует понимать, что наша самооценка должна быть постоянно на высоте только потому, что мы знаем, что Бог уделил время для того, чтобы создать нас и прекрасный мир для нашей жизни. Бог говорит в 1 главе книги Бытия: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». Давайте каждый день отмечать то, как Бог заботится о нас. Давайте ценить Его заботу и молиться, чтобы мы могли это понимать. В первой и второй главах книги Бытие описаны первые мгновения, минуты, часы и дни мира. Люди, сообщества и различные религиозные движения проводят бесконечные дебаты и исследования в попытке определить, откуда мы появились. Некоторые верят в эволюцию и теорию Большого Взрыва, тогда как верующие верят Библии и находят утешение и мир в том, что познали истину. Второе послание к Тимофею уверяет нас: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Хвалите Бога! История, творение, истина. В 38 главе Бог противостоит Иову и его жалости по отношению к себе. Он четко утверждает, что он создал землю и поэтому знает, что делает. Бог спрашивает Иова: «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Хотя и кажется, что Бог выговаривает Иову, он все же пытается дать представление о том, как сложно устроен сотворенный мир. Здесь Бог также обращается к каждому человеку, который будет читать его слова о творении в будущем. 38 глава книги Иова на самом деле учит нас тому, насколько удивительно творение и как всесилен Бог. Он намного выше этого мира. Он выше греха, невежества, господствующих представлений относительно ошибочности Библии. Он выше боли, катастроф, любой политической партии и, конечно же, он неизмеримо выше сатаны. 38 глава книги Иова не спровергает всех неверующих, заявляющих, что Бог не существует и что нет другой силы. Она опровергает их богохульство. Например, Бог говорит об Орионе, стих 31, молнии, стих 35, ловкости львов, стих 39, и бедности, стих 41. Это все, что мы сегодня видим в нашем мире. Другими словами, Бог и сегодня тот же Бог, который был тогда. И в будущем Он будет тем же Богом. Нам не нужно беспокоиться, потому что мы верим в реального Бога, который любит нас и который больше нас. Как прекрасно знать Бога! Что в творении помогает вам понимать природу Бога? В чем, по-вашему, значимость творения? Какое утешение вы находите в знании того, что Бог никогда не меняется? Знать, что ты имеешь значение. Рано или поздно все мы начинаем думать о смысле жизни, устройстве мироздания, являемся ли мы продуктом Большого Взрыва, пришедшими в мир, чтобы пожить, поработать, а потом умереть и навсегда кануть в забвение. Когда мы видим боль и страдания в этом мире, когда кажется, будто все разваливается на части, то как мы можем быть уверены в том, что есть Бог, создавший нас с определенной целью? Об этом нам говорит Библия. Исаия 45 глава 18 стих описывает Бога, который не оставил мир, а создал его для конкретной цели. и мы были им созданы для определенной цели. Первоначальный Божий замысел в конце концов будет исполнен вне зависимости от цели врага и опустошения, которое он может произвести через грех. Творение не было завершенным действием, а имело определенную цель. Бытие 2 глава 7 стих и 22 рассказывает нам, что Бог буквально своими руками сотворил человека. В 7 стихе язык оригинала подразумевает, что это было действие формирования и придания формы, соответствующей дизайну и внешнему виду божественного плана. В 22 стихе используемое слово является синонимом слову «создавать». Вместо того, чтобы просто создать нас словом, Творец уделил время, чтобы склониться и самостоятельно образовать нас. Так же, как родители, Он очень ценит каждого человека во всех поколениях. В действительности, Он уделяет нам настолько много внимания, что даже знает, сколько у нас волос на голове. Матфея 10 глава, 30 стих. Бытие 1 глава, 27 стих повествует нам, что мы сотворены по образу Божьему. Это самая лучшая награда, которую Он только мог нам дать. Мы можем любить, рассуждать, выбирать и чувствовать. Бог вряд ли вложил подобные способности в существа, о которых Он не стал бы заботиться. Через творение Бог показывает, что Он о нас заботится, и для каждого из нас у Него наготове большое духовное приключение. Бог сотворил нас всех, каждый из нас представляет для Него ценность и имеет свою цель. Как нам надо изменить наши отношения друг с другом? Вы были созданы с определенной целью. Глядя на свои таланты, интересы и дарования, как вы думаете, какова может быть ваша цель?
2: Помня великого. Иов с 38 по 42 главы. Зачастую во время переживаний христианам сложно верить, что Бог настолько велик, что создал этот мир. Где этот всемогущий Бог? Часто удивляются люди, оставаясь в замешательстве и в некоторых случаях теряя веру. Само по себе творение было великим событием. Книга Иова описывает это как праздник. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости» Иов 38:7. Можете ли вы себе представить подобные события и сопровождающие его звуки? Каждое величественное существо, созданное прежде нас, наблюдая за этим грандиозным событием, ожидало, что же еще сделает Бог, удивляясь его силе и величию. Тем не менее, кажется, что хаос, царящий в нашей жизни, зачастую остается без присмотра. Даже многие верные люди, герои Библии, испытывали сомнения. В частности, Иов. Он потерял все, что имел, и не мог видеть, с кем говорит и что может его Бог. В моменты печали, боли и агонии может казаться, что Творец невнимателен к нашим трудностям. Тем не менее, это далеко от истины. В подобные моменты история творения имеет более глубокое значение. Это величественное событие показывает нам безграничную силу нашего Бога. Он является Богом, дающим ответы. Он тот, кто знает, где кончается тьма и начинается свет. Это тот Бог, который ограничил берегами океаны. Наш разум не способен по-настоящему понять, насколько чудесным было творение. Часто нам сложно осознать, что сегодня существует тот же самый Бог, и у Него есть та же сила и мудрость, которая была в дни творения. Наши проблемы могут заставить нас сомневаться, подобно Иову. Но несмотря на проблемы, охватывающие нас, мы не должны забывать сотворившего нас Бога. Библия ясно говорит о творении. Когда приходят сомнения, читайте первую и вторую главы книги Бытие, чтобы обновить вашу веру в Бога, заботящегося о том, что Он создал, о вас. Дискуссия. Как история творения придает вам уверенность в том, что Бог способен разрешить проблемы вашей жизни? Почему зачастую так легко забыть о Боге-Творце во время трудностей? Что мы можем сделать, чтобы избежать этого?

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис, и в конце часа «Последний призыв».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В самом начале я прочитаю письмо Иакова, 1 глава, стих 19. Итак, там сказано: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Гнев сопровождается агрессией. Во время гнева человек совершает глупость, иногда доходит даже до разного рода преступлений. Именно поэтому Писание предупреждает, что на гнев надо быть медленным. Сначала 100 раз подумать, а нужен ли он вообще. В спорте я увидел один из таких примеров. Настольный теннис. Один игрок играл очень агрессивно, другой более спокойной манере. В итоге спокойствие принесло результат. Спокойный человек смог победить. В спорте так не всегда. Не всегда там спокойно. Там иногда надо быть более, так сказать, эмоциональным. Однако в жизни спокойствие – это всегда беспроигрышный вариант в любой ситуации. Попробуйте, друзья, воспользоваться вот этим советом из Писания, братья мои возлюбленные. Ну, и обращение ко всем. Всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова и медлен на гнев. Новости из Китая. Там обнаружен новый способ контроля. Камера в офисе следит за рабочим местом сотрудника. Если сотрудник встает, камера отмечает его отсутствие, начинается вычет времени. В конце определенного периода времени, когда человек отсутствовал, это все суммируется время, и предлагаются сотруднику два варианта. Первый – за его отсутствие вычеты зарплаты, или второй – необходимость доработки. Тотальный контроль, который описан в книге Откровения, 13 глава, приобретает все новый размах в одной из самых многочисленных стран мира, которая выступает испытательным полигоном. Некоторые страны уже оттуда берут технологии контроля индивидов. Такими темпами и посещение туалета в общественном месте тоже будет записывать камера. И это далеко не сарказм. Центр культурных исследований Крестьянского университета Аризоны опубликовал исследование из американского опросника мировоззрения 2024 года. 46% опрошенных американцев придерживаются убеждения, что люди не являются ни хорошими, ни плохими, но становятся либо хорошими, либо плохими в результате накопленного жизненного выбора. Еще 31% респондентов согласны с тем, что все животные, растения, ветер и вода обладают уникальным духом, как и люди. А 21% полагает, что Вселенная возникла таким образом, который люди вряд ли когда-либо поймут или откроют. Данные опросы говорят о том, что многие никогда не вникали в смысл Библии. Ведь если вы вникнете и вникали в Библию, к чему нас призывает Писание, что там сказано? 1 Тимофея, 4 глава, стих 16. «Вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вникай постоянно. К этому призывает нас Писание. Писание говорит об этом. Почему? Потому что в Библии есть очень много необходимой информации вообще для жизни. А что касается нашего спасения, то там есть для этого вся информация. Если вы изучаете Библию, вы никогда не дадите подобных ответов. Вы никогда не скажете, как 21% опрошенных сказал, что Вселенная возникла каким-то образом, который люди никогда не поймут. Почему вы не скажете? Потому что знаете, что это сделал Бог. Ведь есть еще много-много вопросов, по которым вас никогда не ведут в заблуждение. Потому что вы знакомы, вы изучаете Библию. Ведь слово истинного Бога, Библия, это свет, который нас ведет по пути Иисуса. И дает знания, позволяющие не быть дремучими людьми, не могущими отличить, где у них право и где лево. Как пример из книги Иона, 4 глава, стих 11. Пример из Ниневии. Бурный поток пришел в пустыню. Мы много уже рассказываем об этом, как бурные потоки приходят в разные пустыни в разных странах. В данном случае мы говорим о видео, которое вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания», в котором произошла патовая ситуация. Бурный поток наступал. Все люди были на одном берегу небольшой реки, в то время, когда бурный поток по этой реке спускался вниз, с другой стороны ехала одна машина. И ей нужно было каким-то образом переехать на другой берег. Там берега пологие, это возможно. Вот на что у человека есть смекалка или ум от Бога? На что он способен? Способен очень на многое. Ведь мозг человека устроен так, что способен мыслить. Вот этот человек, который находился в патовой ситуации, он помыслил очень грамотно. Что он сделал? Он дал газу на своей машине и обогнал этот поток и заехал в другую сторону. Смекалка, мужество вот у человека явно присутствует. Чем больше живешь, тем больше видишь примеров, на что только не способен человек. Человек или люди — это мы с вами все вместе. Мы с вами способны на многое. Прежде всего в вере и в жизни, которая вытекает из нее. Слава Господу, который дал нам, всем людям, столько способностей, чтобы жить и выживать в очень опасных ситуациях, чтобы думать, что мы делаем, чтобы, наконец, следовать за Христом. По слову истинного Бога Библии. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше будем анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Оно того стоит. Евангелие от Марка, 10 глава, 28 стих. «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Так получилось, что когда-то давно верующие чем-то обидели мою маму. Поэтому, когда я решила посвятить свою жизнь Христу, она рассердилась. «Значит, теперь ты будешь меня судить?» «Не выйдет», — сказала она, повесила трубку и целый год со мной не разговаривала. Я переживала, но в конце концов осознала, что жизнь с Богом важнее отношений с самым дорогим для меня человеком. Я молилась за нее каждый раз, когда она не отвечала на звонки, и просила Бога помочь мне любить ее сильнее. Наконец мы помирились. Несколько месяцев спустя она сказала: «Ты изменилась. Пожалуй, я готова послушать об Иисусе». Вскоре после этого она приняла Христа и прожила остаток жизни в любви к Богу и людям. К Иисусу пришел человек с вопросом, как ему наследовать жизнь вечную, который ушел с печалью, потому что не хотел расставаться со своим богатством. Мне также было сложно согласиться с тем, чтобы оставить все и последовать за Ним. Не просто отказаться от того, на что мы склонны полагаться больше, чем на Бога. Но ценность всего, что мы отдадим или потеряем в этом мире, никогда не превысит дар вечной жизни со Христом. Наш любящий Бог добровольно пожертвовал собой, чтобы спасти людей. Он облекает нас в свой мир и окружает бесценной и вечной любовью. Что вам было труднее всего отдать или потерять, когда вы последовали за Христом? Почему мирским благам, материальным ценностям и людям довериться легче, чем Ему? Боже, спасибо, что Ты любишь нас больше, чем мы того заслуживаем, а также напоминаешь, что Ты ценнее всего и всех в этом мире.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Внимание! В эфире радиопрограмма «Возвращение к Богу». Автор доктор Джоэл Нидерхуд.

Когда Иисуса вели на распятие, Он представлял из себя страшную картину. Перед этим, как вы помните, Его избили римские воины. А когда римляне кого-то били, они выполняли эту работу с большим рвением. Их жертва после наказания обычно не мог стоять на ногах и отползал в угол, волоча по жестким камням свое разорванное, изуродованное тело. Римляне не устанавливали предела числу ударов. Иногда они завязывали на своих плетях узлы или вплетали в нее в плеть куски камней и железа. После каждого такого избиения человек оставался искалеченным на всю жизнь. Нередко наказуемый умирал под ударами плети. И именно такое наказание пришлось перенести Иисусу. Поэтому неудивительно, что когда Его повели на крест, у Него подгибались ноги. Вот почему римским солдатам пришлось попросить кого-то другого нести за Него тяжелый крест. Вот как описывается это в Евангелии от Луки. «И когда повели Его, то, захвативши некого Симеона, кирениянина, шедшего с поля, возложили на Него крест, чтоб нес за Иисусом». Мы часто задумываемся над тем, что произошло с этим человеком, который нес распятие Иисуса на Голгофу. Стал ли он верующим сам? Мы этого не знаем. Но мы знаем на основании этого события, что Иисус сам был не в состоянии нести свой крест после немилосердных побоев римских солдат. А в те дни, как и сегодня, зрелище публичной казни, страданий и кровопролитий привлекало огромные толпы народа. Я думаю, если бы это все случилось сегодня, на это зрелище собралось бы не меньше любопытных. Правда, в наши дни нам не нужно выходить из своего дома, чтобы увидеть казнь, кровопролитие и пытку. Все это приносит к нам в дом экран телевизора. Поэтому мы можем понять любопытство и кровожадность толпы, собравшейся посмотреть на казнь. И в Евангелии от Луки процессия, продвигавшаяся к Голгофе, описывается с предельной точностью. Это неудивительно. Ведь автор этого Евангелия был доктором. Мы видим перед собой истерзанного пытками Иисуса, окруженного голдящей, кричащей, рыдающей толпой. Среди толпы находилась группа женщин-плакальщиц. Они тесно стояли друг к другу и своими причитаниями разжигали друг в друге чувство скорби. Такие плакальщицы были неотъемлемой частью каждой похоронной процессии. Их рыдания постепенно нарастались и становились бесконтрольными. Наконец, они достигали такого состояния, что сами плакальщицы больше не помнили, о чем они рыдают. Ими уже двигали только эмоции. Рыдание становилось независимой, самостоятельной силой, которая переносила плакальщиц за пределы рассудка в гнетущее состояние всеохватывающей скорби. Мы ничего не знаем об отношении этих женщин-плакальщиц к Иисусу. Вполне возможно, что они даже не знали Его как следует. Это были просто женщины Иерусалима, пришедшие сюда для того, чтобы принять участие в этом трагическом спектакле. Иисус, не потерявший, несмотря на побои, своей особой проницательности, выделил этих женщин из толпы и обратился к ним со словами: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блажены неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших». Не применимы ли эти слова Иисуса и к нам сегодня? Я думаю, вполне применимы. Поэтому давайте постараемся понять, почему Иисус обратился с такими словами к тем женщинам-плакальщицам.
Мы часто оглядываемся на те события, происшедшие много столетий тому назад, и напоминаем друг другу, через какие страдания, какую агонию пришлось пройти Иисусу. Сейчас мы проходим через пасхальный сезон, когда христиане всего мира вспоминают страдания Иисуса и Его воскресение. Может быть, и сегодня воспоминания о Его страданиях вызывают слезы и рыдания у тех, кому следовало бы приберечь эти слезы для самих себя? А? Женщины, которым Иисус посоветовал приберечь слезы для себя и своих детей, совершенно не понимали сущности того, что происходило при восхождении Иисуса на Голгофу. По ошибке они считали, что все происходившее касалось только самого Иисуса. В их глазах Он был жертвой, вызвавшей у них жалость. У них самих еще были их дома, их семьи, их дети. Некоторые из них, возможно, знали, как враждебно относились к Иисусу религиозные лидеры их народа. И вот теперь, когда Иисуса вели на казнь, казалось, что те религиозные лидеры одержали, наконец, победу, а Иисус потерпел жестокое поражение. Это им казалось. Им и в голову не приходилось, что все происходившее имело самое прямое и непосредственное отношение к ним лично. То, что происходило, происходило с ними самими. И это было гораздо ужаснее ран и крови Иисуса, очевидцами которых они оказались. Когда Иисуса вели на крест, их национальное, вековое отрицание Бога достигло своей кульминационной точки. Есть в Библии одна печальная история о том, как древний Израиль отверг Бога. Пророк Иеремия оплакивает народ Израиля, оставивший своего Бога. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». Иеремия продолжает дальше во второй главе своего великого пророчества. «Поэтому я еще буду судиться с вами, — говорит Господь, — и сыновями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему». Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник

властью, его повсюду встречали враждебно. И наиболее враждебно отнеслись к нему религиозные лидеры народа. И поэтому мы читаем у Матфея, что однажды Иисус взглянул на Иерусалим, и его сердце сжалось от боли и сострадания. Глядя на город, он воскликнул: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен, гряди во имя Господне». Так что вы видите, когда Иисуса вели на крест, вековое отрицание Бога и Его Слова достигло своей заключительной фазы. И те женщины-плакальщицы не сумели увидеть, что то, что происходило с Иисусом, происходило с ними самими. В тот момент они сами были в числе тех, кто отвергал своего Мессию. И этим отвержением они обрекали себя на такие муки, которые были страшнее пыток, через которые проходил Иисус. Они не могли видеть этого, потому что глаза человеческие слепы в духовных делах. Но Иисус ведь был Бог, и Он видел их будущее совершенно ясно. Они смотрели на Него, Его раны, Его ослабевшие ноги, изуродованное тело, и плакали все громче и громче. Иисус же, когда смотрел на них, видел тех, которые еще раз отвергли своего Бога, и поэтому Он сказал им о наказании, которое должно было непременно пасть за это на их головы и на головы их детей. Но давайте не будем долго задерживаться на тех женщинах, на этой истории. Как ясно предсказал Иисус, всего несколько лет спустя беда действительно пришла на Иерусалим. Иерусалим был снесен с лица земли римской армии. В храме не осталось камня на камне. Но было бы ошибкой с нашей стороны рассуждать о том, что случилось с Иерусалимом, и не видеть при этом, что та же самая история повторяется сегодня с нами. Я думаю, к примеру, о тех, кто в наши дни смотрит снисходительно и покровительственно на религию Библии и на самого Господа Иисуса Христа. Нам говорят, что мы живем в славное время перемен. Проходят времена, когда идеи человека и ему подобных диктовались религией, и наступают новые времена, когда наши идеи будут определяться наукой. Люди оглядываются на Господа Христа и говорят: «Безусловно, очень жаль, что к нему относились с таким презрением. Он был добрый, нежный, идеалистичный человек. Он так любил людей, а они его просто не поняли, не так ли? Какой позор, что они убили его так рано. Только подумайте, что бы он мог сделать, если бы прожил 70 лет вместо 30 или 33. И люди не понимают одного самого главного. Всякий раз, когда вы соприкасаетесь с Господом Иисусом Христом, что-то происходит с вами. Вы не можете просто оплакивать его или выражать к нему жалость. Вы должны признать его своим Господом и Спасителем. Если вы не признаете его как такового, не жалейте Иисуса, пожалейте лучше себя. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с Иисусом, что-то происходит с вами. И именно то, что происходит с нами при контакте с Иисусом, имеет для нас значение. Именно об этом мы должны подумать сейчас. Для нас недостаточно вздыхать или даже рыдать по поводу страданий нашего Господа. Что вам следует делать? Так это пересмотреть свою жизнь и задать себе честный вопрос: относитесь ли вы к лагерю врагов или к лагерю сторонников Иисуса? Если вы никогда не верили в Иисуса, для вас нет никакого смысла чувствовать к Нему жалость, когда христиане вспоминают о Его страданиях. Знаете ли вы, что значит верить в Иисуса? А это значит, что вы признаете Его как Сына Божьего, который жил, умер и снова воскрес из мертвых. И все это для того, чтобы заплатить за грехи Его народа. Верить в Иисуса значит раскаяться в своих грехах и попросить у Бога прощения ради жертвы, принесенной.

спасенный Иисусом. Верить в Иисуса значит жить в соответствии с тем, чему учит его слово Библия. Это значит присоединиться к тем, кто следует за Иисусом в его церкви. Для тех, кто верит в Иисуса, Иисус становится центром существования. Они постоянно думают о нем, молятся ему и делают все, что могут, чтобы лучше служить ему здесь, на земле. Я знаю, вера в Иисуса требует от человека очень многого. Она требует, чтобы человек изменил весь свой образ жизни. Но это не так трудно, как кажется на первый взгляд, потому что человек может поверить в Христа как своего Спасителя только тогда, когда в его сердце войдет Святой Дух Христа и сделает его верующим. И Святой Дух, который дает человеку веру, дает ему также силу жить жизнью, достойной его Господа Иисуса Христа. Если сегодня вы не верите в Иисуса, попросите Святого Духа войти в ваше сердце и дать вам эту спасительную веру. Если у вас этой веры нет, не тратьте ваших слез попусту, рыдая над Иисусом. Лучше рыдайте о своей судьбе. Вот что сказал Иисус, когда он направлялся к Голгофе. Женщины, к которым он обратился, думали, что что-то ужасное происходило с ним. Они не понимали, что то ужасное, что происходило в тот момент, происходило с ними. «Плачьте о себе, — сказал Иисус, — и о детях ваших». Я могу сказать то же самое сегодня. Если вы не верите в Иисуса, вам стоит начать плакать о своей судьбе, потому что вы прямой дорогой направляетесь к трагедии, которая страшнее всего, что случилось с Иисусом. И когда вы плачете о себе, плачьте также о своих детях. Вполне вероятно, что ваши дети подвергнутся той же судьбе в результате того, что вы отвергли Спасителя. Именно так построена Библия. В ней всегда дается точка зрения, которая включает людей, живущих в настоящий момент, и их детей. Родители и дети – эта тема повторяется там снова и снова. И причина этого заключается в том, что Библия всегда рассматривает человеческое общество как организм, как совокупность всех людей, тесно связанных друг с другом человеческими отношениями. Семья – это основная клетка человеческого организма. Отец, мать и дети. Дети не только растут внутри семьи физически и эмоционально, но они растут внутри семьи также духовно. И поэтому, если родители отрицают Господа Иисуса Христа, очень вероятно, что их дети будут делать то же самое. И таким образом дети разделят судьбу своих родителей. Это очень простая истина. Родители оказывают большое влияние на своих детей. Если родители не верят в Библию, очень вероятно, что их дети не станут верить в нее также. Убеждения родителей оказывают сильный эффект на детей. Наши убеждения, наши решения влияют не только на нашу собственную жизнь, но и на жизнь многих других людей, особенно на жизнь наших детей. Я вспоминаю слова писателя Тора. «Камень, брошенный в Эдемский пруд, каким-то образом оказывает воздействие на всю Вселенную». Точно так же решение, принятое человеком относительно Иисуса Христа, оказывает воздействие на сотни различных событий. Мы часто качаем головой, глядя на разложение нравов среди молодежи. Почему это происходит? Ответ простой. Молодежь очень восприимчивая, и она переняла то, чему научило ее старшее поколение. Возмущение старшего поколения против моральных идеалов, содержащих в Библии, проявило себя на практике в жизни их детей сегодня. «Рыдайте о себе и о своих детях, если вы не знаете Иисуса». То, что случилось с Иисусом на Голгофе, это показатель того, что случится с вами, если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя. На Голгофе Иисус пережил все муки и всю агонию ада. То, что видели женщины-плакальщицы, было только началом. Иисус знал по дороге Голгофе, что он направлялся к страшной, разрушительной смерти, когда ему придется испить до дна чашу Божьего гнева. Но даже в те ужасные минуты
у Иисуса не пропало чувство сострадания к обреченным грешникам. Почти забыв о своих страданиях, Иисус представил перед ними картину разрушения, ожидавшего поколения тех, кто отверг Христа. Подобное бедствие Израиль уже пережил в прошлом, когда те, которым была дана возможность познать Бога, вместо этого избрали для себя идолов. Об этом событии мы читаем в книге «Плач Иеремии». «Воззри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, скормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои и юноши пали от меча, ты убивал их в день гнева твоего, заколол без пощады». Иисус видел, что все это повторится снова. Люди будут взывать холмам, чтоб те покрыли их, женщины Иерусалима и их несчастным детям. Женщинам Иерусалима и их несчастным детям пришлось пережить этот ужас в 70-м году новой эры, когда армии римлян снесли город с лица земли. Как представитель Иисуса, я обязан предостеречь вас сегодня. Если вы сейчас отвергаете Его, вас ожидает очень трагическое будущее. Это истина. Но перед тем, как Иисус оставил этот мир и вознесся на небо, Он дал Своим ученикам последние инструкции. «Идите по всему миру и проповедуйте, что из этого положения есть выход. Иисус умер и воскрес, чтобы спасти грешников, таких как мы с вами, от той ужасной судьбы, которая ожидает всех отвергающих Его. Поверьте в Него, и вы будете спасены от этого безумного будущего. Сегодня я приглашаю вас оплакивать страдания Иисуса. Я приглашаю вас вспомнить, что в своей великой любви Он перенес презрение людей, отвержение и муки ада, и все это для того, чтобы спасти свой народ. Подумайте на мгновение о Его ранах, о жестоких побоях римских солдат. Подумайте об этом и поверьте в Него, как в Спасителя и Господа. Исповедуйте перед Ним свои грехи и примите Его спасение. И когда вы будете думать обо всем этом, вы можете с полным основанием рыдать о Нем, потому что вам тогда уже не придется рыдать о себе. Давайте коротко помолимся. Открой наши глаза, Господи. Дай нам увидеть трагедию, которая ожидает в конце жизненного пути всех тех, кто не верит в Тебя. Освободи нас от сентиментальности, когда мы смотрим на Твое распятие. Помоги нам понять, что это распятие стало поворотным моментом в истории жизни человечества. Войди Святым Духом в сердца многих. Смягчи их и одержи победу над их упорством. Дай веру многим и многим нуждающимся в ней, и веди их в свое царство. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты пожертвовал собою ради нашего спасения. Прими эту нашу молитву и помоги нам ради имени Твоего. Аминь.

Вы слушали программу «Возвращение к Богу», радиовещание Христианской реформистской церкви, которую вел доктор богословия Джоэл Нидерхуд. Пожалуйста, шлите ваши отзывы о нашей передаче по адресу этой радиостанции –

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче сейчас.

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Дорогие радиослушатели, помолимся Господу. Господи Бог наш, благодарим Тебя за проповедь Евангелия по радио, которая есть силой ко спасению всякого грешника. Просим Твоего благословения на это радиослужение. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь.

Уважаемые друзья, радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Послание Иакова во 2 главе 13 стихе имеется прекрасное выражение: «Суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Наша тема сегодня – «Милость и суд». Что такое милость? Что это за действие, над которым суд не имеет власти? Царь помиловал преступника. Преступник был виноват и по закону не подлежал оправданию. Но вот некто, имеющий власть, взял на себя ответственность за него и помиловал его. Помилование связано с большой ответственностью. Если вы имеете власть кого-нибудь помиловать и милуете его, вы берете на себя ответственность за его последующие действия. Вина того, кого вы милуете, падает на вас. Христос, прощая нам наши грехи и милуя нас, берет ответственность за нас на себя. Умирая на Голгофском кресте, Он взял на себя все наши грехи. Но и теперь, когда грешник покаяния приходит к Нему, Он милует его, прощает ему вину и берет ответственность за спасенного грешника на себя. Когда мы, получив прощение грехов и став детьми Божьими, живем жизнью, недостойной нашего призвания, мы оскорбляем нашего Спасителя, мы обременяем Его и возлагаем на Него тяжелый крест позора и бесчестия. Мы делаемся тяжелым бременем для Него. Не кажется ли вам, что милость – очень опасная вещь для того, кто милует? Трудно предвидеть, какой плод созреет из этого помилования. Значительно проще осудить виновного и этим дать восторжествовать закону справедливости. И все же Бог находит, что милость превозносится над судом. В милости сокрыты семена надежды на будущую жизнь. В ней сокрыты оправдание и сама жизнь, в то время как закон несет осуждение и смерть. Закон более справедлив, чем милость, но конец его порой ужасен. Милость стоит выше закона осуждения, потому что в конце ее видна жизнь. Закон, осуждая виновного, оставляет его вину на нем, и вина идет неразлучно вместе с виновным царство вечного осуждения. Христос же, простирая свою милость к виноватому, берет его вину на себя и делает виновного способным для жизни. Почему милость превозносится над судом? Потому что она освобождает виновного от суда. Оставить под суд оказавшего милость. Суд однажды осудил Христа на смерть, но смерть не могла удержать его, и он воскрес из мертвых. Если мы во Христе, мы можем оказывать милость во имя Христа. Это наша милость, а милость Христова. И суд судит не нас, а того, из нет которого она исходит. Христу не страшен суд, потому что Он воскрес из мертвых. Однако здесь очень важно будет отметить тот факт, что если мы простираем кому-либо милость, то она должна полностью исходить от Христа, а не от нас. Это положение с милостью сильно напоминает наше положение в служении Господу проповедью Евангелия, о котором апостол Павел говорит: «Ибо мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываемая Богу, а не нам». Второе послание Коринфянам, 4 глава. Все верующие должны твердо помнить, что, оказывая милость другим, они действуют не от себя, а от Христа, пребывавшего в них. А сейчас перейдем к милости более мелкого масштаба.
в книге притчей, в 21 главе 13 стихе, читаем. «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан». В этом случае милость означает оказание помощи нуждающемуся. Миловать – это снисходить положению другого, восполнять его нужду. А как часто мы оказываем подобную милость? Но вот другой случай. Человек провинился передо мной. Я милую его, то есть прощаю ему его вину. Из этой милости легко рождается любовь. Господь Иисус говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». В Евангелии Матфея, 5 глава, 7 стих. Чем больше мы оказываем милостей другим, тем легче нам получать милость от Господа. С милостивыми Бог поступает милостиво. Он любит миловать, и Он повелевает оказывать милость и сострадание к другим. Многим известна притча о милосердном самарянине. В ней показан человек, оказавший милость своему врагу. Он помог израненному, умирающему человеку, и больше того, он заплатил за все преждевременные расходы за него. Милость, оказанная во имя Христа, всегда таит в себе частицу доброты. Почему я указываю на это? Да потому что в так называемых добрых делах почти всегда отсутствует эта доброта. Оказывая другим милость, мы приучаем себя к истинной добродетели. В милости заложена та крупица доброты, которая потом делает и наши дела добрыми. А без милости наши добрые дела часто могут оказаться очень горькими для других на вкус. Милость не боится суда. Она стоит выше всякого человеческого суждения и свободна от него. Иисус Христос является милостивым и верным первосвященником и заступается перед Богом за тех, кого Он спас. Если мы помилованы Христом, нам легко миловать других. Мы познали великую любовь Божью, прощение наших грехов. Но и после нашего уверования Христос продолжает милостиво относиться к нам. Не надлежит ли и нам следовать Его примеру? Вспомните великого должника, которому царь простил весь его долг. Но этот прощенный должник не мог простить небольшой долг своему должнику. И за это царь повелел бросить его в темницу и потребовал с него возврата ранее прощенного долга. Христос сказал: «Так и Отец мой Небесный простит с вами», то есть поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Евангелие от Матфея, 18 глава, 35 стих. Проверим себя, какой дух действует в нас, дорогие друзья. Дух милосердия или дух осуждения. И поэтому легко определим, принадлежим ли мы Христу. Да поможет нам Господь быть милостивыми христианами, способными своей жизнью явить наше Спасителя этому миру. Дорогие друзья, радиослушатели, как обстоит дело с вами? Имеете ли вы эту милость? Если нет, то я вас искренне умоляю, чтобы вы пришли к Господу в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Господь поможет вам в этом. Аминь.

0: Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: В эфире радио «На пути».
1: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
3: Мир вам, дорогие друзья! Говорят, яблоко от яблони далеко не катится. Возможно. И обязательно есть исключения. Например, у положительного царя Езекии был в высшей степени неположительный отец, царь Ахаз. О нем и пойдет речь. Он не делал угодного в очах Господа, но ходил путем царей израильских и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. 4 Царство, 16:3. Заключительным аккордом его правления станет отменение субботнего хода и внешнего царского входа в храм Господень ради царя Ассирийского, 16:18. Другими словами, он демонстративно отстранился от поклонения Богу Израилеву. Ему хотелось быть ближе к народам, изгнанным Богом, и он провел сына своего через огонь. Его тяготила уникальность избранного Богом народа, и он довел размеры жертвенника до сирийских масштабов. 16:10. Ему нужно было угодить спасителю нации, царю ассирийскому, и он, по сути, закрывает для себя дом Господен. 16:18. Какая жалость! А где же твое лицо, царь Ахаз? Как будто не было в истории Израиля героев веры, Авраама, Иакова, Моисея, Давида, и Ахазу выпала доля формировать систему поклонения Богу. Истина неповторима. Заповедь требует неукоснительного соблюдения своих требований. Если посмотреть на статус избранного Богом народа с человеческой точки зрения, то это неудобство. Если с божественной, то это привилегия. Таково было определение Божие, о чем скажет пророк Валаам. «Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Чисел 23:9. Уникальность избранности вызывает глухое раздражение окружающих. Если бы только на этом отрицательном чувстве все и заканчивалось. В лучшие периоды истории именно Бог, избравший Израиля, был его восхитительным защитником. Во все остальные периоды народ тяготила избранность, и они просили царя, как у прочих народов, или заигрывали с идолами язычников. Теперь посмотрим на нас с вами. Благодаря милости Божией мы обрели статус рода избранного, людей, взятых в удел. 1 Петра 2:9. В обществе погибших это совершенно уникальное положение. Отношение наше к собственной уникальности совершенно пропорционально нашим отношениям с Господом. Чем ближе мы к Нему, тем дороже нам эта избранность в Нем. Нас никогда не будет тяготить наша непохожесть на общество, не знающие живого истинного Бога, до тех пор, пока мы дорожим им. А то, что дорожим им, выражается в том, что мы дорожим его словом. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Он избрал нас из мира, и поэтому мир не похож на нас. но недостаточность любви к Спасителю порождает стыд перед теми, кто Спасителя не знает. И Иисус предупреждает: «Кто постыдится Меня и Моих слов в веке этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий». Возлюбленные, нам нужно осознанно и постоянно стремиться быть похожими на Него, и тогда неудобство непохожести на этот мир нас не коснется. Помоги нам, Господь!

Иисус – Спаситель и Судья. В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Послание Римлянам, 2 глава, 16 стих. Каким вы представляете себе Иисуса Христа, именуемого в Новом Завете Спасителем и Судьей? Если это игрушечный Христос из магазина копеечных товаров, мягкий и не отстаивающий справедливости, сговорчивый приятель всех и каждого, каким его представляют в проповедях иные ораторы, то нам лучше закрыть свои песенники и выйти из церкви, а само здание передать под пекарню или автомастерскую. Это не Христос, Сын Божий, и не тот Иисус, о котором рассказывается в Новом Завете, а что-то очень далекое от истины. Настоящий Христос является судьей всего человечества. Об этом нельзя забывать. Отец не судит никого. Когда Господь Христос грядет на облаках славы, перед Ним предстанут все народы, и Он определит их будущее. Бог Отец отдал Христу право судить весь род человеческий, и поэтому Иисус и судья, и спаситель людей одновременно. По этой причине я и люблю, и страшусь Его. Люблю, потому что Он мой спаситель, и страшусь, потому что Он мой судья. Бог вершит свой праведный суд, не допуская ошибок. Он обладает абсолютной мудростью. Поэтому я отказываюсь от суда апостола Павла, от судов Моисея и Ильи, от любого суда человеческого. Никто из людей не знает меня так, как должно для вынесения справедливого приговора. Только Иисус Христос является судьей всего человечества.

0: Говорит радио «На пути».
1: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
2: Момент творения. Точный и сложный замысел. Когда цветок живет в гармонии с опыляющим его насекомым и зависит от него, это называется симбиозом. Вокруг нас много примеров симбиоза, и каждый из них опровергает ту идею, что подобные отношения могли возникнуть случайно, при условии достаточно долгого времени. Вот один из таких примеров. Цикорий на протяжении лета раскрывает свои цветки по строгому графику, который тесно переплетается с графиком опыления. В начале сезона раскрываются самые нижние цветки, расположенные у основания стебля. После опыления они снова закрываются, а открываются следующие за ними по порядку, и так далее. Такой метод чрезвычайно эффективен, но это еще не все. Дело в том, что нижние цветки цикория обычно раскрываются лишь в прохладные утренние часы. Это устроено не только для того, чтобы защитить их от жары, но и потому, что опыляющие насекомые тоже делают свою работу именно в это время. Есть растения, цветы которых открываются только ночью и обычно имеют белую окраску, чтобы быть более заметными в темноте. Такие цветы опыляются ночными бабочками. Столь гармоничные взаимоотношения между растительным и животным царствами не могли возникнуть случайно. Они в очередной раз доказывают, что все было задумано и сотворено в начале начал всеведущим и всемогущим Творцом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Луки, 1 глава, 4 стих. Сегодня, дорогие друзья, мы начинаем говорить о фундаменте нашей жизни и веры. Важно знать, что заложено или из чего сложен фундамент всей нашей жизни. Нам не только нужно знать, что в основе нашей веры в Бога, но и вообще в основании нашей жизни, что уже заложено нами или другими, а что нужно еще заложить. Нам важно понимать, что без основания в жизни мы подвергаем себя опасности и даже разрушению. Любое основание закладывается. Оно не появляется само собой, как сам по себе не появляется характер или убеждение. Они формируются, вырабатываются, закладываются. В Библии мы находим очень много истин о серьезности нашего отношения к фундаменту, фундаменту убеждений. Именно они являются нашими управляющими принципами в жизни. Не надо думать, что человек, поступающий в соответствии со своими убеждениями, уже порядочный человек. Надо проверить, а порядочны ли его убеждения, говорил когда-то Достоевский. Нужно посмотреть на фундамент, каков он. Апостол Павел сказал: «Я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании?» И дальше перечисляется, из чего первое послание Коринфянам, 3 глава. Сначала фундамент, основание, а потом строительство. Важно, чтобы основание было твердым. Но твердое основание Божье стоит. 2 Тимофею 2:19. Почему фундамент жизни надежен, если в его основании Бог? Ответ звучит в Библии. Посему так говорит Господь Бог: «Вот я полагаю на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Исаия 28:16. Очень важно, чтобы у каждого из нас были не предположения, а убеждения. Очень часто мы используем фразу «мне кажется» в вопросах нашего понимания теологии, христологии, пневматологии, стереологии, экклезиологии, эсхатологии, антропологии. Но ведь мы имеем дело с фундаментом веры. А потому нам нужно быть убежденными, уверенными, непоколебимыми. В книге мудрости сказано: «Праведник на вечном основании». Притча 10:25. Постараемся серьезно отнестись к формированию фундамента нашей веры, и мы пожнем благословение в жизни.

0: Мысли вслух.
1: Главная причина нашего недовольства жизнью есть ни на чем не основанное предположение о том, что мы имеем право на ничем не нарушаемое счастье, что мы рождены для такого счастья. Нам дано ни с чем не сравнимое благо жизни со всеми ее радостями, и мы говорим: мало радостей. Нам дают величайшие радости жизни, общение с миром телесным и духовным. Мы говорим: зачем так мало жизни? Зачем она кончается? Надо продолжить ее. Только бы мы понимали и ценили все то великое благо жизни, которое дает нам возможность общения через любовь с миром телесным и духовным. Мы никогда не подумали бы о том, что можно желать чего-нибудь еще. Лессинг. Из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Братолюбие». Сегодня вторая часть. В конце первой части я обещал привести еще один пример о том, что люди времени Божьего суда в 70-ю седьмину потеряют способность любить. Я покажу вам это на примере Антихриста. Обратимся для этого к книге пророка Даниила. И в главе 11 прочитаем стихи с 36 по 38. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества. И о Боге богов, Иисуса Навина 22, стих 22, станет говорить хульное». Откровение 13, стихи с 6 по 8. «И будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 8. «И о Боге отцов своих, то есть патриархов, он не помыслит, и ни желание жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Второе Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. «Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, то есть сатану, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями». Из этого текста выделяю главную мысль, которая касается человеческой любви. Он, то есть Антихрист, не помыслит ни желания жен. Это говорит о том, что он будет лишен способности любить женщину,

В этом заключается стратегия сатаны. Поэтому и все его современники во второй половине 70-й седьмины, которые будут поклоняться ему и сатане, также будут лишены способности любить. Я думаю, что этих примеров достаточно, чтобы вам показать, чем закончится человеческая любовь. Этот Божий дар в людях на этой земле. А теперь мы поразмыслим еще о Божьей любви, которая излита Богом в сердца детей Божьих, о ее проявлении и свойствах, и о том, для чего Бог излил свою любовь в наши сердца. Он излил ее в наши сердца вместе со Святым Духом. Уже этот факт должен нас заинтересовать. Об излиянии Святого Духа относительно все ясно. Во-первых, Бог дал нам его как залог жизни вечной, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 1, стих 22. А во-вторых, Бог дал нам его для того, чтобы он наставлял нас на всякую истину, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Как видим, Святой Дух несет в детях Божиих очень ответственную задачу. Однако, если этот вопрос исследовать еще глубже, то мы увидим, что Святой Дух выполняет в нас еще и другие очень важные задачи. Наш Господь Иисус, который является Словом, дал нам в лице Библии это Слово. Он сообщил нам истину, то есть все необходимое, что мы должны знать о Боге и о том, что нам нужно для нашего спасения. При этом Святой Дух имеет задание наставлять нас на всякую истину, открывать нам Божьи тайны, чтобы мы в них радовались и росли духовно. Эту духовную пищу Слова Божьего Святой Дух делает для нас очень приятной для употребления. И в отношении Божьей любви, излитой в наши сердца, Святой Дух играет большую роль. Я еще вернусь к этому. Но прежде чем мы перейдем к той роли, которую играет Божья любовь в жизни детей Божьих, поразмыслим о роли нашего Небесного Отца, который сам является любовью и частицу своей сущности излил в наши сердца. Хотя на все время существования людей на земле Отец дал Своему Сыну всю власть, но Иисус, тем не менее, дает Своему Отцу во всем приоритет. Читаю из Евангелия от Иоанна в главе 14, стих 28. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Поэтому решающая роль во всем принадлежит нашему Небесному Отцу. Через Своего Сына Он и веки сотворил, землю и все, что на ней. Все и людей сотворил через Него и для Него, чтобы Сын имел в вечности общение. Хотя люди и пали в грех, но Бог на этом не останавливается. Он решил по благодати спасать грешных людей. И ради этого, с согласия Сына, Он приносит его в жертву за грехи этих погибших людей. Для чего? Чтобы создать эту небесную семью, церковь Иисуса, для Божьего дома в небесной славе. Там Сын должен в вечности иметь общение в небесном Иерусалиме, где, согласно посланию Галатам, глава 4, стих 26, Иисус будет пребывать в вечности со Своей Церковью.
А архитектором и строителем этого Божьего дома является наш Небесный Отец, который несет ответственность за точное выполнение этого проекта. Он поставляет живые камни для этого строительства, как читаем в Евангелии от Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Точно и однозначно сообщил нам об этом брат Иисуса в конце своего послания, состоящего из одной главы. Читаю из послания Иуды, стих 25. «Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Отсюда следует, что Бог, наш Небесный Отец, является нашим Спасителем через Иисуса Христа, Господа нашего. На основании своей великой любви к своему творению Он строит этот дом для вечности, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. А теперь у нас возникает логичный вопрос. Какую же главную роль играет в детях Божиих излитая в наши сердца Божья любовь? Мы с вами знаем, что Бог есть любовь. 1 Иоанна, глава 4, стихи 8 и 16. Будем об этом помнить. Но сначала обратимся к первому посланию Иоанна, глава 4, стихи 11 и 12. А также к Евангелию от Иоанна, глава 15, стихи 12 и 13. Читаю из первого послания Иоанна, глава 4, стихи 11 и 12. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, что отдал для нашего спасения в жертву Своего Сына, а теперь приходим к выводу, то и мы должны любить друг друга, потому что Его любовь пребывает в нас. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Это будет называться истинным братолюбием». Этот факт братолюбия Бог делает через Своего Сына Своей заповедью, как читаем в Евангелии от Иоанна 15, стихи 12 и 13. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И дальше Святой Дух призывает нас любить друг друга, потому что мы имеем в нас эту любовь от Бога. И здесь Иоанн, как и апостол Петр, связывает любовь Бога с нашим рождением свыше. Читаю из первого послания Иоанна в главе 4, стих 7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий ближнего рожден от Бога и знает Бога». И дальше, в этой же главе, в стихе 19, Иоанн продолжает свой призыв любить, но теперь в отношении нашего Господа Иисуса, который нас возлюбил, когда еще, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Послание Римлянам 5, стих 10. Читаю этот стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Именно в этой любви Иисуса к нам, которая одновременно является и любовью Отца, мы видим основание того факта, что ценой своей жизни Он заплатил за наши грехи, и этим Он совершил искупление за всех людей мира сего.
как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 6, предавший себя для искупления всех. Итак, зная, что Бог есть любовь, мы пришли с вами к выводу. Бог хочет, чтобы мы, то есть все дети Божьи, любили друг друга, как Бог любит Сына, как Сын любит Отца, как Бог возлюбил всех искупленных кровью Иисуса. Поэтому при покаянии каждого человека Бог изливает в него вместе со Святым Духом и свою любовь, которая нас побуждает так любить, как и Он любит. При этом особо следует отметить, что Божья любовь побуждает детей Божьих к послушанию. Пример в этом вопросе дал нам наш Господь Иисус, как я уже выше отметил в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю», то есть в полном послушании Отцу. Еще очень много можно сказать, и это так важно, о роли Бога, о роли Иисуса Христа, о роли Святого Духа и о роли Божьей любви в жизни детей Божьих, как здесь на земле, так и в вечности. Но я ограничусь на данном сообщении, потому что мы выйдем далеко за рамки нашей темы «Братолюбие». Эту вставку в данную тему «Братолюбие» я закончу призывом Иисуса из Евангелия от Иоанна, глава 15, стих 9. «Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей». Но всем вам настоятельно советую еще глубже рассмотреть эту тему. Тогда вы получите действительно великую радость. Никто из спасенных для жизни вечной не может сказать, что при покаянии и рождении свыше он получил от Господа Иисуса слишком мало этой любви. Никто не может этого утверждать. Слово «излилась» в отношении Божьей любви устраняет в этом вопросе все недоразумения. Иногда у невнимательного хозяина дома может случиться, что жена скажет: «Разве ты не слышишь, дорогой, что дверь в спальню стала скрипеть?» Тогда я беру флакончик с машинным маслом, которым моя жена периодически смазывает свою швейную машинку, и капну 2-3 капли на каждый шарнир двери. На этом вопрос исчерпан. Но чтобы решить этот вопрос, то я не наливаю на каждый шарнир по целому ведру этого машинного масла. Этого я еще никогда не делал и не сделаю. Но именно так сделал Господь Иисус с нашими сердцами. Он излил свою любовь в наши сердца. Он не капнул в наши сердца 1 или 1,5 капли своей любви, но излил ее в наши сердца, как читаем в Слове Божьем. Изливать можно действительно лишь, начиная с определенного количества. В слове «изливать» мы видим божественную полную меру, меру с переливанием, меру, которая дана Богом каждому спасенному одновременно и вместе со Святым Духом. Однако теперь мы приходим к вопросу. Собственно, в чем мы видим то, что нам мешает ходить за Иисусом в полноте Его любви, так как Бог при покаянии каждому излил эту любовь, эту полную божественную меру любви? Что нам мешает ходить за Иисусом в полноте излитой в наши сердца Божьей любви? Это препятствие Иоанн называет ложью. Это очень неприятное, жесткое слово, которое Иоанн позволяет себе здесь сказать. Но знаете ли, это слово истинно.
Поэтому это хорошо, что Иоанн его здесь применяет. Но при этом ужасным является тот факт, что ложь не остается только в нас. Если бы ложь практически оставалась привязанной к каждому верующему, то это было бы еще не так страшно. Но зло заключается в том, что мы все передаем ложь дальше, потому что мы в ней живем. Каждый дефицит или недостаток в любви Иисуса является ложью. Кому мы эту ложь передаем? Каждый из нас своему ближнему. И это очень горькое дело. Именно в этом мы видим первичную ложь верующих в настоящее время. Чтобы точно познать какую-нибудь тему в Слове Божьем, необходимо одновременно эту тему точно исследовать в Писании. Именно это мы и делаем с вами сегодня в этой проповеди, чтобы мы получили свет и ясность из сообщения ученика Иисуса Иоанна в первом его послании, глава 4, стих 20. Но для ясности хочу вам прежде всего кое-что сообщить еще о авторе этого послания, Иоанне. Это просто необходимо, иначе мы не сможем судить или оценить его послание. Со стороны верующих мы часто встречаем ложную оценку в отношении личной любви Иоанна, этого ученика Иисуса. Такие верующие представляют себе в Иоанне такого мягкого, миловидного, скажем, такого женственно мягкого и задумчивого мужчину, который ни в какой ситуации не может сказать «нет», потому что он полон любви. Художники пытались изобразить его даже с женскими чертами лица. И даже тогда, как говорит Мартин Лютер, когда Иоанн мог преподнести нам нежное, главное Евангелие Иисуса, то он был, тем не менее, одним из тех, которых Святой Дух называет «сыны Громовы». Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, глава 3, стих 17. Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть сыны Громовы. Однако ученик Иисуса Иоанн представляет из себя что-то совершенно иное, чем многие верующие думают. В одном месте Писание сообщает нам, что Иоанн вместе с Иаковом предлагают сжечь селение Самарянское за то, что там не хотели принять Иисуса. Читаю в Евангелии от Луки в главе 9 стихи с 51 по 54. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» И в другой раз Иоанн очень жестким образом препятствует одному ученику Иисуса изгонять именем Господа Иисуса бесов из обремененного, как читаем в Евангелии от Марка в главе 9, стих 38. «При сём Иоанн сказал: „Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами“». Этот ученик Иисуса, Иоанн, с одной стороны излучал любовь Иисуса и в то же время был твердой костью. Таким образом, в Иоанне практически спариваются любящая доброта и эта костная жесткость.
Таков был Иоанн, представленный перед нами по возможности несколькими предложениями. О нем это следует сказать, чтобы мы могли немного упорядочить характеристику его сущности, чтобы мы могли понять и охватить его высказывание в его первом послании, глава 4, стих 20. В первом послании Иоанна мы находим глубоко идущую остроту правильного суждения. Это послание полно противоположностей, но не полно противоречий. Прошу это запомнить. В нем мы постоянно находим предложение или утверждение, а затем противоположность или контраст, тезис или тут же антитезис. В одном этом послании, в конечном счете, все вращается вокруг трех больших противоположностей или контрастов. Первое – свет и тьма. Второе – жизнь и смерть. И третье – любовь и ненависть. В этом мы видим три доминирующие противоположности, которые характеризуют первое послание Иоанна. Именно в этом послании Иоанн, как автор этого послания, выступает мужем этих бескомпромиссных противоположностей. Здесь он не ищет тематической гармонии. Почему нет? В этой главе Иоанн ищет борьбу: свет против тьмы, жизнь против смерти, любовь против ненависти. И если вы прочитаете это послание с точки зрения трех качеств этих противоположностей, то вы в этом убедитесь. Мы можем даже сказать, что в этом послании доминирует чрезвычайно сильный мужской тон, который противостоит всякому увлечению чувствами. Иоанн знает, Иоанн живет живым христианством, как с принципиальной, так и с противоположной точки зрения. На этом основании он ставит перед нашими душами большие духовные законы новой жизни. Коротко обращаю ваше внимание на несколько таких мест Писания. Читаю из первого послания Иоанна в главе 2, стихи с 7 по 10. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Для наглядности приведу главную заповедь всех заповедей Ветхого Завета. Заповедь о любви, которую мы находим в книге Левит, глава 19, стих 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». А теперь посмотрим, что говорит Иоанн о новой заповеди Иисуса в Евангелии от Иоанна в главе 13, стихи 34 и 35. «Заповедь новую даю вам, — говорит Иисус, — да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. При этом имеет силу только закон Духа, что истинная жизнь находит свое осуществление или выражение только в истинной любви. Именно этим мы еще займемся в данной проповеди. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».
2: Приветствую всех, дорогие друзья! Бог явил всему миру свою благодать. Это дар вечной жизни. И явил Он это словом, через благовестие, через свое учение, которое мы читаем в Библии и которое можно очень легко и просто понять, разобраться в нем. И получается так, что Бог со своей стороны все сделал для человека, остается теперь сторона человека, именно он должен приложить для этого старания, усилия. Я имею в виду усилия веры, не то чтобы он там должен что-то сделать или совершить, нет. Он должен просто разобраться в том, что сделал для него Бог, и принять в это, поверить в простоте, чтобы получить вот эту жизнь вечную. Тут нужно сказать, что именно от веры зависит мое спасение. Стоит вопрос, правильно ли я верю? Вот это единственный вопрос, на который нам нужно найти ответ. Если я верю правильно, значит, я убежден в своем спасении, значит, я имею жизнь вечную. Далеко ходить не надо, нужно только посмотреть на один стих, как ответил Христос, когда его спросили, что нам нужно делать, чтобы творить дела Божии. И вот как он сказал. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Итак, нам нужно разобраться, в кого мы верим. Мы верим в того, кого Бог послал, не так ли? Мы верим в Иисуса Христа, посланного Богом, который пришел и нечто для нас совершил. Нам нужно понять, что же Он совершил для нас, и проверить, верю ли я в это. Читаем. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Итак, верить в того, кого Он послал, это значит уверовать и в то, для чего Он был послан. А послан Он был для того, чтобы нас спасти. Тогда встает вопрос. Он исполнил то, для чего был послан? Ну, конечно же. Неужели мы скажем нет? Конечно же, он это исполнил. Он спас всех, кто в него уверовал, не так ли? И он совершил это в совершенстве. Или же мы в этом сомневаемся? Разве сделает что-то Бог несовершенно, не до конца? Нет, конечно. Он всех спас. Спас тех, кто в него уверовал. Вопрос: от чего спас? Ответ здесь. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Он спас нас от грехов и освободил от них. Нам нужно только в это уверовать. «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Итак, веровать в того, кого Он послал, это веровать в то, что все это Он совершил для меня в совершенстве. А именно, что Он исцелил сокрушенных сердцем, ведь для этого Он пришел, написано. Он пленным дал освобождение, аминь. Я был в плену у греха, теперь нет, Он мне принес освобождение. Слепым прозрение. Да, я был слепой, теперь я стал во свете видеть и понимать правду. Он отпустил измученных на свободу. Да, конечно, мы были измучены в этом мире, в грехе, во всем этом, в чем мы находились. Он отпустил нас на свободу. Теперь я могу свободно дышать и радоваться. Он явил собой время благодати, то есть явил людям мир, покой, радость, одним словом, счастье, радость совершенную, радость вечной жизни. Еще читаем, для чего он был послан. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Веровать в него значит веровать в то, что он и это исполнил в совершенстве, что мы получили в нем жизнь и жизнь с избытком. Так ли это? Верю ли я в это? Да, я в это верю, так оно и есть. Я получил в нем жизнь с избытком. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Значит, веровать в то, что он исполнил, конечно же, и это. Мы не остались во тьме, мы вышли из нее. Аминь, это правда. Я был во тьме, был во грехе, он пришел для того, чтобы меня вывести, и это свершилось. Я в это поверил, это правда. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Свершил это Христос или нет? Конечно, свершил. Для того он умирал на кресте, чтобы телом своим взять мои грехи. Он умер за меня, и это свершилось. Аминь. Это правда. Я в это верю. Дело в том, что можно иметь веру просто как знание, хотя это уже не вера, в сути, просто знание. Ну, вот как точно об этом и сказано. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, ты просто знаешь, что Он един, да? И бесы веруют, и трепещут. И из этого места Писания следует, что знать о том, что есть Бог, и что был Иисус Христос на земле, и что Он умирал, и что Он воскрес, это далеко недостаточно. Важно верить в то, для чего Он был послан и что Он своим приходом сделал для тебя лично в твоей жизни сейчас. Если я в это не верю, то этим самым я просто отвергаю Его подвиг, Его неизреченную любовь, которую Он доказал на деле ради меня. Я ставлю под сомнение все Его вот эти действия, которые и были сделаны только для того, чтобы меня спасти. Ну вот, к примеру, как ты думаешь, будет ли тебе приятно, если ты, допустим, кому-то хочешь от всего сердца сделать такое доброе, хорошее дело, ну, кому-то хочешь просто помочь, но твою помощь отклоняют, не хотят принимать и говорят, я тебе не доверяю, тебе нет доверия. Как ты будешь себя чувствовать при этом? Если кто испытывал подобное, думаю, может понять эти чувства. И вот теперь посмотрите, что сделал Бог для нас, для всех людей. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений, и дал нам слово примирения. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. И вот теперь посмотрите, как человек отклоняет вот то, что Бог сделал для него. Просто говорит Богу вот так вот в сути, а я тебе не верю. Вот посмотрите сами. Приходит человек к Богу, чтобы примириться с ним, но при этом в сути не верит, что Он омыл тебя, очистил, и жертвой Иисуса Христа уничтожил грех. В это нужно просто облечься. Вот старое снять, а вот это новое одеть. Другими словами, поверить в свою смерть со Христом и воскресение уже новым творением. Ну и что же делают сегодня люди? Они в это не могут поверить. Получается, в содеянное Христом, что вот Он умирал и что Он воскрес, да, в это они верят без всякого сомнения. Но то, что это соделано и с тобой тоже, то в это почему-то не верят. Но ведь Христос-то умирал ради тебя и за тебя, чтобы как раз свершилась твоя смерть, а не Его смерть. Он не умирал за себя, Он умирал за тебя. Поэтому, если я с ним не умру, если я себя не отнесу туда, во Христа, то, получается, я отвергаю, я не хочу этого, я почему-то не доверяю этому. Поймите, насколько это серьезно. Такая ложная скромность. Я недостоин, типа, или я не знаю, как ты это можешь оправдать? Ведь это не оправдаешь. Христос это совершил, в это нужно поверить, и это должно явиться в твоей жизни. Итак, тут остается все равно вопрос. Почему в это трудно так поверить? В чем причина? Просто есть любовь к земному. Вот это земное вокруг, то, что ты видишь, то, что можно пощупать, потрогать, оно держит, оно тянет. А уверовать, умереть со Христом для этого мира, это значит выйти из этого мира, не взяв ничего с собой. Ты здесь живешь, но ты уже не здесь. Для тебя все это чуждо, ты ничем не захвачен, ничто тебя не держит. И это сложно, это реально сложно. Человек остается все-таки с любовью к земному, к той же семье, к той же жене или мужу, к детям, к машине, к деньгам, к домам, к славе, к тщеславию, да все что угодно. Даже поехать в отпуск, отдохнуть на море, и это даже может быть причиной, хотя это далеко не грех, мы свободны, мы все можем во Христе, во всем свобода. Но тут речь идет о более глубоком умереть со Христом, выйти из этого мира. Если я в это не поверю, вера моя напрасна. Я этим самым, не веруя в его жертву, отвергаюсь искупившего меня Господа. Очень не хочется, чтобы были такие люди, чтобы веровали как бы, но в сути не веровали. Это печально, это трагично. Поэтому, если верить, то давайте верить окончательно в жертву Иисуса Христа. Нужно понять, что своим неверием мы огорчаем Господа. Вдумайтесь в это. Начинайте верить в то, ради чего Христос страдал и приходил на эту землю. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Евангелие от Марка, 4 глава, 33 стих. Марк 4, 33. «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собой, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую, и когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Мы прочитали очень красочный, контрастный и очень поучительный отрывок из Священного Писания. И название проповеди «Между двумя берегами». Мы встречаем на одном из берегов множество народа. И Иисус учил их много. Если мы прочитаем в начале 4 главы, там написано, что учил их много. Ну, интересно, братья и сестры, что непревзойденный проповедник, самый лучший проповедник всех веков, он понимал, что даже его проповедь люди не могут слушать бесконечно. Он проповедовал до тех пор, пока они могли слышать. Люди устают. Но интересно то, что есть еще одна группа из слушающих, которые готовы были слушать еще. Написано, а ученикам своим изъяснял наедине. Он делал слово, которое он говорил, ясным, чтобы они его понимали. И изъяснял он только ученикам. Ведь не всякий слушающий человек является учеником, не правда ли? Братья и сестры, зададим себе вопрос, я ученик или только слушающий? Если человек ходит в школу, но пропускает занятия, не делает домашней работы, относится несерьезно к практическим заданиям, может, он и может называться учеником, но правильно его имя – двоечник, правда? Ученик – это не тот, который называется так, а тот, который учится у своего учителя. Ученик хочет стать как учитель. Он хочет понять, что говорит учитель. И поэтому Иисус им и изъяснял. Если нам достаточно одного воскресного собрания, нас не влечет на разбор слова. Мы не тратим время, читая эту удивительную книгу, и не вникаем в это слово. А нам достаточно вот чего мы услышали. Братья и сестры, мы не ученики. Ученики всегда вникают и действительно хотят понять, что хотел сказать их учитель. Но кое-что ученикам все-таки было еще не ясно. Иисус Христос решил преподать им урок на море. И действительно, Господь учит нас не только на берегу, Он учит нас и на море. Не только в собрании, где светло, тепло, там, где братья готовятся, проповедуют, где поет хор, где общее групповое пение. Но Господь учит нас там, за дверями, в жизни, там, где буря может быть. Он учит нас. И только тогда, когда мы осознаем, кто мы есть, Господь смотрит нас, как на учеников. Только тогда жизнь нам предстанет в правильном свете. Тогда все станет на свои места. Как американцы говорят, everything makes sense. Когда мы правильно поймем, кто мы и кто он. Мы в школе, он учитель, а мы ученики. Пока мы это не поймем, у нас будет много неприятностей. Мы будем оставаться на второй, на третий, на четвертый год, как Дух Святой в послании к евреям пишет и говорит, что вам по времени должно бы быть уже учителями, а вас снова нужно учить начаткам. Итак, Иисус говорит, переправимся на ту сторону. Ученики отпускают народ, берут Иисуса с собой и плывут на ту сторону. Поплывем и мы с ними, братья и сестры, чтобы научиться от Господа. Иисус отдает все управление в руки своих учеников. Они уже не раз это делали, переплывали. Они знают свое дело. А сам, находясь с ними, отходит от активной деятельности, он засыпает. Написано, что он на корме спал, на возглавии. Я посмотрел, братья и сестры, в комментарии. Написано, что лодки в то время имели возвышение для кормчего, для рулевого. И там было обычно место для почетного гостя. И вот это место занял Иисус Христос. И на возглавии, что это за слово? Его можно перевести так же, как подушка. Он лег на подушку и спал. Из-за рельефа местности, где находится Генесарецкое море или озеро, там бывают такие неожиданные бури. Среди ясной погоды вдруг разразится такая буря, и такой шквал ударит. И вот это чудное озеро Генесарецкое, о котором мы поем, с чистой кристальной водой, оно вдруг превратилось в пенящуюся, бурлящую массу. И написано, лодка уже наполнялась водой. Слово «уже наполнялось» говорится, что наступил критический момент. Это не сразу случилось. Сначала, может быть, одна волна, вторая, третья, но написано «уже наполнялась водою». Та лодка, может быть, даже эта самая лодка, которая недавно была наполнена рыбой и чуть не тонула, помните? Теперь она наполняется совсем другим – водой. Уже. И представьте себе такую картину, братья и сестры, ученики, они, по-видимому, боролись с этой стихией или вычерпывали эту воду. Ну, уже бесконтрольная ситуация, она уже наполняется. И в это же время спит на подушке Иисус. Вот такая контрастная картина. И вот они подходят к Нему и будят, и говорят, «Учитель, тебе нужды нет, мы погибаем». Не совсем ласково, да? С упреком. Тебе нужды, мы тут боремся со стихией, а ты спишь. Иисус встал, и достаточно быстро он справился с ситуацией. Ему хватило, наверное, 3 секунд. Утихни, перестань. И наступила великая тишина. А после этого разговора со стихией, он начал разговор со своими учениками. Интересно, братья и сестры, что со стихией он справился за 3 секунды, а учеников учил 3 года. И еще продолжал после своего ухода к отцу учить их. Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Иисус, учитель, задал вопрос своим ученикам, и им нужно ответить на эти вопросы. Эти вопросы звучат и для нас, учеников 21 века. Что вы так боязливы? Первый вопрос. Ну, можно было бы ответить так, учитель, лодка неуправляемая, в судне вода. И не надо большого воображения, чтобы представить, через несколько минут эта лодка пойдет на дно и весь экипаж с ней. Разве это недостаточно для страха? Но Иисус во втором своем вопросе направляет взоры учеников на внутреннее. Да, действительно, вы не можете управлять внешним миром. Я могу, вы не можете. Но где вера ваша? Он направляет свой взор в их сердца. Да, внешним не можем, но внутренний-то мир мы можем контролировать. Где ваша вера? Как так получилось, Господь говорит. А Джон Весли когда-то плыл в Америку, и на корабле были моравские братья. Они очень интересно себя вели, он приглядывался за ними долго. И вот на Атлантическом океане случилась великая буря также. И удивительно, он смотрел, что люди по-разному реагировали. Выражали свою панику, свой страх, кто-то плакал, кто-то как-то еще по-другому. А эти моравские братья, они сели, пели, воспевали Господа, славили Его. И после бури он подошел к одному из них и спросил: «Разве вам не было страшно?» Он говорит: «Нет, потому что с ними был Иисус. Не стихия контролировала их настроение, но Иисус». Итак, они боялись, потому что не было веры. Второй вопрос. Как у вас нет веры? Ну как могло так случиться, что у вас нет веры? Вы ведь видели, что я чудеса творил, что я исцелял. Вы слышали проповедника великого Иоанна Крестителя, который говорит: вот он, Агнец, вот Иисус Христос, вот он, человек, пришедший от Бога, Сын Божий. Вы слышали мои проповеди? Вот в этой же 4 главе я говорил вам о том, что есть почвы, которые верят временем. А когда наступает искушение, переживание или гонение, вера пропадает. Почему вы на берегу верили, а на море не верите? Как так получилось? И ответ на этот вопрос мы находим уже в следующем вопросе, который задают ученики. Ученики задают вопрос друг другу: кто же это? Кто же это? Вот вопрос, который Иисус хотел, чтобы ученики задали сами себе. Вот для чего Он вывел их на море. Кто же это? Это самый важный вопрос этого урока. Это самый важный вопрос Евангелия от Марка, Евангелия Матфея, Луки, Иоанна. Всех новозаветних посланий и Ветхого Завета вопрос этой книги: кто же это? Их неверие было в том, что они не знали Его. Кто же это? Этот вопрос должен задать себе каждый человек, живущий на земле. Братья и сестры, этот вопрос должны задать мы сегодня перед участием. Кто же это? Тот, на которого смотрит наше сердце. Оно ударит один раз, а потом ждет команды: следующий раз бить или достаточно? Тот, от которого зависит работа наших почек и печени, наших легких, от которого зависит наше дыхание и наш разум. Тот, который в своих руках держит вечную судьбу нашей бессмертной души. Это Он, мы будем вспоминать Его. Братья и сестры, что страшнее, великая буря или великая тишина?

ограниченности, боимся людей, боимся боссов, боимся переживаний, болезней, обид. Но не боимся того, который рядом с нами в лодке, который живет в нашем сердце. Мы способны идти на компромисс с грехом. Как это глупо, как это нелепо. Кто же это? Мы, ученики Иисуса Христа, должны научиться страху Божьему. Мы будем прикасаться сегодня к вину, будем прикасаться к хлебу, который напоминает нам о том, кто Он есть для нас. Братья и сестры, прозвучал еще один вопрос там в лодке. Мы о нем уже слышали, но нам надо на него ответ найти. Они задают вопрос Иисусу Христу и говорят: «Учитель, тебе нужды нет, что мы погибаем?» Иисусу была нужда учить людей на том берегу, потому что они были как овцы, рассеянные, не имеющие пастыря, и Он учил, Он хотел их спасти. Ему была нужда до этих учеников, чтобы они поняли, чтобы им ясно стало Его учение и кто Он есть Сам, чтобы они имели счастье в своей жизни. Ему было дело до того, который был один на том берегу. Ради Него, ради одного Он плыл туда, потому что Он мучился от беса, который держал Его в своих оковах. Дорогой друг, может, ты думаешь, что до тебя нет дела, Иисус. Ему нет нужды до тебя. Ему все равно твоя жизнь. Знай, что Ему не все равно. Вот доказательство того, что Он любит тебя, что Он к тебе пришел. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И если у тебя не было страха пред Богом, и ты грешил и делал все, что тебе вздумается, помни, что есть Тот, который любит тебя, который умер за тебя, пролил кровь и отдал свое тело на растерзание. Ему есть дело до всех. Я хотел бы в конце, братья и сестры, обратиться к ученикам. Будем учиться у Него не только на берегу, но и на море. Не только тогда, когда нам хорошо, может быть, но тогда, когда случаются с нами какие-то переживания, беды, будем помнить, что Он нас учит. И даже если мы проваливаем экзамен, как эти ученики, на этом уроке, будем учиться дальше. Без ошибок не бывает учебы, братья и сестры. Будем вставать и дальше учиться у этого учителя. Те бури, которые случаются с нами в жизни, дорогие братья и сестры, ученики, они нужны не только для нас. Они нужны и для людей, которые наблюдают за нами в этих бурях. Мы прочитали, что с ним были и другие лодки. И когда мы плывем по нашему житейскому морю, на нас смотрят из других лодок. Они, может, еще не ученики, но смотря на то, как нас Господь учит и каких успехов Он достигает в нашей жизни, они тоже станут учениками. У Иисуса Христа был хороший ученик, имя ему апостол Павел. Когда-то он тоже попал в большой шторм, и он смог остаться спокойный сам, и еще смог успокоить всех людей, которые с ним находились. Почему? Потому что не стихия контролировала его настроение, а тот, кого он боялся и горячо любил. Братья и сестры, будем помнить, что на том берегу есть человек, который нуждается в Иисусе Христе. Он плыл к одному. Мы должны так же поступать, как поступал наш учитель. И плыть на тот берег, может быть, он совершенно враждебный для нас, но ему нужен Иисус, потому что Иисусу не все равно, что там творится.
на том берегу жизни.

Ждут нас люди, ученики. Нас еще ждет много уроков. Нам еще предстоит узнать, кто Он для нас есть, наш Господь, во всех сферах нашей жизни, в браке, может, в моей холостяцкой жизни, на работе, в церкви, в беде. Кто Он есть? Он есть ответ на все наши жизненные вопросы, на все наши чувства нашей души. В Нем ответ. В Иисусе Христе. Вот кто Он. И нам еще предстоит изучить этот предмет. Предмет, которому учит нас Иисус Христос, Он Сам. Кто Он есть для нас. Ученики, нас еще ждут захватывающие, удивительные уроки, которые приготовил нам наш учитель. Будем учиться. Аминь. Помолимся.

0: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Сердечно поздравляю вас с Днем Пятидесятницы, праздником сошествия Святого Духа и зарождения Церкви. Как Иисус обещал, так и сделал. Во исполнение обещания «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек», ученики исполнились Духа. Отныне верующие могут не печалиться, что Иисуса Христа в физическом теле нет с ними. Он пребывает с нами в лице Утешителя, Святого Духа. Дух Святой не только утешает, Он дает силу свидетельствовать о Христе, Он наделяет Церковь дарами. Чтобы больше узнать об этом, обратимся к посланию апостола Павла к Ефесянам. Это послание написано примерно в 60-м году после Рождества Христова и считается одним из тюремных посланий. Павел тогда находился в заключении в римской тюрьме. До этого он долгое время, более 2 лет, провел в городе Ефесе, основал и взрастил там церковь. Поэтому христиане этого города были особенно дороги его сердцу. Сам Ефес был крупным и богатым торговым городом Малой Азии, центром культуры и поклонения греческой богине Артемиде. Ее величественный храм считался одним из чудес света. Чем же удивительно и необычно послание к Ефесянам? В нем содержится величайшая истина Бога о Церкви, как о вселенском теле Иисуса Христа. Церковь в этом послании раскрывается как тайна, которая была сокрыта в Боге в прежние века. Также в первой части этого послания выявляется и подчеркивается высокое положение верующего под благодатью. Вторая часть послания к Ефесянам – практическая. В ней Павел показывает, как, в соответствии со своим высоким положением, христианину следует жить и ходить перед Богом. Сегодня мы поговорим о 4 главе этого послания. В ней говорится о разнообразных служениях в церкви, ибо их значении. Давайте прочитаем из 4 главы послания стихи с 11 по 16. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Тема, которая объединяет прочитанные стихи, может быть обозначена как «назначение даров служения». В нашем тексте перечислены как временные, так и постоянные дары служения. Первыми названы апостолы и пророки. Значение слова «апостол» – «посланный на какое-то определенное служение». В узком смысле апостолами называли 12 учеников Христа и апостола Павла, как служителя язычников. Позже апостолами стали называться и другие братья, которые стояли у истоков церкви. Пророки Нового Завета были даны церкви для передачи Слова Божьего, для наставления. В то время еще не были написаны Евангелия и послания, не был сформирован библейский канон. Поэтому пророки были призваны возвещать церкви волю Божью. Пророки и апостолы в узком, техническом смысле этого слова существовали лишь в первом поколении верующих. Зато евангелисты, пастыри и учителя занимали и занимают важное место в Божьем плане распространения его церкви. Они передавали свидетельство об Иисусе Христе в раннехристианском мире. И сегодня они проповедуют, учат людей истинному Божьему пути, открывая им путь к спасению. Пастырь – это пастух, который проявляет теплую заботу о своих овцах. Это древнее и благородное занятие. Сам Иисус называет себя пастырем добрым. Образы Иисуса, пастыря, окруженного послушными овцами, наверное, запечатлен в сердце каждого ребенка, знакомого с детской Библией. Пастырь заботится о своем стаде и ведет овец в укрытие, уводя их от опасности. Он питает их, защищает, даже отдает свою жизнь за них. Пастырь народа Божьего – это человек, который носит детей Божьих в своем сердце, питает их истиной, ищет потерявшихся и защищает их от врага. Пастырь – это тот человек, в котором его прихожане должны особенно видеть образ Христа. Если это требование каждому христианину, то тем более это верно для пастора. Однажды один человек пригласил к себе в гости своего друга детства, пастора. Служитель немного опаздывал на поезд и, спеша вдоль перрона, случайно столкнулся с женщиной, которая держала на руках ребенка. При столкновении у мальчика выпала из рук игрушка, которую он сложил из детского конструктора. Что делать в такой ситуации? Несмотря на нехватку времени, пастор наклонился и помог мальчику собрать игрушку. В это время он услышал из уст ребенка такую фразу: «Дяденька, вы, наверное, Христос?» Эти слова на всю жизнь остались в его памяти. Каждый член церкви должен отображать Христа. Вот еще один пример. Однажды, во время Крымской войны, Флоренс Найтингейл, сестра милосердия и общественный деятель Великобритании, проходила ночью по больничной палате. Она остановилась и склонилась над постелью тяжело раненого солдата. Когда она посмотрела вниз, раненый взглянул на нее и сказал: «Вы для меня Христос». Святого определили как того, в ком живет Христос. Вот кем должны быть истинные члены церкви. В каждой поместной церкви имеются люди, которые особенно нуждаются в духовной защите. Некоторые, хотя и долгое время ходят в церковь, по существу остаются духовными младенцами. Таким особенно нужна помощь и душепопечительская поддержка со стороны пастырей. Эти высшие дары служения предназначены для достижения одной великой цели. И эта цель выражена в следующих словах, которые мы прочитали: «К совершению святых на дело служения». Это означает, что труд пастыря и евангелиста в церкви способствует подготовке других рядовых членов церкви к активному служению Господу и другим людям. Каждый христианин наделен каким-то даром служения от Господа. Нет человека в церкви, который не обладал бы хотя бы одним талантом. И все это нужно посвятить созиданию тела Христова, подготовке церкви невесты и каждого ее члена в отдельности ко встрече с Иисусом Христом. Если каждый верующий активно практикует свой дар служения, этим самым крепнет единство всего тела, происходит духовный рост христианина с тем, чтобы становиться все более подобным Иисусу Христу. В следующих стихах Павел предупреждает христиан о различных лжеучениях, которыми всегда наводнены околохристианские круги. Именно этому и помогает истинное служение. Оно не оставляет времени на пустые увлечения. Павел противопоставляет лжи обольщения христианское действие истинной любви, указывая верующим на источник и цели их духовного роста – Христа Иисуса. Ведь Он – это Тот, Кто соединяет всех нас посредством всяких взаимоскрепляющих связей. В Нем мы, когда-то совершенно чужие и незнакомые друг другу, сделались своими и родными. Нет никакого другого круга интересов или увлечений, который бы так объединил людей разных рас, народов, возрастов, социальных групп, уровней образования и доходов. Только Иисус Христос сделал это ценой своей крови, пролитой на кресте. Бороться со лжеучениями помогают учителя. Они учат в соответствии со словом и апостольским учением. Нужны ли нам сегодня такие люди? Конечно. Многие люди слишком много внимания уделяют опыту, хвалятся своими переживаниями. Но что значит опыт без здравого библейского основания? Это опасный опыт. Опыт и переживания надо соразмерять с Библией. Учитель может помочь в этом. Он имеет особую способность понимать, толковать и доходчиво излагать Божью истину. Заметьте, насколько важно каждому верующему стоять на том месте, где его поставил Господь, и служить тем даром, который Он ему дал. Если верующие не используют своего дара или препятствуют служению других, то рост церкви замедляется или приостанавливается. Так что каждый член церкви в отдельности отвечает за рост церкви. Да благословит всех нас Господь размышлять об этом и исполнять данное нам Богом поручение.

Наша передача подошла к концу. Слушайте наши следующие радиопрограммы «Слово на сегодня» на средних волнах каждое воскресенье в диапазоне 300 метров на частоте 999 кГц в 21 час 30 минут и на частоте 1035 кГц каждый четверг в 21 час. Время белорусское. Мы также будем рады вашим письмам. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передач этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

приветствую вас вечными словами великого вождя Иисуса Христа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком».

Сегодня вы услышите стихотворение, вы услышите христианское пение, также услышите свидетельство из Советского Союза. Сегодня у нас беседа будет довольно интересная. Мы будем размышлять о том, что если между Богом и человеком должно быть общение, то в таком случае Бог должен открываться человеку. И нашим центральным вопросом будет, где и как говорит с нами Бог. Прежде чем мы вступим в нашу беседу, прослушайте музыкальное исполнение.

У микрофона Владимир Кулаков. Я рад, что ты сегодня остался со мной, и у нас будет беседа о том, что Бог желает. Бог хочет открывать себя человеку. Но, как мы все знаем, Бог непостижимый. Бог не является частью творения. Творец, конечно, господствует над своим творением, частью которого мы сами являемся. Творение мы можем исследовать и, по возможности, заставить его служить нам. В этом смысле по отношению к Богу не может быть речи. Бог не объект нашего мышления и нашего исследования. В таком случае Он был бы подобен нам, но не Богом. В этом как раз и заблуждается так называемая религиозная философия. Бог есть Господь над всем. Бога мы можем познать настолько, насколько Он открывает нам самого себя, насколько Он дает себя познать. Мы только Его творение, а от Него ничего не сокрыто. Для человека Бог остается всегда непостижимым. Псалмопевец в Священном Писании пишет: «Зади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое, высоко, не могу постигнуть его». Он Господь господствующих, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Но в то же время Бог так близок к нам, что один апостол в свое время мог сказать греческим философам в Ареопаге: «Хотя Он и далеко от каждого из нас, потому что мы им живем и движемся и существуем. И все же недостаточно всем присущего предчувствия существования Бога, чтобы иметь с Ним такое тесное общение, которое позволило бы сказать всем первым христианам: мы имеем мир с Богом». Здесь также обнаруживается другая сторона человеческой религиозности. Всякая религиозность человека приводит его так называемому деланию. Делай одну вещь, другую, делай то, третье, делай еще что-то и еще сделай другое, куда, конечно, входит и произношение всевозможных молитв. А Иисус Христос говорит в Нагорной проповеди, что язычники говорят лишнее. И Он так сказал: «Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Такая праведность дел не нужна большинству религиозных людей. Так как в религии человек старается сам делать многое, этому деланию предшествует великая внутренняя борьба. Так бывает до тех пор, пока благочестивый, будь он фарисей, философ, эстетик или мыслитель, познает, что вся его медитация и его добрые дела не приблизили его к Богу ни на один сантиметр. Человеческое воображение не хочет сознать, что все попытки исследовать, открыть Бога, проникнут в тайну, наталкиваются на непроницаемую стену, стоящую между человеком и Богом. «Истинно ты, Бог сокровенный», пишет апостол Иаков. Бог, конечно, гордым противится, а смиренным дает благодать. Не через религию человек приходит к живой вере, дорогой радиослушатель. Как бы парадоксально это не звучало, но это именно так. Многие слишком религиозны для того, чтобы отдать руль своей жизни в руки Божьи. Они размышляют о Боге, имеют о Нем свое представление, возражают или стараются Ему что-то внушить, но их ухо закрыто, можно сказать, для гласа Божьего. А это как раз и есть основное приготовление к опыту веры, уготованному для нас во Христе Иисусе. Послушайте, что сказано.
имеющий уши слышать да слышат. «Ты открыл мне уши», — пишет псалмопевец. Он восхваляет это как решающее переживание Божьей благодати. «Знаешь ли ты, что Бог хочет говорить с тобой, и что только внимание глазу Его мы можем найти путь домой?» Таким образом, этот вопрос становится для нас центральным вопросом: «Где и как говорит с нами Бог?»

Где и как говорит с нами Бог? Этот вопрос для многих кажется слишком простым. Если я хочу быть наедине с Богом, так говорят они, тогда я ищу уединение на лоне природы. Весною в лесной тишине, когда птички начинают свой утренний концерт, или наблюдаю закат солнца с его великолепием красок, или, вслушиваясь в грохот морских волн, я слышу во всем этом голос Бога, обращенный ко мне. Кто станет отрицать, что тишина в лесу или великолепное зрелище природы не располагает наше сердце к наполнению Творцу? Чем ближе и непосредственны мы к природе, к творению Божию, чем внимательнее мы рассматриваем произведение великого мастера, тем более мы расположены к прославлению его величия. Безусловно, природа открывает нам могущество Божие, но не скрывает ли оно в то же время сущность Творца? Наряду с многими благочестивыми учеными, естествоиспытателями, есть много и таких, которым исследование природы помрачило ум, и путь к Богу остался для них прегражденным. Рано или поздно каждый из нас придет к познанию, что природа не может привести человека так близко к Богу, чтобы он мог радоваться и утешаться Богом. Как бы природа не отражала нам силу Творца, как бы не восхищалась устройством и законами Вселенной, прославляя при этом Божию премудрость, все же природа утаивает от нас решающее слово любви Божией и не дает нам ответа на наши вопросы. Но некоторым людям кажется, что ближе к истине те, кто ищет голос Божий не в природе, но в истории человечества. Давайте посмотрим сейчас вкратце на историю.

Наш вопрос – ближе ли те люди к голосу Божию, которые ищут его не в природе, но в истории человечества? Один поэт сказал так: «История мира – это суд над миром». Не заставляет ли наша собственная жизнь, история нашего народа, согласиться с этими словами? Кайзер Вильгельм записал в своем дневнике после сражения под Седаном: «Какой поворот дела через милость Божью!» Это же самое можно сказать и о России, и о любой другой стране. Какое огромное значение сыграл тот факт, что в самые критические дни жизни Мартина Лютера нашелся кто-то, осмелевшийся укрыть в своей крепости объявленного, отверженного монаха. Дорогой радиослушатель, является ли история Божьим голосом для человека? Если так, то можем сказать, что смысл этого языка весьма загадочен. Исторические события нуждаются в правильном истолковании. Но историки одним и тем же событиям дают разные объяснения в зависимости от государственной политики. Другой вопрос, и самый решающий: находится ли история народов под водительством всемогущей руки Божьей? Мы знаем, что Он дал временную власть над землей другой силе. Князь мира сего, такая же реальность, как и сам человек, Он пишет кровавыми буквами историю человечества. Рядом с волей к добру действует и воля к злу. История человечества знает длинный список виновности человека. Поскольку Бог предоставил силе зла сферу влиять на ход истории и даже отчасти формировать ее, история не может быть источником откровения Бога. Другие говорят, голос Божий надо искать в другой сфере. Вслушивайся в самого себя, прислушивайся к голосу Божьему в твоем сердце. Не является ли наша совесть голосом Божьим, действующим в нас?

Не является ли наша совесть голосом Божьим, действующим в нас? Можно сказать, что лучшие представители общества стараются следовать прямому принципу категорического императива в надежде, что таким путем они служат Богу. Да, совесть — это назойливый обличитель. Он дан Богом в спутнике на всю нашу жизнь. И это свидетельствует о том, что мы созданы Богом. Наша совесть — частица воспоминания о потерянном детском состоянии рода человеческого. Отец Церкви Тертуллиан, вероятно, это имел в виду, когда писал: «Душа по природе христианка». Грех лишил его этого положения. Грех вошел инородным телом в организм души. Естественное состояние человека — это мир с Богом. Но этот мир был утерян через отпадение от Бога. Вот почему временами пробуждается наша совесть, что в нас есть что-то неестественное. Временами мы сами чувствуем: «Со мною что-то неладно». Блаженный Августин запечатал в своих исповедях следующие выражения: «Господи Боже наш, Ты сотворил нас для Себя, и сердце наше никогда не найдет покой до тех пор, пока оно не успокоится в Тебе». Это беспокойство сердца нашего, питаемое совестью, безусловно, является частью нашего предрасположения к религиозности. Совесть же только тогда может быть голосом Божьим в нас, когда она не испорчена, и когда человек, ее обладатель, действительно примирился с Богом, имеет контакт с Богом. Тот, кто полагает, что совесть во всех случаях является голосом Божьим, глубоко ошибается. Дорогой радиослушатель, в нас здесь возникает другой вопрос. Как же можем знать, что наша совесть функционирует правильно? Есть ведь уснувшая совесть, есть сожженная совесть, есть притупленная совесть, есть даже болезненно-раздражительная совесть. Наша совесть подвержена многочисленным влияниям, и во многих случаях она готова на компромиссы. Говоря языком современной техники, наша совесть — приемник, а не радиостанция. Было бы в высшей степени наивности с моей стороны, если бы я купил приемник, поставил бы его в квартире на чужое место и потом начал удивляться, почему я не слышу музыки, несмотря на то, что вращаю кнопкою во все стороны. Приемник надо подключить к сети. И даже тогда, когда это сделано, нам нужно настроить приемник на желаемую волну. Дорогой радиослушатель, наша совесть — это приемник. Многие из-за шума мира этого никогда не слышат голоса Божьего. Нужны усилия, чтобы найти божественную волю, которая приводит нас в контакт с Богом. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, я буду найден вами, говорит Господь Саваоф». Божье — ни с чем не сравнимое откровение. Да, Бог говорит. Бог не оставил человечество на произволь судьбы и не предоставил его религиозным инстинктам. Вот это радостная весть, которую мы, христиане, должны возвещать всему миру. Господь ищет заблудших. И так как человек сам никогда не может найти путь к Богу, то Бог сам проложил путь к нам. Бог не подобен безмолвным идолам, стоящим в угрюмом молчании.
Поскольку Бог говорит с нами через эту беседу, Он вступает с нами в общение. Неверно утверждение, что общение возможно только при созерцании, при взгляде. И между людьми начинается беседа со слова, с беседы. Мы не вступаем в разговор с теми, кого мы желаем исключить из нашего содружества. Мы просто не говорим ни одного слова к ему. И наша дружба тогда не развивается. Чтобы принять откровение Божие, чтобы Бог не оставался для нас неведомым Богом, мы должны быть Его слушателями. Мы должны иметь мужество открыть наши уши вопреки всем сомнениям и вопреки критике. Бог предусмотрел общение с нами, но оно, конечно, зависит от нашего слушания. На протяжении столетий христианская церковь исповедует, что через слышание Писания нам даровано общение с Богом. Мир всегда восставал против этой истины. Он называл и называет это невероятным. Они говорят: почему это именно книга Библия наделена божественным авторитетом? Все средства критики от начала христианской церкви и до наших дней мобилизованы против этой претензии Библии. Благодарю каждого из вас за внимание. Сегодня у нас был центральный вопрос: где и как говорит с нами Бог? Надеюсь, что сегодня вы нашли ответы на ваши вопросы.

«Покайтесь», — звучит Иисуса призыв, «оставьте греховные сети, все сердце, все тайны пред Богом открыв, без хитрости, просто, как дети. Ему расскажите о скользких путях, когда под грехом тяготели, о мыслях нечистых, греховных делах, когда для земли богатели. Покайтесь за все, что приносит печаль, что прежде казалось удачей, за долгие годы, ушедшие вдаль, без веры живой и горячей. Быть может, кто другом Иисуса зовет, но жизни святой не имеет, тот, значит, сознательно к смерти идет, проклятию вечному зреет. Покайтесь, немедля, последний призыв звучит над душою теперь. Кто хочет спасения, кто хочет быть жив, жить жизнью правдивой, святою. Скорее к Иисусу, к Голгофской крови, пока еще в силах молиться. Во имя великой Христовой любви пусть вся твоя жизнь обновится.

Мы слышим голос, он мягче моха, он легче пуха, нежнее вздоха. Он шепчет тихо: вот это плохо, а это делай, вот это нужно. Тот голос в сердце, а не снаружи. Когда мне было лет, может, 20, тот голос начал ко мне стучаться и звать куда-то, и беспокоить: иди за мною, иди за мною. Ни на чей голос был не похожим, всех звуков в мире стал мне дороже, когда узнал я в нем голос Божий. Но голос сердца, бывало, все же я заглушал порой, и что же? Он становился сильней и громче, как будто лодку покинул кормчий. И всюду буря, и гром грохочет, и сердце плачет, и крикнуть хочет: прости мне, Боже, что голос тихий я заглушал себе навихо. Хочу сказать я всем тем, кто молод: не заглушайте духовный голод. Зовет вас голос средь бури воя: иди за мною, иди за мною. Не отвергайте тот голос нежный, ведь встреча с Богом всем неизбежна.

наша радиопередача приходит к концу. Эту программу я приготовил в студии Дальневосточной радиовещательной компании города Манила, Филиппинских островов. У микрофона ваш друг, ваш радиослужитель Владимир Кулаков. Желающие написать мне, пишите по адресу этой радиостанции –

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: Дорогие братья и сестры, дайте мне возможность также вас от всего сердца горячо поздравить с Новым годом. Но также поздравляю с Новым годом и дорогих наших друзей, поющих и играющих на инструментах. Поздравляю всех вас и всех служителей Господних, какое бы они служение ни несли в нашей дорогой Московской Церкви, проповедь ли, или дьяковское служение, или наблюдение за порядком. Все это дорого в очах Господних. Всех хочется поздравить первым этим днем Нового года и с дальнейшими днями Нового года. Прочтем слово из книги Бытия, из 49 главы, 23-24. Иосиф отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его, истребляли и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Израилева. Мы с вами имеем вечер первого дня нового 1971 года. Еще несколько часов, и закончится этот первый день нового года. Но мне хочется знать, братья и сестры, вы, пришедшие в этот молитвенный дом, в этот первый день Нового года, успели уже пережить какую-нибудь трудность на вашем жизненном пути? Какую-нибудь трудность. В прошлом году все мы, скажем, многое пережили. А вот в этот первый день, еще не окончившийся, кто здесь пережил какую-то трудность? Или испытание какое-либо? Большое или маленькое? Кто из нас пережил в этот же первый день Нового года? Слезы, может быть, видимые или невидимые. Вот о слезах скажу, что я уже видел слезы в этот первый день Нового года. Видел слезы. Слезы матери о своем дитяти. Но впереди 365 дней, конечно, будет много трудностей, много испытаний и много этих слез, видимых и невидимых, у всех нас, у каждого в отдельности и у каждой в отдельности. Приготовимся к этому, дорогие братья и сестры. И вот поэтому-то, почему? Потому что много будет трудностей, много будет испытаний, много будет слез. Вот поэтому-то хочется перед вами поставить двух мужей Божьих, одного, которого мы с вами уже видели, когда нам говорил дорогой брат Илья Григорьевич, Иосифа.

это муж Божий из Ветхого Завета. А другой муж Божий, которого хочу перед вами поставить в самом начале Нового года, это апостол Павел из Нового Завета. Итак, перед нами опять стоит Иосиф. Мы уже видели кое-что из его жизни. Но его жизнь такая красочная, братья и сестры, каких мало у людей на этой земле. Отец его Иаков, находясь уже на одре смерти, в нескольких словах описывает его богатую красками жизнь. Мы прочитали его слова. И, дорогие мои, вот хочется, чтобы в новом году, который наступил, чтобы мы с вами могли в некотором отношении подражать Иосифу. В чем мы можем ему подражать? Отец его Иаков говорит, что вот его сын Иосиф отрасль плодоносного дерева над источником, а дети его простираются над стеною. Какая картина, какой образ нам дан. Дорогие, Иосиф глубоко пустил корни своего внутреннего человека, корни своей веры в источник, какой-то поток глубоко туда опустил. Поэтому он был над источником, над этим замечательным потоком. А ветви, то есть его существо, видимое для окружающих людей, оказывается, было над стеною. Ветви его простирались над стеною. Мы знаем, как виноград растет над особыми такими решетчатыми заборчиками, и ветви виноградные лозы наверху такого узорчатого часто заборчика. То есть ветви виноградной лозы купаются в лучах солнца. Корни опускаются в поток, а ветви купаются в лучах солнца. Вот, давайте, дорогие мои, стремиться к тому, чтобы в новом году нам опускаться как можно глубже в источник, который всем нам известен, Господа нашего Иисуса Христа. И вот сейчас, говоря об этом погружении во Христа Иисуса в течение всего предстоящего всем нам года, дорогие мои, говоря об этом, я вспоминаю сейчас 47 главу пророка Иезекииля, где пророк рассказывает, как он подошел к одному потоку, тоже к одному источнику потоку, вошел в него, и воды было ему только по лодыжку, но он пошел дальше, и воды ему стало по колено, но он еще дальше пошел, воды ему стало по поясницу, он еще дальше пошел, и уже дна не мог под ногами ощущать, и должен был плыть. Вот картина нашей духовной жизни, которую мы проводим из года в год. И вот и в новом 71 году эта картина должна быть картиной нашей жизни, духовной, конечно, духовной. То есть, братья и сестры, мы прямо должны сказать, что очень много христиан, которые во Христа погружены только по лодыжку, может быть, по колено. И особенно, дорогая наша христианская молодежь, вот вы поете там, дорогие мои, наверху, на музыкальных инструментах играете. Это все хорошо. Голос – великий дар Божий, слух музыкальный – великий дар Божий. Но скажите, пожалуйста, как вы во Христа погружены? В Господа Иисуса Христа, вашего лучшего друга, вашего Спасителя драгоценного.
может быть, полодыжку только. Так поверхностно вы пребываете в Иисусе Христе. Так хочется всех призвать. Давайте поставим задачу перед собой в этом новом году. Прежде всего, да, вот я подчеркиваю, прежде всего, погружаться в этот чудесный поток Иисуса Христа так глубоко, чтобы действительно во Христе сокрыться и полноту Его испытать в своей духовной жизни. Глубже, глубже во Христа. А если плодоносного дерева Иосифа вот простирались над стеною, пророк Малахии говорит, что Христос солнце правды. Дорогие мои, солнце наш Господь Иисус Христос. И дальше пророк говорит, исцеление в лучах Его. Вот я всем детям Божьим здесь, находящимся в этот первый день Нового года, хочу сказать, что и вот другая наша задача – купаться в лучах солнца правды Иисуса Христа, испытывать эту исцеляющую силу Христову на наших душах. Дорогие мои братья и сестры, у нас много болезней духовных, но позвольте мне вам сказать, что нашей самой трудноисцелимой болезнью является, знаете, какая болезнь? Наш характер, наш характер. Что мы с вами начнем делать те грехи, которые делали до Христа, когда мы Его не знали, об этом не приходится особенно тревожиться. Едва ли мы захотим вернуться к такой грязной жизни, какую мы знали до Христа. Но вот характер этот наш, дорогие мои, он перешел с нами и в новую жизнь, в жизнь со Христом, и дает себя сильно очищать. И у молодых, и у средних лет людей, и у пожилых, и у совсем старых характер дает себя знать. Он нам столько неприятностей причиняет, и нашим самым близким людям, которые живут под одной кровлей с нами. Муж для своей жены может быть источником слез. И наоборот, жена для своего мужа, родители для детей, дети для родителей. Источником слез. Почему? Характер такой, характер такой. И прямо вам говорю, что в один день не избавиться нам от нашего такого неприятного характера. Годы могут проходить, а мы все будем с этим характером, причиняющим слезы нам и другим. Но вот солнце, в лучах которого есть исцеление, и для наших характеров. Дорогие мои, если мы будем больше иметь общение с Иисусом Христом, больше будем с Ним контактироваться, как говорится, больше встречаться, больше соприкасаться, поверьте, характер наш будет меняться и будет становиться похожим на характер Иисуса Христа. Давайте, дорогие мои, в этом отношении подражать Иосифу, этому чудесному дереву, корни которого были глубоко в этом благословенном потоке Господи своем, а дети простирались высоко, купались в лучах солнца правды. Но и в другом отношении давайте подражать этому чудному мужу Божьему, о котором вы сегодня так много слышите. А чему же мы должны подражать? Вот Иаков говорит, что его огорчали, в него стреляли, против него враждовали. Да, его жизнь была такова. В детстве он был окружен враждою. Кого враждою? Родных своих братьев, дорогие мои. Почему же они вот враждовали против него? Они враждовали против него за то, что он был любимцем у своих родителей. Они завидовали ему. И особенно вражда их возросла, когда ему отец Иаков подарил разноцветную одежду. Вот уж тут закипело ненависть к нему у братьев его. Как это так? Отец выделил его из нашей среды и такую одежду подарил. И эта ненависть братьев родных дошла до того, что Иосифа продали
в далекую чужую страну, страну фараонов, и он там попадает, знаете куда, в роскошный и богатый дом царедворца фараонова по имени Потифар. И вот, кажется, кончили страдания Иосифа. Только одно осталось – тоска по родине и печаль по родителям. Остальное как будто все хорошо. В прекрасном доме, ему доверие там со стороны этого царедворца фараонова. Но нет, братья и сестры, дорогие, нет. Иосиф претерпевает там больше даже, чем у себя дома от братьев своих. Дело в том, что на него начали лететь такие острые стрелы, стрелы огненных искушений. Жена Потифара стреляла в него вот такими острыми стрелами. Но Иосиф отражал одну стрелу за другой. Правда, он подвергся страшной клевете со стороны этой испорченной женщины. Так что муж ее поверил ей и бросил Иосифа в темницу. В темницу бросил. Но это было нужно для Иосифа. Нужно было, потому что темница была только ступенью, которая привела Иосифа к такой высоте положения в стране фараонов, что выше, кажется, нельзя было бы себе представить. Иосиф, благодаря темнице, сделался первым министром земле египетской, правой рукою фараона. И вот он сейчас перед нами, знаете, в каком виде? Он в белых весомных одеждах, на его шее висит толстая золотая цепь, которую собственноручно надел ему на шею вот сам фараон, а на руке его заблестел такой богатый перстень, который еще недавно был на руке самого фараона. Он снял с себя этот перстень и надел вот на руку Иосифа. Дорогие мои, а колесница-то какая была дана Иосифу? Слово Божие говорит, что по красоте своей вторая после колесницы самого фараона. Как будто и на сей раз кончились страдания Иосифа. Нет, не кончились, братья и сестры. На этом высоком посту, когда он был правой рукой фараона и был начальником над всей землей египетской, вот когда в него полетели стрелы, потому что завистников, врагов, клеветников у него оказалось больше, чем когда не было, потому что всякий человек, который достигает такого высокого поста, обязательно наживет в себе и врагов, и клеветников, и завистников. Это неизбежно, братья и сестры. Не было еще большого человека. Даже в церквах Христовых не было больших братьев, руководителей, вождей духовных, народа Божьего, которые не были бы окружены завистниками и духовными противниками своими. А тем более это при занятии высоких общественных и государственных постов. Вот почему Иаков, зная жизнь своего сына, говорит, огорчали его и стреляли в него и враждовали против него. Но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его, говорит Иаков об Иосифе. Эти слова говорят о проявлении в жизни Иосифа, подверженной таким бесчисленным трудностям, о проявлении в этой жизни какой-то необыкновенной силы. И можно думать, что Иосиф, наверное, по своему характеру был человеком железной воли, особенно сильной натурой, как говорят. Дорогие мои, Слово Божие не знает таких людей. Слово Божие о необыкновенных людях не говорит.
пред очами Божьими все люди, даже с такой сильной натурой и с железной волей, пред Богом являются обыкновенными людьми. Ведь мы с вами знаем, как в послании Иакова в 5 главе в 17 стихе, о большом-большом пророке. Кто не знает пророка Илью, дорогие мои из нас, все мы знаем его. Елисей, его молодой соратник, когда должен был проститься с этим своим старцем учителем, сказал: «Дай мне духа от духа твоего вдвойне», потому что он видел, какую духовную силу являл этот пророк Илья. А Слово Божие что говорит? Он был человеком, подобным нам, братья и сестры. Этот величайший пророк Илья был человеком, подобным нам. Даже пророк Илья был таким человеком. Но как же мог Иосиф при бесчисленных трудностях своей жизни одерживать такие победы, являть такую духовную силу? Вот ответ на этот вопрос гласит: крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Вы сейчас все поймете, что означают эти как будто таинственные слова умирающего отца Иосифа Иакова. Представим себе, братья и сестры, маленькое дитя. Я бы хотел, чтобы мы себе представили, что маленькое дитя, ну, мальчик маленький, стоит вот здесь, на этом месте, где я стою, и у него в руках лук. Лук. Вы знаете, что такое лук, из которого стреляли, особенно в старые времена. Вот он стоит, мальчик, не я стою, а мальчик стоит. И у него такой лук большой. И вот он перед нашими глазами силится и силится натянуть тетиву-то вот эту. Тетиву-то натянуть. И мы видим, что у него ничего не выходит. Он же ребенок еще. А натянуть тетиву — это очень трудно, дорогие мои. И вдруг является отец мальчика. Здоровый, мощный человек, своего рода богатырь, подходит к своему малышу, видит, как он бедный, устал уже от своих вот усилий. И что он делает, отец? Слушайте, он кладет свою одну руку, такую здоровую, мощную, кладет на одну руку своего мальчика, сына, на ту руку, которая держит лук, а другую руку отец кладет на другую ручку мальчика, которая силится тетиву натянуть. И вот чудо совершается. Маленький этот слабенький мальчик, который вызывал у нас улыбку благодаря таким непосильным для него вот стараниям, превращается пред нашими глазами сильным, легко натянувшим тетиву. Но не он натянул, братья и сестры, а отец его, руки отца. Мышцы рук этого ребенка были сильны от рук крепкого, сильного отца его. Вот теперь я хочу, не задерживая много времени, братья и сестры, прочесть место, где апостол Иоанн говорит в своем первом послании, в первой главе, в третьем стихе. Вот что говорит: «Наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Слышите, братья и сестры, нас с вами Слово Божие сегодня соединяет, с кем соединяет? Не с маленьким мальчиком, а вот с Отцом нашим, таким могущественным и сильным, который в небесах является Творцом неба и земли, Отцом всех людей, всемогущим Господом. Наше общение с Ним, слышите, это значит, мы на Новый год с вами призываемся сохранять это общение, а следовательно и сочетание нашей немощи с Его силой, наших слабых рук с Его мощными божественными руками и нашего ничтожества с Его всемогуществом. Братья и сестры, вот с чем нам нужно соединиться, а? Что же тогда мы будем бояться? Бесчисленных трудностей Нового года, а? В таком союзе, в таком сочетании нашей немощи, силы Всевышнего, нашего ничтожества с Его всемогуществом. Как хорошо, братья и сестры, что мы имеем руки мощного Бога Иаковлева. Вступив с таким Богом вчера,
на ночном собрании в неведомый для нас новый. Вот это величайшая радость для всех нас, верующих в Господа Иисуса Христа. Иисус Христос, драгоценный наш Христос, говорит, слушайте, что Он нам говорит. Молодежь и пожилые, все слушайте, что Христос нам в этот первый день Нового года говорит. Без Меня не можете делать ничего. Хорошо, Господь, мы это знаем, какие мы ничтожные и немощные. А это что значит? Это значит, со Мною, говорит Христос, можете делать все. Все. Значит, без Христа ничего, а со Христом все. Все. Ну и кратко на апостола Павла посмотрим. Дорогие мои, он был, как сам он пишет, безмерно в трудах, в ранах безмерных, в темницах был, многократно при смерти, много раз был в путешествиях, таких трудных, как в те времена, не сегодня, когда в удобных самолетах передвигаемся мы на тысячи километров. Он должен был и зной, и томление по воде, жажду переносить. Много раз был в путешествиях. Затем он испытывал что? Голод, изнурение, утомление, стужу и холод. Ежедневно у него было стечение людей и забота о всех церквах. Вот какая жизнь была у апостола Павла. Какое служение Христу. Апостол Павел, братья и сестры, горел и сгорал на деле Господнем. Вы знаете, что появились теперь открытки, поздравляющие с Новым годом. А вы, пожалуйста, обратите внимание, большинство открыток содержит что? Горящую свечу. Вот посмотрите большинство открыток. И не только в нашей стране. Мы получаем много открыток из-за границы. И везде горящая свеча. А я смотрю на эти горящие свечи на красивых открытках новогодних и думаю, о Господи, начиная Новый год, дайте мне быть этой свечою горящую на Твоем святом деле. Дай мне быть горящей свечой. Я всем вам, братья и сестры, желаю не только радоваться, когда вы такие открытки получаете, а, пожалуйста, вознесите молитву Господу. Каждый и каждый скажите, Господи, дай мне гореть. Дай мне гореть сердцем любви к Тебе. Дай мне гореть моим сердцем любви к Твоему делу. Дай мне гореть и сгорать. Не жалеть себя, а сгорать. Вот, дорогие мои, апостол Павел горел и сгорал на деле Господнем. Но мы опять можем подумать, а это, наверное, был человек особый, апостол Павел. Сильную натурою и железной волею. Ничего подобного, дорогие мои. Хотите, я вам скажу, каким был апостол Павел большинство лет своей жизни? Он был, слушайте, инвалидом. Инвалидом, да-да. Он сам говорит в 12 главе 2 послания к Коринфянам о тяжелой болезни глаз своих, которым страдал многие годы, и, как история христианства говорит, и умер с этой болезнью. Братья и сестры, он не поправился от этой тяжелой своей болезни. Он усиленно молился, и других просил молиться за него, чтобы Господь исцелил его от этой мучительной болезни, а Господь ему отказывал в исполнении его просьбы. И так он и остался этим инвалидом. А почему Господь отказывал? Он хотел всей своей церкви и нам с вами показать, что его вечная божественная сила не зависит от наших немощей, не зависит от наших болезней, не зависит от наших недостатков. Братья и сестры, какая же радость, что сила Христа от всего этого не зависит. И если мы пойдем к этому инвалиду, на такому благословенному служителю Христа, который сгорал, весь сгорал на деле Господнем, на любимом деле проповеди Евангелия, и спросим, Павел, скажи нам, как ты при такой болезни, будучи таким инвалидом, как ты так можешь переживать все эти трудности твои, все эти страдания и делать такое большое дело?
Вот слушайте, что он нам говорит в этот первый день Нового года. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот ответ этого больного апостола Павла, у которого глаза постоянно слезились. С утра до вечера, разве только когда засыпал, перестали они слезиться. Он не мог на свет смотреть. От малейшего света боль и речь появлялась у него. А он был радостен и благословенен на своем деле служения Господу. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И мы с вами, братья и сестры, все сможем в начавшемся новом году, но только с Ним, Иисусом Христом и в Нем. Аминь.

0: вопросы без применения оружия, без смертоубийства. Благослови, Господи, всех, кто сейчас, в этот тяжелый час, принимают решения, находят контакты, находят добрую волю у тех, которые противостоят нам, чтобы мирно решить эти все вопросы. Господи, Ты являешь чудеса последний месяц так, что все мы видим. Боже милостивый, в эти часы надеемся только на Тебя, на Твою мышцу, Господи, и на Твое разумение, которое Ты вкладываешь в сердца боящихся Тебя и любящих Тебя, и принявших Христа как своего Спасителя. Благослови, Господи, и вразуми всех, кто сейчас решает вопросы дипломатическим путем, переговорщиков, тех, кто устраивает эти встречи. Боже милостивый, мы не все знаем, но Ты, Господи, все знаешь. Благослови нас и благослови тех держать мир, который мы еще имеем. Аминь.
1: И еще я хочу попросить, чтобы помолиться за наше руководство. Ну, смотрите, как получилось неожиданно и сразу. И настолько напряженно все, когда может быть, как никогда требуется вот эта опора, помощь со стороны Господа, потому что и парламент, и правительство, и президент, ну, новые люди, и такая ситуация, и они тоже, от их решений очень многое зависит. Давайте поддержим наше руководство нашей страны, нашей молитвой, давайте обратимся к Богу за помощью и за мудростью, которая свыше, чтобы все действия и решения были взвешены, были разумны, и самое главное, чтобы они были не на разрушение, а на созидание. Давайте об этом помолимся. Я хочу попросить Михаила Игоревича совершить такую молитву.
2: Дорогой наш и любящий Господь, в это тревожное время для наших сердец мы обращаемся к Тебе. Ты сказал, что обращайтесь, изливайте свои сердца. Ты сказал, народ, надейся на Него. Господи, мы стоим перед границей, где дальше неизвестность. Мы стоим перед теми событиями, которые никто никогда не предполагал. И мы надеемся только на Тебя. Боже милосердный, сейчас в эти минуты мы обращаемся к Тебе и просим за наше руководство, за Александра Валентиновича Турчинова, который принял на себя ответственность за нашу страну. Ты дал ему право, дал ему возможности, и самое ценное, что он знает Тебя. Боже милосердный, он обращается и молит Тебя о помощи. А мы просим, услышь его и наши молитвы. Дай ему мудрости в принятии этих судьбоносных решений для нашей страны. Дай ему принимать правильные решения. Благослови его. Благослови все то руководство, которое сейчас занято переговорами и решает. От их слов, от их действий будет зависеть то будущее для каждого из нас. Поэтому мы просим, вложи в их разум Твои действия. Вложи в их разум свой мудрый ум, который Ты даешь каждому. Свою мудрость, чтобы они принимали правильные, мудрые и нужные решения. Мы также обращаемся к Тебе за руководство нашего братства, особенно в тех регионах, где проходят эти конфликты. И Донецк, Луганск, Запорожье, Николаев, Одесса, Крым. Боже милосердный, мы просим, чтобы дало руководству нашего братства мудрости, мудрости старшим пресвитерам, мудрости всем тем братьям и сестрам верующим, которые присутствуют на той территории. Боже милосердный, мы знаем, что без Тебя мы бессильны, но Ты наша помощь и сила. И мы в этом неоднократно убеждались. Мы надеемся только на Тебя, на Твою милость, которую Ты обещал любящим и боящимся.

0: Да будет имя Твое возвеличено и прославлено в нашей жизни, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Номер 249. «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша люд мольбой обятый, не пройди меня. Боже, Боже, о, услышь меня, слыша люд мольбой обятый, не пройди меня, Иисус, не пройди нас, не пройди мимо нашей страны, услыши нашу молитву, пошли Твою благодать и то, о чем мы просим, Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

братья и сестры, мы, завершая вот такое молитвенное предстояние перед нашим Господом по особым событиям и нашим переживаниям, мы помолимся молитвой «Отче наш», помолимся все. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Садитесь, братья и сестры, хор прославит Господа, а потом маленькая девочка споет.

Духу світі є, йому дитина поклоняйся, в його руках життя твоє.

0: Господи Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты так удивительно благословил нас. Мы хотим поблагодарить Тебя за тот покой, который Ты даруешь в Духе Святом для нашего сердца, для нашей души, когда мы слышим Твое Слово, когда мы имеем общение с Тобой и с Церковью Божьей. Для нас это великое счастье. Мы благодарим Тебя, что мы получили вот этот новый заряд духовной силы, духовной энергии, Господи, что мы утвердились в Твоем Слове, Господи, что мы возросли в нашей вере, что мы вспомнили о Твоих страданиях, Господь, о Той великой цене, которую Ты заплатил за наше спасение, потому мы можем быть совершенно уверены, что любящим Бога все содействует ко благу. К сожалению, мы живем в таком мире, когда проливается чужая кровь, Господи. Ты пролил свою собственную, Ты отдал самое дорогое для того, чтобы спасти нас, бедных грешников. Ты возлюбил нас до смерти и смерти крестной. Да будет имя Твое благословенно и прославлено. И просим, Господи, чтобы больше ничья кровь не проливалась в этой жизни, в том числе и на нашей земле. Мы тоже переживаем, Господь, мы молимся, мы реально оцениваем ситуацию. Мы только на Тебя надеемся, Господь, но мы не знаем, как будут развиваться события. Услыши нас, Господь, останови это безумие, Господь, это напряжение. Пусть люди живут мирно, пусть продолжится еще время Господнее благоприятное для проповеди Слова. Еще многие не спасены, но враг делает свое дело, Господь. Господи, благослови и дай, чтобы церковь Твоя стояла в молитве, стояла в истине Твоей святой, чтобы мы ревновали о деле Твоем святом, поддерживая друг друга и уповая на Тебя, Господи, всегда были готовы ко встрече с Тобою. О всех этих нуждах просим, благослови, пошли просимое, пошли по нужде каждого, пусть и в этом прославится Господь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Дорогие братья и сестры, с миром Божьим приветствую друг друга. Будем расходиться, да благословит всех вас Господь. Приглашение можно взять там в вестибюле.
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».

0: В журнале «Советская женщина» в четвертом номере 87-го года главный нарколог Москвы Эдуард Дроздов в разговоре с публицистом Константином Межелумяном о проблемах и вреде пьянства заявляет: «Каждый папа-пьяница – растлитель собственных детей и жены». Так ли это? Не чересчур ли резкое высказывание? Пусть на этот вопрос ответят сами подростки, дети пьяниц. Читаем выдержку из январского номера «Огонька» текущего года.
1: Звать меня Аркадий Сергеевич. Сижу по 44-й за кражу. А готов, мне уже 17. Мамка с папкой пьяные в лодке катались. Папка выпал и его под баржу затащила. Достали его, а он уже синий. Но я про это не помню. Рассказывали. Потом мамка в другой раз захотела замуж. Я ей говорю: если ты возьмешь, я его убью. А она взяла. Отчим меня выучил материться и пить водку. В первый раз я выпил водки, когда мне 6 лет исполнилось. Вот с тех пор и пью. А как напьюсь, совсем дураком делаюсь. Меня 2 раза в психбольнице лечили. Я сам не знаю чего. И братишка младший в психбольнице лечится. А сестренка родилась слепая.
0: Аркадий вынул из-за уха свалявшийся окурок, чиркнул спичкой, глубоко затянулся. На запястье мелькнула чернильная наколка. Крупными печатными буквами «Зло».
1: Ребята в тюрьме накололи. А про зло я сам придумал, потому что кроме зла я ничего и не видел.
0: Таких жизненных судеб множество в мире. Может быть, и твоя жизнь, слушатель, подобна жизни Аркадия. Кто тебе может помочь? Есть ли на свете кто-то, кто еще заинтересован тобой, тем, что творится в твоей душе? Послушай-ка жизненную историю Раймо Оксы, и ты получишь ответ на эти вопросы.
2: Vaija, koska minäkin olen asunut siellä kasvanut köyhässä kodissa, jossa isäukko kanssa käytti paljon viinaa ja...
0: Я провел свое детство в Ваякоске и вырос там в бедной семье, так как отец много пил. Семья страдала от этой нищеты и от насилия отца тоже. Часто приходилось убегать спать к соседям и зимой, часто не успев даже одеться. Таким образом, в мою жизнь с раннего возраста вошел алкоголь. Будучи еще 7-летним мальчиком, я уже принял свою первую дозу алкоголя. Я украл вино и напился до бесчувствия. Это был как бы такой первоначальный залп будущего пьянствования и того образа, которым я стал употреблять алкоголь.
2: Olin ujo kaveri ja semmoinen sulkeutunut ja mulla oli vihaa yhteiskuntaa kohtaan ja semmoinen
0: viha... Рос я застенчивым и скрытным. У меня была какая-то ненависть к обществу, к счастливым семьям и вообще к удачливым в жизни людям, потому что у нас дома было довольно бедно и не было той любви и счастья, которые можно было видеть у других. Горечь сверлила мою внутренность. Будучи еще мальчишкой, я много дрался и применял насилие. И когда выпивал, то всегда становился очень буйным и неистовым. В ранней молодости своей пришлось познакомиться с полицейскими и иметь уже многие неприятности. Я думал, что я успокоюсь, когда найду себе жену и смогу создать свою семью. В 16-летнем возрасте я пошел работать на шоколадную фабрику «Панда». И казалось, что все пошло хорошо, но все получки стали уходить на водку. А потом и все деньги начали идти только на алкоголь. Я продолжал с помощью кулаков добиваться своего и разыгрывал роль такого жестокого типа, которая, как казалось мне, очень подходила. Вскоре все же случилось так, что я познакомился с моей будущей женой. У нас родился ребенок во время моего служения в армии. Потом, после окончания службы, мы с ней записались. Я думал, что теперь главное в жизни найдено, и хорошо построить свою жизнь на этом фундаменте. Дом, семья и разные планы на будущее. Мне казалось, что теперь все пойдет хорошо, и я успокоюсь, что я стану хорошим гражданином, и вся та прошлая жизнь может остаться позади. Но что удивительно, когда я после армии пришел домой, то меня охватило какое-то непонятное волнение, беспокойство. Я не мог усидеть дома, но сразу пошел в компанию выпивать. 2 недели находился где-то совсем вне дома. Жизнь опять показалась такой пустой. Я разочаровался и в семейной жизни, так как и она не принесла с собой того счастья, которого я ожидал и о котором я мечтал. Я начал думать, что нужно как-то освободиться от алкоголя, но у меня не было сил для этого. Я давал многие обещания своей жене, старался всеми силами сдержать их. Но выдержав неделю или две без выпивки, я уже начинал скрежетать дома зубами. Казалось, нервы сгорят, не выдержат больше. Испытывая постоянные трудности, я не мог находиться дома. Нервы были постоянно на пределе. Казалось, что я не могу жить без алкоголя, хотя он и создавал проблемы на работе. Последовали неоднократные предупреждения, беседы из-за того, что в шкафу обнаружилась бутылка. А сам я пьяный шатался, где попало. И тогда меня с места работы направили на лечение. Наступил месяц протрезвления, и тогда я подумал, куда же я иду? Далее я обратился за помощью в общество анонимных алкоголиков. Начался 7-месячный период моего трезвого состояния. В течение этого времени больше всего страдала моя семейная жизнь. Я постоянно находился в нервном напряжении, сильно избивал детей. Я совсем не переносил детского шума и их игр. Я пришел к выводу, что у меня нет сил жить трезвым. И во время последних посещений этого общества я был настолько уже измучен, что начинал плакать там в группе, когда подходила моя очередь говорить. Казалось, что просто-напросто я больше не смогу выдержать. Я молился в течение этих 7 месяцев и убедился, что Бог существует. Но часто человеческий страх ставит петлю, так и мне он поставил эту петлю. Я стал спрашивать у других лечащихся, что вы думаете, если бы я пошел беседовать с каким-то священником или с каким-нибудь верующим? Они отвечали, эти люди, находящиеся уже многие десятки лет трезвыми, но которые пользовались потом успокаивающими средствами, что это не поможет, лучше самому бросить пить. Я воспринял буквально этот их совет и решил, что я выдержу, и что уж столько у меня силы воли найдется, и никому я не пойду. Но становилось все труднее и тяжелее. Под конец я снова впал в пьянство. 3 недели примерно были самым длинным периодом моей трезвости. Казалось, что жить без алкоголя совсем невозможно. Из-за пьянства появились многие проблемы, избиения и разные следствия, и штрафы за хулиганство и нарушения.
2: Jumala armossaan pelasti sitten siellä Vaajakoskella yhden kaverin, ja se tuli uskoon, ja
0: Бог по своей милости в это время спас одного моего приятеля в Валкеакоске, и он уверовал. Вначале я подумал, что он дурак, что он совсем с ума сошел. Говорит об Иисусе, что теперь он последний свой трюк выбросил. Я смеялся над ним в кабаке и в других местах. Но в тишине я все же размышлял об этом и поражался этой удивительной перемене. Иногда мне хотелось пойти и поговорить с ним, но человеческий страх и другие разные страхи мешали. А вдруг кто-нибудь из людей увидит, что я разговариваю с верующим, скажет, вот совсем тюфяком стал. Ничего не оставалось, как только жестко держаться и выдавать себя за непробиваемого.
2: Но в 1983 году, в
0: Потом, летом 83-го года, я шел с товарищем по улице после очередной попойки и увидел этого уверовавшего Матты на машине. В то время жена моя уже взяла развод, и на работе я получил последнее предупреждение, что в случае чего меня уволят. Жизнь казалась совсем безнадежной. Мы попросили Матты подвести нас по пути в Jyväskylä, чтобы достать там еще вина и продолжить свою выпивку. В машине он рассказал мне об Иисусе. И я помню, как я смотрел ему в глаза и заметил, что это не были глаза сумасшедшего. В них отражались удивительный мир и покой. Я знал этого приятеля, который в течение 15 лет употреблял успокоительные снотворные средства и был таким же агрессивным, как я сам. Тогда я подумал, что вот где может быть выход и для меня. Я почувствовал, что здесь выход.
2: Mutta join sinä kesänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja hermot meni siihen tilaan, että joudun turvautumaan.
0: Но несмотря на это, я пил в то лето больше, чем когда-либо раньше. Нервы мои дошли до предела. Мне пришлось обратиться к врачам и принимать успокаивающие средства. Насколько я помню, то на приеме у врача я только плакал. Я был настолько уже конченным человеком, что мог только плакать. Казалось, что остается только покончить с жизнью, потому что из жизни больше уже ничего не получится. В один день мне пришлось дважды прийти на прием к врачу, так как я был больше не в состоянии выдерживать. Врач выписал более сильно действующее лекарство. Было тяжело. Много раз мне приходил на память этот Матти Вири, единственный верующий, которого я знал. Я еще раз посетил всех приятелей из общества анонимных алкоголиков. Они пригласили меня в свою группу. 2 года я уже говорил с ними и беседовал. Я устал уже от разговоров. Я уже не в силах был беседовать, но только думал, где бы найти покой.
2: Syksyllä torstai-iltana kävelen sitten villareissa tamatin luokse. Seisun siinä pihassa ja näen piippua ja mä en voinut puhuakaan mitään. Hän näki mun tilaa ja sanoi, että Jeesus voi auttaa.
0: Однажды осенним вечером, в четверг, под воздействием таблеток, я пошел к Матти Вири. Я стоял там во дворе и качался, ничего не в силах произнести. Он увидел мое состояние и сказал, «Иисус может помочь». Сказал, что «давай помолимся за тебя». Мы склонились на колени в маленькой комнате. Там я склонил голову в молитве. Я подумал, какое имеет значение. Пусть люди что угодно говорят. Лишь бы мне найти покой. Пусть назовут кем угодно. Пусть все пропадет. И честь. Но я попробую. И в этот вечер Иисус вошел в мою жизнь. Удивительный мир наполнил мое сердце. Я в тот же день смог оставить лекарство. Благодарность Богу. Он освободил меня, и я почувствовал удивительную любовь, какой я никогда еще не испытывал в своей жизни. Я смог опустить свой кулак. Никого не нужно было больше бить после этого. Я примирился с врагами своими и начал свидетельствовать им о Христе. Удивительную силу Бог дал. Вскоре я освободился от курева. Я принял крещение по вере, и Бог исполнил меня любовью и Духом Святым. Я освободился.
2: Авиолиттони эхеутуй ваймон канса, и мы ракастамме энемме ку коска айкасемми. Аш лапсиас. Меда пыла колу лейрене.
0: Брак восстановился с женой, и мы любим теперь друг друга больше, чем когда-либо раньше. Детям не нужно бояться, возвращаясь из воскресной школы, что отец дома размахивает финкой. Это прекрасное все сотворил Бог. Я сам не мог себя изменить, но Иисус Христос изменил меня. Он дает любовь. Теперь я могу рассказывать многим людям, что Господь совершает. Он может спасти тебя сегодня вечером, разорвать узы твоих грехов и страстей и дать тебе истинный покой и мир. Это не было мимолетным переживанием. Прошло почти уже 4 года, как Христос вошел в мою жизнь, и ежедневно Он давал силу. Он сохранил меня, так что не нужно было употреблять больше алкоголя. И не нужно больше курить. Удивительно так жить. Это достойно жизни. Наконец-то можно жить воистину свободным человеком. Благодарность Богу за все.

«Удивительно так жить», — сказал только что Райму Оксон. «Это достойно жизни». «Да, это действительно достойно жизни. И тысячи таких же освобожденных, ставших счастливыми во Христе людей, могут подтвердить эти слова. Дорогой друг, может быть, и твоя жизнь не удалась. Может быть, она тоже проходит в пьянке, и в внутренних страданиях, или постоянном озлоблении, или страхе, в грехах, которые, как крепкие узы, связывают тебя. Послушай, есть у Господа и для тебя и любовь, и прощение, и милость. В Иисусе Христе решение всех твоих проблем и освобождение от греховного рабства. Тебе нужно только обратиться к Нему, как это сделал Раймо. Иисус освободит и тебя, как Он освободил уже Раймо и тысячи людей, подобных Ему. Он поможет тебе, Он наполнит смыслом, радостью и миром и светом твою трудную и несчастную жизнь. Немедли, приди к Нему сегодня, и ты сам убедишься, что воистину удивительно жить со Христом.

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Как прекрасно пели в ту ночь воинство ангелов! Как радовались они о том, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы стать спасителем всех людей! Для Иисуса Христа сойти на землю означало оставить небо. Это прекрасное место сияния и славы, где нет болезней, страданий и греха. Но Он добровольно расстался со Своим Отцом и воинствами ангелов и пришел на нашу грешную землю. На небе Иисус Христос был богат, вся вселенная принадлежала Ему. Но когда Он пришел на землю, то стал очень бедным. Вся слава и богатство остались на небе. На земле ему не приготовили даже дом. Он родился в бедном хлеву. У него не было теплой кроватки. Мария, его мама, положила Иисуса в ясли или кормушку для овец. На небе Иисус Христос был всемогущим. Он был господином над землей и всем.

Иисуса Христа. Это был чудесный момент на небе и на земле. Подумайте об этом. Иисус, Сын Божий, стал младенцем. Зачем? Потому что Бог очень любит нас и, желая нас спасти, послал Своего Сына спасить.

Ребята, сегодня вы услышите рассказ «Чудесный доктор». Его написал Александр Куприн в 1897 году. Следующий рассказ не есть плод досуженного вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около 30 тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории, да придал устному рассказу письменную форму. «Гриш, а Гриш, гляди-ка, поросенок-то смеется!» «Да, а во рту-то у него, смотри, смотри, травка во рту, ой, травка, вот штука-то!» И двое мальчуганов, стоящих перед огромным из цельного стекла окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более 5 минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждающей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблок и апельсинов, стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутавшую их папиросную бумагу. Протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы. Ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные, разрезанные окорока с толстым слоем розового сала. Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую, оба мальчика на минуту забыли о 20-градусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью. Поручение, окончившемся так неожиданно и так плачевно. Старший мальчик,

0: Первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дернул брата за рукав и произнес сурово: «Ну, Володя, идем, идем, нечего тут». Одновременно, подавив тяжелый вздох, старшему из них было только 10 лет. И к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей. И кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен. Иногда они слышали даже звуки веселой польки, но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу. По мере того, как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полосьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые узкие переулки, мрачные неосвещенные косогоры. Наконец, они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком. Низ его, собственно подвал, был каменный, а верх деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили ее. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам и к мокрым тряпкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс, настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет 7. Ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно. Широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью в люльке, привешенный к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качавшуюся колыбель. Когда мальчики вошли, и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо. «Ну, что же?» — спросила она отрывисто и нетерпеливо. Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата. «Отнесли вы письмо? Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?» «Отдал», — сиплым от мороза голосом ответил Гриша. «Ну и что же? Что ты ему сказал?» «Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего». А он нас обругал. «Убирайтесь, — вы, — говорит, — отсюда». «Да кто же это? Кто же с вами разговаривал? Говори толком, Гриша». «Швейцар разговаривал. Кто же еще?» «Я ему говорю: возьмите, дяденька, письмо. Передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, — говорит, — держи карман. Есть тоже у барина время ваши письма читать». «Ну а ты?» «Я ему все, как ты учила, сказал. Есть, мол, нечего, Машутка больна, помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну а в это время звонок как зазвонит, а он нами говорит: «Убирайтесь скорее отсюда, чтобы духу вашего здесь не было». А Володьку даже по затылку ударил. «А меня он по затылку», — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок. Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив, наконец, оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал: «Вот оно, письмо-то». Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной проморзлой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад: «Там борщ есть, от обеда остался. Может, поели бы, только холодный, разогреть-то нечем».
1: В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика, все трое, даже побледнев от напряженного ожидания, обернулись в эту сторону. Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочитали друг у друга в глазах. В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на 25 рублей в месяц, занято уже другим. Началась отчаянная судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продолжая продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. 3 месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она подённо стирала белье. Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутки. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду. Елизавета Ивановна ходила к своей барыне. Дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов. Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнал посетителей с крыльца. Минут 10 никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу. «Куда ты?» – тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взглянувший уже на ручку двери, обернулся. «Все равно сидением ничего не поможешь», – хрипло ответил он. «Пойду еще, хоть милостыню попробую попросить». Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Просить милостыню? Он уже пробовал это средство сегодня 2 раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а второй его обещал отправить в полицию. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины. «Вот лечь бы и заснуть, — думал он, — и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руки под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся от этой мысли ни на мгновение, не содрогнулся перед мраком неизвестного. Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более короткий путь? Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение. Но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздававшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек, то вспыхивающий, то потухающий сигареты. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил: «Вы позволите здесь присесть?» Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут 5 прошло в обоюдном молчании, в продолжении которого незнакомец курил сигару. И Мерцалов это чувствовал, искоса наблюдая за своим соседом. «Ночка-то какая славная!» – заговорил вдруг незнакомец. «Морозно, тихо. Что за прелесть, русская зима!» Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь. «А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил», — продолжал незнакомец. В руках у него было несколько свертков. «Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти. Очень уж здесь хорошо». Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком. Но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь: «Подарочки, подарочки, знакомым ребятишкам подарочки! А я, а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают. Подарочки! А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел. Подарочки!» Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибался. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с бакенбардами и сказал дружелюбно, но серьезным тоном: «Подождите, не волнуйтесь. Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас». В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал. «Едемте», — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. «Едемте скорее! Счастье ваше, что вы встретились с врачом! Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте!» Минут через 10 Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении. «Ну, полно, полно, голубушка!» – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. «Вставайте-ка, покажите мне вашу больную!» И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставила Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через 2 минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям. Володя раздувал изо всех сил самовар. Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом. Немного погодя, явился и Мерцалов. На 3 рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, которую он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал: «Вот, с этой бумажкой вы пойдете в аптеку. Давайте через 2 часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание. Продолжайте согревающий компресс. Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа. Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительней отнесся к вам, чем этот. А главное, не падайте никогда духом».
0: Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре и кинулся вслед за ним. Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад: «Доктор! Доктор, постойте! Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!» И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес: «Хе, вот еще пустяки выдумали! Возвращайтесь-ка домой скорей!» Когда он возвратился, его ждал сюрприз. Под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкой рукой аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова». Я слышал этот рассказ и неоднократно из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез: «С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место. Машутка встала на ноги. Меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор. Это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо».
1: А сейчас, ребята, давайте вместе помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твоего Единородного Сына Иисуса Христа, который пришел на землю, чтобы стать нашим Спасителем. Помоги нам еще больше любить Тебя и быть Тебе послушным. Аминь.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Последние уроки Генесарецкого озера. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 19 стихи. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском». «Явился» — это значит «явил Себя». До воскресения Своего наш Господь Иисус Христос ходил по нашей земле так, как ходят все люди. Но после Своего воскресения Христос не ходил, а являл Себя, то есть показывал Себя то в одном месте, то в другом. Он стал невидимым и вездесущим, лишь порой делаясь видимым для Своих учеников. Для Своего явления в Галилее воскресший Христос избрал Тивериадское море, то есть Генесарецкое озеро. Раннее утро. Христос стоит на берегу, лодка с апостолами приближается к берегу. В ней 7 апостолов, разочарованных напрасной безуспешной ловлей рыбы в течение целой ночи. Они не узнают воскресшего Учителя. Воскресший Христос говорит им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Закинув сеть по слову незнакомца, они уже не могли вытащить ее от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Только Он, Христос, мог совершить такое великое чудо — заставить множество рыбы собраться по правую сторону лодки и войти в сеть. Почему же воскресший Христос избрал для Своего явления апостолам в Галилее время, когда они были заняты рыбной ловлей? Потому что апостолы, вернувшись к своему прежнему занятию — рыбной ловле, начали забывать о великой священной задаче, к которой их призвал Христос, некогда сказав им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставивши сети, последовали за Ним. Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 и 20 стихи. Здесь же, на берегу моря, воскресший Учитель укажет им на еще одну задачу их — пасти Его овец. Он явился, чтобы напомнить им, в чем должна заключаться цель их жизни — не в занятии рыбной ловлей, а в домостроительстве Церкви Божией и проповеди Евангелия всем людям. Вот об этой порученной им Господом задаче они, по-видимому, стали забывать. Не забываем ли и мы в своих повседневных занятиях о своем обещании, которое мы дали Господу, когда пошли за Ним, служить Ему и прославлять Его святое имя? Не вынужден ли воскресший Христос и нам все снова и снова напоминать о нашей священной задаче — жить для славы умершего и воскресшего нашего Спасителя? О, пусть Он сегодня снова напомнит каждому из нас об этой великой нашей задаче. Когда апостолы вышли на берег, они увидели разложенный огонь и на нем рыбу и хлеб. Кто же разжег этот огонь и кто же приготовил этот завтрак? Это сделал Христос. Тот самый Христос, который только что искупил вину человечества своим страданием и смертью на Голгофском кресте. Он искупил человечество от вечного ада, и Он же приготовил завтрак для Своих усталых и промокших учеников. Какой великий урок в этом для всех нас, верующих! Любить бессмертные человеческие души и при этом всегда помнить о телесных нуждах и телесных страданиях людей. Наша забота о людях должна быть двояка: забота об их духовных нуждах и забота об их телесных нуждах. И примером этой двойной заботы является для нас Христос, умирающий на кресте за грехи мира, и Христос, пекущий рыбу на разложенном им же костре. Истинная любовь охватывает все человеческие нужды, большие и малые, духовные и телесные. В неводе апостолов оказалось 153 больших рыбы. Мы не будем заниматься толкованием этой определенной цифры, но все же в связи с ней хочется высказать одну полезную мысль. А именно, Христос сравнивает Царство Небесное
с неводом, закинутым в море. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, 47 стихом сказано об этом. С тех пор, как проповедуется Евангелие, этот божественный невод собирает человеческие души к ногам Спасителя мира, Христа. И как хочется знать, сколько же душ приобретено для Христа проповедью Евангелия. В Откровении, 7 глава, 9 стих, говорится, что великое множество искупленных из разных народов мира никто не мог перечесть. Из людей никто не сочтет число спасенных, но тот, кто делает нас ловцами человеческих душ, знает, сколько их в неводе Евангелия. Можем ли мы допустить, чтобы добрый пастырь, который зовет своих овец по имени, не знал, сколько их всего в его стаде? Конечно, число спасенных станет известно и всем детям Господним. Сегодня же нам важно знать одно. Находимся ли мы в стаде овец Христовых? Воскресший Христос явился своим апостолам на берегу моря, чтобы всех их сделать свидетелями восстановления согрешившего Петра на апостольское служение. Из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 5 стихом, мы знаем, что воскресший Христос явился Петру отдельно, чтобы дать ему полную уверенность в прощении его великого греха — отречения у костра. Прощенный и помилованный Господом Петр мог радоваться и славить своего Спасителя. Но вместе с тем он чувствовал, что другие апостолы и все последующие поколения христиан могут смотреть с некоторым презрением на него, отрекшегося, и даже могут сомневаться, имеет ли он право после такого падения носить звание апостола и занимать пресвитерский пост в Церкви Христа. Ведь одно дело быть прощенным, а другое дело — занимать высокий духовный пост в Церкви. Христос не только простил Петра, но и восстановил его перед лицем апостолов и всей христианской Церкви для великого служения, как апостольского, так и пресвитерского. Петр три раза отрекался от Христа у костра во дворе первосвященника Каиафы. Теперь у другого костра, разожженного самим Христом, он три раза свидетельствует о своей искренней любви ко Христу. «Ты все знаешь», — говорит он любимому учителю. «Ты знаешь, что я люблю тебя». Какое отрадное исповедание любви ко Христу! Три раза раздаются слова Христа, восстанавливающие Петра на служение. Христос говорит Петру: «Паси овец моих, паси агнцев моих», то есть «паси церковь мою». Так прощает и восстанавливает Христос своих падших детей. Как мы не похожи на нашего славного Господа! Как мы мало склонны прощать и возвращать упавших на служение! Некоторые из нас готовы упавших вообще не допускать до служения, хотя бы они оплакали искренне свой грех. Но это противоречит примеру Христа. Христос не только восстановил Петра на большое и ответственное служение в своей церкви, но и предсказал ему, какую смертью он прославит своего Господа и докажет свою любовь к нему. Христос говорит Петру: «Истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». «Поведет, куда не хочешь» — Христос говорил о мученической смерти, которая ожидала Петра. Не будем смотреть свысока на наших падавших братьев и сестер по вере. Будем относиться к ним с такой же любовью, с какой относился Христос к павшему Петру. Будем верить, что Христос уже пришел или еще придет к ним со своим прощением, как Он явился Петру по своем воскресении. Будем верить, что Христос готов не только простить, но и восстановить на служение в своей церкви любого упавшего брата и любую упавшую сестру. Как Он восстановил на служение
упавшего Петра. И будем помнить, что упавшие, но восстановленные Христом дети Божии способны, подобно Петру, прославлять еще своего Господа даже мученичеством.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Но вы приступили к крови кропления, говорящее лучше, нежели Авелева». Послание к евреям, 12 глава, 22, 23, 24 стих. Дорогой слушатель, приступил ли ты к крови кропления? Вопрос не в том, приступил ли ты к постижению учения,

только эту кровь, как свою неприходящую надежду. Ты пришел ко кресту Христову с трепещущим и изнывающим от боли сердцем. И, о, каким драгоценным звуком был для тебя голос крови Иисусовой! Звук падающих капель Его крови, как небесная музыка для кающихся сынов земли. Мы полны греха, но Спаситель просит нас поднять на Него глаза. И когда мы смотрим на Его кровоточащие раны, каждая капля крови, падая вниз, кричит: «Совершилось! Я положила конец греху! Я воздвигла правду вечную! О, сладкий язык драгоценной крови Иисусовой!» Если ты пришел к этой крови однажды, ты будешь приходить к ней всегда. Жизнь твоя будет взиранием на Иисуса. Все твое поведение будет кратко выражаться словами: «К которому приступаю?» Не «к которому я приступил», но «к которому приступаю всегда». Если ты когда-либо приступил к крови кропления, ты будешь чувствовать необходимость приступать к ней каждый день. Не желающий омываться в ней каждый день никогда не омывался в ней вообще. Верующий всегда чувствует радость и честь в том, что источник еще открыт. Прошлый опыт – сомнительная пища для христиан. Приступание ко Христу в настоящем – только это может даровать нам радость и утешение. Давайте же в это утро заново окропим косяки наших дверей кровью и будем услаждаться Агнцем с уверенностью, что ангел-разрушитель пройдет мимо нас».

0: хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: «Прибей крота». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Наверное, вам это знакомо. Когда после платного лечения к вам начинают приходить счета от анестезиолога, хирурга, из лаборатории и так далее. Джейсон начал их получать после срочной операции. «Мы должны $1000, страховка этого не покрывает», – жаловался он. «Если бы мы только могли платить эти счета, жизнь стала бы прекрасной, я был бы всем доволен». А теперь я словно играю в игру «Прибей крота». Это такая аркадная игра, в которой пластиковые кроты показываются из своих норок, а игрок должен успеть стукнуть по ним деревянной колотушкой. Жизнь иногда похожа на эту игру. Апостол Павел, наверное, увидел бы сходство. Он не раз терпел нужду, однако при этом научился быть довольным тем, что есть. В чем секрет? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», – пишет он. «Когда в моей жизни было особенно трудное время, я прочла надпись на открытке: „Если не здесь, то где?“ Для меня это стало ярким напоминанием, что если я недовольна здесь и сейчас, то вряд ли буду довольна при других обстоятельствах». Как научиться успокаиваться в Иисусе Христе? Возможно, дело в сосредоточенности, в том, чтобы радоваться и благодарить за доброе, узнавать больше о любящем и верном Отце, расти в доверии и терпении, сознавать, что жить нужно для Бога, а не для себя, просить Его научить нас довольству в Нем. В каких сферах жизни вам нужно учиться быть довольным? Как вы можете изменить свой угол зрения? Боже, Ты добр, и все, что Ты делаешь, хорошо. Научи меня быть довольным в Тебе.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Иисус сказал: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Это особенно верно, когда дело касается христиан. Дети Божьи должны знать, что сами по себе они чрезвычайно слабы. Новая жизнь во Христе – это жизнь сверхъестественная. И христианин ежедневно должен черпать эту жизнь во Христе, ибо Христос и есть его жизнь. А для того, чтобы питать эту жизнь, нужна особая духовная пища, которую верующий получает в Слове Божьем. Благодаря этому Слову он будет расти духовно, укрепляться в вере и в познании Бога. Верующий прежде всего рождается свыше Словом Божьим, как говорит об этом апостол Петр, 1 Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Это самое начало христианской жизни. Господь Иисус Христос сказал Никодиму: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие от Иоанна 3:3. Это значит родиться как член Божьей семьи, стать чадом Божьим. Верующий должен слушать Слово Божье и верить в Иисуса Христа, как в Спасителя, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божья. К Римлянам 10:17. Апостол Павел покинул верующих ефесян после того, как на протяжении долгого времени ревностно учил их Слову Божьему. Перед отъездом он сказал им такие слова: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяния апостолов 20:32. Павел знал, что эти верующие все еще нуждались в ежедневном изучении Слова Божьего, которое способно было научить их христианскому образу жизни в его отсутствие. Апостол Петр также очень беспокоился о духовном благополучии всех тех, кому он служил Словом Божьим. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». И в другом месте он говорит: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Петр хотел, чтобы эти верующие помнили слова Божьи, то есть хранили их в своих сердцах, с тем, чтобы эти слова помогли им следовать за светом среди тьмы этого мира. Они должны были сохранить это слово до возвращения Господа Иисуса Христа. Слово Божье обладает силою, и оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Евреям 4 глава, 12 стих. И оно совершает свое дело в человеческом сердце. Каждый верующий может засвидетельствовать о его спасительной силе, преображающей жизнь человека. И Бог обещал благословить свое слово в сердце каждого, кто принимает его искренне, с верою. Об этом писал еще пророк Исаия, 55 главе 11 стихе: «Так и слово мое, говорит Господь, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Эта истина наглядно проявилась в жизни фессалоникийских верующих, как пишет об этом апостол Павел. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих». 1 Фессалоникийцам 2.13. Мы должны следовать примеру этих христиан, которые приняли это слово поистине, искренне и с верою. Верующий не только должен принять Слово Божье, чтобы родиться свыше и стать чадом Божьим, 1 Петра 1.23, но он должен постоянно этим словом питать свою духовную жизнь, потому что Слово Божье – это духовная пища, необходимая для развития новой жизни, полученной от Бога. Мы должны быть верны Христу, нашему Спасителю, который и есть живое Слово Божье. И мы должны питаться этим Словом ежедневно, ибо это оно в лице Христа спасло нас от греха и зла и привело к Богу и Его благословениям. Мы также должны верно принимать это слово и размышлять над ним. Бог дал нам слово свое, записанным в Его книге, с тем, чтобы мы могли читать его и жить им и его учениями. Точно так, как в наших сердцах верою живет Иисус Христос, должно пребывать там и Его слово. Оно должно стать нашей составной частью, должно вести нас, помогать нам, быть детьми Божьими, которые следуют за Ним и исполняют Его волю. Бог сказал Израилю: «Итак, положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу» в Второзаконии 11.18. Он даже сказал им, чтобы они носили Его Слово на себе физически, и навяжите их, слова Мои, в знак на руку вашу, с тем, чтобы всегда помнить Божьи заповеди и исполнять их. Псалмопевец пишет: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить мне пред Тобою». Псалом 118.11. Есть поговорка: «Библия удерживает нас от греха, а грех удерживает нас от Библии». Для верующего очень важно понять, как ему следует пользоваться Словом Божьим. Господь говорит, что он должен положить его в сердце свое. Он должен любить Слово своего Бога, как говорится об этом в Писании. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Псалом 1.2. Цель Бога и Его воля состоит в том, чтобы каждый верующий наполнял свой разум и сердце Его Словом, то есть преисполнялся словами Божьими. Верующий отдал себя Богу. Бог принял его как свое собственное дитя. И он хочет, чтобы сердце верующего всецело ему принадлежало. Он наполнит верующего сполна своим словом, а смысл этого слова верующему откроет Святой Дух. Он, Святой Дух, пришед обличит мир о грехе и о правде. Иоанна 16 глава 8 стих. Господь и Его сила обитают там, где обитает Его Слово. И Бог обещал, что Его сила будет действовать верующим ради исполнения Его Слова. Если таким образом в сердце и в жизни верующего пребывает Слово, в нем также пребывает и сила Божья, действующая в его сердце и жизни. Бог дает особое благословение тем христианам, которые верно хранят и складывают Его Слово в своих сердцах. В Псалме 1, стихе 1 говорится: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воля его. Верующий, открывающий свое сердце, чтобы принять в него Божье Слово, обнаруживает, что Бог открывает ему навстречу свое сердце и отвечает на его молитвы. И для верующего похвально постоянно демонстрировать Богу свою верность, напоминая ему о своей любви к Господу и к его Слову. В этом и состоит основа непрекращающегося общения с живым Богом посредством Слова Божьего и молитвы. Господь Иисус Христос сказал своему Отцу, когда Он молился о Своих учениках: «И они сохранили Слово Твое». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. Да будет на то воля Божья, чтобы и мы с вами сохранили Слово Его, то есть Слово Божье, и оставались Ему верными до конца нашей жизни. Аминь.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее, через 45 минут, страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Итак, мы договаривались с вами, что мы займемся практической частью. Вчера была вводная, обзорная, чтобы мы представляли себе, о чем книга Ионы, и некоторые богословские даже мы вопросы рассмотрели. Сейчас я предложу вам некоторые практические наблюдения, выводы, и потом, как это отражается на нашей жизни. Что можно взять для своей жизни из книги пророка Ионы? Итак, первое мое наблюдение, которое я хотел бы взять для себя. Центром внимания является не избранный, а сам избирающий. Хочу задать вопрос, как вы думаете, кто в главной роли в книге пророка Ионы? Кто в главной роли? Удивительно, друзья, но сам Бог является в главной роли этой книги. Я не литературовед, но понимаю по жанру этой книги, что главной личностью, главную роль исполняет сам Бог в этой книге. Например, для сравнения, сколько раз упоминается имя Господа в книге «Песнь песней»? Кто посчитал? Не считали, да? Прочитайте, друзья, книгу «Песнь песней», любимую вашу, и обнаружьте, сколько раз имя Господа там упоминается. Ноль. Ни разу. А сколько раз упоминается имя Господа в книге «Исфирь»? Один раз, когда Господь отнял сон у царя. Один раз. Хотя во всем чувствуется рука Божия. Друзья, но в книге Ионы на этой маленькой, на одном маленьком листе упоминается имя Господа, я насчитал, 26 раз имя Господь, 15 раз Бог, то есть 41 раз. А имя Ионы упоминается 18 раз. То есть имя Господа больше, чем в два раза упоминается, чем имя главного, казалось бы, героя этой книги. Итак, друзья, первая моя практическая мысль. Бог должен быть в главной роли в жизни избранного человека, Божьего избранника. Интересно, друзья, в книге Ионы начинается все с Бога и заканчивается Богом. Божий призыв, Божий вывод, Альфа и Омега. С него начинается, им заканчивается книга. Бог управляет силами природы. Бог воздвигает шторм, и Бог успокаивает шторм. Бог повелевает киту заглотить Иону, и Бог повелевает киту извергнуть Иону. Бог повелевает растению вырасти за одну ночь, и Бог повелевает человеку, который полз себе спокойно, и у него не было никаких планов, вдруг он слышит команду «Стоп!» И червяк остановился. «Заворачивай налево!» И он поворачивает и ползет. «Точи!» Точит. Друзья, Бог в главной роли этой книги. И я хочу сделать такой вывод, друзья. Бог должен быть в главной роли в жизни избранника. Практически. Когда вы поступаете в университет, что вы думаете о Боге в этот момент? Мне нужен Бог на экзаменах. Когда вы решаете семейный вопрос, мне нужен Бог для того, чтобы Он склонил ее на мою сторону, потому что мне будет с ней хорошо. Или, например, чтобы Бог ему положил на сердце сделать мне предложение. Мне нужен Бог в семейной жизни, но так, чтобы Он помогал мне строить свою личную жизнь. Итак, друзья, в этой модели, или там схеме, Бог не в главной роли. Мне нужен этот человек, и для этого я использую Бога как вспомогательную личность. Но если я поступаю в институт, потому что я хочу этой работой прославить Христа, я хочу получить те знания, которые пригодятся мне для служения, и Бог будет мною пользоваться. И, может быть, эти знания нужны будут для устройства семьи, которую я хочу также настроить на служение Богу. Иными словами, Бог не вспомогательная личность, Он в главной роли моей учебы, моей работы, а все остальное подчиняется же этому. То есть, Господи, в главной роли моей учебы – это Ты. Все остальное, что касается вспомогательных, нужно учить уроки или еще что-то, это я. Там, где нужна от меня какая-то реакция. Друзья, иногда наша жизнь напоминает вот что. Как будто бы солнце должно крутиться вокруг Земли. как представляли раньше древние. Но не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца. Я не хочу, чтобы наш Бог, великий, всемогущий, создатель вселенной, его всемогущество крутилось вокруг наших интересов, вокруг наших там каких-то желаний личных. Друзья, я не хочу, чтобы так Бог воспринимался. Это языческий подход. Именно они так подходили, те же ассирияне, Ниневия, к своим богам, чтобы использовать Бога для своей личной жизни, чтобы мне было хорошо. Друзья, но наш Бог, которому мы поклоняемся, не такой. И Он нас создал не для того, чтобы потом себя посвятить людям, но Он создал людей для себя. Поясню практическим примером. Вот, например, служение. Где-то я рассказывал этот пример, по-моему, на 59-й. Однажды в кабинет Тарея, это был известный евангелист, сотрудник Муди, постучалась его сотрудница. «Да, пожалуйста, входите». Она говорит: «Брат Тарей, у меня есть проблема. Я 2 часа беседовала с одним безбожником, машинистом, и он отвергал евангельскую весть, противостоял и ничего не хотел воспринимать из того, что я ему говорила. Вы не могли бы пойти и поговорить с этим человеком и сказать ему о Христе? Так раньше люди переживали за тех, кому благовествовали». Тарей сразу первое, что у него выпалил: «Да, конечно, хорошо, я поговорю с ним». Он закрыл свой кабинет, упал на колени и взмолился: «Господи, моя самая лучшая сотрудница, которая очень качественно свидетельствует грешникам, у нее ничего не получилось за эти 2 часа. А кто такой я? И что я могу сделать с сердцем этого человека? Я ничто. Поэтому я прошу тебя, пойди впереди. И что посчитаешь нужным, положи мне на уста». Он пошел, нашел этого человека, стал с ним разговаривать. Через 15 минут этот грешник покаялся на коленях. Он приходит счастливый и свидетельствует своей сотруднице: «Ты знаешь, он покаялся?» Тогда сотрудница спросила: «А что вы ему такого сказали?» И он пересказал этот диалог. Что он ему сказал? Тогда она еще больше удивилась. «Дело в том, что все то, что вы говорили, и я это вам сказала, чуть ли не слово в слово». Когда они вместе проанализировали, с чего начиналась беседа и как они подошли к этой беседе, то оказалось, эта сотрудница призналась, что она хотела с собой взять Бога и использовать Бога и Духа Святого для того, чтобы повлиять на этого грешника. А Тарей подошел иначе. Он хотел, чтобы Бог пошел, говорил с этим грешником и его ничтожного употребил как свой сосуд. 2 одинаковых свидетельства, но 2 разных подхода. В одном случае Бог как вспомогательная личность, а в другом случае Бог в главной роли. А Божий человек, избранник Божий, свидетель Божий, он как вспомогательная личность. И, друзья, эффект совершенно разный. Это нужно в нашем служении, что бы мы ни делали, проповедовали, пели песни или где-то играли на музыкальных инструментах, свидетельствовали, молились. Друзья, не я в главной роли. То, что я сейчас делаю, проповедую, это не я в главной роли. В этом заинтересован Бог, чтобы возвещалась истина. А от меня все, что требуется, открывать уста, а то, что Господь уже положит на сердце и наполнит эти уста чем-то, это Его задача, это Его интересы. А я просто по Его милости вовлечен в эти интересы. У меня вопрос, друзья: когда Христос умер на кресте, почему завеса в храме разодралась сверху донизу? Вы обращали внимание, что завеса разорвалась сверху донизу, но не снизу доверху? Это говорит о том, что инициатива спасения изошла сверху. Это не первосвященники порвали снизу, чтобы обеспечить себе доступ к Богу во святое святых. Это Бог разорвал через смерть Христа и открыл доступ к Нему через кровь Христову, через Его смерть Голгофскую. Завеса разодралась сверху. Друзья, Бог – инициатор спасения. И когда мы идем к грешнику свидетельствовать и говорить ему о Христе, Бог – инициатор этого. И когда Иона должен был идти в Ниневию, Иону никто не спрашивал, хочешь ты или не хочешь. Это Бог – инициатор этого свидетельства во спасение этим грешникам. Итак, друзья, я хочу проиллюстрировать эту мысль вот чем. Есть такой подход. Девица, например, про себя думает: «О, какой-то замечательный человек. Если бы я вышла замуж за этого замечательного человека, я была бы счастлива. Вопрос, в чем заключается счастье этой девушки? В том, чтобы ей уже больше ноги не нужны, потому что он будет носить ее на руках? Или будет катать ее на дорогой машине? Или выгуливать? В чем ее счастье жить с этим замечательным человеком? В том, что она может этого замечательного человека осчастливить и сделать более счастливым своим служением. И когда девушка будет, или уже молодая жена, видеть, что она делает счастливым этого замечательного человека, за которого она вышла замуж, это для нее счастье. Высшее причем счастье. Потому что не муж для жены, но жена для мужа. И когда она выполняет свое предназначение и делает, чтобы ему было хорошо, потому что нехорошо быть человеку одному, и делает ему хорошо, она счастлива от этого. Друзья, я хочу эту схему применить на отношения с Богом. Если мы Бога хотим использовать для своей личной жизни, чтобы Он на наши как-то интересы отвечал, это несчастная жизнь. Но когда мы, наоборот, пытаемся понять Бога и сделать Ему что-то в радость приятное, это делает нас счастливыми. Лаодикийская церковь, она была способной, там было все, наверное, были там деньги, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Но Христова оценка, ты несчастен. Друзья, оказывается, член церкви может быть несчастным. Это сказано ангелу Лаодикийской церкви, ты несчастен. Христианин может быть несчастным. Почему? Христос за дверью. Жизнь, потому что не подчиняется интересам Христа, а моим личным интересам. И все, как, когда мне нужен Христос, это когда, например, где-то что-то, проблемы какие-то, мне нужно выйти за кафедру, мне нужно поговорить с человеком, мне нужно сделать предложение, мне нужно поступить на экзаменах, мне нужен Бог. Друзья, это несчастная жизнь. В главной роли в моей жизни должен быть Бог. И это в книге Ионы очень хорошо выделяется. Второе, друзья, второе наблюдение. Мы избраны не для превосходства над другими. Мы говорим, что мы народ избраны. Мы избраны не для превосходства над другими, а для служения другим. Иона был сыном своего времени, и он так же, как все остальные евреи, считал, что они Божьи любимчики на этой земле. И Бог их сделал особенным избранным народом для того, чтобы управлять потом всем человечеством. И все остальные это так себе. Это варвары, это плебеи. Мы тут самые-самые, и все тут для нас. Мы Божьи избранники. Друзья, но Бог избрал нас не для того, чтобы все потом нам подчинялось и нам служило. Наоборот, Он нас избрал, чтобы послужить им, язычникам, которые Бога вообще не знают, и, может, даже очень жестокие, как ассирийцы. Итак, друзья, у евреев было такое мировоззрение, что у них есть привилегия. Вместо того, чтобы думать о том, что у них есть привилегия плюс ответственность. Вот в чем, друзья, наше избранничество. Привилегия, да, это привилегия, но это еще и ответственность. Мы ответственны перед тем, кто на сегодняшний день не является избранным и не в числе спасенных. Итак, практическая часть. Сколько раз мы сидели под кустом огорчения и ждали, когда Бог будет за нас избранных заступаться и наказывать этих грешников, которые нас где-то трогают и обижают. Вы знаете, вспоминаю одну ситуацию, мне стыдно. Один человек сделал мне зло, и Бог дал силы, мы вместе с женой молились, чтобы ему простить. Финансовый был долг. Он мне был должен. В общем, все так получилось, что мы решили его простить. И я наблюдал, когда его Бог накажет. И вы знаете, Бог его наказал, меня после этого благословил финансово, его наказал финансово, сразу после этого. Это было очень явно, и мы понимали, что это Божий перст. И знаете, что самое страшное? Я не остановился наблюдать и ждал, когда еще Бог его накажет. И думал, наверное, он где-нибудь на больничной койке окажется, наверное, как-то еще Господь с ним там разберется. Но он жив-здоров, и ничего с ним не случается. И мне как-то стало на сердце досадно, почему Бог так мало за меня заступился. Это то, что происходило во мне. Мне стыдно сейчас это вот осознавать. Но это было, друзья. И, возможно, в вашей жизни что-то было похожее, когда вы сидели под своим кустом огорчения и ждали, когда Бог будет за вас заступаться и наказывать этого грешника, для которого нет законов. Молитва фарисея. Боже, благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди. Некоторые люди думают, что это молитва лицемера. Друзья, я не согласен с этим. Изучая историю фарисейства, я пришел к выводу, что это была искренняя молитва. Они действительно, по-настоящему, искренне приходили в храм. Они считали себя лучше всех в обществе, духовнее всех. И благодарили Бога за то, что с Его помощью они достигли такой духовности и стали лучше всех. Он молился искренне. Это не была молитва лицемера. Он так действительно считал, что он лучше всех. Благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Друзья, сегодня это даже можно наблюдать в церкви. Есть люди, которые имеют чувство превосходства над другими. Возможно, фамилия влияет. Возможно, способности, таланты, которые человека приподнимают в своих глазах, и он уже чувствует, что этот недостоин со мной общаться. Если это в церкви есть, друзья, для нас книга Ионы будет актуальна. Никакого чувства превосходства. Ты такой же грешник. И ты также нуждаешься в спасении. Мы позже потом об этом скажем, что он сам нуждался в спасении Иона, когда угодил в камеру смертников. Друзья, бывает превосходство на разной почве. Бывают элитные группы в церкви. Это очень плохо, когда это в церкви есть. Никаких элит не должно быть. Мы все одинаковые перед Богом. Нет у кого-то выше, кого-то ниже. Я не говорю сейчас о служении, о статусе в церкви, об иерархии. Это другая тема. Но что касается, вот, я выше тебя, я лучше тебя, ты хуже меня, этого в церкви вообще, даже мысли такой не должно уживаться внутри церкви. Читал про одного директора библейских курсов. Здесь, по-моему, в Америке это было Джон. И когда люди съехались, проповедники, среди братьев оказался человек, который имел такую неприятную болезнь во время того, когда он кушал, функции мышечной челюсти его как-то работали неправильно, и пища вываливалась из его рта. Это было для него как-то дискомфортно, и он садился, когда за обед, за обеденный стол, никто к нему не подсаживался. Брат расстилал газетку перед собой, и вся пища, которая вываливалась изо рта, он потом это все собирал и выкидывал в урну, и никто с ним не садился рядышком. И когда этот Джон, директор библейских курсов, заходил в обеденный зал, в столовую, то часто с разных столов звали: «Эй, Джон, садись к нам! Эй, Джон!» Все уважали его, это был уважаемый человек. Но он строго шел к этому несчастному, хотя я думаю, что он был счастливый во Христе, этот человек. Он шел к этому больному, садился строго за его стол и кушал только с ним. И куда бы его ни звали, он садился только с этим человеком. Этим самым он показывал, что здесь нету кого-то, кто-то хуже, кто-то лучше. Мы все перед Богом одинаковые. И не важно, что кто-то болеет, и что у него какие-то есть недостатки физические. Это не важно. Мы все во Христе равнозначны, и каждый имеет одинаковую ценность в глазах Бога. Поэтому он таким образом показывал братьям, что этот человек достоин, чтобы с ним вместе садились и кушали. Рассказываю пример из брачной темы. Брат подошел к сестре. Она из элитной такой группы, и сделала ей предложение. И знаете, какой был ответ? Ответ был таким: «Ты посмотри, кто ты, и посмотри, кто я». Это был такой ответ. Сестры, надо уметь отказывать. Она не умела отказывать. У нее явно была завышена самооценка, или фамильная принадлежность, или еще что-то. Я не знаю, что руководствовало ей, когда она так ему отказывала. Друзья, но Бог заступается за таких людей. И он заступился за этого человека. Так отказывать нельзя. Если вы даже чувствуете, что это не пара, и что он ошибочно сделал это предложение, и вы понимаете, что это не пара, научитесь отказывать так, чтобы его не унизить ничем. Ни в коем случае, потому что Бог будет взыскивать. Любое унижение на этой почве, или, например, побаловался с чувством девушки, и потом переключился на другую, Бог за это будет взыскивать обязательно, и вы, может быть, пожнете в своих детях, может быть, кто-то с вашей дочерью также будет обходиться. Нельзя унижать, ни в коем случае. И если вы чувствуете, что у вас какое-то есть превосходство над братом, научитесь отказать в смирении, если вы не видите в этом воле Божьей. По крайней мере, унижать ни в коем случае никого нельзя. Кстати говоря, званые по притче на брачный пир, они были маститыми, они были как раз таки из таких элитных кругов, но на брачном пире оказались избранные, а они как раз представляли убогий класс. Перед поездкой сюда один мой друг рассказал, Он находился в вузах за преступление, там покаялся. И однажды приехал один брат на посещение. И собрались братья в тюрьме, да, или там, в лагере точнее. И этот брат вышел и говорит им: братья, узники, они преступники, они за дело сидели и там покаялись. И он говорит: братья, я хочу перед вами сделать одно из исповеданий. Я всегда считал, что я сын верующих родителей, и я не впадал в такую грязь, в которую вы впадали. И я считал всегда лучше себя, чем вы. У меня биография более чище, чем ваша. Но когда мне Бог открыл мою порочность, кто я такой внутри и какой я плохой, мне стало так стыдно, что Бог мне открыл, что любой из вас с такой биографией лучше, чем я. Это было очень мощное признание. Это было настолько откровенно, и даже братьев, бывших преступников, это коснулось признания. Друзья, мне кажется, настало время признаваться, что, друзья, я из себя ничего не представляю, и я по своей порочности, кто я такой? И дал бы Бог, чтобы наши глаза открылись на себя, чтобы не было завышенной самооценки. Друзья, в церкви не должно быть какого-то превосходства над другим. Однажды, когда мы работали вместе на церкви, и взрослые, и дети, мы часто вместе работаем, взрослые, дети, подростки, я уловил в нотах моего сына, ему было лет 7 или 8, я уловил такие нотки, что он как будто бы там что-то командует, хотя за ним это не водится, за ним не похоже, чтобы он командовал. И мне это стало неприятно. Когда мы вечером с ним уединились в комнате, я спросил: сынок, ответь мне честно, у тебя есть такое чувство, что ты здесь главнее, чем другие мальчики, потому что у тебя папа ответственный в церкви? Он сначала: нет, да нет. Я говорю: сынок, давай откровенно с тобой разговаривать. И когда мы еще с ним поговорили о мыслях, которые могли у него возникать, он признался, что да, эти мысли мне приходили. Ему было лет 7 или 8, но у ребенка уже есть чувство превосходства, что его папа ответственный, поэтому он имеет право командовать, и что он тут главный из детей. Друзья, такого не должно быть в церкви вообще. Итак, третья мысль. Избранные – это те, кто пережил помилование и идет спасать непомилованных. 1 Петра 2:9 часто цитировалось, а 10 стих сказано: «Некогда непомилованные, а теперь помилованы». Это нас Петр возвращает в наше прошлое, чтобы вы о себе не думали, что вот вы такие какие-то вот самые-самые, что Бог вас за какие-то заслуги избрал, за ваши способности. Да вы сами некогда были непомилованы. Да вы сами погибали во грехах. Да вы сами находились в грязи. А теперь Бог вас извлек, Он вас помиловал. А теперь, раз тебя помиловали, иди другим расскажи непомилованным, чтобы Господь их помиловал. Друзья, Ионе нужно было пережить как раз именно это самое. Мне кажется, что Иона в первый раз был морально или духовно не готов идти проповедовать. Возможно, если бы он в первый раз пришел, он выполнил бы свою задачу бесчувственно, может быть, даже как немножко как робот. Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Это ваши проблемы. Ничего не знаю, мне так сказали. Я вам передаю, что мне сказали. И ушел. Друзья, но Богу было нужно, угодно сформировать готовность этого пророка, поместить его в эту камеру смертников, сначала определить его в море, там, где спасения нет, потом повелеть большой рыбе заглотить его, там он находится трое суток, ему там не до сна и не до еды, он находится в посте, он кается, он понимает, переосмысливает. И, друзья, он не только просит, что Бог ему жизнь продлил, но он еще и переосмысливает, что если сейчас меня Бог спасет, обреченного на смерть, значит, и я должен пойти к обреченным на смерть и сделать все, чтобы они не погибли. Вот в таком, скорее всего, настроении Бог его отправлял, вторично было слово к Ионе, и он пошел. Друзья, иногда для того, чтобы понять неверующего человека и куда он вообще движется, что он идет в ад, а мы даже не представляем, что такое ад, возможно, нам самим что-то надо лично в жизни пережить, чтобы Господу: «Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи, сжалься надо мною». Сколько раз мы, как тростиночка, наверное, да, так от волнения пред Господом: «Господи, пожалуйста, помилуй, я в такую проблему попал, только Ты меня можешь спасти в этой ситуации». И, возможно, Бог нас ставит в эти проблемы для того, чтобы мы понуждались в Его милости. Зачем? Чтобы эту милость распространить на непомилованных, чтобы мы поняли этих непомилованных и пошли к ним, и сказали им правду. Друзья, интересные парадоксы. Марк 5:19. Помните, что там сказано? Это было сказано исцеленному одержимому Христову: «Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Парадокс. Те, кто его просит, Христа, ну, допустим, плохие, да, личности, там, персоны, такие, как злые духи, они его просят: «Позволь к свиней». Позволяет. Жители окрестностей Гадаринской вышли: «Отойди от нас», уходят. Хороший человек, спасенный человек подходит ко Христу: «Можно я пойду за тобою?» Нет. Плохие просят, он соглашается. Хороший человек просит, не соглашается. Парадокс. «Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Христос удаляется с апостолами. Этот одержимый или два начинают свидетельствовать гадаринским жителям, и в их сознании происходит реформация. Они сначала все жалеют: «Так, если сейчас этот Христос будет в нашей местности, сколько еще там скота может утонуть в море?» Они, наверное, как экономисты, подсчитали, что это невыгодно, что Христос находился у нас. Когда эти исцеленные засвидетельствовали о своем спасении, то жители начали переосмысливать: «Так, а что же все-таки дороже? Или вся эта скотинка, которая там утонула, или эти спасенные два человека? Кто дороже?» Когда они поняли, что, оказывается, это намного лучше, это намного выше, они, как сказать, их аппетит был подогрет. И если еще Христос будет проходить мимо нашей местности, обязательно его надо пригласить к себе, потому что у нас еще много очень проблемных людей, которые не имеют покоя в своем сердце. И, может быть, кто-то болеет. Итак, друзья, когда Христос появился в другой раз в гадаринской стране, там началось пробуждение. Почему? Потому что помилованный распространил весть о своем помиловании непомилованным, и они созрели к покаянию. Друзья, это наша задача сегодня, такая же, как у Ионы. Сначала осознать, от чего тебя Бог спас, а потом уже и рассказать этим людям. Возможно, почему мы не идем к неверующим? Потому что мы до конца не понимаем, от чего мы спаслись. Многие вещи у нас на автомате. Мы родились в христианской семье, мы ходили в церковь, мы покаялись в детском лагере, мы стали членами церкви, все на автомате, все по инерции, все по схеме старой. И у человека, возможно, нет понимания, от чего он спасен, от какого огня и что такое вообще вечность. Если бы мы это осознали, друзья, мы бы уже, наверное, не усидели бы и побежали бы рассказывать грешникам, как один неверующий сказал: «Если бы вы верили в ад, возможно, вы стали бы на колени и пошли бы по разбитым стеклам Лондона для того, чтобы каждого прохожего увещевать и умолять его, чтобы он не попал в это страшное место мучений. Но раз вы так не делаете, вы, наверное, не верите в вечность и в ад». Я не стянул.

Только тот, кто это сам пережил, он может понять и других. Друзья, если мы пережили, что такое погибать и спастись, тогда это нас будет побуждать идти к ним и сказать им, чтобы они тоже были помилованы и избраны. Вы, наверное, слышали такой пример, как моряк шел по рынку, по базару, и увидел продавца, продающего птицы в клетке. Он вынул деньги, заплатил, взял клетку, открыл, и птицы оттуда вылетели. И когда все очевидцы спросили, а что ты вообще тут сделал, зачем ты купил и выпустил? Он говорит, дело в том, что я сидел в тюрьме, и я знаю, что такое быть в клетке. Я знаю, что такое быть в клетке. И, друзья, он проникся такой жалостью даже к этим птицам, потому что он хорошо знал, что такое клетка. Друзья, тот, кто хорошо знает, что такое клетка, темница греха, рабство греховное, погибельное состояние, и он помилован, и он спасен, он пойдет и будет открывать клетки другим. Но если мы этого не осознали, вряд ли мы пойдем открывать эти клетки. У меня был друг такой, очень дорогие воспоминания о нем. Он был поднят с самого дна. Он занимался 6 лет активной наркоманией. И он все, что только попадало ему под руку, он все туда в вену. И много раз был при смерти, и Бог миловал его. И однажды его нашли. Он оказался в христианской семье, муж и жена. Они работали среди вот таких вот, среди бомжей, среди наркоманов, потому что они сами из преступного мира, он и она, муж и жена, были покаявшимися людьми, и они решили себя посвятить для Христа и спасать таких же, какими они были сами. И вот этот мой друг Женька оказался в их семье. Целый год они терпели его наркоманские выходки. И однажды Дух Святой очень сильно коснулся его, когда он разделся и лег спать. И он стал его очень тревожить. Ты грешник, ты можешь погибнуть в любой момент. Ты можешь не очнуться после очередной дозы. И он понял, что Бог его зовет. Он осознал себя страшным грешником. И другой голос говорил, потом покаешься, ты уже разделся. Но этот голос был настойчив, призывной. Он решил себя победить, встал, оделся, преклонил колени, открыл рот и заплакал. Друзья, и он плакал 3 дня. И когда его спрашивали, почему ты плачешь, он открывает рот, чтобы рассказать, что с ним произошло, а сказать ничего не может, потому что слезы заглушали его уста, его слова. Он ничего не мог сказать, он только через несколько дней рассказал, что с ним произошло. Но все домашние понимали, что с ним произошло. Друзья, как вы думаете, какая у него дальнейшая жизнь? Он пошел, чтобы таких же, как он, спасать и открывать эти клетки. Он стал молиться за таких же, как он, наркоманов, свидетельствовать им и извлекать оттуда себе друзей. И я знаю его лично и знаю его подходы. Он не был словесником, он не был хорошим проповедником, но он настолько активно свидетельствовал, как мог. И у нас там даже на Камчатке, где я жил, он пошел к самому авторитетному вору в законе на Камчатке, чтобы свидетельствовать ему о Христе, потому что он в этой мафии состоял раньше. Друзья, человек, который находился в погибели, он будет желать спасти таких же, как он. Я сокращаю примеры. Следующее, 4. Когда избранные не согласны с Богом, они теряют логику и склонны к глупостям. Один православный сказал, что Иона – это самый загадочный человек в Библии, потому что он посмел бежать от лица Господа, как будто бы у него что-то получилось. Самый загадочный. Вы знаете, я составил таблицу абсурдов Ионы. Когда человек убегает от Бога, или когда человек не согласен с Богом, избранный человек, он, по-украински говорят, становится трохи глуповат, когда он не согласен с Богом. Вообще, друзья, любой из нас, кто с Богом не согласен, становится глуповатым. Это факт. Абсурды, которые я себе набросал в табличку, просит жизни, когда грозит неминуемая смерть в чреве кита. В то же время просит смерти, когда Бог дарит грешникам жизнь. Абсурд. Во-вторых, свое спасение видит в Божьем милосердии. Свое спасение в Божьем милосердии. В то же время Божье милосердие становится для него причиной раздражения. До смерти. В-третьих, проповедует покаяние и предостерегает, еще 40 дней Ниневия будет разрушена, и в то же время крайне расстроен, что его послушали. В-четвертых, знает, что Бог милостивый и прощает кающихся, и в то же время ждет разрушения города.

0: саду. Пятое. Жалеет погибшее растение и в то же время не жалеет погибающих людей. Друзья, он два раза огорчился до смерти. Это в Библии. Два раза до смерти. Один раз, что люди не погибли, а в другой раз, что растение погибло. Это абсурд. Итак, друзья, тот, кто не согласен с Богом, он начинает делать глупости. Приведу примеры. На брачную тему, например. Один брат, ему было открыто, кто его спутница. Он понимал Бога так и понимал конкретно, что это сестра для него. Но он не хотел с этим согласиться. Вы встречали таких? Я встречал таких. Он не хотел с этим согласиться, и он пошел делать предложение одно за другой. И предложение примерно делал так. Ты знаешь, ну, мне другая открыта. Я знаю, что это не воля Божия, но я все равно хочу на тебе жениться. Как вы думаете, нету здесь трохи глуповатости? По-моему, не трохи. Человек, который не согласен с Богом, он становится каким-то абсурдным, смешным. И это касается любого из нас. Мы каждый можем сделать глупость, когда мы не согласны с Богом. Недавно слышал в одной из церквей нашего братства, это в нашем братстве, друзья, в колоритном братстве, произошло следующее. На одном членском собрании брату не дали слова. Он хотел сказать, ему не дали слова. И... И вы знаете, он не смог смириться с Богом, что ему слова не дали на членском. На другой день... А, гром разразился. Все, закончим. Хорошо. Кто останется для того закончим? Пришли люди на собрание, а этот брат, которому не дали на членском слово, стоит, и у него фойе, церковь, и у него заклеенный скотчем рот, и табличка «Дал обет молчания». И он приходил, да, вот с этой табличкой, со скотчем на устах, раз ему не дали слова, и он на полном серьезе, без всяких там шуток, он заклеил себе рот скотчем, дал обет молчания. Как это? Трохи глупости или не трохи? Наверное, не трохи. Один брат очень сильно хотел понравиться сестре. И он все для этого делал. А когда брат сильно хочет понравиться сестре и из кожи вон лезет, он тоже начинает чуть-чуть быть глупым. И вы знаете, он и так, и с той стороны, и с той стороны. Чтобы... И наконец он обратил на себя внимание этой сестры. Она его спрашивает, слушай, а что ты так себя, ну так вот ведешь? Он говорит, да я сам не пойму, что со мной происходит. Он хотел, чтобы она вникла в его душу, заинтересовалась им. И говорит, я не знаю, что со мной происходит, я какой-то вот, даже мне трудно с собой совладать. Она говорит, она заинтересовалась им и говорит, а может тебе в психбольницу обратиться? Добился своего, обратил внимание и даже получил ценную рекомендацию. Я знал одного старца, который очень сильно домогался до кафедры. Он, кстати, умел хорошо их готовить, изготавливать кафедры, но стоять за кафедрой он не умел. Потому что. Как-то я приехал на побывку с армией в свою церковь и вижу новый человек, дедушка, приехал издалека, стоит за кафедрой и очень настолько эмоционально, настолько там проповедует, и все рты пооткрывали. И все вот с открытыми ртами прямо его слушают. И вдруг, а у нас в деревне это народ простой, и в полголоса одна сестра говорит, а вообще, что он несет? Друзья, можно восклицать. Фонтаном красноречия меня он покорил. Но думал после речи я, о чем он говорил. Можно это все эмоционально делать, но никакой изюминки. Что он несет? Вот такая была оценка. Друзья, и когда он вставал за кафедру, эта мысль мне всегда приходила. Если Бог тебе не предназначил этого служения, зачем домогаться? Тем более ты уже старенький, уже, наверное, тебе как бы развиваться в этом отношении, ну уже, может, лучше делай кафедры, чем стой за ней. У тебя свое служение. Поэтому, друзья, бывает так, что люди не за свое служение берутся, не согласны с Богом и начинают немножко. Последний рассказываю пример, и мы закончим. Хороший-хороший брат. Хорошо-хорошо проповедует. Я его лично знаю. Однажды он, я так себе представляю, подпер подбородок и, глядя в окно, какая-то вот, знаете, потянула его на какую-то мрачную ноту. И он задумался, почему я до сих пор не служитель? Вы знаете, он стал размышлять глубоко. Оказалось, проблема не в нем, а проблема в братстве. И он понял, почему его не рукополагают. Потому что он никто, его родители никто, звать его никак. А он-то как бы все для этого. Вот он, готовый служитель. И он решил, а почему бы не написать письмо в совет церкви? Почему это рукополагают только детишек, служителей? А вот таких простых, как я, который с улицы пришел, не рукополагают. И он решил написать письмо, написал воззвание такое. И чтобы придать статус духовности своему письму, там, на имя Антонюка, там все. Ничего лучшего не придумал из Библии и написал: «Отвяжите молодого осла». Это письмо. Да. И это письмо не дошло до совета церквей, дошло до местного служителя, и он потом отвязался на этом молодом осле и показал ему: «Ты что творишь?» Как много людей, которые пришли с мира, и сегодня они служители, я объяснил. Итак, друзья, когда мы не согласны с Богом в своей жизни, с чем-то, мы становимся глуповатыми. Это в любом вопросе, хоть семейный, хоть рабочий вопрос, хоть какой угодно, вопрос служения. Итак, мы прошли сегодня 4 таких вывода практически. Закончим.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса. Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о церкви.
2: Какой перевод Библии для вас наиболее авторитетен? Какой из переводов Библии вы предпочитаете?

0: Добрый день.
1: Добрый день, и дорогие друзья, зрители, слушатели.
0: Какой перевод Библии для вас наиболее авторитетен? Какой из переводов Библии вы предпочитаете?
1: Для меня предпочтительнее синодальный перевод, потому что я в нем вырос, я им дорожу, я его понимаю. И мне не нужен перевод, чтобы понимать основные истины Священного Писания, на которых строится христианская жизнь. Считаю, что перевод необходим не богословам и не специалистам в области переводов или лингвистики, а простым читателям.
0: То есть вы за то, чтобы переводы были разные?
1: Я за то, чтобы были всегда переводы, соответствующие времени. Библия не существует для того, чтобы стоять на полках в библиотеках академий там или университетов. Библия существует для того, чтобы ее читали люди. И если она написана на языке непонятном современному, данному современному обществу, тогда она теряет свой смысл и значение.
0: По-вашему, синодальная Библия написана на понятном языке? Все-таки 140 лет прошло.
1: Мое отношение к переводу такое: чтобы перевод сохранял идею Библии неискаженной. В этом смысле мне нравится позиция митрополита Илариона в Православной Церкви. Библия должна быть узнаваемой после перевода. Это значит, что переводчики должны заботиться не только о том, чтобы показать свою грамотность, свои способности или возможности, или что-то еще, но они должны сохранить суть Писания и даже отдельных отрывков. Да, когда в тексте используется, скажем, какой-то другой оборот речи, потому что почти любой язык, не примитивный язык, предполагает, может быть, разные значения или разные варианты изложения одной и той же мысли. Предпочтение должно быть не отдано не новизне, а содержанию. Перевод должен быть популярным у вас тот, который сохраняет главные доктрины Слова Божия. О Боге-Творце, о грехопадении, об искуплении в Иисусе Христе, о святой жизни, о рае, о Абаде. То есть Слово Божие должно остаться верным во всем, что постулируется и Христом, и пророками, и евангелистами, апостолами. Есть конфессиональные переводы, то есть когда группа каких-то людей, ангажированная какими-то интересами, своими желаниями, намерениями, переводит в угоду своим доктринам или своим понятиям. Это проблема. Такой перевод в определенном смысле сделали мормоны, свидетели Иеговы. Я не буду сейчас оспаривать их возможности там, или грамотность, или даже просто знание языков. Суть в том, что поскольку они не признают Иисуса Христа Богом, естественно, они пытаются перевод, если так можно называть, определенных текстов, представить в новых своих изданиях, где Христос выглядит просто как что-то среднее, абстрактное, но не Бог. Синодальный перевод достаточно хорош для простого читателя. Единственное, что в нем все еще остались такие церковно-славянские архаизмы, слова, которые сейчас уже не только неупотребимы, еще и малопонятны. Мое предпочтение перевода международного библейского общества, которое как раз позаботилось о сохранении идеи библейской и фактически в некоторой степени почистили разные архаичные выражения и слова.
0: Фактически это синодальный перевод, только усовремененный получается.
1: Да, я бы так сказал. Хотя, с другой стороны, я против таких переводов, как сделала Кузнецова. Я верующий человек, и я все-таки считаю Библию Словом Божьим. Текст, по крайней мере, Словом Божьим. Поэтому попытка его представить в таком бульварном, в рыночной манере не совсем корректно. Использование таких рыночных, уличных выражений, я думаю, что это неприемлемо для перевода Слова Божия. Иначе получается, что, как заявляют переводчики, вот мы использовали современнейшие средства, там, науку и так далее, и вот сейчас мы получили лучший перевод. Через 20 лет кто-то еще скажет, еще лучше, а через 60 мои внуки будут читать совсем другую Библию.
0: То есть нужно сохранить преемственность перевода.
1: Аминь. Переводами все-таки должны заниматься специалисты неангажированного толка, то есть не конфессиональные переводы. Субботники сделали свой перевод, может быть, там где-то точнее, где-то очевидно отпечаток их идеологии. Я пользуюсь многими вариантами, в том числе даже украинским языком, хотя его мало понимаю. Некоторые переводы на определенные языки просто дают такое лучшее понимание иногда конкретных слов. Потому что в разных языках, в разных народах языки имеют свое специфическое значение какое-то. так называемые очень образованные проповедники любят иногда использовать такую фразу. Вот наш синодальный, он перевод неправильный, неточный. Вот сейчас сделан перевод с оригинала евангельского текста, и вот мы получим правду. Некорректное заявление, что тот перевод, который вы до сих пор читали, он неверный. Это вызывает у людей неприязнь, непонимание и иногда отторжение. Лучше подкорректировать, сказать, что в этом тексте возможно еще и вот такое значение. И оно дает нам возможность лучше понять, что хотел сказать Бог, Христос там, или апостолы. Никогда не надо противопоставлять переводы. Нужно ими пользоваться на благо верующих, для созидания их веры, а не демонстрировать свою значимость там или знание. Все проповедники, служители, пресвитеры, священники должны максимально хорошо по возможности знать Слово Божье и максимально неискаженно учить этому верующих, прихожан, членов церкви, всех, кого Бог доверил вам.
0: Спасибо большое за интересный ответ. До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Изучайте Слово Божие в любом переводе.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды». Мой Господь всегда со мною, можно большего желать. Сомневаться не дерзаю, Он дает мне благодать. Мир святой наполнил душу, дивный свет рассеял тьму. Чтоб не встретилась, я слышу все ко благу Твоему. Чтоб не встретилась, я слышу все ко благу Твоему.
2: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
3: И Слово Божие. Книга Бытие, 37 глава, 1 стих, и 49 глава, первые два стиха. Мы читаем. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской, и призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего». Один из толкователей Библии сказал, что в жизни Иакова можно видеть руку Божию, которая провела его через три школы, а именно школу скорбей, школу Божьего промысла и школу благодати. Мы уже видели положение Иакова во всех этих трех школах. 20 лет, проведенных в Харане, нужда и унижение, а также и смерть любимой жены Рахили, оставили глубокие следы в жизни Иакова. В этот же период времени Иаков пережил чудные доказательства Божьего промысла в его жизни. События в жизни Иакова говорят нам о человеке, который в безвыходном своем положении был избавлен самим Богом. В эти годы Иаков пережил обильную Божью благодать. Изучая жизнь Иакова и его сыновей, записанную в последних главах Бытия, мы находим, что это был период высшей школы скорбей, Божьего промысла и благодати. Хотя Иаков имел много различных скорбей, глубочайшую скорбь он пережил от своих сыновей. Одновременно и промысл Божий наиболее обильно был проявлен в его жизни в это время. Ни в одном месте Священного Писания не проявляется так ясно промысл Божий в жизни человека, как в жизни Иакова и его сыновей. Благодать Божия также проявляется не только в прощении грехов Иакова и изменении его характера, но и в постепенном изменении его сыновей. Вначале мы видим сыновей Иакова в их необращенном состоянии, грубости, зависти и похотливости мстительных мужей. В конце же периода видим их измененных благодатью Божией. Божья спасительная благодать чудно проявилась в спасении Иакова и его сыновей. Из повествования о Иакове мы постараемся увидеть, каким отцом был Иаков. Занимаясь этим, мы должны помнить, что Иаков и его сыновья жили в трех различных странах – Сирии, Ханаане и Египте. Это значит, что он никогда не жил в благоприятных условиях для развития высокого уровня духовной жизни, требуємого Богом в житті Його отців. Прежде, чим ми будемо роптати і обіжатися на наші условия і воспитання наших дітей, подумаємо о условиях, в яких Яков воспитував своїх синовей і приводив їх к покаянню живого, познанню живого і істинного Бога і святої житті. Из наблюдения над жизнью Якова как отца мы видим, что его тягчайшей скорбью было поведение его сыновей. Рувим, старший сын Якова, рано в жизни своей проявил похотливость, которая привела его к одной из самых страшных форм неморальности. Отец помнил и не забыл эту глубокую рану всю свою жизнь, и на смертном своей ложе он привстал и заявил, что Рувим никогда не будет иметь первенство между братьями, потому что он осквернил ложе отца своего. Дети Иакова принесли ему великую скорбь, как в случае с дочерью Диной, которая была обесчещена, и обман и жестокость Симона и Левия, которые своим поведением угрожали жизни всему дому Иакова. Наибольшей скорбью Иакова было предательство его сыновей, любимого сына Иакова, Иосифа, одежду которого, вымазанную кровью, они принесли и показали Иакову, сказав неправду, что зверь растерзал Иосифа. Эта весть окончательно сокрушила сердце Иакова. Мы читаем из 37 главы книги Бытия. «И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его». Но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец. События из жизни Иакова учат нас о том, какие великие страдания дети могут причинить родителям своим непослушанием. Молодые люди часто говорят: «Я хочу прожить мою жизнь по-своему, как хочу», забывая, что жизнь наша принадлежит не только нам, но Богу нашему. Не только наша жизнь принадлежит Богу, но она является продолжением жизни наших родителей. Вот почему непослушание так ранит сердце родителей и причиняет им великие страдания. Для того, чтобы не причинить страдания своим родителям и самому не страдать позже в жизни, научись жить для Бога в юности твоей, покорившись Евангелию Господа Иисуса Христа, и Он благословит тебя. Переживания Иакова были отчасти по его собственной вине. Грубое отношение братьев к Иосифу было по причине слабости Якова как отца, скудность семейной дисциплины и его крайность привязанности к Иосифу побудили братьев рассчитаться с Иосифом по-своему. Между скорбями Якова и его грехами существует великая связь. Трудно читать о том, как Яков держал окровавленную одежду Иосифа и плакал о нем, не подумав о том, что в свое время Иаков стоял перед своим слепым отцом в чужой одежде из козлиной кожи, и отец его, положив руку на Яков, сказал: «Голос Иакова, а руки Исавовы». Иаков, обманувший своего отца, был более грубо обманут Лаваном, нежели своими сыновьями. Яков является фундаментом морального и духовного принципа, который мы читаем в 6 главе послания к Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Но Бог простил грехи Иакова. Своею благодатью Он сделал его новым человеком. Бог прощает грехи каждому человеку, кто в искреннем раскаянии обращается к Богу и уповает на пролитую кровь Иисуса Христа. Изучая жизнь Иакова, мы заметили его слабости, как отца. Но прежде чем мы закончим наши наблюдения, мы отметим его силу, как отца. В 49 главе Бытия описывается, как Иаков собрал вокруг себя 12 сыновей. Престарелый патриарх на смертном одре дает наставление детям своим. Тот факт, что дети его собрались вокруг умирающего отца, чтобы получить благословение, говорит о промысле Божьем в жизни этой семьи. Мы сказали, что наибольшую скорбь Иаков пережил от сыновей своих, но он также испытал наибольшее чувство радости от своих детей. Когда мы смотрим на его сыновей, мы видим причину радости Иакова. Иосиф был первым министром страны в Египте. Он отличил себя своим характером и способностями. Иуда, который был полон ошибок в начале своей жизни, теперь получает наивысшее благословение из всех своих братьев. Из этого небольшого круга сыновей Иакова произошел народ Божий, из которого и наш Господь Иисус Христос по плоти. Да благословит Господь христианских отцов и матерей, дабы они ободрились поступками Иакова в воспитании своих детей для славы Божьей. Да знают наши дети и молодое поколение живого Бога, и да служат они Ему в истине. Да научит Господь всех родителей и детей ходить пред Ним в страхе и служить Ему от чистого сердца. Аминь.
1: Хоть нога порой споткнется, хоть бываю одинок, из скалы высокой льется вечной радости поток.
4: Дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы будем рады выслать вам то, что вам надо. Если вам надо Библию, скажите. Также мы будем рады мои проповеди выслать вам. Книга называется «Сила Божия». Пожалуйста, пишите. Мы будем очень рады слышать от вас. И наш адрес опять Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Просим, пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: Вы слушаете «Христианское радио на пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2010 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Без исключения. Есть в нашем мире вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть правила без исключения. И это касается не только правил русского языка, но и священного писания. Относительно семьи Бог установил правила, которые Иисус Христос определил так. «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Матфея 19:5-6. Бог так задумал семью, чтобы она существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, покой и радость мужу, жене и детям. Именно поэтому Священное Писание так категорично относительно всего, что разрушает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании строится крепкий брак. Он четко объясняет, чего следует избегать, чего остерегаться, на что делать особое ударение. Зная важность семьи для Бога, сатана делает все возможное, чтобы разрушить семью. Ссоры, скандалы, разводы – явления для современного общества и мирских семей обыденные. Но и перед церковью, перед семьями верующих, враг не останавливается. Он прилагает все усилия, чтобы нарушить взаимоотношения, лишить взаимного доверия, развалить семью. Если верующие не будут стоять на страже своей семьи, то урон потерпят ужасный. Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках. Журнал не книга, не пособие по устройству семьи и не учебник семейной этики, поэтому мы только обращаем внимание читателей на эту проблему. Даем в проповедях, рассказах и стихах ответы на основании Библии. Насколько нам это удалось, судить вам. Благословенного чтения. Александр Круглов. Любовь не только наслаждение. Любовь — тепло, забота, свет. Любовь — страдание и терпение, великий подвиг отречения. Любовь — божественный завет. Где нет тепла, заботы, света, а только страсть горит в крови, там счастьем сердце не согрето, там отрицание завета и поругание любви. Проповедь. Франц Тиссен. Чтобы в семье была любовь. Целью любой семьи должно быть стремление к семейной гармонии, основанной на взаимной любви членов семьи. Позволим Духу Божьему показать действительное состояние современной христианской жизни. Сделаем это молитвенно, чтобы уйти от искушений, от сравнений и сопоставлений. Позволим Слову Божьему осветить нашу семью, зная, что Господь желает, чтобы между членами семьи была любовь. При этом мы должны учесть, что все семьи разные. Необходимо помнить, что есть семьи, в которых нет отцов, есть семьи, в которых нет детей, есть семьи, в которых вместе живут родители, дети, дедушки, бабушки. Бывают большие шумные семьи, бывают маленькие. Есть семьи, состоящие из одного человека – умер супруг, дети вылетели из семейного гнезда. Есть семьи, в которых одна половина верующая, другая неверующая. Есть семьи, в которых родители регулярно пишут записки с просьбой помолиться о покаянии их детей, а сами дети где-то бродят по широким дорогам мира сего и ведут неправильный образ жизни. Иногда матери просят молиться за сыновей, о которых годами ничего не слышат. Разные есть семьи. И, может быть, кто-то, вспоминая свою семью, уже ощутил острую боль. Мы не хотим бередить эти раны. Мы хотим говорить об атмосфере в семье, об атмосфере любви. Достигайте любви. Пусть каждый из вас маленькая у вас семья или большая, родители вы или дети, живущие с родителями, ответит на вопрос: «Что сделал я лично, чтобы в моей семье была любовь?» Мы очень хорошо знаем, что должны делать другие члены семьи, чтобы нам было хорошо. Но что сделал в этом отношении лично я? В Библии читаем: «Достигайте любви» 1 Коринфянам 14:1. Чтобы чего-то достичь, нужно приложить усилия. Отсюда вывод. Любовь в семье зависит от добровольного выбора. Или я буду любить, или не буду любить. Что выбираю лично я? Правильный выбор – любовь. Даже если перед нашим взором стоят горы препятствий, и мы думаем: «Я пробовал, но это просто нереально, это невозможно». Писание говорит: «Невозможное людям возможно Богу» Луки 18:27. И если мы хотим, чтобы в нашей семье на самом деле была атмосфера любви, мы должны приблизиться к Богу. Любви надо учиться. Чтобы научиться любить, необходимо пребывать с источником любви – Богом. Бог есть любовь. Он делал чудеса в судьбах и в семьях людей. Некоторые смиряются с тем состоянием, в котором они находятся, просто махнули на все рукой и думают: «Теперь уж будь что будет». Но это неверно. Всесильный Бог может изменить нашу семью. Высшее счастье в семье – это когда каждый ребенок уверен, что его любят папа и мама, когда дедушка и бабушка уверены, что их любят дети и внуки, когда муж уверен в любви жены, а жена – в любви мужа. Если ты хочешь иметь это счастье, если ты хочешь, чтобы тебя любили, начни любить сам. Ошибки при правильном выборе. Но вот ты сделал правильный выбор, а не все получается. Проблема в неправильном подходе к достижению любви. В решении этой проблемы необходимо указать на три подхода. Первый подход. Любовь с условием. Я буду любить, если... И затем идут условия. Это не библейский подход. В Евангелии написано совсем другое. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» Матфея 7:12. Если же ставят условия: дети родителям, дедушка с бабушкой всему дому, муж жене, жена мужу, то в семье не может быть любви и гармонии. Второй подход. Я буду любить, потому что ты зарабатываешь много денег, ты красивая, ты не болеешь. Такая любовь ненадежная. Она долго не продержится, так как можно лишиться работы, можно заболеть, постареть. Нельзя любить только пока в семье есть изобилие, красота, здоровье, а когда всего этого не станет, пропадает и любовь. Библейский подход. Любить и точка. Любить без условий. Не смотреть на качество человека и условия жизни. Все мы бываем в гостях. Как мы обнаруживаем, есть ли в семье любовь? Любят или не любят друг друга члены семьи? На наличие в семье любви указывают внешние ее проявления. Если их нет, то это третий неправильный подход к достижению любви в семье. Общение. Очень важно уметь общаться. Бывает, что в семьях иногда разговаривают только по необходимости. «Дай ложку», «Где чай?», «Хлеба купи», «Ботинки убери». Семья – это место общения. Чтобы действительно это было так, нужно выделить время для разговора друг с другом просто потому, что мы любим друг друга. Мы жертвуем это время друг другу, детям, родителям, бабушке с дедушкой. Всем членам семьи нужно уметь разговаривать. Задумаемся над тем, создают ли атмосферу любви наши разговоры. Что мы говорим в семье? Можно ли это назвать любовью? Тон и слова. А как мы говорим? Чувствуется ли в тоне твоего голоса любовь? Иногда человек так защищает себя: «Да я ничего такого не сказал, да и вообще это литературное слово». Но некоторыми литературными словами и тоном голоса можно убить человека. А можно сказать так, что собеседник сразу поймет. Его любят, поэтому так говорят. Крик. Если мы хотим, чтобы в нашей семье была атмосфера любви, чтобы Бог был между нами, нельзя давать место дьяволу, то есть кричать. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик со всякой злобою да будут удалены от вас. Не давайте место дьяволу. Он не любит. Он пришел украсть. убить и погубить. Он пришел разрушить все семейные основы. Если крик имеет место в нашей семье, а мы ходим в свете Слова Божьего, то самое малое, что нужно сделать, это покаяться перед Богом. И чем быстрее, тем лучше, потому что написано: «Не оскорбляйте Духа Божьего». Поэтому если мы в семье кричим, в ней нет благословения. Естественно, я говорю не о случаях, когда нужно поторопить кого-то, например, пожар, скорее. Содержание. Тема разговора тоже определяет атмосферу в нашей семье. Разговоры могут быть нудными, это раздражает и не располагает к любви. А Библия говорит: «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии» 1 Петра 4:11. Любовь в семье – это Бог в семье, и мы рассчитываем на то, что Он с нами, Он здесь, мы с Ним вместе говорим. Чем наполнено наше сердце? Если в правильных взаимоотношениях с Богом, то любовь найдет о чем говорить и будет литься через край. Писание говорит: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12:34. В семьях много проблем. Люди оправдывают их тем, что им плохо. Когда неправильные взаимоотношения с Богом, то нет любви в сердце, а в семье проблемы. Эти проблемы выплескиваются на общество, на тех, с кем мы работаем, учимся. Человек становится злым, нервным, но оправдывает себя: «Да если бы вы знали, в каких условиях я живу, но деваться некуда». Ему где-то надо вылить эти эмоции, и тогда всем плохо. Когда же мы в правильных взаимоотношениях с Богом, тогда и в семье будет гармония любви. А если в семье есть любовь, то и в церкви она есть, и эта любовь распространяется на общество. Молчание. В Библии написано: «Время молчать и время говорить». Но это сказано не о случае, когда членам семьи не хочется разговаривать друг с другом или когда им просто не о чем говорить. Молчание в семье – это очень печальное взаимоотношение, и когда оно длится часами, днями, а иногда и дольше, должна об этом молиться, потому что оно – явное проявление отсутствия любви. Что сказано за спиной? Об отсутствии любви свидетельствует и то, что мы говорим друг о друге за глаза. Я слышал, что дети говорили плохо о своих родителях, что мужья за глаза говорили плохо о своих женах. Я не знаю, как это происходит в женском обществе. И то, и другое есть грех. Умение общаться. В Библии мы читаем: «Если спросит у тебя сын твой, то скажи». Второзаконие 6:20-21. «Скажи» в значении «объясни». И нас тоже часто спрашивают о чем-то наши дети. Как мы реагируем на их вопросы? «Некогда», «подожди», «иди к маме, видишь, я занят». А ведь умение слушать, не перебивать друг друга, даже детей, это проявление любви. Я как-то наблюдал такую картину. На общении было человек 15-20. Один брат что-то рассказывал. В какой-то момент его жене показалось, что он закончил свою речь, и она вступила в разговор. Он сделал паузу, но намерен был продолжить. И она, заметив это, сразу остановила

которой было 6 детей. Дети были разные. Но младший был особенно непослушным, и ему доставалось за это. Однажды он сильно провинился, понял, что отец его накажет, и решил спрятаться. Спрятался в собственном доме. У них были старинные часы, очень большие, вмонтированные в стену. Мальчик открыл дверцу, залез туда и в замочную скважину стал наблюдать за тем, что происходит в комнате. Отец собрал остальных детей и говорит: «Идите, найдите его». Все побежали искать, а отец, к огорчению озорника, остался в комнате, и мальчику было видно все, что он делает. Отец нервно ходил по комнате, волновался, и у мальчика при виде этого сердечко стучало все сильнее. Он думал: «Что теперь будет?» Прибежали дети и говорят отцу: «Не можем найти». Он снова отправил их на поиски. Они прибежали: «Нет его». Отец послал в третий раз. И когда они убежали, провинившийся мальчик увидел, как его отец сел за стол, положил голову на руки и горько заплакал. Он думал, что его никто не видит, а сын в этот момент понял, что папа его любит. Он выбежал из своего укрытия, упал на шею отцу и сказал: «Папа, прости меня, я сделал тебе больно». Отец, конечно, простил его. Атмосфера любви исправила ситуацию. Очень важно, чтобы никто не сомневался в любви, чтобы любовь была видна. Тогда и наказания воспринимаются совсем по-другому. Наказания должны иметь место, ведь в семье нужна дисциплина, но наказывать нужно с любовью. Так говорит нам Священное Писание. С любовью. Дух семьи. Какой дух в нашей семье? Вечное недовольство и ропот, огорчение и дух осуждения – или дух непрощения, озлобления и ожесточения. Есть семьи, в которых при общении не выбирают выражений. Там можно услышать абсолютно все. Это состояние страшное. И если мы чувствуем, что оно нас касается, что такое было в наших семьях, то это нужно исправить, так как Бог хочет совсем другого. А именно, чтобы в нашей семье была любовь, и обещает, что это возможно. Привязанность. Как мы должны любить друг друга в семье? К чему мы должны стремиться? Библейская любовь – истинная любовь. Она характеризуется привязанностью. Нас тянет друг к другу, нам плохо друг без друга, нам хорошо быть вместе, мы не хотим разлучаться. Да, мы вынуждены идти на работу, на учебу, но для нас мысль о семье – это особое благословение. Мы радуемся, что будет вечер, когда мы снова соберемся вместе, папа и мама, братья и сестры и другие члены семьи. Эта привязанность учит нас любить и заботиться друг о друге. Мы живем в согласии со стихом «Любовью служите друг другу». Мы действительно служим друг другу. Мы ищем возможность проявлять любовь ежедневно. Искренность. Хочу еще заметить, что искренность, искреннее участие – это очень важный элемент взаимоотношений в семье. Когда нет искреннего проявления любви, тогда члены семьи не хотят идти домой. Они ищут таких людей, которые их со вниманием выслушают, поймут и согреют их душу. Мое «я». Большая проблема в семьях – это наш эгоизм. Уметь служить друг другу – это уходить от потребительского отношения к служению ближнему. Не должны все члены семьи крутиться вокруг моего «я». Теперь я хочу быть для всех. Это готовность служить. Кто-то сказал так: «Дом там, где наше сердце». Писание говорит, чтобы мы достигали любви. Это значит, что мы должны учиться любить. Мы выбираем это. Мы соглашаемся учиться этому. Мы хотим учиться принадлежать друг другу в семье. Мы хотим учиться служить членам семьи. Мы хотим умножать любовь естественно, непринужденно, искренне. Мы не хотим притворяться, играть какую-то роль, фальшивить. Мы начинаем говорить добрые слова. Может быть, мы их не всегда или никогда не говорили, но мы каемся и верим, что то, что невозможно человеком, возможно Богу. Неправильно, когда некоторые говорят: «У меня такой характер. Принимайте меня таким, какой я есть». Конечно, надо принимать такого человека, но он должен меняться. Если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен любить. Уважение. Нельзя не сказать об уважении в семье. Это не нарочитая любезность, которая подчеркивает отчужденность или испорченные отношения.

когда люди переходят на «вы». Абсолютно нормально, когда дети любезно относятся к своим родителям. Любезные отношения предполагают вежливость, учтивость, предупредительность, разного рода услуги с использованием вежливых слов «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» и так далее. Это советует Библия, которая учит, чтобы мы были братолюбивы друг к другу с нежностью. Римлянам 12:10. Понимание без слов. Умножает любовь и единство в семье то, что нас объединяет, и мы не возвышаем себя путем унижения ближнего. Если же для того, чтобы остаться на плаву или для того, чтобы возвыситься, говорим плохо о ближнем своем, то мы применяем нечистоплотный прием. Практическое единство, которое увеличивает нашу любовь, это такое состояние, когда мы понимаем друг друга без слов и действуем правильно. Иногда эта любовь может проявиться в практической помощи. Например, мать не говорила сыну, что нужно сделать ту или иную работу, но он понял ее без слов, потому что любит. Если есть любовь, не надо много объяснять. «Сынок, сходи. Сходи, будь добр, а то у меня спина болит». Этого вполне достаточно, чтобы он сам побежал. Снисходительность. Очень важна между членами семьи снисходительность. Библия говорит, чтобы мы с любовью служили друг другу, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Колоссянам 3:13. Допустим, я делаю ребенку замечание, а он на это хлопает дверью. Я ему: «Это нехорошо, потому что…» Он отвечает: «Я понял, постараюсь больше так не делать». И вдруг у него опять так получилось. И он при этом весь сжался. Как я, отец, должен поступить? Закричать: «Сколько можно тебе говорить?» Но я же вижу, что он сам не рад тому, что сделал. И могу сказать: «Ничего, сынок, я вижу, что тебе больно. Ты не хотел, так получилось». Это снисхождение. Снисходительные люди всегда благородны, а напоминающий проступок теряет друга. Так говорит Священное Писание, притча 17:9. Доверие. Чтобы любовь возрастала в семье, нужно взаимное доверие, нужна уверенность друг в друге. Иногда мы сами являемся причиной потери доверия к нам, и тогда нам перестают верить, не решаются нам доверять. Мы должны искренне в этом покаяться, стараться вернуть доверие, молиться об этом, так как его отсутствие постепенно убьет все хорошее, что мы взрастили. «Мой дом – моя крепость». Чтобы в нашем доме царила атмосфера любви, дом должен стать убежищем, где тебя поймут, где откровенно разговаривают друг с другом, где тебя поддержат, где можно даже склонить голову, выплакаться, и тебя не высмеют и не осудят. Здесь можно залечить раны, которые мы получаем в греховном мире. Здесь нас любят, сюда нас тянет, здесь к нам снизойдут, нас простят, за нас помолятся Богу. В Писании мы читаем: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6:2. Любовь все переносит. Так ли в наших семьях, дорогие читатели? Что мы думаем о своей семье? Что думают наши дети, если они сейчас рядом с вами? Какую атмосферу мы создали в семье? Есть ли в ней Божья любовь? Тянет ли наших детей домой? А нас самих тянет домой? Мы счастливые люди или несчастные? Любят ли нас? Любим ли мы? Я хотел бы, чтобы у всех нас возросла вера в то, что Бог реально может изменить все в нашей семье. На одном бракосочетании мне пришлось говорить пожелания молодым. Потом ко мне подошли их родители. Отец со слезами сказал мне: «Я так рад, что мои дети это услышали и что за них именно так помолились. Если они это исполнят, я знаю, что они будут счастливы. Я так хотел бы их видеть счастливыми, чтобы в их доме была любовь». Он немного помолчал и добавил: «Мы-то уж ладно, как-нибудь дотянем». Знаете, я заплакал и сказал ему: «Зачем? Зачем вы сдаетесь? Зачем вы смиряетесь с таким положением? Почему вы не хотите приложить усилия? Зачем вам мучиться дальше? Вы можете покаяться, и Бог, для которого нет ничего невозможного, может помочь вам с чистого листа начать вашу семейную жизнь». Любовь, которую дает Бог,
которую можно выбрать сегодня, о которой можно попросить сегодня, соединившись с источником любви, не перестает. Она без условий, без «если» и без «потому что». Пусть Господь поможет нам хранить ее. О слове вечном. Сергей Гуц. Посвящение Богу. «Я и дом мой будем служить Господу». Навина 24.15. История христианства полна потрясающими повестями об известных служителях, посвятивших себя Богу на служение. Бог через них делал великие дела. В этой истории можно прочитать о семьях служителей, участвовавших в служении, миссионерстве, переносивших трудности и лишения ради Господа. И каждая такая история необыкновенна. Разные ситуации в разные времена, разные страны и народы, но всех их объединяет одно. Эти люди, мужчины и женщины, подростки и старцы, были посвящены своему Господу. Когда я читаю такие истории, мое сердце восторгается благодарностью Богу за этих прекрасных мужей веры. Я хочу быть похожим на них, хочу, чтобы жизнь моя не прошла напрасно. Я часто беседую с молодыми людьми и стараюсь вдохновить их на посвящение себя Богу, на миссионерское служение. Это действительно стоящая цель нашей жизни. Но важно в миссионерском служении не просто жертвовать собой и своими родственниками при принятии решения ехать на миссионерское служение. Важно всей семьей принять решение стать миссионерами. Мы не семьей жертвуем ради служения, а вся наша семья жертвует собой ради служения Богу. То есть каждый член семьи — это член команды миссионеров. В былые времена в нашей стране многие служители должны были оставлять свои семьи ради служения. Когда служителей осуждали и сажали в тюрьму, то их семьи даже не спрашивали об этом. В результате рождалось богословие, восхваляющее жертвование семьей ради служения Богу. Прочесть об этом можно в книгах, написанных братьями, служителями того времени. Конечно, с приходом перестройки, с возможностью обучения в западных семинариях наших служителей, ситуация изменилась. Как выразился мой друг и брат Алексей Мельничук, в наше время стало модным заботиться о семьях. Многие богословы и проповедники с Запада стали учить наших служителей ответственности за свою семью перед Богом. Я думаю, что ситуация просто выровнялась. Служители должны заботиться о своих семьях и не делать детей и жен заложниками своего служения. Конечно, бывают такие служения, которые требуют от служителя на время оставить свою семью. Но это исключения, которые так и должны рассматриваться. Настоящее же правило для служителя – заботиться о своей семье. Это его ответственность перед Богом. Его дети — это драгоценное Божье создание, которые имеют только одного земного отца и имеют право на нормальное воспитание и отцовскую заботу. Часто бывает так, что великий служитель имеет детей неверующих, и еще чаще — дети служителей никогда не становятся служителями. Бывает и так, что дети не ходят в церковь, так как не доверяют церкви, забравшей у них папу. Это все последствия неправильного отношения служителей к своим семьям. В начале 90-х годов Бог призвал меня поехать на миссионерское служение в Ульяновск. Для меня это было очень явное Божье призвание. Я стал уговаривать свою жену, чтобы всей семьей поехать на миссионерское служение для основания новой церкви. У нас тогда было уже 4 детей. Бог дал мне добрую жену, и она соглашалась со мной иногда, а в трудные минуты, когда были проблемы с детьми, отказывалась от этой идеи. Так продолжалось больше года. С братьями из миссии «Свет Евангелия» я вел параллельно беседу о том, чтобы поехать на миссионерское служение, и постоянно откладывал выезд на более поздний срок. В конце концов, я признался братьям, что я-то согласен ехать на миссию, а вот жена не согласна. Может, мне стоит уговорить жену и сразу же увести ее на миссионерскую точку? Братья из Ровно были мудрыми и посоветовали просто молиться об этом. Буквально через несколько недель Бог призвал мою жену. Она пришла ко мне и сказала: «Сергей, Бог призывает нас на миссионерское служение, и мы поедем». Мы начали готовиться к переезду и в том же году уехали в Ульяновск. Бог призывает нас на служение, и мы отвечаем Ему посвящением.
Что такое посвятить? Это значит отделить, обречь, предназначить, отдать себя чему-то без остатка, отдать, не оставив себе ничего. Именно такого посвящения требует от нас семья. И такого посвящения требует от нас Господь. Почему же в церквах мы встречаем множество людей, живущих номинальной христианской жизнью? Почему есть много людей, считающих половинчатую, плотскую жизнь в церкви нормой для себя? Одна из проблем – это наше недоверие Господу. Мы плохо знаем Его. Так говорит Слово Божие. Но как можно угодить Богу? Мы живем в материальном мире. Примитивный взгляд на этот мир создает впечатление, что все, в принципе, материально, и без духовного мира можно вполне прожить. Есть даже мыслители, утверждающие, что мир наш только материален. На самом же деле наш мир пронизан Божьим величием и благословением. Бог деятельно участвует во всем, что происходит на нашей планете. Конечно, Бога не видно, Он духовен. Поэтому у живущих на земле часто появляется искушение не воздавать Богу славу, принижать Его участие в нашей реальной жизни. Нам кажется, что мы живем сами по себе, что все зависит полностью от нас. Но это также неверно, как неверно и то, что законы могут рождаться без законодателя, машины возникают без инженеров и творение без Творца. Даже у верующих часто возникает искушение недоверия к Богу. Не находя ежедневного подтверждения присутствия Божьего, наш испорченный разум начинает сомневаться. Нам необходима вера, чтобы угодить Богу. Нам нужно постоянно обновлять свои взаимоотношения с нашим Господом, чтобы угодить Ему. От нашей веры в Господа зависит наше посвящение Ему. Когда мы приходим к пониманию того, что вся наша жизнь зависит от Бога, что самый лучший план для нашей жизни тоже зависит от Господа, когда мы узнаем, что у Господа есть наилучший план для нашей жизни, тогда мы можем посвятить себя Богу. Конечно, для посвящения себя Богу нужен акт воли. Это не просто разумное решение, нужен шаг. Дело в том, что мы находимся в условиях искушений и соблазнов со стороны врага душ человеческих. И через веру в нашего Господа мы можем разобраться в самих себе, понять, что нам нужно, и сделать решительный шаг посвящения себя Богу. В наше время о посвящении многие рассуждают не только в церквах, но и в интернете. На одном из форумов я нашел размышление одного автора по имени Павел о посвящении. Вот что он пишет. «В последнее время все больше думаю о недостаточном, то есть неполном посвящении жизни Богу. С одной стороны, я замечаю, что мое внутреннее посвящение Богу оставляет желать лучшего, так как порой я начинаю жить не тем, чем должен, то есть мирскими интересами, а с другой – недостаточное внешнее посвящение делу Божьему, Его Церкви. И чем больше я думаю над этим, тем отчетливее осознаю, что вопрос о полном, неполном посвящении – это вопрос решающий, стоящий ребром перед каждым из нас, перед теми, кто, подобно мне, не может сказать, что всецело и без остатка посвятил свою жизнь Христу, что в его жизни не осталось места для личных амбиций и личной жизни». Другой автор форума уточняет, чем на самом деле является посвящение себя Богу. «Надо понимать, что посвящение себя Богу – это исполнение Его воли, а не своей. Многие, думая, что полностью посвятить себя Богу значит перестать работать за зарплату, оставить свою стройку, не выходить замуж и тому подобное, а начать делать некие Божьи дела, попадают в ловушку. Человек начинает исполнять не волю Бога, а свои представления о делах Божьих. Посвятить себя Богу – это именно внутреннее дело, и знают об этом Бог и человек». Человек может также работать на обычной работе, кормить семью и тому подобное, и быть полностью посвященным Богу. Именно поэтому написано: «Кто начальник – начальствуй, кто раздаватель – раздавай». Порой желание бросить все и начать делать Божьи дела так велико, что Богу приходится объяснять нам, что Он на самом деле хочет, чтобы мы были там, где есть, а то наше желание Он квалифицирует как бегство от трудностей. Мы слышим много проповедей на тему о посвящении, много дискуссий. И часто, как видим из предыдущего письма, имеют место просто человеческие, плотские заблуждения. Решающим вопросом является как раз наше полное послушание и повиновение Богу. Известный и уважаемый служитель из Казахстана Франц Тиссен размышляет о посвящении.
У меня есть вопрос. Что это за служитель, который не посвящен Богу? Может ли быть служителем человек, не посвященный Богу? Я думаю, что нельзя такого человека называть служителем. А как можно его назвать? Деятель, наемник. Ну, можно его еще назвать работником, но не служителем. Человек, который претендует на звание служителя, должен быть посвящен Богу, иначе это просто немыслимо. И это относится не только к служителю. Каждый христианин должен быть посвящен Богу. На одном съезде много говорили о миссионерском служении, о великой нужде в средствах и тружениках и так далее. Затем был призыв пожертвовать деньги на дело Божье. И там присутствовал один брат, у которого не было ни одной копейки. Ему было очень досадно. Сердце его так горело, он многое пересмотрел в своей жизни и тоже хотел что-то пожертвовать. Сосуд приближался все ближе и ближе, и вдруг его осенила мысль, и он, взяв ручку, написал на листке: «Я жертвую Богу один год своей жизни». Он положил эту записку в сосуд с деньгами. В конце служитель объявил сумму собранных средств, а затем, подняв эту записку, сказал: «Бог принимает вашу жертву». Рассказывают, что этот брат действительно пересмотрел свою жизнь и очень многое сделал для Бога. Он трудился, свидетельствовал. Многие люди в этот год через его труд обрели Господа. Но годы очень быстро пролетают, и этот брат за пролетевший год пережил столько благословений, что на стыке перехода в следующий год он встал на колени и сказал: «Господи, я посвящаю Тебе всю свою жизнь». Наш брат Олег Орлов обратился к Господу, когда приехал в реабцентр Амцех. Он рассказывал о том, как Господь учил его и растил. «Однажды, — рассказывает Олег, — я косил траву на территории реабцентра, и я молился: «Господи, я так хочу проповедовать так, как проповедуют наши пастыри в церкви». И вдруг слышу нежный голос: «А зачем тебе проповедовать так, как пастыри? Ты можешь жить для меня». И я понял, что могу всей жизнью своей служить Господу. Это был Божий ответ на вопрос Олега о его призвании на служение. Наш Господь достоин того, чтобы мы всю свою жизнь посвятили Ему. Время, прожитое для себя и своих эгоистических целей, — потерянное время. Если вас, дорогой друг, Бог призывал стать миссионером и поехать в другую страну, а вы отказались, не удивляйтесь, что жизнь ваша такая скучная и сухая. Жизнь вне Божьей воли, стремление к временным и второстепенным целям — только потеря этого самого времени. Мы можем жить полноценной жизнью, исполненной глубокого смысла. Мы можем видеть, как Бог действует через наши ограниченные способности и возможности. Мы можем радоваться тому, что исполняем Его волю, участвуем в Его планах и однажды предстанем пред Его величием, чтобы услышать знаменательные слова: «Хорошо сделал добрый и верный раб». Для меня в этих словах содержится больше музыки, чем во всех музыкальных произведениях мира. Мы можем угодить Богу, живя посвященной жизнью. Через веру в Господа мы можем доверить Ему всю свою жизнь, зная, что Он прекрасно ею распорядится. Это правильное решение – посвятить себя Богу на служение. Дорогой друг, если ты еще не посвятил Богу всю свою жизнь, спеши и немедли сделать это. Время так быстро уходит, и не стоит его растрачивать впустую. Ты можешь иметь прекрасную, полноценную жизнь, посвященную твоему Господу Богу.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Обращение. Пресвитер нашей общины обратился к присутствующим с предложением. «Дорогие братья и сестры, если у кого из вас есть желание рассказать о своем обращении, то можете это сделать сейчас». Наступило молчание. Каждый старался восстановить в памяти свое обращение ко Господу и думал, как и с чего начать свой рассказ. Но вот поднялся старец Рублевский, вышел вперед к кафедре и начал. «Дорогие братья и сестры, если можно, то я расскажу вам сегодня об одном обращении. Это было давно. Были мы тогда с женой еще молоды, а наши дети совсем маленькими. Жили мы в Пенсильвании. Я работал на электростанции. Молоко для детишек приходилось иногда покупать у жившего неподалеку фермера. Приходя к нему, я всякий раз говорил о Христе Спасителе, но за это он меня возненавидел и решил проучить. О своем злом намерении спустить на меня своего пса он рассказал своим соседям. Пес был здоровенный и очень злой. Когда фермер спускал свою собаку с цепи, то все соседи прятались по домам. И вот как только я зашел во двор фермера, ко мне сразу же бросился пес. Я от страха закричал: «Господи, спаси меня!» И тут произошло то, чего хозяин, да и я не ожидал. Пес обнюхал мои ноги и не тронул меня. Хозяин, увидев, что пес меня не трогает, пришел в ярости, стал натравливать его на меня. «Вольф, Вольф, возьми его, возьми!» Но пес меня не трогал. Осмелев, я погладил пса и, положив руку ему на спину, подошел вместе с ним к хозяину. «Напрасно вы стараетесь», — сказал я ему. «Пес ведь тоже тварь Божия и понимает, кого трогать, а кого нет». Хозяин изумился, пригласил меня сесть с ним на крыльце. Мы сели. Я достал из кармана Библию и, наугад раскрыв ее, стал читать. «Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа». Когда я читал это, Дух Божий обличил фермера и указал ему, кто он в сущности. Гордый до той поры фермер вдруг пал на колени и начал взывать: «Господи, я погибаю, спаси меня!» Обливаясь слезами, фермер просил Господа помиловать его, и Господь его помиловал. Этот фермер стал другим человеком. Когда он поднялся с колен, то обратился ко мне: «Сегодня воскресенье, день Божий. Иди и скажи пастору и всем верующим, что я приглашаю всех к себе на обед. Попроси прийти всех». Я передал эту просьбу пастору, и он, посоветовавшись с членами церкви, принял предложение фермера. Мы прибыли на ферму всей общиной. В саду уже были расставлены столы и скамейки, проведено электрическое освещение, чтобы накормить столько людей. Хозяин зарезал 2 овцы, купил бочонок пива и много вина. Перед едой мы попросили у Бога благословения. Хозяин собрался было угостить нас вином и пивом, но когда мы объяснили ему, что мы алкоголя не употребляем, он, показав на бочонок и бутылки, спросил: «Куда же я дену все это?» «А вот куда», — ответила его жена. И с этими словами разбила бутылки с вином о пивной бочонок, а бочонок спихнула в канаву. После угощения хозяин позвал своих соседей, чтобы и они послушали Слово Божие. В тот день было благословенное и радостное собрание. Оно затянулось до 12 часов ночи. В следующее воскресенье фермер с семьей приехал к нам на собрание, а через некоторое время он и его жена приняли водное крещение по вере. Потом уверовали и их дети. Они жили там еще 15 лет и всем свидетельствовали о Христе Спасителе, а дети их и по сей день еще здравствуют и пребывают в Господе. Слава нашему Господу! Это свидетельство старца Рублевского запало мне в сердце. И, придя домой, я записал его, ничего к нему не прибавив и ничего не убавив. Николай Шевченко. Бог открывает мое сердце. Мне 23 года. Зовут меня Дима. В 1993 году я окончил строительный институт в Нижнем Новгороде. Там я и принял Бога своим Господом и Спасителем. Посещая евангелизационное служение, я многое узнал о Боге, Его любви и милости, о том, что Он является моим Творцом. До этого я никогда не слышал и не знал ничего об этом, да и узнать было практически негде. Я благодарен Богу за то, что Он привел меня на эту евангелизацию, проводимую иностранными миссионерами, где мне открыли глаза, и у меня совершенно изменился взгляд на этот мир. Вас, наверное, интересует, что же все-таки привело меня туда. Ответить можно просто. Это был Бог. Он создал все условия, чтобы я понял, где я нахожусь в этом мире и куда мне нужно идти, в чем смысл жизни и кто любит меня огромной, неиссякаемой любовью. Я немного опишу свою жизнь до моего обращения. В 1989 году у меня умерла мама. Это случилось совсем неожиданно. В воскресенье она провожала меня в Нижний Новгород, где я учился, для сдачи экзамена. Экзамен должен был быть через день. Мама была здорова. Она улыбалась. Я до сих пор помню ее лицо. А на следующий день, уже в Нижнем Новгороде, я получил телеграмму, в которой сообщалось о ее смерти. Я не поверил этой телеграмме. Думал, что это ошибка, ведь не прошло еще и суток, как она была жива и здорова. И до самого моего приезда я не верил, что ее больше нет. Поверил только тогда, когда увидел. Я пытался понять, почему это произошло. Если есть Бог, то почему Он допустил такое, лишив меня самого дорогого, что у меня было? И тогда у меня появилась мысль, если даже Бог и есть, то Ему наплевать на меня и на мою жизнь. Я был зол на всех и на себя. Мне не нужен был такой Бог. На себя же я злился потому, что я уехал на день раньше, на тот самый день, когда умерла мама. И если бы я не уехал, она была бы жива. Я стал пить. Пил много. Я не хотел ни о чем думать, а этого состояния легко достичь, напившись. Я пил, не переставая, около 2 недель. Очнулся, когда у меня кончились деньги. От выпитого мною вина, от того, что не было мамы, мне было очень худо. Не знаю, как я мог пережить этот период, как мой организм мог все это выдержать, наверное, только благодаря Богу. С этого времени я скатывался все ниже и ниже, жил только для себя, мне было наплевать на других. Конечно, у меня оставался отец, но он ушел от мамы за несколько месяцев до ее смерти. Хотя он любил меня, часто приходил ко мне, но я был зол на него, так как он ушел от нас. И, пожалуй, единственный, кто мне был дорог в то время, это мой младший брат, которого я очень люблю. И только из-за него я приезжал домой. Приезжал раз в две недели, привозил водку, и мы с ним несколько дней пили. Да, я тогда не понимал, к чему это может привести, хотя это было видно практически сразу. Учиться стал все хуже и хуже. С трудом сдавал те экзамены и зачеты, которые необходимо было сдать, чтобы остаться в институте. Приезжая домой, я все чаще тратил время не на учебу, а проводил его впустую, сидя за бутылкой. Так прошло полтора года. Моему брату исполнилось 18, и его забрали в армию. В тот день я в последний раз напился. У меня наступило отвращение к вину, мне надоело пить. Да и человек, с которым я пил, уехал и вернется только через 2 года. И тогда я сказал всем, что я больше не пью. Конечно, если бы я через несколько дней не пришел на евангелизацию в Нижнем Новгороде и не принял бы Бога, то это оказалось бы ложью. Но это оказалось правдой. Случайно, ради любопытства, я пришел туда, и Бог раскрыл мое сердце. Прошло несколько месяцев, и Бог совершил со мной чудо. Я стал совершенно другим. Бог изменил меня, Он дал мне новое сердце, и теперь я люблю Его. Я люблю всех людей в мире, и я благодарен за это Богу. Недавно я устроился на работу. Скоро придет мой брат из армии. Я прошу Бога, чтобы он изменил и его жизнь. Дмитрий Петряев.
3: И Бог услышит тебя. Небо было грязно-серым. Шел дождь со снегом, и холодный ветер, казалось, поддувал со всех сторон. До отхода поезда, увозившего меня в очередную командировку, времени оставалось мало. Я должна была торопиться, а вместо этого я стояла, как приклеенная, у вокзального газетного киоска и растерянно прислушивалась к настойчивому желанию внутри себя купить газету, которую я никогда не покупала и не читала. Но перед отъездом я молилась и поэтому понимала, от кого во мне рождалось это желание, хотя сейчас оно и было для меня непонятным. И, подчиняясь какой-то внутренней тревоге, я купила газету под названием «Код. Криминалистика, обозрение, детектив». Из 5 номеров, предложенных мне, я решительно выбрала 27-й. Потом, лежа в купе, я развернула купленную в киоске газету и уже с 3-й страницы поняла, зачем я ее купила. Поняла, наткнувшись на заголовок открытого письма «Крик души». Да, я должна была прочитать эту статью. Я должна была услышать этот крик истрадавшейся, не знающей мира и покоя души. Крик отчаяния, ненависти и протеста. И предложить этой душе рецепт исцеления от захлестывающей ее боли и злобы. Я не буду приводить здесь всего письма из места заключения. Приведу только 2 выдержки. Пишет вам Логвин Александр Николаевич. Особо опасный вор-рецидивист, статья 24. 5-я судимость. Но ни разу не было иска, даже на 1 рубль не принес ущерба ни обществу, ни народу, ни государству, ни гражданину в отдельности. Но отсидеть предстоит 20 лет. Был в Соликамском лагере смерти «Белый лебедь». Жив остался благодаря помощи знакомой учительницы с Брянщины, Кузовлёвой Тамары Фёдоровны. Я уже находился в бетонном мешке на процессе обезжиривания, когда она отбила телеграмму прокурору города. Всегда буду помнить Тамару Фёдоровну. И еще. У нас в Белоруссии произойдут страшные события где-то через 2-3 года. И к этому периоду возникнет новая, самая серьезная, самая народная партия, партия узников и татуированных. Все самое здоровое, самое зрелое мужское население прошло через проволоку. А мы всегда очень хорошо помним, за кого сидели и сидим. Сейчас важно, чтобы цены на все продолжали расти, чтобы больше строилось тюрем и лагерей, чтобы остался один выход. Мне хочется, чтобы наша республика стала жандармской, чтобы к власти пришел человек в шинели, и Бог услышит меня. Моя душа была в смятении. Я готова была рассказать этому человеку о всепрощающей любви Божьей, о том, что вера в Иисуса Христа изменяет личность человека, делает из каменного сердца плотяное, усмиряет душевную бурю, определяет новый смысл жизни. Но мы стоим с этим человеком по разную сторону колючей проволоки. Меня не били дубинкой, не травили газом, не мучили голодом и холодом. А мне так хотелось помочь ему. Я молилась Иисусу. Я просила Его, чтобы Он указал мне на человека, который, вышедший из такого же ада, не вернулся в волчью стаю, а перешел в стан пастыря, доброго, всемогущего и справедливого. И от этого ничуть не проиграл, а наоборот почувствовал себя счастливейшим человеком от того, что выздоровел от зла, спас себя и для жизни, уготованной ему здесь, и для вечности. И Господь указал мне на такого человека, и даже не на одного. Бездуховное общество дает мрачные плоды. Переполненные заключенными тюрьмы, которые от того, что происходит в стране, потеряли всякую надежду на будущее. Безысходность, тоска и отчаяние – это то, что заполняет их сердца. Нет более ужасного состояния, чем тупиковое. В это трудное время Господь через нас несет в эти опустошенные сердца свою любовь, благость и милосердие, прощение через Иисуса Христа с верою в Него. «Привет, Саша. Пишет тебе Владимир Кураков. Ты извини, что пишу тебе несколько необычным образом через наш христианский журнал. Я прочитал твой крик души и пытался вспомнить тебя. Может быть, мы встречались с тобой в какой-нибудь зоне, на особом или на пересылке. Я проехал много пересылок, 12 отсидел на полосатом, был в Златоусте, в Крытой. Поэтому, вполне возможно, мы могли встретиться с тобой там, за колючей гранью надежды. Ведь и отсиженных у меня, как и у тебя, 20. Сам я с Урала. Воспитывался на Кизиллаговском пайке и в наручниках. В 1972 году дали 10 лет усиленного, а в 1978 году — побег. В 1979 году сидел под вышаком, но по 24-й признали особо опасным рецидивистом, дали 15 особого, из них 5 крытой в Златоусте. Кличка у меня была Дантес. Я твердо знал одно — тюрьма — это мой дом, и все живущие вне моего дома — мои враги. До 32 лет люди пытались сломать во мне все, за что я отчаянно цеплялся. Иногда я по кускам, как расколотые от удара прапорщика зубы, собирал свою совесть, желание дотянуть до свободы, чтобы встретить тех, кто запрашивал мне потолок. В тюрьму мне никто не писал, кроме моей младшей сестренки. Она писала мне письма своим детским корявым почерком. Она писала мне, бандиту, что я самый добрый человек на земле и самый хороший. Ее письма для меня были кислородной отдушиной, каплей надежды — жить. Ты знаешь, как в камере ждут письма каждый день. И минута тянется вечностью, а стук в коридоре — как шаги отрядника с долгожданным письмом. В тот день я тоже ждал письмо с дорогим почерком. И когда в открытую кормушку мне подали письмо от брата, я радостно удивился. Вспомнили. Он писал, что сестренку Катюшу убили. Я кричал на весь Златоуст. Мне никогда не было так больно, даже тогда, когда солдаты забивали меня коваными сапогами после лагерного бунта. Тогда впервые я понял, что у человека, кроме бренного тела, есть незримая душа. Можно выдержать, наверное, любую физическую боль, а боль души. Когда болит душа, исчезает сон, аппетит, покой. Тело мы можем видеть, а душу? Почему же эта невидимая душа болит так невыносимо, что человек не выдерживает и лезет в петлю? Почему? Я не мог выдержать этой боли и решил приговорить самого себя. Когда все ушли в баню, я остался один с петлей в руках. До нар оставался шаг, один шаг. И исчезнет все. Непонятная проклятая земная жизнь и подлый гулаг — всего один шаг. И в это время непостижимая сила вдруг поставила меня на колени. И я сквозь деревенеющие челюсти закричал: «Бог! Бог, говорят, ты есть! Вот я, проклятый, стою перед тобой на коленях и прошу тебя, Бог, если ты есть на самом деле, помоги мне, Бог». Это было для меня настолько неправдоподобным, что в какой-то миг показалось, громы должны грянуть, здание рухнуть. Но все было тихо. Прошли годы. Кончилось крытое. Приехал в зону. Снова карты, разборки, изоляторы. Ведь дома как дома. Перед глазами иногда вставала сестренка в школьном фартуке с портфелем в руках. И злоба, и боль захлестывали мою воющую душу, и мне хотелось достать руками и бросить в толпу тех, кто судил и ломал мою жизнь. Я был на грани раскрутки. А вокруг пустые, отрешенные и одинаковые лица и забор, серый забор, за которым глухая мрачная тайга и две бесконечные пятилетки до свободы. На всю жизнь я запомнил день, когда нас после работы загнали в отстойник. Архангельский мороз насквозь пробирал не только полосатый бушлат, но и душу. И вдруг чья-то рука легла мне на плечо. Я увидел рядом с собой парня. На нем, так же, как и на мне, была полосатая руба. Только глаза были другими. Даже на свободе я не видел таких добрых и искренних глаз. «Дантес, тебя любит Иисус». «Что ты сказал?» «Тебя любит Господь Иисус Христос», — с улыбкой произнес он.
4: «По-моему, ты рамсы перепутал, парень».
3: «Нет, Дантес, вот уже неделю я молюсь о тебе.
4: Твой Бог не любит таких, как я, понял?» — усмехнулся я.
3: «Ты не прав. Когда будешь читать Новый Завет, обрати внимание на распятие Иисуса Христа. Распятый Господь, а по обе стороны два разбойника. Один в ярости не принимает Иисуса, другой говорит: «Господи, когда будешь в Царстве Твоем, помяни меня». Христос сказал ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Понимаешь, Дантес, не священник, не начальник первый проложил дорогу в рай, а такой же бандит, как ты. За тебя, за все твои подлости на Голгофе был распят Иисус, потому что Он любит тебя. Люди судили тебя, Господь нет. Он говорит сегодня тебе: «Владимир, я хочу забрать у тебя сердце каменное и дать новое, плотяное, способное любить, страдать, творить добро». Понимаешь, Саша, такое я слышал впервые. Меня никто никогда не любил. Меня ненавидели и проклинали. И вдруг меня любит Бог. Шло время в размышлениях о Христе, и вот наступил тот день, когда я
4: отдал свое сердце Господу и сказал: «Прости меня, Господи, прости за все. Дай мне новое сердце, доброе, знающее любовь». Много времени прошло с тех пор, Саша. Много пришлось пережить. Ведь когда администрация узнала, что я стал верующим, меня кинули под пресс. Год штрафного изолятора и полтора года одиночки только потому, что я рассказывал таким, как я сам и как ты, что нас любит и не судит Иисус Христос. 2 года назад меня помиловали. Я живу в Москве. Работаю председателем христианского центра координации по работе с заключенными в России. Я снова бываю в тюрьмах, зонах, больницах, среди брошенных и обездоленных. Со мной работают бывшие заключенные, которых Иисус, как и меня, нашел за колючей проволокой. Запомни, Саша, Господь любит тебя, и Он висел на кресте за твои грехи. Люди не всегда смогут помочь тебе. Только Иисус, только Он один может помочь. Он знает твою боль. Если ты захочешь, можешь написать мне. Я отвечу тебе. Ведь тебя любит Иисус. И вот письмо и второй души, близко воспринявшей беду Саши. Уважаемый Александр Николаевич, здравствуйте. Читая ваше послание, невольно почувствовала, как вам плохо сейчас. О, как это знакомо мне, прошедшие лагеря, немецкий и русский. Тот, кто прошел все это, может понять вас и посочувствовать вам. Колючая проволока, особый режим не делают человека лучше. Наоборот, от отчаяния и разочарований человек делается злее, теряет истинный смысл жизни. Я во времена Сталина получила 25 лет за то, что немцы меня не повесили, когда я была в оккупации. И еще за то, что в совершенстве знала немецкий язык. В то время это называлось «враг народа». От меня отказались муж, друзья. В общем, что можно сделать плохого, мне сделали. Из молодой жизнерадостной женщины я превратилась в злобное, грубое существо, разочарованное и в жизни, и в политике, и в людях. И желала себе только смерти. Но судьба человека в руках Божьих. Однажды в мордовских лагерях я встретила людей, которые так выделялись из общей лагерной толпы. Мне было интересно знать, почему они такие, неозлобленные, искренне добрые, тихие, какие-то радостные и очень терпеливые, имеющие свой особый смысл жизни на этой земле. Оказалось, что они были осуждены за свою веру в Бога. Они читали Библию и старались жить по ее законам. И я поняла, что только в Боге успокаивается душа человека, что этот покой дает душе Иисус Христос. О, если бы вы могли понять это! Какое счастье посвятить свою жизнь Иисусу, который очень любит и лично вас, и который может сделать вас новым человеком. Придите к нему. Костюченко Елена Петровна, город Москва. Вот и все. Ну а мне остается добавить, что мы будем молиться о вас, Саша, чтобы Господь положил свою исцеляющую, всемогущую руку на вашу истрадавшуюся душу и подарил ей мир и покой, растопив вашу боль и озлобленность в слезах раскаяния перед Ним, чтобы в вашем измученном и скромсанном сердце засветился свет надежды. И я верю, что Бог, которого вы призываете, несомненно услышит вас и исцелит вашу душу своей всепрощающей любовью. Евгения Вавренюк.
2: Будет, сынок. 9 дней. Сегодня 9 дней. 9 дней назад умерла мама. Моя дорогая мама. К нам пришли люди. Мы их угощаем. А они соболезнуют нам. Это называется поминки. Так принято. Значит, так надо. Почему 9? Именно 9 дней. А потому, касатик, что после смерти душа выходит из тела, но не сразу отходит к Богу, а с нами пребывает 9 дней. Участи своей ждет. Голосом вещуньи объясняет какая-то женщина в черном, похожая на суриковскую боярыню Морозову. Ничего себе! Значит, я уже вслух думать начал. Да, так и тронуться можно. Ну и пусть. Значит, мамина душа сейчас здесь? Не знаю. Не знаю, вряд ли. Во всяком случае, я ее не чувствую рядом. Раньше чувствовал. Даже если был на большом расстоянии от мамы, чувствовал ее душу, а сейчас нет. Сейчас я чувствую боль от ее потери, которая никак не притупляется. Очень тоскливо. Водка не берет, да и пить я не научился. Выхожу во двор покурить, хотя курить тоже не умею. Присаживаюсь на скамейку у подъезда, достаю длинную сигарету из невесть зачем купленной пачки, прошу огонька у

Покорно отвечаю я на этот глупый вопрос. А чё я жалеть-то? Ну, дед, это уж садизм. Наконец, не выдерживаю я. Был бы ты помоложе... Да погоди ты, погоди, не обижайся. Добром хотел все объяснить. Прости, коль не вышло. Вот послушай, как я тут соображаю. Мать твоя прожила жизнь достойно. Добрую память о себе оставила. Жила с Богом и померла с Богом. И теперь ей, как я разумею, твоя жалость ни к чему. Потому что сейчас ей, Славик, лучше, чем нам с тобой. Да, пожалуй, согласился я, пораженный таким необычным раскладом. А откуда ты нас знаешь, дед? Я тебя раньше здесь не видел. А я всего 3 дня как приехал. Не довелось Шуру, маму твою, то есть, живой застать. Из одной деревни мы с ней, из Кувшиновки. Да и ты, помнится, был у нас пацаном еще. И тут из моей памяти выплыла река, синяя, как небо. По одну сторону резные домишки-теремки, по другую — темный седой лес. Я сижу на бережку с Егорычем, уминаю краюху ноздрястого с кислинкой хлеба, а Егорыч режет мне свистульку из ракиты и, нараспев, рассказывает былину о русских богатырях. «Егорыч!» — шепчу я, глядя на старика. «Ха! Признал! Признал, Микула Селянинович!» — радуется старик. «Так называл меня только он один. Мне очень нравилось это имя. Оно придавало мне силу. Я говорил «Силанинович!» Просил и маму, и ребят меня так называть. Но не привелось. Так и остался Славиком-очкариком. «А, значит, — продолжал Егорыч, — жалость твоя ей сейчас ни к чему. При жизни жалеть больше надо было. Ну, да теперь чё об этом? А ведь прав дед. Сейчас я не ее жалею, а себя. Мама была для меня самым близким человеком. Я был в семье последующим, поздним, самым любимым ребенком. Таковым я и оставался до последнего времени, хотя распечатал уже 2 четверти века. В ее крошечной квартирке я мог быть самим собой. У меня было место, где я мог отдохнуть душой, поплакаться в жилетку, залезать раны. А теперь я всего этого лишился и скорблю. Когда родители уходят раньше детей, это правильно, продолжал Егорыч. Это нормально. Значит, жизнь идет своим чередом. А у меня вот все наоборот. Очень правильно сказано в одной из песен: «Не дай мне Бог пережить своих детей». А я не только детей, но и правнучку пережил. Егорыч замолчал. Его крупное лицо, изрезанное глубокими бороздами морщин, словно окаменело. Но старик был очень сильный, потому что спустя минуту спокойно продолжал. «Дочка моя первая сразу после войны родилась.

0: Мамке твоей в ту пору лет 10 было. Прожила доченька всего ничего. 3 годочка. Сильно горевали мы с Глашей, супругой моей.
1: Батюшка нас тогда очень утешил, отец Герасим.
0: Про царя Давида рассказал, как у него младенчик заболел. Сильно горевал Давид, не ел, не пил, только плакал и молился. А как помер ребеночек, Давид вроде как даже утешился, есть стал. Пока, говорит, дитя живо было, я постился, молился и плакал, потому что надеялся, вдруг дитя жить останется. А теперь, говорит, зачем поститься? Разве я могу его возвернуть? Я к нему пойду, а он ко мне не вернется. Крепко мне эта наука в сердце запала. И ведь верно, часто мы мертвых напоказ жалеем. Перед людьми или перед собой, а все напоказ. А мертвым-то наша жалость ни к чему. Живых жалеть надо.
2: Из маминой квартиры стали выходить поминувшие. После долгого прощания с ними старик продолжал.
0: «С той поры и я уверовал в надежде дочку там повстречать. Да и не только поэтому. Не может человек без веры».
2: Последние слова были сказаны очень твердо. Я подумал, что вера у старика должна быть сильная, как и он сам. И это подтвердилось дальнейшим его удивительным рассказом.
0: После этого вскоре у нас еще дочка народилась. Вырастили мы ее, внучка дождались. Хороший мальчонка был, резвый, глазом моргнуть не успели. Вырос, женился. И вот новая радость. Правнучка родилась, Оленька. А мне тогда еще и 70 не было. Но радость часто вместе с горем ходит. Мать-то Олечки, Валюшка, в тот же год утонула в речке нашей Кувшинке. Внучок запил, загулял. Ему не до дочки. Хотели в детдом забрать, да мы со старухой не отдали. Ох, и отрада же нам была на старости лет. Ласковая, послушная, веселая. Мы с Глашей души в ней не чаяли, а она в нас. Только счастье это быстро кончилось.
2: Егорыч опять замолчал, опустил голову, подперев ее руками. «Дед, а может, не надо душу себе травить? Потом как-нибудь?»
0: «Да нет, ничего, ничего».
2: Егорыч продолжал свой невеселый рассказ на удивление спокойно.
0: «В этом году ей 6 лет исполнилось. А у подружки родители легковушку купили. Насажали полную машину ребятни, ну и кататься поехали. И тут авария. Все живы-здоровы, ну там ушибы, царапины. А Оленька, Оленька сразу на смерть. Я думал, Глаша моя не переживет, да и сам от горя едва не помешался. И опять Бог помог. Послал нам человека с утешением. Приезжий один из баптистов, видит, как мы убиваемся, выбрал момент и разговор завел. Представьте, говорит, что 6 лет назад Бог сказал вам: «У меня есть чудесная маленькая девочка, и я хочу, чтобы она жила на земле 6 лет. Я хочу отдать ее на этот срок вам, но только на 6 лет, а потом опять заберу ее к себе». Рассказал он нам это, а потом спрашивает: «Неужто бы вы не согласились на это?» Я и не понял сначала, о чем он, смотрю на Глашу, а она вдруг лицом просветлела и как закричит: «Конечно, согласились бы, с радостью!» А гость наш улыбнулся и говорит: «Ну и считайте, что это так и было». До меня только через несколько дней дошло, что Глаша сердцем своим женским сразу приняла. Ведь мы были счастливы с Оленькой 6 лет. И надо дорожить этим счастьем и ждать новой встречи с нашей крохой. Я долго не мог вымолвить ни слова, пораженный этим необычайным восприятием самого страшного события в жизни одиноких стариков. И все же сомнения взяли верх, и я спросил Егорыча: «А от этой жизни вы уже ничего не ждете?» «Ждем. Много ждем. И верим, что получим. Например, что внучок наш беспутный остепенится, женится, и мы еще со старухой правнуков понянчим. Но главное, чем мы живем, ожиданием встречи в лучшем мире. Но если не будет этой встречи...» Я ожидал услышать в ответ религиозно смиренная «на все воля Божья» или что-то еще в этом духе, но услышал спокойный шелест кряжистого дуба. «Будет, сынок, будет». Владимир Артемьев.

0: Духовное наследие.
1: Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым. Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Александр Блок из статьи «Интеллигенция и революция». Дорогие друзья, если бы я сегодня вас спросил, кто из вас мечтал о том, чтобы ваша жизнь нашей страны стала хоть чуть-чуть лучше, то верно вы бы ответили, ну, конечно, желали бы. Стремление к счастью, к лучшему, нежели мы имеем сегодня, оно присуще каждому из нас. И в этом мы видим нормальное, прогрессивное начало, которое не позволяет нам утонуть в рутине обыденности, погрязнуть в болоте обывальщины. Человек, оказавшийся на перепутье истории, ведущий борьбу со злыми законами времени во имя гармонии, вот такого героя мы видим в ключевом произведении Блока, его поэме «12». Зима, уличные сценки, кабак, лихачи, патруль, убийство женщин, черный ветер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер, на всем Божьем свете.

Ветер здесь вселенского масштаба. Вьюга смешивает белый снег с черной ночью. Черные и белые вступили в противоборство. Хаос мрака и тьмы готовы поглотить чистые и светлые. С черного неба метель обрушивается на этот город и слепит, слепит, опрокидывает, скрывает ориентиры. Вот она, революция. По улицам революционного Петрограда шествуют 12 апостолов новой веры. Революции. И идут они из этого старого страшного мира в новый, прекрасный. Гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек. Кругом огни, огни, огни, а плечи ружейные ремни. Революционный, держите шаг. Неугомонный, не дремлет враг. Анархическое восприятие свободы как вседозволенности породило цель этого движения. Товарищ, винтовку держи, не трусь. Пальнем капулей святую Русь. И эти выстрелы направлены в тот старый, страшный мир, где остались поп и буржуй. В драматических событиях русской революции Блок различает святую злобу. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому что 100 лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть. Тыкали в нос нищему мошной, а дураку образованностью. Из статьи «Интеллигенция и революция». Цель красногвардейцев — разрушить старые и ненавистные им. И на его руинах построить новое, прекрасное. И, к сожалению, эта цель оправдывала любые средства. Кто становится жертвой святой мести? Кульминация поэмы приходится на 6-ю главу, на убийство Катьки, возлюбленной Петрухи. Метили буржуазный мир, а попали в женщину, в человека. И на этом ли можно построить светлое будущее? В этом ли заключается революционный подвиг и цель революции? Тем более, кажется парадоксальной и неожиданной концовка поэмы. Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Николаю Гумилеву казался этот образ впереди идущего Христа перед красногвардейцами чем-то искусственно приклеенным. Блок отвечал: «Когда я закончил, я сам подумал, почему Христос? Но чем далее я взглядывался, тем яснее видел Христа».

0: Открывая Писание, так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет, и в конце часа беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Лиссабонское землетрясение. Много землетрясений происходит, происходило, особенно часто и с особой разрушительностью они стали происходить с начала 20 века. Но и до 20 века были очень серьезные землетрясения, правда, не в таком количестве. Одно из таких произошло 1 ноября 1755 года в городе Лиссабон. Город Лиссабон – это город, необычный город, это столица огромной Португальской империи. Португальская империя, которая включала в себя колонии на многих континентах. Вы знаете такую страну, как Бразилия? Вы знаете, что это единственная страна Латинской Америки, которая говорит на португальском? Почему? Потому что Бразилия была португальской колонией. Помимо Бразилии, у Португальской империи было множество других колоний, как в Южной Америке, в Северной Америке, так и в Африке, в Азии. То есть это была огромная империя. Что произошло 1 ноября 1755 года? Произошло событие, которое не только предрекло крах этой империи, с одной стороны. С другой стороны, дало толчок, очень сильное направление на развитие атеистической мысли. Итак, это 1755 год. Откуда растут корни атеизма? Итак, Лиссабонское землетрясение. Оно произошло 1 ноября 1755 года в 9:20 утра. Оно превратило в руины Лиссабон и стало одним из самых разрушительных смертоносных землетрясений в истории, унеся жизни около 90 тысяч человек, по самым скромным оценкам, за 6 минут. За подземными толчками последовал пожар и цунами, причинивший особое много бед. Согласно уже современным исследованиям, магнитуда была 8,7 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Атлантическом океане примерно в 200 километрах юго-западнее от мыса Сан-Висенте. Итак, землетрясение, трагедия, разрушение. Но почему именно это событие вызвало такой резкий отклик страны многих философов? Атеистический отклик. Потому что это землетрясение произошло 1 ноября, в католический праздник, День всех святых. Лиссабон всегда считался, как и Португалия, очень католической, очень религиозной страной. День всех святых. Люди собрались в церкви. Как вы понимаете, в церквях горели свечи. Когда все стало рушиться от подземных толчков, тогда происходили возгорания. Это привело к огромным пожарам в городе. Что интересно еще? Так это то, что наряду с землетрясением произошло цунами. Высота волны доходила до 20 метров. И также оно несло смертельную опасность для людей, многих утащило в море. Из 275 тысяч человек, населявших Лиссабон, погибло более 90 тысяч. Еще 10 тысяч погибло на побережье Марокко. 85% зданий Лиссабона были разрушены, включая знаменитые дворцы и библиотеки. В общем, ужаснейшая трагедия, даже по современным меркам, когда число жителей планеты превысило 8 миллиардов человек. Тогда было людей намного меньше. Огромная трагедия. Но эта трагедия повлияла на умы, прежде всего умы философов. Так как это событие произошло в День всех святых, католический праздник 1 ноября 1755 года, стали высказываться мнения, что Бога нет. Как же Бог мог допустить в такой стране, в таком городе, как Лиссабон, подобное? Португальская империя строила множество церквей на новых территориях. Она занималась миссионерством в колониях. В общем, по-настоящему религиозная страна. Но в этот день в Лиссабоне были разрушены почти все церкви. Почти вся церковь. А знаете, что осталось? Остался квартал так называемых красных фонарей. Где были бордели, проститутки. Вот он остался почему-то нетронут. И вот это событие многих людей заинтересовало. Если есть Бог, почему же он допустил подобное? А мыслители вывели это в то, что Бога-то вообще нет, если он такое допустил. Итак, что мы видим в Библии? Мы видим в Библии Псалом 13, стих 1. Кто говорит вообще подобные слова, что Бога нет? Начальнику хора, Псалом Давида, сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Вопрос о том, есть ли Бог или его нет. Интересно, что люди всегда склонны обвинять Творца. Они не хотят обвинить себя. А что, разве есть безгрешные люди? Нет. Все люди достойны наказания. А какого наказания? Ну, во-первых, Писание говорит, что возмездие за грех – смерть. Во-первых, достойны смерти. Во-вторых, что мы знаем из истории первого человека Адама? Какой вердикт вынес ему Бог за его преступление? Что Бог сказал ему? Мы читаем об этом в книге Бытие, 3 глава, стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которое я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Видите, в Библии есть отголоски Лиссабонского землетрясения, цунами в Индийском океане в 2004 году, который сотни тысяч человек влекло за собой. Каждому событию, каждому горю, происходящему на земле, есть объяснение. Это горе происходит от того, что человек не был верен Богу. Самый первый человек не был верен Богу. Проклята земля за тебя. И здесь речь идет не только о том, что он со скорбью человек будет питаться, собирать сорняки. Нет, не только об этом. Здесь идет намного более широкая мысль. Проклята земля за тебя. События, которые были невозможны в Эдеме, стали происходить после. Землетрясение – это одно из таких. Проклята земля за тебя. Почему вообще есть землетрясение? Землетрясение показывают признак последних дней этого мира. Об этом сказал Иисус Христос. Землетрясение по местам. Очень сильное землетрясение. Но вот это выделяется особенно Лиссабонское. Ведь во многих людях, которые увидели, что оно за собой оставило, произошло то в голове, что они сказали: нет Бога. Нет Бога. если он допустил подобное. Допустил, что люди, собравшиеся в церкви, были погреблены под завалами той же самой церкви. Разве есть Бог, что он мог подобное допустить? Оказывается, смысл-то кроется в другом. Что на земле может произойти что угодно, ведь земля является проклятой. И да, действительно, оно и происходит. Что касается отдельно взятого человека, то с отдельно взятым человеком тоже может произойти что угодно. Почему? Потому что Адамом грех вошел в мир. А грехом написано смерть. Смерть. Это касается всех без исключения людей. Никто от этого не застрахован. Другое дело, как мы мыслим об этом. Не все люди переживали землетрясение. Кто переживал, тот знает, что это такое. По современным даже меркам землетрясение – это очень страшное событие. Не говоря о том, что было тогда. Землетрясение – это то, что невозможно, практически невозможно предсказать сегодня, тем более тогда. И вот это вот Лиссабонское землетрясение, которое повлияло на философию. Философия стала развиваться в сторону атеизма. Бога нет. Ведь многие философы потом доказывали эту мысль. Почему они доказывали? Потому что они видели такую несправедливость, по их мнению, что произошло в Лиссабоне. Как же так? В том-то и дело, что человек никогда не знает до конца, а что есть справедливо. Почему Бог сделал так, а не иначе? Исаия, 55 глава, стих 8. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Мы многое не знаем, и на данный момент мы этого не узнаем. Почему, зачем, как? Ведь мои мысли не ваши мысли, говорит Бог. Почему Бог допускает то или иное? Хотя мы видим своими глазами, например, другую картину. Казалось бы, никакой горе не должно было произойти, оно произошло. Почему горе так влияет на людей? Потому что, когда все хорошо, это состояние одно. Но когда человек сталкивается с испытаниями, это состояние другое. Землетрясение – это только пример. Испытание может быть в жизни любым и разной сложности. Как люди реагируют на них? Ведь одни говорят, Бога нет. Вы знаете такого русского писателя, как Михаил Лермонтов? Да, это известнейший писатель. Он был убит на дуэли в возрасте 26 лет в городе Пятигорск. Он воспитывался у бабушки в селе Тарханы Пензенской губернии. Так это бабушка после смерти любимого внука. Она стала обвинять Бога. Как Бог не уберег ее внука. Она повелела убрать из комнат икону Спас. Икона Спас, да, там изображен Иисус Христос. А что она прочитала? Почему Бог не спас его? Лиссабонское землетрясение. Как некий прообраз мысли, которая стала активно развиваться после. Бога нет. Что мы видим сегодня? Что число атеистов и людей нерелигиозных в некоторых развитых странах уже превысило число христиан. К чему привела эта философия? Что люди стали отвергать Бога. Не разобравшись, почему так происходит и где корни всего этого. А вы, дорогие друзья, знаете, что корни кроются там. Там еще во времена Адама. Мы пожинаем только последствия этого. Но в Боге мы имеем спасение. Спасение и веру, которая неколебима, которая приведет нас к вечной жизни в присутствии Господа. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Говорит радио «На пути». Звучит передача «Путь новой жизни». После нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Я вновь рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели, на волнах нашего радио. И мы сегодня поговорим на другую тему, которая на слух, конечно, очень приятна. Это тема Божьих благословений, потому что наш Бог есть Бог благословляющий. Как обычно, мы прочитаем текст из Писания и начнем наши рассуждения. Книга притчей Соломоновых, глава 10, стих 22. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Что такое благословение? Благо – это добро, это что-то хорошее. Словение – это высказанное слово, то есть сказанное Богом доброе слово. То ли о народе, то ли о какой-то стране, то ли о каком-то отдельном человеке. И если Бог говорит обо мне что-то доброе, то зачем же мне печалиться? Конечно, это печали не должно приносить. Но сказано, что оно обогащает. И давайте посмотрим, как оно обогащало древних и как оно обогащает нас теперь. Это благословение Господне. Слово «благословение» встречается уже в первой главе книги «Бытие». Когда Господь начал создавать все живое, написано «и благословил их Бог». И когда Бог создал человека, Он тоже его благословил. Прочитаем об этом со стиха 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». И люди, которые были существами разумными и могли понимать, они ничем не заслужили этого благословения. Они получили его как создание Божие, потому что Господь сделал весьма хорошо все творение, в том числе и человека. Он сделал его совершенным и безгрешным. И поэтому человек мог свободно получить это благословение. Но вот человек согрешил, и в конце концов первый мир или первая цивилизация была истреблена потопом. И там уже люди не автоматически наследовали благословение, а те, кто верили Богу, те, кто ходили перед Богом, вот как Енох, и верили Богу, как Ной, те и наследовали благословение. А Ной получил спасение в этом ковчеге, который он построил, потому что Бог ему сказал, а Ной поверил и послушался. И вот вера и послушание даровали ему спасение. И спасшийся Ной продолжал верить Богу и быть ему послушным, и почитать его. И с 20 стиха главы 8 читаю. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь сердцем своем, не буду более проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю».
Также и Авраам, который назван в Писании отцом всех верующих, был послушным Богу и верным Богу. И даже когда Бог сказал ему: «Возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, и принеси мне в жертву», и он начал исполнять это дело. Но мы знаем, что Бог в последний момент остановил его и сказал ему так. Бытие 22:15. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Благословение Господне – это не пустое слово, а слово, которое также исполняется и обязательно исполнится. Семя Авраама – это есть Иисус Христос, и в семени Его благословляются те люди из всех народов, которые приняли Его как своего личного Спасителя и уверовали в Него. И они теперь наследуют благословение Царства Небесного. Также израильский народ в свое время наследует благословение и истребит врагов своих. И далее Господь говорит и причину благословения: «За то, что ты послушался гласа моего». Во времена патриархов Бог благословлял их и богатствами земными. И Авраам был богат, как глава 24 книги Бытия начинается так: «Авраам был уже стар и в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем». У него не было никакого недостатка, это действительно был очень богатый человек. И Давид был богатый человек, и Соломон был богатый человек. Писание нас предупреждает, что благословение нельзя взять хитростью или как-то похитить, как это пытался сделать Иаков. Если вы захотите, то прочитайте 27-ю книгу «Бытие» и далее, как это все происходило. С одной стороны, Бог предрек Иакову это благословение. Оно у него было, и ему не надо было хитрить, чтобы его получить. Бог бы ему его дал. Но поскольку он так поступил, то ему пришлось много помучиться и осознать свои ошибки, и тогда это благословение вступило в силу и начало действовать в нем и через него. И через него Бог произвел 12 патриархов и затем произвел целый народ. Так и сейчас благословение Господне нельзя взять хитростью или украсть, или каким-то образом себе присвоить. Иисус Христос в 10 главе Евангелия от Иоанна сначала говорит: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. И как мы уже говорили, входим мы верою и послушанием». Апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 глава, 3 стих, говорит так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Обратите внимание, что благословение мы принимаем только через Иисуса Христа, и когда мы уверовали, будучи во Христе.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие слушатели, остановимся сегодня на словах Господа Иисуса Христа, записанных в 6 главе Евангелия от Луки, стихах 47, 48 и 49. Прочитаем их. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Здесь перед нами два человека, у которых есть нечто общее. По крайней мере, по началу их духовной жизни они оба пошли тем же путем, и путем правильным, то есть соответствующим воле Божией. Во время своего земного служения Господь звал людей следовать за Ним, и на такой призыв многие и многие призванные отзывались. Так что за Господом шли толпы людей. Они нисколько не ошиблись, видя в Иисусе из Назарета не просто проницательного человека, даже не пророка, посланного свыше, но обещанного Богом Мессию, Спасителя мира. Когда его спросили, кто он ответил: «От начала сущий, как и говорю вам». Ученики исповедовали его словами: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Кроме того, были и такие, кто не верили этому и не шли за Иисусом Христом, а наоборот хулили его. Шедшие за Господом видели чудеса, которые он творил, и слушали то, чему он учил. Многих из них привлекали главным образом, если не исключительно, чудеса. Они желали исцелиться от болезней своих и чудесным образом насытиться. Господь упрекал таких людей, говоря: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились». Господу важно было, чтобы люди восприняли слова Его, которые Он называл пищей, пребывающей в жизнь вечную. Те же люди, о которых мы читали в Евангелии от Луки, не только шли за Господом, но и слушали слова Его. Но вот настал момент, когда эти люди разделились на две группы, из которых каждая пошла своим путем. Где же наступило это разделение? Оказывается, одни только слушали слова Божьи, но не исполняли их. Другие же слушали и исполняли. И в настоящее время в основном в жизни ничего не изменилось. Не будем отрицать, что в технике люди, благодаря накоплению всевозможных знаний, достигли невероятных успехов, и можно ожидать, что в дальнейшем будут сделаны еще большие научные открытия, так что жизнь материальная будет все улучшаться и улучшаться. Но духовно человек остался в том же состоянии, как во времена Христа. Он был погибшим грешником и остался таковым. Он не мог своими силами избавиться от греха, не может он этого и сейчас. Он тогда нуждался в Спасителе, нуждается он и теперь. Иисус Христос призывал людей прийти к Нему 2000 лет тому назад. Также Он призывает их и в 20 веке. Слушали Его тогда, слушают Его и теперь, но только уже не видя Его, а веруя в Него при посредстве священного Писания, в котором написано, что Иисус Христос делал и говорил. Когда мы обратим внимание на то количество людей, кто в различных вероисповеданиях, церквах, собраниях слушают Слово Божие, то у нас должно было бы создаться впечатление, что христианство достигло также невероятных успехов, и воля Божия при посредстве его совершается на земле. Но мы наблюдаем как раз обратное. Мира между людьми нет, и одна война следует за другой. Преступность повсюду увеличивается, особенно в среде молодежи. Нравственность упала настолько, что бесстыдство царит повсюду. Ложь и обман не считаются больше за грех. Зададимся вопросом, от чего все это происходит? Даже те, кто не читают Священного Писания, приходят к заключению, что какие-то нравственные устои общества рухнули, и человечество в целом идет к страшной катастрофе. Одно только Слово Божие открывает нам настоящие причины такого состояния. Об одной из них говорит прочитанное нами место из Евангелия от Луки, где Господь повествует о слушателях, исполняющих и не исполняющих услышанное, и поясняет этой притчей о двух людях, строящих дом. Всякому понятно, что построенное на земле или песке здание будет благополучно стоять, может быть, долгое время, но только до тех пор, пока погода хорошая, нет ни бури, ни наводнения. Когда же стихии разбушуются, и вода размоет под домом землю, то он обрушится. И если в нем находились люди, то они погибнут. Поэтому и для всех это ясно, необходимо при постройке дома углубиться в почву настолько, чтобы основание его было положено на камне, который не боится ни воды, ни ветра. Вода может быть вокруг дома, но она не снесет его. Если мы теперь обратимся к Слову Божию за объяснением, что означает камень, то видим, что камнем назван Христос. Апостол Петр пишет: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Также мы читаем у апостола Павла: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Таким образом, все духовное здание, или иначе, вся духовная жизнь верующего должна быть построена на Христе и послушании Ему. Ведь Иисус Христос в Писании назван также Словом. По-гречески «логос», имеющее более широкое значение, чем по-русски, и включающее не только произносимое слово, но также его сущность, содержание. В подтверждение этого приведем два стиха. Один из первого послания Иоанна, а другой из Евангелия от Иоанна. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Думаю, что из сказанного каждому вполне ясно, какова должна быть жизнь верующего. Он должен слушать Слово Христа и исполнять его. То есть, если выразить это одним словом, быть в послушании у Христа. В противном случае, когда придет, как Слово Божие называет, день злый, когда всевозможные трудности постигнут верующих, и они будут иметь переживания как личные, так и извне, то они не устоят в вере и отойдут от спасшего их Господа. В их духовной жизни будет разрушение великое. Это предупреждение для каждого верующего, чтобы он сознавал всю ту ответственность, которую Господь возложил на него. В другой форме, в Нагорной проповеди, Иисус Христос говорит ученикам своим, говорит через них и нам: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, разве только выбросить ее вон на попрание людям». как страшно для всякого человека остаться за дверями Царства Небесного, быть выброшенным во тьму внешнюю, а этот последний стих как раз об этом и говорит. На практике мы иногда видим таких людей, которые много лет регулярно ходят на евангельские собрания. Бывают случаи лет 20-30, слушают Слово Божие с большим удовольствием. Мало того, знают буквы Писания, но чего-то очень важного, существенного не имеют. Господь через Писание приглашает всякого человека покаяться в грехах своих и уверовать в искупительную жертву, принесенную на Голгофском кресте за грехи его, и получить от Господа как дар прощение грехов и жизнь вечную. Вот этого уже упомянутые посетители собраний не имеют. Спросишь их, где вы будете, когда вы умрете? Ответ получается такой: да этого никто не может знать, это выяснится только на суде Божьем. Есть в Священном Писании относительно таких людей очень резкие, страшные слова, касающиеся исключительно духовной жизни, духовных даров. «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Может быть, среди слушателей этой радиопередачи есть кто-нибудь, кто все еще пребывает в положении слушающего, но не исполняющего, то теперь, когда голос Божий говорит сердцу вашему и призывает вас к покаянию и к принятию спасения Божия, то не ожесточите сердце вашего и примите прощение, которое Бог вам предлагает. Сделайте этот решающий шаг сегодня, потому что, откладывая его со дня на день, вы можете навсегда потерять ваше вечное спасение. В 4 главе послания к евреям Господь предупреждает всех тех, кто медлит, такими словами: «Посему будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Вы не знаете, когда настанет ваш смертный час, и можете оказаться таким опоздавшим. Возьмем пример из жизни. Допустим, некоего человека кто-то вызывает в другой город на очень важное, спешное деловое свидание. Человек уже накануне приготовился к путешествию, уложил свои вещи, купил билет. Но вот настал час отъезда. Он отправляется на вокзал, входит на перрон и видит, как его поезд уходит, как последний вагон покидает станцию. Свидание так и не состоялось, и из-за опоздания больше никогда не состоится. Не показалось ли бы вам странным, если бы опоздавший, придя домой, стал бы утешать себя тем, что он сделал все приготовления к отъезду и, в конце концов, почти попал на поезд? При таких обстоятельствах «почти» равносильно «никогда». И если для земных условий это беда временная, то для бессмертной души это беда вечная. Как бы и вам не оказаться в такой беде, напомню вам слова Писания: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения».